нас. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Рансис» очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите вторую, заключительную часть рассказа о культовой советской и российской рок-группе «Воскресенье».

Нашу программу открыла композиция Алексея Романова «Я ни разу за морем не был» с магнитоальбома «Воскресенье 2», записанного в 1981 году. Несмотря на успех первого магнитоальбома и активную концертную деятельность, обострение противоречий внутри «Воскресенья» привело к тому, что в сентябре 1980 года группу покинули Евгений Маргулис, Сергей Кавагоя и Алексей Макаревич. Алексей Романов остался в одиночестве. Некоторое время он числился в составе группы «Аракс» в качестве автора текстов. Телефонный звонок Константина Никольского вселил в Алексея Романова новые надежды. Послушаем концертный вариант песни Константина Никольского «Ночная птица». Солирует Андрей Сапунов. Запись 1982 года.

0: Автор песни Константин Никольский. Алексей Романов. Михаил Шевяков.
1: Андрей Сапунов.
2: Во второй состав группы «Воскресенье» вошли Алексей Романов, Константин Никольский, Андрей Сапунов и Михаил Шевяков. В этом составе группа активно гастролировала и записала альбом под названием «Воскресенье 2». Основа стиля «Воскресенье» – это философские тексты, проникновенное исполнение и узнаваемое акустическое звучание. Второй состав группы «Воскресенье» считается золотым. Его можно охарактеризовать как самый интересный, но и самый противоречивый. В группе было два явных лидера – Алексей Романов и Константин Никольский. В конечном итоге два капитана не смогли поделить один корабль, и судно под названием «Воскресенье» неминуемо пошло ко дну. Вот еще одна концертная запись «Воскресенье» 1982 года. Композиция Константина Никольского называется «Я сам из тех». Солирует Андрей Сапунов.

0: Андрей Сыпунов.
1: Итак, в 1982 году группа «Воскресенье» прекратила свое существование. Но на этом история «Воскресенье» не закончилась. Она лишь прервалась на 12 лет. В 1994 году произошло очередное возрождение группы «Воскресенье». А что же было в течение этих 12 лет? Об этом я немного расскажу. Менеджер Аванес Милик Пашаев, владелец комплекта концертной аппаратуры, решил набрать в свою группу известных рок-музыкантов. Так появилась группа Аванеса Милик Пашаева, которая впоследствии стала называться «СВ». С первого альбома группы «СВ» послушаем композицию Алексея Романова «Радуюсь». Запись 1982 года.

В группу Аванеса Меликпашаева вошли Алексей Романов, гитара-вокал, Вадим Галутвин, гитара, Петр Подгородецкий, клавиши, бэк-вокал, Игорь Кленов, бас-гитара, Владимир Воронин, ударные. В записи первого альбома участвовали также Павел Смеян и Александр Чененков. Музыка группы Аванеса Меликпашаева – это смесь интонации «Воскресения» и «Новой волны». Алексей Романов, цитата. «Дальше нужно было выходить на ЦТ и делать карьеру. Можно было усложнять музыку, делать ее более красивой, более изощренной. Но непонятно было, куда мы движемся. Кузьмин в то время играл новую волну, и туда соваться вроде ни к чему. А Круиз играл хард-рок, и это тоже забито». Конец цитаты. Летом 1983 года Алексей Романов и его звукорежиссер Александр Арутюнов

30 популярных советских и российских рок-музыкантов. 13 марта 1994 года в камерном зале детского музыкального театра имени Натальи Сац состоялся акустический концерт. В первом отделении концерта свои песни исполнял Алексей Романов. Вот одна из них. Называется она «Научи меня жить».

Один из создателей группы «Воскресенье» Евгений Маргулис после ухода из группы осенью 1980 года сменил несколько групп: «Аракс», «СВ», «Шанхай», «Машина времени». Он один из самых известных исполнителей блюз-рока в нашей стране. Создатель и ведущий телевизионной программы «Квартирник» у Маргулиса. С альбома 1998 года послушаем композицию «Снег». Ее авторы Евгений Маргулис и Александр Бутузов.

Самым узнаваемым голосом группы «Воскресенье» был Андрей Сапунов. Он работал также в группе Стаса Намина, в группе СВ, в ансамбле «Самоцветы», а в 1986 году вместе с клавишником Александром Слезуновым создал группу «Лотос». Группа «Лотос» – представитель так называемого интеллектуального рока. Музыка «Лотоса» отличалась сложными аранжировками, мелодичностью и глубокими текстами. Группа много гастролировала. Записи «Лотоса» звучали по радио и телевидению. Фирма «Мелодия» выпустила диск-гигант группы «Лотос». Сейчас прозвучит композиция «Звон». Андрей Сапунов написал ее на слова Александра Слезунова. Слушаем.

0: Автором многих популярных композиций из репертуара «Воскресенья» был Константин Никольский. Его называли «голосом поколения». Он работал также в «Цветах», группе Стаса Намина, в ансамбле «Фестиваль», в группе «Зеркало мира», а потом занялся сольной карьерой. 13 марта 1994 года в камерном зале Детского музыкального театра имени Натальи Сац состоялся акустический концерт, в первом отделении которого выступил Алексей Романов. Второе отделение – это выступление Константина Никольского. Вот песня, с которой начиналось это выступление. Называется она «Мой друг, художник и поэт». Слушаем.
1: Мой друг, художник и поэт, дождливый вечер на стекле, мою любовь нарисовал, открыв мне чудо на земле. Сидел я молча у окна и наслаждался тишиной. Моя любовь с тех пор всегда была со мной.

В марте 1994 года была предпринята попытка восстановить воскресенье в его золотом составе: Алексей Романов, Константин Никольский, Андрей Сапунов, Михаил Шевяков. Никольский попытался взять на себя роль лидера, но против этого выступили остальные участники коллектива. Вот как об этом вспоминал Алексей Романов. Цитата. «Это очень непростой вопрос. В коллективе для работы надо, чтобы главным был кто-то один. Это удобнее. В случае коллегиального руководства это как бы неформальная группа. Должно быть очень сбалансированное взаимодействие по ролям. Никольский как пришел со своими песнями, так с ними и ушел. Никто не спорит с тем, что он профессионал своего дела. Однако для всех нас была важна психологическая составляющая. Группе требовалась гармония, но ни нам с ним, ни ему с нами было некомфортно работать». Конец цитаты. Группа «Воскресенье» продолжала концертировать и выпускать новые альбомы, участвовать в рок-фестивалях. «Воскресенье» – это не группа-однодневка, о которой сегодня помнят, а завтра нет. Несмотря на то, что состав коллектива неоднократно менялся, «Воскресенье» остается культовой группой российской рок-сцены. В заключении нашей программы послушаем композицию «Не торопясь». Запись с юбилейного концерта, посвященного 30-летию группы «Воскресенье». Концерт состоялся в Государственном центральном концертном зале «Россия». Группа «Воскресенье» выступала в сопровождении симфонического оркестра.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго.
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: Это песня о бедном рыбаке, который поплыл из Неаполя в бурное море. А его бедная девушка ждала на берегу, ждала-ждала, пока не дождалась. Она сбросила себе последнюю одежду и тоже бросилась в бурное море. И сия пучина поглотила ее в один момент.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Всех приветствую! Одеваемся понаряднее, берем с собой корзинки, кошелки, денежку и отправляемся на ярмарку вместе с Марылей Радович. Колоровые ярмарки. Разноцветные ярмарки. Словарь Шарулицкий, музыка Януша Лясковский.

0: эфире Радио Рансер, с вами Анка-переводчица. Эх, переведет сегодня, как многие уже догадались, Валерий Леонтьев. Это «Ярмарки краски».
1: Оглянуться кто не вправе, вспомнить словно сквозь сон, что нашел

Я стараюсь, успеваю, но нахлынет печаль. Где-то шарик мой летает, и медовый пряник тает. Ах, как жаль, ах, как жаль.

0: В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Ну что, гуляем дальше по ярмарке вместе с большой компанией ансамбль «Пламя».
1: Kiedy patrzę między siebie w tamte lata, co minęli, czasem myślę, co przegrałem.

В эфире радио «Рамсес», с вами Анка-переводчица. Сила на исходе. Присядем-ка на карусели и послушаем Greenpoint Orchestra, но на русском. И на сей раз «Адажио».

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Ну вот теперь с пряниками и воздушными шариками пора по домам отдыхать. До следующей ярмарки. Пишите anka@ransis.org. До новых встреч, дорогие друзья. Вот Женя, Джоджи, пшиячели.

0: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: 500 рублей могут спасти гиганта мысли.
2: Скажите, а 200? 200 рублей не могут спасти гиганта мысли?
3: Я думаю, что торг здесь неуместен. Простите.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «МЕРЦ». Музыкальное объединение «МЕРЦ» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Ринат Джунусов. Аплодисменты.
1: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.

0: Спасибо!
1: Музыкальное объединение «Мэртс» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransis.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Марк Качим. Кровавый лес. Глава 24. Едва только выйдя из здания штаб-квартиры, Харри немедленно прикурил еще в лифте подготовленную сигарету и жадно выкурил ее в три затяжки. Сигаретный дым густо смешался с мятным вкусом зубной пасты, благо в туалете для дежурных нашелся тюбик, а потом достал еще одну и вопросительно глянул на Феникса. «Кури, нам с полчаса ехать». Феникс вынул из кармана ключи от Рэма, сунул их туда машинально, а потом стало не до них. «Пустишь за руль?» «Садись». Харри кивнул, немного подумав. «Все равно я тут не ориентируюсь. Надеюсь, только ты не повезешь меня в местный Хилтон?» Он усмехнулся. «У меня есть идея получше», — заверил его Феникс и нажал кнопку открытия дверей. Он ловко влился в непривычный для Харри плотный транспортный поток и повел машину по одному ему известному маршруту. Рэм казался гулливером среди пижонских мини и жутко экологичных электрокаров. Но Феникс не испытывал никаких проблем с габаритами машины. Харри не стал спрашивать, куда они едут. Все силы остались там, в маленькой темной допросной. Ушли на то, чтобы держать себя в руках, выглядеть спокойно и задавать правильные вроде бы вопросы. Даже чувство неловкости за то, что он проблевался на глазах у больших шишек из ФБР, почти не ощущалось сейчас. Харри сложил руки на груди, пряча в складках ткани от чего-то замерзшие ладони. Увлекшись воспоминаниями о прошедшем допросе, он не заметил, как Рэм свернул шоссе. Харри вынырнул из своих мыслей только когда в салоне потемнело. Поднял голову и увидел, что Феникс заводит Рэм на подземную парковку высотного здания. «Парковочное место шло в комплекте с квартирой», — сказал Феникс. Он прижал к лобовому стеклу небольшую карточку и шлагбаум открылся. «Я так и не купил машину, вернее, хотел, но с моей работой она просто стояла бы без дела». Проехав мимо стройного ряда BMW, Мерседесов и Chevrolet Camaro, Феникс припарковал Рэм на свободное место с номером 130H. «Идем?» — предложил, заглушив мотор. «Еды в доме точно нет, но я знаю ресторан с быстрой доставкой, а кровать в гостевой спальне застелена свежим бельем». Харри никогда не был идиотом, но сейчас чувствовал себя именно так, хоть и мужественно удержался от уточняющих вопросов. Феникс привез его в свою квартиру, это было понятно, и даже понятно почему. Но уложить это в своем сознании Харри все равно не мог. Как и понять, как нужно реагировать? Поблагодарить? Сказать, что не стоило? Что ему было вовсе не обязательно отвечать любезностью на любезность, и Харри отлично выспался бы в номере недорогого мотеля? К моменту, как большой светлый лифт поднял их на высоту, с которой, наверное, уже можно было бы спрыгнуть с парашютом, он понял, что слишком устал для этих метаний. И едва Феникс пропустил его в холл огромной дорогущей квартиры, скинул куртку, присел на банкетку, чтобы разуться. Обошедшийся Фениксу в $5000 ортопедический матрас приятно обнимал тело. Но удовольствие доставляли вовсе не он и не подушка, изготовленная по его меркам. Феникс проснулся с ни с чем не сравнимым чувством хорошо выполненной работы. Они так и не заказали еду. Сил хватило только, чтобы принять душ, благо ванных в квартире было две, и не пришлось тянуть жребий, кто идет первым, а кто вторым. Был еще только вечер. Город уже погрузился в черно-желтые ночные цвета мегаполиса. Но часы еще показывали время вечерних шоу, разрешенных для школьников. Тихонько прикрыв дверь в гостевую спальню, где чуть слышно похрапывал Харри, Феникс все же заказал ужин, отрешенно подумав, что его кухня, в которой не было даже плиты, вряд ли придется Харри по вкусу. Да что там плиты, даже ножей нормальных у него не было, не говоря уже о кастрюлях да сковородках, которыми была набита кухня дома шерифа. Он был уверен, что говорил достаточно тихо, но стоило сбросить вызов, как дверь снова распахнулась, и заспанный Харри прошлепал в ванную. Зашумела вода, и вскоре он пришел на кухню, мокрый, но все равно сонный. «Это не кровать, это временная ловушка», — пробурчал он, наливая себе воды. «Ощущение, что я спал неделю, не меньше». «Это комплимент или претензия?» — поинтересовался Феникс. «И то, и другое». Харри улыбнулся. «Я так и не понял, хочу ли я немедленно вернуться в кровать или мечтаю больше никогда там не оказаться. На таком матрасе всю жизнь проспать можно». Феникс жестом пригласил его сесть на высокий барный стул. «Ужин привезут минут через 20». Показал на ряд бокалов, висевших на специальной подставке. «Вино, коньяк, виски». Или от Бэнкса уже пришла куча панических голосовых с вопросом о том, куда пропало начальство? «А я не знаю». Харри развел руками и хмыкнул. «Я телефон отключил». «И уже всерьез подумываю вообще не возвращаться в Мадди Крик. Не так уж и много вещей там осталось». Феникс снял с крепления два бокала для виски, достал из шкафа бутылку, присел на корточки, чтобы взять из маленького холодильника лед. «Мне кажется, твои помощники заслужили напутственное слово, произнесенное лично, а не по телефону», заметил он, разливая виски по бокалам. «Да и к Дженнифер надо бы заехать». «Я пошутил», вздохнул Харри. «Знаю все, и телефон сейчас включу». «Мне просто хотелось чуть-чуть побыть просто Харри, а не помесью воспитателя в детском саду и санитара в дурдоме». Он взял бокал и поднял его, салютуя. «За раскрытое дело!» Улыбка у него вышла широкой и искренней, но все равно немного грустной. «И за последний раз, когда вам, агент Ричмонд, приходится терпеть мое провинциальное общество?» С языка у Феникса рвалось возражение. «Этот вечер не обязательно должен быть последним. У них же остались номера телефонов, почему нельзя созвониться и договориться о встрече? Провести вместе выходные, если они совпадут. Уничтожить еще одного копченого гуся и сходить в бар поиграть в дартс. Но нет. Есть отношения, которые должны закончиться. Даже если Фениксу казалось, что Харри был его другом всегда. За отличную работу в паре. Предложил он свой тост и поднял бокал. У меня еще никогда не было такого напарника». Харри хмыкнул. «За то, что я не налажал!» провозгласил он и чокнулся с ним. А потом глотнул виски и, наконец, огляделся. «Ты что, недавно ее купил?» «Кухню?» — переспросил Феникс, проследив за взглядом Харри. «Нет, ее ремонтировали вместе со всей квартирой 5 лет назад». На лице Харри отчетливо отразилось недоумение. «Ты вообще никогда не готовишь?» — протянул он. «Только доставками пробавляешься». «Я ночую здесь примерно 15, реже больше ночей в месяц». Феникс пожал плечами. «Или ем в кафе, или заказываю доставку. Дизайнер, что оформлял эту комнату, не хотел раковину ставить. Нет смысла. Есть посудомоечная машина, но меня очень просила горничная, ей так убираться удобнее». «Ну, теперь я точно вижу, что жениться ты не собираешься», усмехнулся Харри. «Как и ты, хотя в твоем доме кухня просто мечта хозяйки», парировал Феникс. «Один-один», согласился Харри. «Еще по порции виски? За всех холостяков?» «За холостяков». Феникс снова наполнил их бокалы. Они как раз успели их опустошить, когда пришел курьер. Глава 25. Феникс поехал с ним. Все-таки Харри был идиотом, потому что только идиот мог забыть, что в доме остались его вещи, и он, конечно же, рано или поздно за ними заехал бы. Утром он попросил Харри подождать его и съездил в штаб-квартиру ФБР, где оформил полагающийся после закрытого дела отпуск. И вернулся с новостями. Ребекке и ее команде удалось найти ДНК Хоренса на телах жертв. В своем религиозном экстазе, где он сам для себя был и жрецом, и богом, ублюдок меньше всего думал о том, что тела могут когда-то найти. Харри предупредили, что, возможно, его вызовут в суд для дачи показаний. Но до этого еще было далеко, следовало закончить экспертизы, взять показания родных жертв, утвердить состав присяжных. Пока было проведено предварительное слушание, на котором Хоренс был вполне закономерно обвинен в одном убийстве второй степени. И 8 первый, и оставлен под стражей. Адвокатом у него была бойкая дама лет 40, имеющая длинный список громких процессов. Ему не избежать смертной казни, даже если его возьмется защищать Папа Римский», — заметил Феникс. «Присяжным будет абсолютно все равно, что Эллен он убил без предварительного планирования. Это все равно было преднамеренно».
2: «Надеюсь, что так», — кивнул Харри, привычно ведя Рэм по извилистой дороге.
1: Откровенно говоря, ему было все равно, получит ли Хоринс высшую меру или пожизненное, он просто наслаждался дорогой. В офисе тоже все было спокойно, за исключением известия, что старик Хоринс попал в больницу с сердечным приступом, а Пепси залила свой стол слезами, решив, что Харри больше не вернется. Кажется, Сеймур уже успела поговорить с Джаредом на тему его будущей судьбы, а тот не сумел удержать язык за зубами. Впрочем, у Харри не было желания поставить это в вину Джареду. Решение было принято, и он ни на секунду не усомнился в его правильности. А когда об этом узнали остальные, да какая разница. И да, маленьким, но бесконечно прекрасным бонусом было то, что, увидев его, Пепси бросилась Харри на шею, смеясь и плача одновременно. «И вам здравствуйте, агент Ричмонд», — прозвенел ее голосок у Харри над ухом. «Добрый день, мисс Стерджес», — тепло поприветствовал ее Феникс. «Выглядите чудесно». Пепси смутилась, выпустив Харри. «Тут столько всего произошло», — начала перечислять, будто Бэнкс не сделал только что короткий доклад. «Отец Эстебан запилил офигенную проповедь. Так круто всем носы утер, я аж прослезилась. Сказал, что гордится жителями Мади Крига, сумевшими избежать искушения и не принявшими на веру злые слова и пустые наветы. Показал на большом экране видеопослание Мередит. Она красивая такая, прямо итальянка настоящая».
3: «Половина паствы раскраснелась от удовольствия, а вторая побелела от стыда», — заметил Тони. «Мне отец рассказал, я на такие мероприятия не хожу», — поспешил откреститься.
1: Харри улыбнулся и постарался как можно незаметнее сглотнуть вставший в горле ком. По этим людям он определенно будет скучать, по тем, что сейчас собрались в обшарпанном, а после штаб-квартиры ФБР и шикарных апартаментов Феникса это особенно бросалось в глаза зале.
3: «Нам тоже есть что рассказать», — кивнул он и взглядом предложил Фениксу взять слово, но тот покачал головой. Тогда Харри рассказал весь процесс поимки Хоринса и отчасти пересказал допрос. «А потом меня вывернуло, едва ли не на пиджак главы штаб-квартиры ФБР», — закончил он свой рассказ, уныло разведя руками.
4: «Жалко, что не на Хоринса», — зло ответила Пепси. «Надо же! Гад двуличный! Еще мне предлагал помощь, мол, и к поступлению в колледж подготовлю, и с обустройством посодействую».
3: «А чего ты не клюнула?» — поинтересовался Джаред.
5: «Насколько я понял, уговаривать он умел».
4: «Да не хотела ни в какой колледж».
1: Пепси одарила Теда веселым взглядом.
4: «Думала, сумею захомутать себе принца на коне».
1: Тикс показательно закатил глаза.
3: «Радуйся, что не вышло», — заметил Харри, невольно улыбнувшись тоже. «Рано или поздно поняла бы, что не принц он вовсе». «Тем более, что мы решили уехать», — сказал вдруг Балок.
5: «В конце концов, мне не обязательно безвылазно торчать в студгородке, а Теду не обязательно учиться в том же колледже. Будем вместе снимать квартиру».
1: «Я попробую на ветеринарный поступить», — добавил Тикс. «Не сейчас, конечно, в следующем году. Так что я в любом случае не стал бы твоим принцем в Мади Криге».
5: «Да я и не в обиде, в общем», — пожала плечами Пепси. «Тем более, что в итоге и мой личный принц нашелся, и конь у него имеется».
1: Настала очередь Бэнкса широко улыбаться. Харри подумал о том, что скоро ему придется сменить два колеса на четыре. Шерифу не пристало рассекать на байке. Хотя, кто это сказал? Зимой возможно, но летом это точно удобнее и быстрее. От размышлений о будущем отвлек шум в прихожей.
3: «Есть кто?»
1: — раздался густой мужской голос. Пепси нахмурилась и пошла было в приемную, но за ней потянулись все. Брифинг был окончен, а гости в офисе шерифа редко когда сулили что-то хорошее. Харри шагнул в коридор одним из последних и напрягся, увидев Шварца. Его могучая фигура казалась особенно огромной здесь, в офисе, а не за привычным магазинным прилавком, который он явно адаптировал под свои габариты.
6: «Добрый день, чем я могу помочь?» Пепси явно не знала об инциденте с так и не купленными стейками, а потому была сама любезность.
7: «Да нет, я... так...» Шварц помялся на пороге. «Харри, пастор Эстебан вчера видео показывал. Ты прости, что я с тобой так круто, но сам знаешь, каково всем было после такой находки».
6: Секунда шла за секундой, все смотрели на него, но чем дольше висела тишина, тем больше Харри понимал, что ему нечего ответить. Больше того, он не хочет отвечать. И когда это понимание окончательно сформировалось, Харри развернулся и молча ушел в свой кабинет. Поездка вышла с привкусом грусти. Особенно это стало заметно, когда Харри осторожно спросил, останется ли Феникс на ночь. Это для Феникса покинуть Мадди Крик дело получаса. Харри, как бы он ни торопился, на это потребуется недели. Передать дела Бэнксу, собрать вещи, решить, что делать с домом, выбрать, куда он поедет, найти там жилье, прикинуть, что и как по работе. И лишь потом можно будет двигаться в путь. Заставив себя не думать о грустном, Феникс предложил созвониться с Кевином и Сеймур и навестить Биару. Когда еще выдастся случай увидеть ручного медведя? Проехав Бивер, они перестали делать вид, что поддерживают разговор, и в Мадди Крик въехали молча. Феникс глядел на уже знакомые дома, узнавал идущих по улицам людей. Коннор, сидящий на крыльце аптеки, помахал рукой, увидев Рэм. Алисия Бэнкс крикнула, чтобы Харри и Феникс приходили в кафе на обед. Сегодня какое-то особенное семейное блюдо. После штаб-квартиры ФБР офис шерифа казался маленьким и бедновато обставленным, но куда более уютным. И Пепси, конечно же, была его главным украшением. Феникс был уверен, что отношения между ней и Джаредом существенно продвинулись, но, кажется, главная вершина пока не была покорена. И оба наслаждались тем самым заезженным в дамских романах конфетно-букетным периодом. Между Тедом и Тони больше не было напряжения, и это проявлялось спокойной уверенностью во взгляде Балака и умиротворенностью вечного двигателя Тикса. Брифинг, на деле просто разговор, уже подходил к своему завершению, когда в офис явился Шварц. Кажется, он искренне хотел извиниться и делал это так, как умел, неуклюже и грубо. Вот только, на взгляд Феникса, Шварц безнадежно опоздал. Харри молчал. Кажется, внутри у него бушевала буря. Феникс уже хорошо знал, как много чувств порой пряталось за этим спокойным выражением лица. И он ожидал чего угодно. Что Олборн покачает головой, скажет, что Шварцу следовало думать раньше, а может даже кивнет и примет извинения. Но того, что он просто уйдет, так незамысловато и вместе с тем решительно обрывая любой дальнейший диалог, этого, кажется, не ждал никто. А еще никто, кроме Феникса, кажется, не понимал, что значит этот поступок. Харри уже порвал с обидевшим его городом и не собирался его прощать. У Балака и Тикса одинаково вытянулись лица, Пепси растерянно переглянулась с Джаредом. Никто из них не знал нужных слов, их ведь не было тогда в магазине, там был только Феникс. А потому он шагнул вперед, указал Шварцу на дверь и отчеканил тем же тоном, которым представлялся в допросной. «Пошел вон». Глава 26.
8: «А медведю точно это можно?» Феникс с сомнением посмотрел на большой кусок пирога.
6: Сеймур и Кевин в один голос сказали, что ждут их. Миссис Тикс даже предлагала дать коней, чтобы не пришлось идти пешком. Но Феникс слабо представлял себя в седле, так что было решено прогуляться, тем более, что погода стояла сухая и теплая. Они собирались пойти с самого утра, но планы перебил неожиданный визит Мередит. Вживую бывшая жена Харри оказалась хрупкой, невысокой и очень красивой женщиной с точенной фигурой. К полной неожиданности Харри даже его хваленое самообладание не сумело помочь скрыть удивление. Она буквально бросилась ему на шею, обнимая, и даже пустила слезу.
9: «Не думала, что настолько соскучилась», — призналась Мередит, когда Харри немного неуклюже успокоил ее и усадил пить чай. «По тебе, по городу, по Бэнксам и их кафе, по пастору Эстебану и вообще всем».
6: «Наверное, это магия Мадди Крига», — мягко заметил Феникс. «У меня тоже ощущение, что я здесь куда дольше, чем на самом деле».
10: «Но вы все равно спешите вернуться в свой большой город», — заметила Мередит. Авео стоял на подъездной дорожке, а вещи уже были уложены в его багажник. «Ой!» — взгляд Мередит упал на несколько армейских рюкзаков, сложенных в углу кухни. Хари еще не успел упаковать их в РЭМ. Вот тут в расчетах Феникс ошибся. Никаких недель и месяцев. Хари снялся с насиженного места за какой-то час.
11: «Это то, о чем я думаю?»
10: В уголках ее глаз снова заблестели слезы.
11: «Не знаю». Хари пожал плечами. «А о чем ты думаешь?»

0: дальше. А предложение, которое Феникс был уверен в этом, созрело едва ли не в ту же секунду, как Мэри переступила порог, Харри озвучил лишь под самый конец. И даже не озвучил. Он просто загрузил свои рюкзаки в РЭМ и вложил ключи от дома в маленькую ладошку Мэридит. «Документы там же, где и всегда», — сказал он. «Ты знаешь».
1: «Но Харри...»
0: Она прижала кулак с зажатыми в нем ключами к губам, а потом осторожно обняла его.
1: «Храни тебя, Создатель»,
0: — прошептала, осеняя Харри крестом.
1: «Феникс, и вы его тоже храните»,
0: — добавила неожиданно строго. «Непременно, мэм», — пообещал Феникс. Смутное ощущение, бывшее с ним в последние дни, стало чуть яснее. «Ты неправильно все поняла», — покачал Харри головой. «Агент Ричмонд был здесь по делу. Просто так совпало, что он уезжает, и я тоже».
1: «Все я правильно поняла, дорогой», — Мередит рассмеялась. «Обещай не пропадать и обещай, что я буду видеть тебя на Рождество и День Благодарения. Твои родственники не простят мне, если ты вообще вычеркнешь Мадди Крик из памяти».
0: «Если это произойдет, то не по твоей вине». Харри снова обнял ее на прощание и решительно отстранился. Кивнул Фениксу и сел за руль Рэма. Феникс пристроился за его машиной, и вместе они доехали до ближайшего к убежищу Кевина входа в лес. Прогулка туда-обратно вышла молчаливой, а прощание Харри Сеймур даже более пронзительным, чем с ее сыном. Тикс и Балок вообще были в этот момент очень молчаливы, но между этими тремя тянулась такая долгая непростая история, что все слова уже давно были либо сказаны, либо поняты просто так. Глубину и боль момента почувствовала даже Биара. Оторвавшись от угощения, она громко закричала. Эхом ей вторила волчица, где-то в лесу подхватил еще какой-то зверь. Сумерки уже опустились на Мадди Крик, когда Феникс и Харри вернулись к машинам. В полутьме Феникс видел огонек сигареты Харри. Кажется, сегодня он выкурил целую пачку и стал будто на десяток лет старше. «Куда ты сейчас?» — спросил Феникс. «К Дженни», — предсказуемо ответил Харри. «Попрощаюсь. Ночевать не буду, а то весь настрой меня собьет». Харри невесело улыбнулся. «А ты как? Всю ночь опять будешь гнать до сити?»
1: «На этой крошке я сильно не разгонюсь», — Феникс похлопал Авео по капоту. Помолчал.
0: Оглянулся на лес. «Харри, поехали со мной». Вот оно. Смутное ощущение наконец оформилось в четкое желание. «Робсон в восторге от твоей работы. Даже намекнул, что побольше бы ФБР таких, как ты. Уверен, он точно возьмет тебя стажером после Куантико. А к поступлению туда я тебя подготовлю. Первое время поживешь у меня, а потом я помогу квартиру снять». Харри моргнул и уставился на него, забыв про сигарету.
1: «С тобой? В смысле, в сити? Работать вместе в ФБР?»
0: Уточнил он своим чертовым спокойным голосом, и только подрагивающий в темноте кончик сигареты выдавал его внутреннее волнение сейчас. «Ну да». Феникс вдруг испугался, что предложение Харри будет неинтересно. Ведь перед ним лежит целый мир, а Феникс снова тянет его в расследование. Сигарета улетела в кусты, недокуренной и наполовину. А в следующую секунду Харри вскинул руки вверх. И в его жесте не было ни грамма спокойствия, как и в раздавшемся следом ликующем вопле, в котором явственно слышалось согласие. Бонусная глава. Чертов галстук куда-то запропастился. Хорошо было Фениксу, у него даже в шкафу в служебной раздевалке было целое отделение для галстуков. Харри пока такой роскошью не разжился ни дома, ни на работе, да и галстука у него было два. Один нашелся, синий. К новенькому черному костюму он никак не подходил. Харри еще раз перебрал содержимое полок, глянул в мешок для химчистки. Нету. В дорожной сумке тоже. Он решил было попросить у Ричмонда какой-нибудь, у того черных галстуков было с полдюжины, и это только тех, что Харри был в состоянии отличить от других черных. Но тут он залез под кровать и обнаружил пропажу там. Харри отряхнул галстук от пыли, прошелся по ткани липким роликом и положил его в чемодан. Потом оглядел квартиру.
1: Просто поразительно, как оказалось.

0: оказывается, можно было захламить небольшое в сущности пространство. Особенно поражает контраст с его домом в Мадди Крик. Там все было чисто, аккуратно и уложено по своим местам. Вот только времени на уборку там было полно, а сейчас не хватало даже на еду и сон. Впрочем, если бы пришлось выбирать между той жизнью и этой, Харри не колебался бы ни секунды. Да, он больше не был шерифом целого города, он был один из. Человек в костюме и со значком. Хотя куда чаще в джинсах и свитере, но и костюмы все равно приходилось носить чаще, чем он ожидал. И все равно, даже будучи маленьким винтиком системы, он чувствовал, что живет куда более насыщенной и интересной жизнью, а главное, приносит пользу. На него не перестали смотреть через призму сложившегося мнения. Стоило показать значок, как люди тут же менялись в лице, настораживались, ведь перед ними был целый агент ФБР. Но это было предубеждение по отношению к значку, а не к самому Харри. Людям было совершенно все равно, при каких обстоятельствах он развелся и был ли вообще женат. Солт-Лейк-Сити — не самый большой город Америки, но он был достаточно велик, чтобы никому не пришло в голову лезть в личную жизнь Харри и тратить время и силы на написание опусов про его любовь к оленям. В Мадди Крик все-таки пришлось вернуться. 2 месяца назад, когда совершенно счастливый и помолодевший Джаред надевал на палец кольцо повзрослевшей, но все еще юной и прекрасной Пепси в маленькой старенькой церквушке на склоне горы. На свадьбу нынешнего шерифа собрался весь город, а Харри и Фениксу пришлось взять отгулы, причем Ричмонд вынужден был выбивать их для себя с боем и угрозами. Робсон ни в какую не хотел его отпускать, и, наверное, одержал бы победу, если бы не подписал опрометчиво рапорт Харри на отгулы. Ричмонд, самый холодный из своих улыбок, указал Робсону на то, что раз его постоянный напарник уезжает в мини-отпуск, то и его не могут бросить на новое дело. А отчеты он уже все сдал, нормативы выполнил и даже обязательный медосмотр прошел. Робсон поджал губы, сказал, что если бы не мозги Ричмонда, его характер бы никто терпеть не стал. И подписал рапорт. Харри был не согласен, характер у Ричмонда был вполне нормальным. Да, въедливый, да, суховат. Но в жизни Феникс был скорее просто спокойным, как и сам Харри, а на работе... Что ж, на то она и работа. Быть въедливым этому специально учили в Куантику, а у Ричмонда знание сочеталось с природным талантом. «Как ты там?» — осторожно спрашивала Дженнифер во время редких звонков по выходным. «Не сидишь все вечера напролет один?» «Просто прекрасно!» — бодро отвечал ей Харри и совершенно не кривил душой. Они с Фениксом ужинали вместе пару раз в неделю и при этом почти никогда не обсуждали работу. У них были и другие темы для неспешных разговоров за едой. Феникс затеял ремонт, а Харри подумывал о том, чтобы сменить квартиру. Прежняя была хороша всем, кроме удаленности от базы ФБР, и тратить 1,5 часа в день на дорогу в одну сторону он не мог себе позволить. Такого общения Харри вполне хватало, все остальное — драйв, эмоции, интерес — давала работа. И теперь, спустя много месяцев, он готов был признать, что перейти в ФБР было лучшим решением в его жизни. Сама Дженни переехала сразу же, как стало известно про Хоренца. Буквально одним днем. Собрала детей, погрузила их в машину и умчалась в город. Из Солт-Лейк-Сити они тоже уехали, а потом переезжали так много раз, что Харри уже и не помнил точно, где она сейчас обосновалась. Когда оказалось, что мир намного шире и не ограничивается их маленькими городками, в Дженнифер взыграл дух свободы. Густав, ее муж, нашел удаленную работу и больше не был привязан к офису. А Марику и Кони в их возрасте переезды были только в радость. «Еще бы, сегодня ты утопаешь по уши в снегу, завтра плаваешь в теплом океане, прыгая на ленивых ласковых волнах». Харри надеялся, что через 2-3 лет семейство сестры все-таки где-нибудь осядет, а даже если нет, это их выбор. Сам он пустил корни в Солт-Лейк-Сити, настолько прочно, насколько это вообще было возможно для агентов ФБР. Он даже снова начал готовить, когда выдавался ничем не занятый вечер, вставал к плите и варил, запекал и жарил сразу помногу, чтобы заморозить, а потом просто разогреть. Правда, с тех пор, как он стал постоянным напарником Ричмонда 1,5 года назад, свободного времени не выдалось ни разу. Они раскрыли всего одно дело. Одно, зато какое. Харри до сих пор задавался вопросом, не многовато ли выпало скандалов и сенсаций на его век. Может, дальше его ждет скучная размеренная жизнь? Впрочем, тот, кто хочет спокойствия, не идет в ФБР. Все началось с крокодила. Точнее, аллигатора. Харри с Ричмондом выслушали длинную лекцию от работника службы отлова диких животных, чем, собственно, эти виды отличаются. Харри даже что-то запомнил и был уверен, что теперь может узнать аллигатора в лицо. Особенно после того, как собственноручно копался в его вспоротом брюхе, полном человеческих костей, колец, зубных протезов, часов и украшений. Аллигатора поймали в Нижнем Хадсон-Вэлли, штат Нью-Йорк, где ни аллигаторов, ни крокодилов по определению быть не должно. И, возможно, бюро не стали бы беспокоить, если бы отлов производила эта самая служба, сотрудники которой были так хорошо осведомлены о видовых отличиях представителей класса пресмыкающихся. Но аллигатора поймал фермер, животное повадилось рвать его садки с рыбой. Убив добычу, он собирался сделать из него чучело, но, едва распоров ему живот, рванул к шерифу. Тот, 70-летний старик, мечтающий лишь о пенсии и рыбалке, не стал разбираться, что к чему, и вызвал ФБР. На основании того, что в этом штате подобная нечисть не водится. Значит, это дело федералов. Феникс не сказал вслух, что они едут только, чтобы закрыть дело, как не их профильное. Но Харри достаточно хорошо его изучил, чтобы узнать это выражение лица. С точно таким же он прибыл в Мадди Крик много месяцев назад. И они закрыли бы дело, если бы не два предмета, обнаруженные в желудочно-кишечном тракте аллигатора. Кардиостимулятор и то, что Харри принял за плотный пакет. Пакет оказался прокушенным грудным имплантом. Тем самым силиконом, используемым для увеличения груди. И то, и другое изделие имело уникальный номер, а в системе здравоохранения обнаружилась общая база для подобных вещей. Запрос обработали быстро, и уже к вечеру Феникс оформлял открытие дела. Жертва номер один – белый мужчина 47 лет, а номер два – латиноамериканка 23 лет. «Откуда он их брал, черт побери?» – выругался Харри, разглядывая вынутые из брюха аллигатора черепа. Только целых было две штуки, а уж крошево и костяного песка просто не счесть. «Аллигаторы такого размера легко переваривают кости», — обрадовал их эксперт-зоолог. Опознанные жертвы жили в разных штатах, добила чуть позже Ребекка, и обе не из Нью-Йорка. «Получается, нас вызвали не зря», — невесело хмыкнул Харри. «Ну тогда что же, их ему... скормили?» Ну или конкретно эта речка оказалась на удивление популярным туристическим местом, заметил Ричмонд. Прости, но это даже за очень большую натяжку не сойдет, возразил Харри. Двое еще куда ни шло. Закон парных случаев никто не отменял, но как минимум четверо. Ни один из найденных целыми черепов не подходил ни мужчине с кардиостимулятором, ни женщине с имплантом. Маньяк-аллигатор, с ума сойти! «Или...» У Харри что-то заворочилось в груди, стоило только подумать, что в этой речке найдется еще парочка особей с набитыми уликами животами. Но обыск русла и прилегающих территорий ничего не дал. Аллигатор был один.
1: «Уже хорошо»,
0: — заметил Феникс, посмотрел на часы, зевнул. Вгляделся в лицо уже теряющего нить беседы. Так он устал. «Харри...» «Спать!» — скомандовал он, закрывая ноутбук. «Новых убийств этот маньяк точно не совершит, так что мы можем позволить себе 8 часов отдыха». Так они и поступили тогда. Хадсон-Вэлли был не самым живописным городишком. Но все же казался живописнее неуютного Куантико и давал отдых от гор Солт-Лейк-Сити. Так что они с Фениксом отоспались в маленьком чистеньком отеле, а утром устроили пробежку вдоль реки.
2: «Откуда тут аллигатор?» — спросил Ричмонд прямо на берегу.
0: «Видимо, выплыл из канализации», — пошутил Харри. «Ну, допустим», — абсолютно серьезно кивнул Феникс. «Допустим, это чей-то бывший питомец». «Но тут ведь слишком холодно для крокодилов». «Аллигаторов», — машинально поправил Харри. Свежевыученная наука горела в мозгу болезненным клеймом.
2: Они более холодоустойчивые».
0: «Ну не настолько же», —
2: Феникс покачал головой. «Иначе бы они давно тут все заселили».
0: Загадка не давала покоя не только ему, но и экспертам. Решил ее, как обычно, Ребекка.
3: «Я выяснила, как он выжил зимой», —
2: сказала она, позвонив на следующий день.
3: Ответ лежал на поверхности в прямом смысле этого слова.
2: «Да?» Харри вспомнил фотографии с места поимки аллигатора, но никаких ответов там не нашел. Даже намеков не было.
3: «Снимок номер 112»,
2: — подсказала Ребекка.
3: «Открыли?»
2: «Сейчас», — отозвался Феникс, колдуя над ноутбуком. «Есть».
3: «Ну что, видите?»
2: Ребекка помолчала, давая им немного времени, а потом нетерпеливо подсказала.
3: «Труба».
2: «Ну, труба», — не понял ее Харри. «Мы же проверили, раньше через нее в реку сбрасывали сточные воды от завода неподалеку. Но теперь у них новые очистные сооружения».
3: «Только на бумаге».
2: Ребекка не скрывала удовлетворения.
3: «В реальности очистные даже половину стоков не отрабатывают. Они спускают их в реку под покровом ночи. Нелегально».
2: «Это не наша забота», — отрезал Ричмонд. «Сообщив службу, подожди», — перебил его Харри. «Эти воды, они с химикатами? Не дают воде замерзать?»
3: «С химикатами», —
2: подтвердила Ребекка.
3: «Но прежде всего они просто горячие. Охлаждением никто, естественно, не озаботился, так что вода не замерзает от повышенной температуры».
2: «А чертов крокодил жил и млел, как в родной Африке», — кивнул Феникс. «Аллигатор», — в один голос поправили его Ребекка и Харри. «Да плевать», — отрезал Ричмонд. «С тварью все понятно, откуда он взялся, тоже не так важно. Кто скармливал ему людей?»
3: «А вот это, мальчики, вам и предстоит выяснить».
2: Сухо заключила Ребекка и по привычке, крайне раздражающей на вкус Харри, бросила трубку. И Харри с Фениксом ничего другого не оставалось, как выяснять. Начинать с простого, хотя и муторного, опроса свидетелей. В данном случае фермера. Его, кстати, известие о загрязненной химикатами сточной воде испугало куда больше, чем факт наличия в реке аллигатора.
4: «Ну все, я разорен»,
2: — то и дело причитал он.
4: «Как только шум пойдет, мою рыбу никто покупать не станет».
2: Пришлось напомнить ему, что его садки для разведения форели стоят выше по течению. Только тогда мужчина малость пришел в себя и смог рассказать об особенностях своей охоты. Рассказ изобиловал сочными ругательствами и красочными эпитетами, но нисколько не приблизил Феникса и Харри к разгадке тайны колец и черепов. Следующей была приятная набожная женщина с очаровательным мальчуганом лет 7. Женщина держала небольшой кемпинг. Место для палаток, стоянка для домов на колесах и несколько домиков с видом на реку. Все это счастье располагалось довольно далеко от завода, поэтому искреннему изумлению женщины, а потом и панике, ни Феникс, ни Харри не удивились. Еще несколько домов на реке оказались заброшенными, да и в целом за чертой городка на самом берегу никто особо селиться не спешил. «И что теперь?» — поинтересовался Харри, когда они уехали из кемпинга. «Опрашивать весь город?» Ричмонд промолчал. Он вообще мало говорил с тех пор, как они поздоровались с владельцем кемпинга. «Съездим на завод», — наконец решил он. Его работники не могли проглядеть крокодила под окнами. Оказалось, что могли. Завод представлял собой здание, похожее на средневековый замок, и стены у него были соответствующие. «Ты посмотри, все по канону. Даже крепостной ров с крокодилами», — пошутил Харри. На этом сходство с неприступным замком и закончилось. Проходная завода лишь создавала видимость контроля доступа. Харри и Феникс спокойно прошли внутрь через отключенный турникет, лишь помахав охраннику значками. Их не спросили, зачем они идут и куда. Даже каску не предложили надеть. «Интересно, у них работники не пропадали?» — спросил Харри. «Хотя с такой организацией не факт, что они нанимают их официально». Но, к их удивлению, все бумаги оказались в порядке, а люди, коих насчитывалось достаточно много, на месте. По крайней мере, по словам директора завода. Харри и Феникс, конечно же, на этом не успокоились, разделившись, поговорили и с работниками, бригадирами и простыми работягами. Но те ничего нового не сказали, причем говорили все охотно, искренне поражаясь новостям об аллигаторе.
0: Кто-то принимал их за шутку, кто-то явно решил, что за сказками об огромном крокодиле-убийце ФБР пытается что-то скрыть, но все в один голос утверждали, что зверюгу никто не видел.
4: «Да больно надо на реку эту глазеть!» — пожимал плечами каждый второй. «Рыбу ловить лицензия нужна, а у меня есть на что деньги потратить. А в остальном, ну, есть она и есть».
0: От работяг Харри и Феникс также нашли подтверждение того, о чем догадались еще на проходной. Куда больше красот природы, людей привлекала возможность незаметно исчезнуть с завода. Не прогуливать неделями, конечно, но отпроситься на денек или уйти после обеда.
5: «Это же офигеть, сколько можно всего провернуть, и при этом алиби у тебя будет железное», — восхищенно присвистнул Харри.
0: Они решили, что на сегодня завода с них хватит. Устроившись в номере Ричмонда, они запаслись едой и собрались устроить мозговой штурм. «Соскучился по лесам?» — мрачно глянул на него Феникс. Харри неопределенно пожал плечами.
5: «Не очень. А что, ты хочешь пройтись по реке?»
0: «Да, причем, по всей видимости, придется идти по обоим берегам и в обе стороны от завода», — кивнул Ричмонд еще более мрачно. «Видимо, он-то по лесам не скучал ни минуты». «Полагаю, без этого мы не обойдемся». Харри прикончил последний пончик из коробки, допил кофе и полез в дорожную сумку. Тяжелые армейские ботинки лежали среди немногих вещей, привезенных из Мади Крига. Но они выдержали и 7 недель адских тренировок в Куантику, и много дней бесполезных шатаний по лесам, когда Харри и его первый временный напарник Костас работали над делом о контрабанде редких зверей. То дело они в итоге раскрыли, а характеристика, выданная ему Костасом, помогла Харри занять место постоянного напарника Ричмонда. Ботинки же он отмыл от приставучей глины и убрал в сумку до новых поводов надеть. Леса под Нижним Хадсон-Вэлли тоже были болотистые, берега реки топкие и ненадежные, а еще почти вся прибрежная зона была поделена на частные территории.
5: «Придется брать лодку», — решил проблему Харри. «Осмотрим берега с воды. Это будет быстрее».
0: «Но не факт, что информативнее», — протянул Ричмонд задумчиво, — «но попробовать стоит». Оказалось, что действительно информативнее. Пока они шли по берегу, то отгороженному от реки низко склонившимися над водой деревьями, то заросшему высокой густой осокой и другой болотной травой и какими-то кустарниками, мало что было видно. А вот стоило сесть в лодку, как в сплошной растительной стене стали видны прорехи. Тут большая и мостки. Явно любитель рыбалки устроил себе уютное местечко. Тут поменьше и причал для лодок, а вот тут... «Подойдем поближе», — предложил Харри, прикипевший взглядом, как и Феникс, к довольно широкой тропе, уходящей сквозь камыши от чистой воды на берег. Точнее, от промоины. Харри сказал бы, что это нахоженная дорожка бобра или андатры, но для них она была великовата. А вот для здоровенного разожравшегося аллигатора вполне... По этой дорожке без труда зашла даже их лодка, так что они сумели высадиться на удивительно крепкий для этой местности берег, замочив только носки ботинок. Первое, что увидел Харри — костровище. Слишком большое, слишком фундаментальное для обычного костра рыбака. Феникс же указал под ноги, здесь все было в отпечатках огромных крокодильих лап.
5: «Примерно 2 километра от завода», — сказал Ричмонд.
0: «А тут...» — он заглянул в костровище, поковырялся в золе и вытащил обожженную металлическую пуговицу.
5: «Тут, видимо, сжигали все то, что он не съел.
0: И у нас больше нет сомнений, что этот аллигатор стал людоедом не по стечению обстоятельств». Харри присел на корточки и пригляделся к пеплу. Сложно было понять, что это. Возможно, наполовину сгоревшая карточка ID или водительские права. Трогать он ничего не стал, лишь сфотографировал. Это добыча Ребекки.
5: «Как думаешь, кто?» — спросил Харри у Ричмонда. «Рабочие из завода или местные жители?»
0: «Может, фермер завел себе животное, чтобы охраняло садки, кормил обычными блюдами, чтобы учуяло постороннего и сразу бросалось?»
2: «А убил, потому что перепугался, что однажды охранник аннулирует его пропуск и тоже сожрет?» Ричмонд пожевал губу. Он всегда так делал, когда о чем-то напряженно думал. «Идея не лишена смысла, но на него я бы не поставил. А вот жену проверил бы. Отличный же вариант, если она задумала избавиться от опостылевшего супруга без развода и раздела имущества». «А как сюда добирались? На лодке?» Харри огляделся. Ричмонд молча поднялся и пошел вокруг костровища. «Смотри», — позвал он. На земле под деревом виднелись колдобины и четкие отпечатки шин. Но дороги, по которой мог бы проехать автомобиль или хотя бы квадроцикл, нигде не наблюдалось. «Мотоцикл?» — предположил Харри, разглядев узкую накатанную тропу, извилистую и почти скрытую папоротниками и травой. «Или мопед», — кивнул Ричмонд. «Пройдемся». Тропинка, как и ожидалось, вывела их к дороге вдоль реки, той самой, по которой они проехали уже множество раз. «С той стороны рыбная ферма», — сориентировался Харри. «А с той кемпинг», — Ричмонд указал в противоположную сторону. «Может быть, кормилец не местный? Приезжает в кемпинг раз в пару месяцев, останавливается на несколько дней и привозит крокодилу подарочки». Харри задумался. «А знаешь, ты можешь оказаться прав». Он повернулся спиной к ферме. «Пойдем до кемпинга, поболтаем с владелицей». Спрашивать в лоб о людях, приезжающих регулярно, ни Харри, ни тем более Феникс не стали бы. Внимание федеральных агентов к подобному непременно вызовет у женщины подозрение. И она, конечно же, позвонит своим постоянным клиентам, не обязательно, чтобы предупредить. Поймали аллигатора-людоеда, и ФБР ищет его кормильца. Это будет защита собственных интересов, своего бизнеса, чтобы испорченный отдых не стал причиной отказа приехать снова. Женщина не производила впечатления богатой, да и зажиточной ее назвать было сложно. В Куантике Харри научили задавать правильные вопросы. Искусство ведения опроса населения. На этот курс отводилось не меньше часов, чем на физическую подготовку и изучение основ юриспруденции. «Доедем», — скорректировал планы Ричмонд, глянув на часы. «Завтра». «А сегодня вернем лодку и...» Он покосился на Харри и вдруг улыбнулся. «Поужинаем? Я вас приглашаю?» «Я погуглил, тут есть кафе, где подают оленину». «Правда?» У Харри аж желудок свело, так захотелось есть. Если и было что-то в Мадди Криге, почему он скучал, так это оленина. Не окажись Хорин с соседом Дженнифер, она, наверное, до сих пор бы снабжала его запасом готовых блюд из оленины при каждой встрече. Но случилось то, что случилось, и об этом оставалось только мечтать. Даже свадьба Джареда и Пепси разочаровала Харри. Обожавшая оленей Пенелопа решительно отвергла все традиции, и на столах были только свинина, говядина и курица. «Поехали». Кафе оказалось крошечным, буквально на полдюжины столов. Меню тоже было настолько скромным, что его даже не записывали. Официантка, она же владелица, просто озвучила вошедшим Харри и Фениксу. «Вам суп, жаркое, колбаски или запеченные потроха?» Ричмонд остановился на супе и колбасках. Харри немного поколебался, потому что хотелось всего и сразу. Но что-то подсказывало ему, что порции тут тоже не для соцсетей. В итоге выбор пал на суп и потроха. «За жарким придется прийти в следующий раз», — усмехнулся Ричмонд. В итоге они ужинали в этом кафе каждый день, пока вели расследование, так что у каждого даже появились любимые блюда. Правда, потроха Феникс есть отказался, зато колбаски были у него в фаворитах. «Перед отъездом приедем сюда с контейнерами», — сказал Харри после первого ужина. «Как думаешь, надолго мы тут застряли?» «После Мадди Крига я перестал загадывать», — уклончиво ответил Феникс. Вечером того же дня они провели на балконе гостиничного номера. Он был крохотным, стулья на нем еще помещались, а вот коленки сидящих уже упирались в старые доски. И вид тоже был своеобразный, густая стена дикого винограда, покрасневшего буквально пару дней назад. Сквозь листья просвечивали огни города, и казалось, что это какой-то диковинный живой витраж. «Скучаешь по своему бересклету?» — спросил Феникс, когда Харри принес им еще по одной кружке чая. Ответил Харри не сразу.
0: Он спокойно пил чай, смотрел на алые листья, вспоминал не такое уж и давнее прошлое. «Нет», — сказал наконец Хари. «Бересклет остался в Мади Криге». Теперь листья из-под него, кряхтя и матерясь, выгребал Джаред. Мередит, предварительно посоветовавшись с Хари, продала дом. «Мне он теперь ни к чему, а пустой. Сам знаешь, дому нужна душа», — говорила она, то и дело смущенно делая паузы. Ее свадьба была скромной и тихой. Хари на ней не присутствовал. Не потому что не хотел или не приглашали, просто не получилось. Но Мередит прислала фотографии. Хари не кривил душой, когда говорил ей, что она обворожительна в этом простом платье и с распущенными волосами. Отец Эстебан, чуточку перепуганный, как и все новобрачные, слишком сосредоточенный, даже не пытающийся скрыть свое счастье, составил ей прекрасную пару на фото и в жизни. Они сошлись не только на почве веры, по-настоящему Мередит и Эстебан объединяло желание помогать подросткам. Здесь и пригодился опыт Мередит в преподавании. Их большой дом, как раньше, был полон детей, только теперь среди тинейджеров свои первые шаги делал и их сын. Дом Хари уже облюбовали другие новобрачные, правда, еще до того, как ими стали. Джаред мечтал о собственном доме, и Мэри прекрасно об этом знала. Собственно, ни у кого даже и вопросов не возникло, кому в первую очередь обратиться с предложением. Следующие полгода после покупки превратились для Хари в череду звонков с неизменным «Шеф, подскажи!». Консультации требовались по любому поводу. От времени подрезки яблонь до способа борьбы с кротами. «Пошли его уже в интернет!» Неизменно советовал Ричмонд, но Хари лишь посмеивался и терпеливо объяснял, подсказывал и помогал разобраться в не таких уж и простых премудростях жизни в собственном доме возле дикого леса. А потом написала Пепси просто текст, без привычных для нее смайликов, сердечек и прочего. И вопрос у нее был конкретный, четкий. В какой из комнат на втором этаже лучше сделать детскую? Хари допил уже остывший чай, улыбнулся. Когда-то давно он любил Мади Крик. Не потому, что там родился, а просто так, всей душой. И в эту душу город ему плюнул, причем дважды. Неважно, что Смит продал газету отцу Тони и уехал. Неважно, что Шварц приходил извиняться. Найдутся другие Смиты и Шварцы, другие поводы для издевок. Но свой дом в Мади Криге Хари любил. И искренне радовался, что скоро в его стенах будет слышен еще и детский смех. Утром они первым делом все же съездили на ферму, она была ближе. Да и проснулись они достаточно рано для того, чтобы застать на ногах встававшего с первыми лучами солнца фермера, а не хозяйку кемпинга.
6: «Жена?» — переспросил тот, удивленно вскинув брови. «Так дома она? Позвать? А при чем тут она-то?»
0: «Не волнуйтесь, это просто формальность», — Хари улыбнулся, выученный все в том же Куантику улыбкой. «Ничего не поделаешь, такова наша работа. К делу должны быть приобщены показания всех возможных свидетелей». Фермер пожал плечами, мол, «ну, работа так работа», и повел их в дом. То, что тут им ловить нечего, Хари понял еще по пути к дому. На вытоптанной до голой земли дороге стояли пикап, грузовик, два тяжелых квадроцикла с бензиновыми двигателями и микроавтобус. На двух колесах в этой семье не ездили даже дети. Их транспорт был представлен полудюжиной квадроциклов попроще. А еще супруга фермера просто физически не могла притащить к аллигатору человека, даже расчлененного.
6: «Детский церебральный паралич», — пояснила она, заметив озадаченные взгляды гостей. Женщина протянула им руку в знак приветствия. «Врачи не давали мне шанса даже сидеть, а я хожу. Идемте в кухню, выпьем кофе».
0: И удивительно ловко орудуя костылями, она быстро пошла по коридору. Совсем крохотная, она не достала бы макушкой до плеча даже Хари, не говоря уже о Ричмонде. Хрупкая, с неестественно прямой спиной, заставляющей предполагать наличие в теле металлоконструкций, держащей позвоночник. Линда, так звали женщину, оказалась невероятно начитанной и приятной. И красивой, несмотря на недуг, искореживший ее тело.
2: «У нас с Чеко семейный бизнес», — поясняла она за кофе. «Я работаю с документами, он растит рыбу». Чисто из вежливости Хари позадавал вопросы о рыбном хозяйстве, и в итоге ушли мужчины оттуда с пакетом домашних рыбных консервов и полной уверенностью, что фермеры ни о каком аллигаторе не знали. «А вот странно», — протянул Ричмонд, когда они отъехали от фермы. «Почему он раньше в садки не лез?»
7: «Кормили чаще», — предположил Хари.
2: Ричмонд кивнул и немедленно отправил сообщение Ребекке, делясь свежим выводом. Заодно попросил пробить, сколько в округе зарегистрировано мотоциклов. Бросил он рассеянно и углубился в изучение карты местности. Хари был уверен, что уже способен вполне уверенно ориентироваться здесь ночью в лесу. Так часто и тщательно они изучали эти самые карты. Но дергать Ричмонда не стал. Кемпинг сегодня вдруг оказался многолюдным. Запоздало вспомнив, что сегодня суббота, Хари предоставил Фениксу разговаривать с хозяйкой, а сам прошелся по парковке. Увы, пикапы, трейлеры, джипы, даже одна немолодая легковушка. Но ни одного мотоцикла. А впрочем, тропинка была обычная, щедро засыпанная щебнем, убегающая от парковки к хозяйственным постройкам. Хари сам не понимал, что его заинтересовало. Следов шин тут не было, а если бы и были, он бы скорее подумал на тачку, чем на мотоцикл. И все же. Лезть он, конечно, никуда не стал. Вернулся, дождался, пока Феникс закончит диалог, и как бы невзначай поинтересовался. «А вот в тех сараях у вас что?» Ему показалось, или хозяйка кемпинга напряглась. «Да», — она махнула рукой, — «всякое. Запасные складные стулья и столы, грили, запас дров и белья». «А еще мама хранит там свой мотоцикл», — вмешался в разговор ее сын. До этого мальчишка смирно сидел на крохотном диване и сосредоточенно рубился в игровую консоль. Хозяйка же внезапно заулыбалась. «Да, от мужа остался», — отмахнулась она беззаботно. «Слишком беззаботно». «Уважаемые агенты, у нас сейчас время обеда, не хотите ли присоединиться? По субботам у нас барбекю для всех желающих». Даже умирая от голода, Хари не прикоснулся бы к угощениям мисс Аделин Уолтервиль. Так звали хозяйку кемпинга. Если у него и был маньяк-радар, то сейчас он пищал на полной громкости. Но вслух Хари ничего не сказал, улыбнулся точно так же широко, как Ричмонд, и принял любезное предложение. «Вам приходится делать немаленькие запасы, чтобы накормить столько народа». С отточенной долгими тренировками правильной степенью восхищения сказал Хари. К счастью, грили только-только начинали греть, так что угроза угощения пока была только теоретической. Хари не думал, что она и людей почует теми же лакомствами, что и аллигатора. По крайней мере, надеялся на это, и не думал, что на столы попадают угощения из крокодилятины. Аллигатор был один. Но к горлу подступала горечь, стоило только подумать, что он будет есть что-то, приготовленное руками, запачканными в человеческой крови. Пусть она их и вымыла. И, возможно, во время убийств была в перчатках. В Куантико учили, не клейте ярлыки, пока вина не доказана, а лучше не клейте их вовсе. И Хари допускал, что все совсем не так, как кажется. И в то же время интуиция уже вопила на все лады, и приходилось буквально бить себя по рукам, чтобы не попытаться проникнуть в сарай. «Наверное, сложно содержать такое заведение?» — спросил он, улучив момент. «Не выбраться никуда. Наверное, хочется иногда все бросить и уехать хоть ненадолго». «О, все не так сложно», — отмахнулась хозяйка. «Хороший управляющий решает все проблемы». Хари переглянулся с Фениксом, и тот быстро уточнил. «Управляющий?» Аделина рассмеялась. «Ну, может, это слишком громко сказано. На Хилтон мой кемпинг не тянет. Но да, управляющий». Она обернулась на ряд фургончиков-кемперов. «Джон всю жизнь проработал на заводе. Отвечал за эксплуатацию здания, поэтому, когда он вышел на пенсию, я предложила ему подработку. Без его помощи у меня не оставалось бы времени на сына».
7: «Где он сейчас?» Быстро спросил Феникс, явно сделав стойку. «Мы можем с ним поговорить?»
2: «Да, конечно, сейчас позову». Почему-то Хари не ожидал, что все будет так просто.
7: Но старик оказался на месте и не выказал никакой особенной напряженности относительно того, что с ним хочет побеседовать ФБР.
8: «Да уж, наслышан, что тут за дела творятся», —
7: протянул он, протягивая Фениксу и Харри сухую мозолистую руку.
8: «Как будто Netflix сериал снимает, ей-богу!»
7: «Извините меня», — Аделин кивнула на большой мангал, — «я займусь мясом». «Конечно». Феникс сделал приглашающий жест, а Харри подумал, что это очень кстати, со стариком стоило поговорить наедине. Многого этот разговор, правда, не дал. Выяснилось, что жил мистер Келлер в небольшом домике на краю кемпинга. Выбираться за территорию не любил, машины или другого транспортного средства не имел. И в редкое свободное от работы время предпочитал гулять с собакой вокруг территории кемпинга. А еще он не умел плавать и боялся воды. «И что, даже за продуктами не ездите?» — поинтересовался Харри.
8: «А на кой мне? Аделин все, что нужно, привезет».
7: Пожал он по-стариковски костлявыми плечами.
8: «Она часто в город мотается, всегда захватит».
7: «На мотоцикле?» — спросил Харри. Вопрос сам сорвался с языка.
8: «Не, на мотоцикле там делать нечего. Мы ж закупаемся большими партиями. Раз в две недели она трейлер под завязку в Костко забивает. Бывает, что и пару дней ее нет, пока все, что надо купить, получится. Мотоцикл она берет, когда просто покататься хочет».
7: Харри обернулся на Аделин. Перед мангалом уже собрались гости, так что она была занята основательно, не только приготовлением еды, но и разговорами. «А покажите, пожалуйста, где стоит мотоцикл?» Харри не знал, что ответит на вопрос «Зачем?», но тот, к счастью, не прозвучал. А в сарае их ждал сюрприз. Там оказались не только потрепанный мотоцикл, но и пара больших морозильных ларей. «А там что?» — мгновенно уцепился за непонятное Феникс.
8: «Да всякое».
7: Чуть растерянно пожал плечами Келлер.
8: «Не знаю даже, они вроде как запасные. Ну и мясо для собак хозяйка хранит».
7: «Каких собак?» — нахмурился Харри. «Для ваших?»
8: «Не»,
7: — Келлер хмыкнул.
8: «Моя Джули сухой корм ест. От всего нос воротит. Породистая, чтоб ее. В следующий раз дворнягу возьму».
7: Собаки у Аделин были. Два жутко брехливых мопса. Толстые, как бочки, неповоротливые. Они лаяли, пока не начинали задыхаться. А еще то и дело портили воздух. И даже при условии, что собаки невероятно прожорливы, а Аделин закупается сильно впрок, содержимое этих ларей они и за год не осилили бы. Харри с Фениксом переглянулись. «Звоним Ребекке и идем на барбекю?» — спросил, надеясь, что выражение лица у него беспечно расслабленное.
8: «Бека, моя жена»,
7: — пояснил навострившему уши Келлеру. «Она на сносях, вот все жду известий». Ложь была уже совершенно привычной. Даже сама Бекка уже отвечала «Здравствуй, милый», в ответ на кодовое «Привет, родная». Хотя поначалу просто молча вешала трубку. «Вы позволите, я загляну?» Ричмонд сделал вид, что ему совершенно неинтересно, что в морозилках.
8: «Даже не знаю».
7: Келлер беспомощно обернулся на хозяйку. «Там может быть что-то незаконное?» Ричмонд выразительно выгнул бровь.
8: «Что?» — испугался Келлер. «Нет, конечно!»
7: И не без труда сам откинул тяжелую крышку. С первого взгляда ничего страшного внутри не было. Просто большие непрозрачные пакеты со льдом. Или не со льдом. Харри наклонился, пощупал один и кивнул Фениксу. Внутри было что-то совсем не похожее на безобидные ледяные кубики. Ричмонд больше не спрашивал. Он вытащил перочинный нож и быстро вскрыл пакет, в то время как Харри предусмотрительно отвел Келлера в сторону, отвлекая очередными вопросами. Потом хлопнула крышка морозилки, и Ричмонд коротко кивнул, подойдя к ним. «Привет, родная!» — промурлыкал Харри, набрав Ребекку. «Как твои дела сегодня? Я крайне взволнован». Ребекка поняла его правильно, уточнила, куда нужно приехать, просто перечисляла. «Мотель, ферма, завод, кемпинг». Харри угукнул на слове «кемпинг». Пообещал ей привезти форели и велел разобрать морозилку, чтобы было куда сложить гостинцы.
3: «Поняла. Везем с собой сухой лед и побольше», — отчиталась Ребекка и положила трубку.
7: Хари пожелал супруге хорошего дня, заверил в своей любви и лишь тогда завершил звонок. Аделин не сопротивлялась, когда Ричмонд предложил побеседовать в ее домике. Кажется, Хари даже увидел облегчение, промелькнувшее на ее лице. История оказалась, мягко говоря, не банальная. Как выяснилось, у Аделин было два сына, то ли близнецы, то ли двойняшки, этого Хари пока не понял. Женщина и сама путалась в показаниях. И тогда, во время разговора на маленькой кухне лесного домика, Аделин упорно утверждала, что ее первого сына съел аллигатор 6 лет назад. И с тех пор она задабривала животное, чтобы оно не добралось до второго. Хари и Феникс поняли только одно – женщина поехала кукухой. И это было правдой. А вот то, что аллигатор съел ребенка, полной ерундой. Ребекке было достаточно сделать пару звонков в местную больницу и морг, чтобы узнать, ребенок действительно был, но умер он от банальной пневмонии в возрасте 1 год 4 месяца. И да, братья были близнецами. Ребенка похоронили, и Аделин даже ходила к нему на могилу. Но в какой-то момент ее горе вышло из-под контроля, и случайно встреченный в реке аллигатор дал старт вот такому вот страшному бреду. Аделин подумала, что тварь, отнявшая у нее одного ребенка, пришла за вторым, и чтобы уберечь единственного оставшегося у нее сына, она решила сама кормить аллигатора. К счастью, в ее воспаленном мозгу не родилась идея равнозначного обмена, в том смысле, что ее жертвами не стали дети. «А откуда в этой чертовой реке вообще взялся аллигатор?» — спросил тогда Феникс у Ребекки. «Это ты мне скажи?» — отрезала она. Пришлось задержаться в Нижнем Хадсон-Вэлли еще на неделю. За это время врачи и дознаватели окончательно сложили картинку всех преступлений Аделин. К счастью, она не старалась ничего особо скрыть. Аделин была женщиной умной и прекрасно понимала, что убивать постояльцев и жителей собственного города — это огромный риск. Поэтому 2-3 раза в год она ездила на охоту в другие штаты. В Америке каждый день бесследно пропадают сотни, если не тысячи людей. Кого-то ищут родители, родственники, друзья или полиция. Но судьба большинства никому не интересна. Аделин знала, как разыскать место, где собираются оказавшиеся на задворках жизни люди. Умела расположить к себе, так что ей не стоило труда заманить человека в свой трейлер. Там она поила их чаем, подмешав в него снотворное. Если человек уходил, Аделин его не держала, понимала, что в прямом столкновении она обязательно проиграет. А заснувших она просто сгружала в морозильник, вмонтированный под полом, и закрывала на замок. Несчастные даже не успевали проснуться, замерзали насмерть. Аделин же спокойно возвращалась в город, заезжала в Костко и набивала трейлер заказанным Келлером товарами. Потом, когда старик брал выходные, иногда к нему приезжала дочь, чтобы отвезти к себе домой в соседний штат, загоняла трейлер в просторный сарай, вытаскивала из тайника свою страшную добычу и приступала к заготовке дани. То есть поднимала тела с помощью потолочной лебедки, расчленяла их и прятала куски в морозилке в сарае. Те самые, где корм для собак. Пол в сарае был густо засыпан опилками. Аделин собирала запачканные кровью в мешки, добавляла свежие, а мешки сжигала в костровище у реки вместе с одеждой и документами несчастных. Аллигатора она кормила достаточно часто, чаще, чем нужно этой рептилии в дикой природе. Не всегда людьми. Ее воспаленный разум вывел целую схему, как часто нужно приносить дань, а когда можно обойтись обычной курицей или свиным окороком. В этом и был секрет, почему животное не интересовалось рыбной фермой, пока не выросло до таких размеров, что даже при регулярном пайке начало ощущать голод. Случилось это довольно скоро, за те самые пресловутые 6 лет. Сказалось то, что зиму аллигатор проводил в комфортной теплой воде под сточной трубой от завода. А лето в Хадсон-Вэлли было и так достаточно жаркое. На хорошей кормежке аллигатора буквально разнесло, и можно было только гадать, каких он был размеров, когда впервые попался на глаза Аделин. Того, кто выпустил аллигатора в реку, Феникс и Хари не нашли. Выяснили только, что это точно был кто-то не местный. «Значит, сворачивайтесь», — сказал им шеф Робсон. «Летом по реке он мог хоть 100 километров проплыть». «100 вряд ли», — возразил Хари. «Да неважно», — отмахнулся Робсон.
8: «А еще его мог потерять кто-то из гостей кемпинга», — заметил Феникс. «Или выпустить нарочно».
7: «Да его могло и торнадо из родного болота вытащить и сюда дождевой тучей принести», — сказал Робсон. «Главное, что если каким-то образом другой аллигатор снова попадет в эту реку, зиму он не переживет. Завод прекратил сброс отходов, и река теперь будет замерзать».
8: Известие о серийной убийце, конечно же, просочилось в прессу. Но это случилось уже после того, как Харри и Ричмонд вернулись в Солт-Лейк-Сити. И вот теперь Харри собирал чемодан. На этот раз лететь предстояло в куда более приятное место, чем в Нижней Хадсон-Вэлли. В Денвер, штат Колорадо. И снова горы, но совсем другие. И повод другой. Приятный настолько, что, собираясь, Харри нет-нет да улыбался. У Тони получилось. Он еще не закончил университет, но уже стал популярным автором. Настолько, что у Харри с Фениксом в квартире теперь была полка для его книг. А Тикс, кто бы мог подумать, стал его агентом. Упрямый, прямолинейный, вспыльчивый. Казалось бы, в специфичном мире книгоиздателей такие не должны были приживаться. Но Тикс вошел в него с той же легкостью, с какой вскакивал в седло Роба или Роя, с легкостью совмещая труд литературного агента со службой под началом Джареда в шерифском управлении и помощью матери и Кевину с животными. Он, кстати, не выдержал вдали от Мадди Крига и полугода. Может, если бы случилось с первого раза поступить в университет, еще задержался бы в городе, а так? Книги Тони печатались в твердом переплете и в карманном формате, озвучивались, продавались на электронных площадках и приносили немалый доход. Сам Тикс был в мире с миром и самим собой, окончательно решив, что хорошим ветеринаром ему еще только предстояло стать, а приличный агент и неплохой помощник шерифа он уже сейчас. Какую именно премию дали Баллоку, Харри вникнуть не успел, понимал только, что какую-то очень престижную, и надеялся выяснить подробности в самолете. И да, им снова пришлось выбивать отгулы, но в этот раз вышло проще. Робсон был доволен их работой и на пару дней легко закрыл глаза. А самое главное, на вручение премии обещали съехаться все. Джаред с Пепси, Сеймур с Кевином, отец Эстебан с Мередит и, конечно же, Тед. Тикс ради такого даже своих обожаемых коней бросил, оставив их на попечение Лайама Коннорса и Берти Кула. Они не то чтобы сдружились, но теперь, когда делить им окончательно стало нечего, приятельствовали. Они вместе ухаживали за могилами Эллен и Молли, часто сидели молча, думая каждый о своем. Уже был заказан ресторан, где все собирались отметить только что полученную премию. Но перед этим придется пару часов поскучать на официальном мероприятии. Но Харри не собирался особо скучать, а вот подписать у Тони книгу обязательно. И непременно сказать ему, что он очень вырос в литературном смысле со времен стишков про Харри-извращенца. Вспомнив об этом, он усмехнулся. Как же много воды утекло. На свадьбе Пепси и Джареда был только Тед. У Тони были важные экзамены, которые он пропустить никак не мог. Судя по Тиксу, тот должен был возмужать и превратиться из тонкого звонкого мальчишки в молодого серьезного мужчину. По крайней мере, с Тедом произошла именно такая метаморфоза. Он так и остался невысоким, но теперь уже не был тонким, а стал крепким и жилистым. Главные изменения, конечно же, произошли не снаружи, а внутри. Тикс стал спокойнее и как будто чуть равнодушнее, что ли. Будто все, что его могло волновать, теперь было под его контролем. Остальное мелочи. Как меловая краска на боку автомобиля Харри. Первая же мойка уничтожит все следы литературных потуг Баллока. Харри в последний раз посмотрел на себя в зеркало. Он тоже изменился за эти два года. Не сказать, что возмужал, да и не помолодел, но он окончательно вытравил из себя Мадди Крик со всеми его мрачными лесами, неблагодарными жителями и кровавыми мхами, что не могло не отразиться на внешности. И у Харри вошло в привычку ходить не только в тяжелых высоких ботинках, но и в классических туфлях. Он даже отважился заказать две пары ручной работы. По правде говоря, когда приходится ходить в одной обуви целыми днями,
7: сшитая по индивидуальным меркам пара становится не прихотью, а минимальной заботой о себе. А еще Харри сам не верил, что это произошло, но тем не менее. Он бросил курить. Кажется, сигареты тоже были частью Мадди Крига. Харри не получал на руки предписания врачей о необходимости избавиться от пагубной привычки, не давал никому обещаний. Даже не делал последние затяжки и не выкуривал последнюю сигарету. Просто в какой-то момент понял, что пачка, что лежит в кармане его джинсов, уже неделю не доставалась оттуда. Харри просто перестал нуждаться в никотине. Уже сидя в такси, Харри вдруг подумал, что будет чертовски интересно встретиться с людьми из Мадди Крига в совершенно другом городе. Почувствует ли он разницу? Наверное, да. Он ни разу не был в Денвере, но не сомневался, что атмосфера там совершенно другая. И он другой. Кажется, настало время окончательно попрощаться уже не с городом, а с тем отпечатком, что он оставил в нем.
9: Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Александр Николаевич Островский. «Светит, да не греет». Часть первая.

0: Несколько лет пустовала дача Анны Владимировны Реневой. За эти годы разросся сад вокруг почерневшего от времени дома. Заросли высокой травой и кустарником дорожки. Вековые деревья и кусты причудливой формы почти скрывают старую тесовую террасу дома. Все кажется погруженным в дрему. Внезапный приезд Анны Владимировны Реневой нарушил покой усадьбы. Засуетились старые слуги. Желая угодить хозяйке, они накрывают стол в тени столетних дубов. Ильич, дворовый человек из крепостных, тащит из дома самовар. Жена его, Степанида, несет поднос с чайным прибором.
1: Потише ты, не спотыкнись, скороход. Слава богу, служили, никогда не спотыкались.
2: Эх ты, вычистил самовар, весь сизый какой-то, страм.
1: Говорила, дай сама, не видит сослепу-то, ищеберется.
3: Как же у тебя поучиться? Чистили мы их довольно, знаем.
1: Пусти! Еще чашки перебьешь. Дальше уж блюдо покончил.
3: А кто подтолкнул? Ты же вышибла из рук. Не так расставляешь. Чайник не туда. Мужичка.
1: Ах, какой дворянин, скажите.
3: Почище тебя. На господском дворе родился. Свет видал. А ты из деревенской-то избы, по моей милости, в дворовой-то произведена. Небось, барышня сегодня, как приехала, сейчас спросила, где Ильич, чтоб явился.
2: И меня позвала. Пошлите, говорит, ко мне тоже Степаниду.
1: Пошло на кухню, знай свою стряпню.
3: А я комнаты убирать.
1: Уберут без тебя. Уж сиди на одном месте, коли ноги оттоптал.
3: Деревня.
1: Старый сыч. Ну, это право, слепой сыч.
4: Что это вы, старички, никак ссоритесь?
3: Да вот все, она, деревня-то моя.
2: Вон, смотрите на него, на полоумного.
3: Деревня.
1: Старый сыч, ты слушай, я комнату убирать. А ты на кухню.
2: Еще разбить тебе или сломать что-нибудь.
4: При нынешних понятиях таких антиков надо за деньги показывать.
0: В саду появился Дерюгин. На нем купеческая поддевка, новые сапоги. В руках картуз.
4: Здравствуйте. Вам кого?
5: Нам, собственно, барышню нашу, Анну Владимировну. А что, ежели повидать их можно?
4: Можно, она скоро выйдет сюда.
5: Отдыхать изволят, устали.
4: Да, устала. Мы ведь только 3 часа как приехали.
5: Как же, мы так и встрепенулись, вся деревня, услыхав же колокольчик-то. Нежданно-негаданно, как мы их бывшие крестьяне. А я, признаться, и старостой ходил еще при их родителях.
4: Присядьте пока.
5: Ничего, постои. А вы, следственно, при них? При барышне нашей?
4: При ней.
5: Ну, а как же теперь наша барышня? Значит, здесь думает поселиться?
4: Избави нас, Боже, мы только сюда так взглянуть, ну и по делам.
5: А какие такие дела будут у них?
4: Не знаю, право, что-то о деньгах. Деньги они, Владимир, не нужны теперь.
5: Деньги, да. Ну, неужто, спрошу я вас так, княгиня-то? От своего богатства своей крестнице ничего уж.
4: Ничего. Несколько вещей, платьев и только. Княгиня все думала жить, не ожидала скоро себе смерти, а вдруг и умерла. И даже без всякого завещания.
5: Такая.
4: Все досталось сыну, а он такой человек, что завсегда почти в долгах.
5: Да. Ну вот тоже и наша барышня. Подумаешь и о ней. Вот доли своей не нашла до сей поры.
4: Какой-то доли.
5: Обыкновенно под венец, чтобы закон получить, гнездо свить.
4: Очень нужно. Не хотела просто себя связывать и воле своей решаться. Посмотрели бы вы, сколько всяких женихов было там за границей. Один даже из иностранных графов.
5: Уж это, видимо, и дело, что не хотела. А то, кажется, как бы не найти жениху такой барышни.
4: Нынче даже и наша сестра не очень-то кидается, чтобы непременно замуж. Можно и без этого. И очень. порченно свободно прожить. А то еще навяжется на шею какой, жизнь свою проклянет.
5: Что и говори. А ведь бывает тоже копоть и в женском сословии. Ну, а и наш брат, коли угарный попадется, так не накажи, Господи.
4: Денис Иванович, кажется.
5: Барышня, матушка, узнали. Дозвольте ручку-с.
6: Здравствуйте, здравствуйте. Даша, открыть все окна в доме. Воздуха, воздуха больше, света. Проснулась уже, темно, гнилью пахнет, как гроб.
5: Чего там, дом на заперти, живой души нет. Изволили приехать, и нас-то всех как солнышком осветило. Бог привел увидеть, пожаловали в родное гнездышко.
6: Да, опять на родине. Ну, как здесь все печально. Как печально. Садитесь, Денис Иванович. Да надевайте шапку.
5: Нет, как можно.
6: А я вам приказываю, без церемоний.
5: Слушаюсь.
6: Давайте чай пить. И расскажите мне про свое житье-бытье.
5: Да, что наше житье, барышня? Света не видим. Так копошимся, как червь в земле. Не стоит разговор наше житье.
6: А я повидала свет. Постранствовал, Денис Иванович. Пейте же чай, пожалуйста.
5: С вашего позволения, коли. И честь имеем поздравить с приездом.
6: Благодарю. А вот что, Денис Иванович, деньги мне очень нужны.
5: Кому они не нужны, матушка-барышня?
6: А мне особенно. В настоящую минуту после смерти княгини я осталась без всяких средств. Аренды, которую вы, крестьяне, платите, мне недостаточно. Ну, должна же я чем-то жить. Что мне делать?
5: Да, такое дело.
6: Грустно, придется навсегда расстаться со своим родным уголком. Я думаю, продать имение.
5: Продать? А ведь жаль, поди, свое родное.
6: Ну, делать нечего. Вот и покупайте всем обществом вашим. Или один.
5: Барышня, рады бы мы в рай, да грехи не пущают. Галутвенный мы совсем народ. Переколачиваемся изо дня в день.
6: Ну, так ищите мне покупщика.
5: А вот покупщика можно найти. И как будто он уж есть на глазах. Коли приказание ваше будет, можно и переговорить.
6: Отлично, переговорите.
5: Слушаюсь. Может, они и сами к вам наведаются.
6: Очень буду рада. И скорее бы все это устроить.
5: Благодарим покорно, барышня, за чай, за сахар, за милость вашу.
6: Не хотите ли еще?
5: Нет, уж достаточно с нас.
6: Ну, а что наши соседи? Жив ли старик Васильков, наш бывший управляющий?
5: Жив. Трофим Федорович жив. Да все что-то прихварывает. Овдовел он. Дочка у него, Ольга Трофимовна, подросла.
6: А что за Лешин?
5: А Семен Семенович ничего-с. Поживает себе в своей тиновке. А теперь, как узнаете, что вы, барышня, пожаловали, так не заехали бы к вам и с супругой своей.
6: Как? Разве он женат?
5: Как же? Года уж с три и детки есть.
6: Вот как? А на ком же?
5: А будь-то на купеческая. Рощу отца-то и скотиной торгует, а вышел тоже из нашего брата. Барыш, Семен Семенович, легок на помине, вон они подъехали.
6: Так прощайте, прощайте, Денис Иванович, похлопочите.
5: Слушаюсь, буду стараться. Эх, как бы мне этого барина посадить здесь, подходящий он нам. В нашем крестьянском деле все одно как младенец. За его спиной я бы сам барином был. Эх, забыл я, барышня, одно дело сказать. А теперь вон она с гостями идет. Но все одно после.
6: Это ужасно! Это непозволительно, Семен Семенович! Как вы располнели! Я вас не узнаю, это кто-то другой?
7: Другой есть, Анна Владимировна, совсем другой. Не рыцарь, нет. Одно только христианское имя и осталось у меня от прежнего.
8: Ай, что же это за сила яблоки у вас нынешний год? О, проходили мы по саду.
6: Яблоки? Да, кажется.
8: Ну и вишня? Так ведь это же на редкость какая крупная. Уж позвольте мне сказать. кустика попробовать?
6: Сделайте одолжение.
7: Любительница она всяких плодов земных.
6: Так, пожалуйста, сколько угодно. Я еще не знаю, где там у меня вишня.
4: А вы не беспокойтесь, я знаю, там, в конце сада. Мне ведь попробовать, а то я и на варенье попросила.
7: Варенье, соленье, настойки и наливки. Это мы не имеем соперниц. Но дальше уж ничего не требуйте от нас. Вообще незатейливый человек моя супруга, извините.
6: Да. Как же вы женились?
7: Стоит толковать. Женился как-то в минуту жизни трудную, под веселую руку.
6: И счастливы?
7: Но об этом помолчим. Живем себе изо дня в день, погружаемся в болото постепенно, без борьбы. Не то что волноваться, а и думать-то подчас лень.
6: Некрасиво. Вспоминается, по крайней мере, наше прошлое. Помните 6 лет назад этот сад, лунные вечера, нашу молодость? Какие обеты, какие клятвы.
7: Зачем? К чему? Я ясно увидел, когда схлынул первый жар, что в действительности-то и быть ничего не могло. Уж больно велика разница между нами.
6: Да, пожалуй.
7: Вот все смотрю на вас.
6: И что ж находите?
7: Вы не переменились. Пожалуй, еще лучше.
6: Может быть. Но моя песенка тоже спета. Весна моя и лето прошли. Настает уже осень.
7: Но ведь и осенью бывают бури.
6: А, пожалуй, могут быть. Я такая.
7: Что вы за границей? Вы ведь думали петь на сцене?
6: Да, думала и серьезно думала. И какой у меня открылся голос. Мне предсказывали славу. Я уже слышала шепот удивления и восторга, но однажды заболело у меня горлышко. Сделалось там что-то. И вот мой голос, моя мечта и надежда пропал.
7: Ай-яй-яй. Помню я ваш голосок.
6: Не говорите лучше, а то я расплачусь.
7: Ну а что еще там было с вами? Можно спросить-то. Ведь было что-нибудь?
6: Не ошиблись, было. Но герой мой оказался дрянью. Он думал, что я богатая невеста, или, по крайней мере, будущая звезда сцены. Но когда увидел, что, увы, ни того и ни другого, он оробел. Я возненавидела и прогнала его от себя. Ну, а потом было много и еще поклонников, обожателей, которые готовы были целовать мои ноги. Да нет, даже следы моих ног в надежде, что княгиня даст мне большое приданое. И которые все потом под более или менее благовидными предлогами вначале сконфузились, а потом удалились.
7: Долго пробудете у нас?
6: Не знаю. Нет, недолго. Вот продам имение и улечу. А куда бог весть? И больше уж вы меня не увидите. Только что я буду делать сейчас, пока вот это все продаст? Давайте мне что-нибудь. Укажите мне кого-нибудь. Ведь у меня даже здесь нет кавалера. А я хочу в последний раз осмотреть свои родные места, покататься по реке. Вы не годны, отяжелели.
7: Я не годен, это верно. Но кавалера я вам представлю. Есть у меня приятель.
6: Кто же это?
7: А не помните, был здесь ближайший сосед у вас, в версте не больше, майор Рыбачев?
6: Это чудак какой-то, самодур?
7: Он самый, а это его сын Борис. Теперь майор умер, Борис живет в деревне, изучил мужицкое дело, сам и пашет, и орет, и барин, и крестьянин.
6: Это интересно.
7: Вот только как его вытащить? А я придумаю. У вас в имении есть спорная межа. Еще майор затеял дело, я скажу, что вы желаете окончить этот спор, чтобы он немедленно явился. Завтра же будет у вас.
6: Хорошо.
4: Ну, вишня! Ой, какая же вишня! Уж попрошу я у вас, Анна Владимировна.
6: Пожалуйста, завтра же к вам пришлю.
4: А я вам за это варенье сварю.
6: Благодарю вас.
4: Ну, пора нам и ко дворам. О чем задумались, Семен Семенович? Вы не удивляйтесь, с ним это часто бывает. Вот найдет на него что-то и ходит истуканом по целым дням. А что нам еще надо, чего не достает? Ну, всего довольно. Вот приезжайте к нам, Анна Владимировна, увидите. Дом у нас новый, большой, какой скотный двор. Все хозяйство, сад разводим. Беспременно приезжайте.
6: Я как-нибудь побываю.
4: Семен Семенович, домой пора. Ночь на дворе, тучи заходят, ишь как стемнело, не было бы грозы. Ой, я смерти боюсь.
7: Едем, едем, да.
4: Слава Богу, очнулся. Ну, прощайте, Анна Владимировна. Уж поцелуемте с вами. Семен Семенович, скорее домой пора, а то гроза закроется.
7: До свидания.
4: Семен Семенович, ну что ж вы там?
7: Иду. Иду.
6: Нет уж, к нему ничего чувствовать нельзя, кроме сожаления. Бедный.

0: из глубины сада выходят, обнявшись, Рыбачев и Оля.
1: Смотри, огонь в доме. Еще не спят. Как страшно.
2: Со мной это страшно. Что ты? Не бойся ничего.
1: Нет уж, больше не пойдем сюда. Здесь нельзя нам видеться. Она приехала, будет гулять по вечерам. Лучше где-нибудь в другом месте.
2: Приходи ко мне. Отчего ты не хочешь? Чего боишься?
1: Ах, Боря, ты как-то еще неловко. Стыдно. Ведь никто еще не знает. Но увидит кто-нибудь.
2: А что ж такое? Ничего. Ведь ты моя невеста.
1: Невеста. Да. Ты когда сватался-то?
2: Эко важно, что не сватался. Не успел еще. А вот приеду к твоему отцу, скажу два слова, и сейчас свадьба.
1: А когда это случится? После дождя.

0: Уйдем отсюда.
1: Куда же?
0: Пойдем ко мне.
1: Ох, нет, что ты.
0: Ну, Оля, милая, ну пойдем ко мне. Ну, Оля.
1: Ах, нет, Боря, право, нехорошо. Ну, увидят.
0: Эх, не ломайся-то, Оля, сделай милость. Ну, знаешь, терпеть я этого не могу.
1: Ну, миленький, пойдем. Пойдем. Ну, прости меня, миленький. Миленький.
2: Кто это?
1: Вот счастливцы.
2: Какое воркование.
1: Какая ласка.
2: Ведь есть же счастье. Почему же оно другим?

0: Гостиная в доме Реневой. Окна в сад открыты. Солнечные лучи освещают потускневшую от времени мебель, круглый стол, диван, кресло, старинные портреты в овальных золоченых рамах. За письменным столом сидит Ренева. Около нее горничная Даша. Ренева пишет письма своим друзьям за границу.
1: Это в Венецию. Ах, Венеция. Умрешь, не забудешь, Анна Владимировна.
2: Это в Париж. Доброму старичку Пено, нашему банкиру.
1: Париж, милый Париж, когда-то я снова увижу тебя. Лучше города, кажется, нет и на свете.
2: Даша, а вдруг мы с тобой останемся здесь? Придет осень с дождем, настанет зима вьюги.
1: Анна Владимировна, не пугайте. Без оглядки убегу. Вот день всего пробыли здесь, а уж и терпения нет никакого.
2: Я пошутила. Укатим с тобой непременно. Вот и письмо в Ниццу нашей старой хозяйке, чтобы ждала.
1: Ах, как бы скорее отсюда, барышня.
2: Да вот не идет Денис противный со своим барином, а ведь обещал сегодня.
1: А не добежать ли мне в деревню узнать?
2: Нет, подождем еще немножко. Так-так, вот продам я имение, получу деньги. Несколько лет проживем. А дальше что? Чем жить? Вот страшный вопрос.
1: И я, барышня, что загадывать? Это вот если семейство, дети, а то вы одни? Вот и я так-то себе. Живи, пока молода, а старость придет, тогда все равно знай, только кайся в грехах.
2: Ну так-так, отправь же поскорее письма.
1: Сию секунду. А вот и старость-то, барышня.
3: Дозвольте, барышня, войти.
2: Входите, входите, Денис Иванович. Я вас жду с нетерпением. Что скажете?
3: Дело идет на лад, барышня.
2: Отлично.
3: И даже они здесь сами, приехавши со мной.
2: Так давайте, давайте его сюда.
3: Слушаюсь. Только вот что, барышня, какая примерно цена от вас будет?
2: Ах, вот это задача для меня. Ведь я же решительно ничего не понимаю в этих делах. Вы мне скажите, сколько просить.
3: Как сказать, дело оно такое. Много запросить не дадут. Мало взять быть-то, себе обидно.
2: А вы скажите приблизительно, сколько назначить.
3: Хе-хе-хе, пораскинуть надо умом сообразить.
2: Да вы поскорее, пожалуйста.
3: А коли поскорее приказываете, так вот так верно будет. 15 000 рублей, извольте просить.
2: 15 000? Так мало? Нет, я думала гораздо больше. Но 1000 эдак 30.
3: 30 000? Да что вы это, барышня? Нет, коли 15 000 даст, это в самом аккурате будет. А земли топереч по нашим местам в продаже объявлено. Страшное дело. Куда ни повернись, все продажа. Тут только место ему подходящее по его здоровью для дыхания.

0: дыхание, значит, вольный воздух.
1: Мало, очень мало. Ну, делать нечего, я согласна.
0: Только вот что, барышня, коли что заупрямится, так вы обождите. Скидки сразу не делайте.
1: Ни за что не уступлю, и так мало очень. Да, кажется, понадобится план имения. Он у меня где-то был.
0: План как же потребуется в таком случае?
1: Так я сейчас его найду, а вы просите. Просите его сюда.
0: Слушаюсь. Чудно, господа эти. Говорим, что хочет. Пожалуйста, сюда.
2: В дверях появляется Худобаев. В руках у него зонтик, на ногах калоши.
0: Барыши, верно, сей минуту войдут.
3: Да, хорошо. А дом, по-видимому, старый.
0: Он старый, а еще постоит. Потому лес здоровенный, стройка хорошая.
3: Да. Как мне сегодня дурно. Голова. И здесь что-то.
0: Какая, сударь, примерно болезнь у вас заключается?
3: Весь организм расстроен, мой милый. Головокружение, спинное страдание и внутри.
0: Ишь ты, дело какое! Заберется ж такая дрянь в человека, чахлость это самая.
3: Нет, надо декокт пить. Непременно декокт.
0: Декокт – первое дело. Я в прошлом году расхворался с натуги, подымал тяжело. Так в городе фершел знакомый велел мне этот самый декоп настоять на вине, на простом, и чтоб по два стакана, поутру натощак и на ночь. Внутри тогда у меня очень на облегчении было, и весь я развязку получил, ваше превосходительство. Бог даст, тут у нас поправитесь. Особливо, если еще тут будет у вас свое имение. А воздух у нас очень легкий, все господа одобряют. И погулять есть где.
3: Да, место недурно.
0: Золотое донушко, сударь, это имение, только в руки его взять. Ну, пришли мы топереч, сударь, с вами торговать. Надо нам свою цену объявить.
3: Надо. Но я полагаю, что прежде должен объявить продавец.
0: Так-с. Но и нам нужно свое в голове содержать, чтобы было готово.
3: Я не знаю, какие здесь земли и условия хозяйства. Со всем этим надо ближе познакомиться.
0: Так. Да вам что же, ваше превосходительство, так уж очень затруднять себе насчет хозяйства? Вам главное прохлада, чтобы воздух.
3: Да, конечно. Но вместе с тем я желал бы заняться и хозяйством.
0: Ну, понимаем. Что ж, можно и это попробовать. Дело хорошее. И мы бы, дураки, поучились у вас. Кажись-ка бы у меня капитал и думать не стал. 20 000 выложил.
3: Да. Нет, нет, как можно? Нет, 10 000 так. Или около того. Да меньше, я полагаю.
0: 10 000? Скуповато, сударь. И 25 000 дадите, и то в барышах будете. А земли по нынешним временам, ох, дороги. Потому главная причина, купец кинулся на землю, скупает. А и наш брат-мужик тоже норовит, как бы собственником.
3: Нет, более 10 000 я не могу. Так по моему расчету, да и не стоит.
0: Ваше дело, сударь. Да вот они и сами.
3: Имею честь представиться. Худобаев, ваш сосед.
1: Очень приятно. Прошу садиться. Вы из Петербурга?
3: Так точно. 25 лет состоял на службе, но в настоящее время по расстроенному здоровью вынужден был просить увольнение в отставку и, согласно совету врачей, уехать из столицы для поправления в деревню.
1: И желаете, как я слышала, купить имение?
3: Да. Отчасти имею желание приобрести собственность, где можно было бы отдохнуть, завести небольшое хозяйство. При том же я очень люблю природу, тишину лесов и аромат полей.
1: Вот и отлично. Я продаю, вы желаете купить. Ну и покупайте, владейте.
3: Да. А как вы думаете, сударыня, какую сумму взять за ваше имение? Его стоимость, по-вашему?
1: Денис Иванович, как вы думаете?
0: Ваше имение, барышня, ваша и воля.
1: 15 тысяч рублей и ни копейки меньше. Ну, а больше дадите, возьму.
0: А чего не взять, барышня, коли дадут?
3: 15 тысяч. Сумма. Очень много. Очень много.
1: Помилуйте, это ли дорого? Нет, в этом имении вы найдете все, что вам нужно. Здесь все к вашим услугам. Леса, поля и город недалеко, если понадобится доктор.
3: Да, советы врачей мне необходимы. Вот и теперь у меня миланские мушки. Головные боли у меня, головокружение, при том же спинные страдания и разное внутреннее расстройство.
1: Ну, здесь вы воскреснете.
0: У нас отгуляется, ваше превосходительство, потому прохладность необыкновенная.
1: Вы одинокий человек?
3: Совершенно. 2 года назад схоронил единственную сестру, девицу уже немолодых лет.
1: Ну вот женитесь здесь на какой-нибудь соседке и заживете на славу.
3: Женитьба — предмет такой, который требует серьезного размышления. Думал, намеревался когда-то, но не встретил в жизни своей.
1: А вдруг здесь и встретите? Может быть, она уже близко, около вас?
3: Да, конечно, все может быть.
1: А в саду моем вы не были?
3: Еще нет.
1: Там много фруктовых деревьев, не хотите ли взглянуть?
3: А очень будет приятно.
1: Так, Денис Иванович, покажите сад.
4: Слушаюсь.
1: А меня извините, я должна вас на минуту оставить.
3: Сделайте одолжение, не извольте беспокоиться.
1: Прошу вас.
3: Очень хорошо.
0: Пожалуйте, сударь.
1: Скорее бы все это кончить. Ах, какая тоска. Кто это? Здравствуйте, Анна Владимировна. Позвольте. Оля, дочь Трофима Федоровича Василькова.
5: Да-с.
1: Как выросла!
5: Папаша не так здоров. Сам не мог, так прислал меня вас поздравить. Из нашего садика.
1: Благодарю, благодарю. Прелестные цветы. А вы еще лучше этих цветов. Вы что ж, где-нибудь учились?
5: Нигде-с, только у папаши.
1: У вас есть жених? Сватался за вас кто-нибудь?
5: Да нет-с, не знаю-с.
1: Ну да мы с вами как-нибудь потолкуем об этом на досуге, и вы мне все расскажете.
5: Не знаю-с. Зачем же?
1: Ну, вот вы опять. Да нет, я все выпытаю. Кто там еще?
6: Какой-то господин Рыбачев.
1: А, знаю, проси.
5: А я, мне уж пора домой.
1: Подождите минуту, у меня еще кое-что для вас есть.
5: Так позвольте, я в саду.
1: Очень рада, здравствуйте. Садитесь.
7: Вы хотели поговорить о спорном владении?
1: Да, да, но об этом после. Вероятно, я вам уступлю. Что там, я еще не знаю.
7: Зачем же уступать? Я не хочу от вас подарка.
1: Простите, я не то хотела сказать. Ну, да мы сделаемся как-нибудь. Мне просто хотелось с вами познакомиться. Это спорное владение лишь предлог, чтобы вас вызвать. А то, говорят, вы такой нелюдим, что и не показались бы никогда.
7: Да-с, я вообще больше дома, я никуда.
1: Ну, вот вы уже хмуритесь. Вы недовольны?
7: Нет, сэр, только я совсем не светский человек, со мной скучно.
1: Эти светские мне надоели, и разговоры их тоже. А вы для меня человек новый и интересный.
7: Не знаю, ничего во мне нет. Я простой необразованный человек, и с барышнями разговаривать совсем не умею.
1: С барышнями? С барышнями? Да я не такая барышня, каких вы видели. Я другая. Я совсем особенная. И вот вы увидите, какая я барышня. Я вас теперь не выпущу. Я здесь одна, и вы будете моим кавалером.
7: Да я, пожалуй, только вам скучно будет, уж я это знаю.
1: А что вы потупляетесь, как красная девица? Вот диковина для меня. Да вы прелесть, что такое? И вы не бойтесь, я вас не съем. И мне с вами не будет скучно. Мне будет с вами очень весело. Мы будем гулять, кататься. Лодкой вы умеете править?
7: Хитрость небольшая.
1: Отлично! Мы с вами как-нибудь на лодке подальше и затянем песенку. А лошади у вас есть?
7: Тройка есть съезженная, да и одиночки есть.
1: И править умеете?
7: Ничего, ездить умеем.
1: А вы теперь-то на тройке?
7: На тройке.
1: Поедемте сейчас на дальний луг, и там будем чай пить.
7: Ну что ж, извольте.
1: Извольте, а сам проклинает.
7: Что ж, пожалуй, поедем.
1: Ну так-так. Но знаете, что я не из тех, которые отступают. Сказала, не выпущу, значит, и не выпущу.
7: Нет, я ничего, я готов.
1: Ну, так-так. Да, вы знаете, я продаю имение. Покупщик уже явился, он здесь вот осматривает сад. Так захватим мы его, кстати. Он поедет вместе со старостой, будет осматривать луга. Таким образом мы соединим приятное с полезным. Хотя, признаться, я ужасно не люблю этой смеси приятного с полезным. Но делать нечего. Нужда. Да, у меня тут одна девушка бедная, но примиленькая. Я сейчас вам ее покажу. Оля! Оленька! Да вы, кажется, уже знакомы.
7: Мы видались иногда.
5: Мы знакомы.
1: Пойдемте ко мне, Оля.
5: Я сейчас буду готова, и мы едем.
7: Вот она какая. Откуда такая проявилась? Вот что значит образование и ловкость-то. Оля-то моя, какая перед ней кажется невидная и простенькая. Но зачем я ей? Не знаю. Но какой я кавалер для нее? Ей совсем не такого нужно.
2: Рыбачев замечает стоящего в дверях Залешина.
4: Ты здесь? Видел?
7: Видел.
4: Какова?
7: Ничего.
4: Ах ты, чурба, ничего. Да ты и во сне-то не видал таких женщин. Жизнь, понимаешь ты, всю жизнь можно отдать за ласку такой женщины. К черту тогда все.
7: Эх ты, брат, разогрелся-то как.
4: Да, брат, разогрелся. Думал, угасло все, конец. А нет, тут еще шевелится что-то. А меж тем, мас есть схороненный человек на всем свете. Можешь ты понять эту штуку, раскусить, жив и мертв.
7: Понимаю, не совсем глуп, штука, брат, скверная.
4: А вот то-то и есть. Подло, братец, отчина подло, жив и мертв. Со своей Авдотьей Васильевной разругался. А чем она виновата? Гадость с моей стороны, ничего не поделаешь. Видеть ее не могу. И работы покос. Все побросал. Нигде не был сегодня. А попаду на покос, перепою мужиков, сам нарежусь, песни будем драть. Гуляй, душа российская!
7: Черт знает, что такое. Зачем же сюда ты явился в таком виде?
4: А сюда? Взглянуть на нее. Вот зачем. Раз увидел и тянет, теперь ничто не мило. Взгляну и бежать. А ты... Оставайся, будь здесь и все, что она прикажет. Слышишь ты? А я... Нет, я сейчас исчезну, лучше не видеть, а то с ума сойду, в пропасть загремлю. Кланяйся ей.
7: Да уж и помешался.
2: Вбегает Оля.
5: Видишь, подарок. Да я не буду носить эту шляпку. Не хочу. А ты приехал познакомиться с ней?
7: Нет, я было по делу о спорной даче переговорить. А теперь зовет ехать с ней на луга.
5: Поедешь?
7: Не хочется, а отказаться нельзя. На тройке просит прокатить.
5: Пришло мне в голову вдруг. Вот возьмет она, да разобьет наше с тобой счастье.
7: Это как же так?
5: Так? Полюбишь ее и бросишь меня.
7: Вот еще вздор какой.
5: Ты-то полюбишь, а тебя-то уж нет. Никто не полюбит так, как я люблю. Нет, уж больше любить нельзя.
7: И что ты выдумываешь? Ну, пожалуй, вот она предлагает мне быть ее кавалером. Гулять с ней, всегда кататься, везде, чтобы вместе.
5: Ну, вот так и начнется, и пойдет дальше да больше.
7: Да не очень-то я податлив. И не желаю я с ней путешествовать. Барни делать нечего, забавы себе ищет, больше ничего. Нет, вот прокачу ее, а там и прощай. Некогда нам, свои дела есть.
5: А затянешься понемножку и забудешь про все.
7: Ну да как же, непременно.
5: А если случится это, Боря?
7: Да перестань же, Оля, наконец. Вот какая глупость, ну не ожидал от тебя.
5: Да за что наше счастье разбивать? У других людей там деньги большие, богатство. А у нас что? Только любим мы друг друга, так кому же до нас дело?
7: И выкинь ты из головы, чтоб я больше не слыхал от тебя этих глупостей.
5: Прости, не буду. Нет, ничего, гуляй, катайся с ней. Никто не отымет тебя у меня, так ведь?
7: Я думаю, кому я нужен, вот еще.
5: Она собирается, сейчас выйдет, а я садом пробегу домой. Я увижу, как вы поедете. Прощай.
7: Придумает же. И что ей в голову пришло?
8: Покупщик со старостой уехали. Послушайте, мне хочется догнать и перегнать их. Можно это?
7: Еще бы. Конечно, перегоним.
8: И мы шибко поедем?
7: Ну, шибко, не шибко. Кому с непривычки, так дух захватывает.
8: А вы знаете, что вы очень красивый молодой человек?
7: Я знаю, что много есть лучше меня, и что я самый обыкновенный.
8: А зачем конфузитесь?
7: Да не надо совсем этого говорить. Что за разговор?
8: Послушайте, донесите меня на руках до Тарантаса.
7: Это еще зачем? Разве у вас своих-то ног нет?
8: Я пошутила. А вы думали, что я серьезно?
7: Да уж это верно. Только вот что. На лошадях моих катайте сколько угодно, а на мне зачем же?
8: Вы любили когда-нибудь? Может быть, любите и теперь?
7: Ведь я говорил, вам другого кавалера надо.
8: Это почему же?
7: Вы все про любовь, а я про любовь разговаривать не умею.
8: Ну, конечно, кто умеет любить... Тут разговаривать про любовь не любит.
7: Да я не знаю, умею ли любить-то. Поедемте.
8: А не знаете, так узнать надо. Уж я узнаю. Непременно узнаю.
7: Ну хорошо, ладно, узнавайте.

0: Прошло 3 дня с приезда Анны Владимировны в родные края. Все эти дни Борис Борисович Рыбачев провел у себя в усадьбе, занимаясь хозяйством. Вот и сейчас он сидит на ступеньках крыльца и точит бруском косу, не замечая подошедшей калитки Авдотьи Васильевны Залешиной.
1: Здравствуйте, Борис Борисович.
2: Здравствуйте, Авдотья Васильевна.
1: Моего Семен Семеновича нету у вас?
2: Не водится и не был сегодня.
1: Да где же это он, моей матушке? На мельнице была нет, на хуторе тоже. Вчера явился ночью, а нынче опять с ранней зарей из дому. Верно, опять закатился на охоту свою? Потому вижу, нету дома ружьища этого поганого и сумки тоже.
2: Ну, значит, на охоте.
1: Да что он выдумал охоту какую-то? Да прежде бывало, во весь круглый год раза два по осени сходит, постреляет для скуки. А ведь это уж, Господи, каждый божий день заладил. Из дому совсем пропал и не видно его. А вернется, дети к нему не подходи. Со мной ни слова. Ходит, молчит, как убитый. Знай, только все глотает рюмку за рюмкой. Ну, пил он прежде, но в меру. А ведь это уж без всякой пропорции. Ой, жили мы 3 года, не было горя у нас, а теперь вот оно. Злые люди позавидовали. Аль попущение какое. Ну, не знаю я, что с ним только поделалось. Ведь 4-й день это у нас идет, Борис Борисович. Ох, уж так думаю. Не завелось ли у него чего-нибудь на стороне?
2: Это вы про что?
1: Известное дело, ваш брат мужчина, глаза у него завсегда не сыты, особенно касательно женского полу. Своего мало, ищет чего другого.
2: Выдумываете еще?
1: Не выдумываю, Борис Борисович. Это мне верный человек сказал.
2: Кто же этот верный человек?
1: Андреевна, что на картах гадает. Так-таки прямо и указывает на трефовую даму. Ну, не я трефовая-то, я бубновая. Я от него по картам за версту ложусь. Ко мне он задом, а на нее прямо вот так вот возрился. Вот что вы мне на это скажете, Борис Борисович?
2: Скажу я вам, что это глупость.
1: Что вы? Уж кому другому? Андреевне? Я завсегда поверю. Потому не в первый раз. Тогда еще как мне замуж выйти выгодало ведь. А там опять как заболеть папаши. Про пожар, как у нас сарай с хлебом сгорел, она наперед сказала. А теперь вот про эту трефовую. Я жива не останусь, я дознаюсь.
2: Вон он, радуйтесь. На помине лег, как отыскался.
3: Жажда мучает. Нет ли у тебя чего, Борис?
2: Воды, квасу, что ли?
3: Это ты можешь сам потреблять. Мне чего-нибудь поживительнее. Водки нет ли?
2: Водки нет у меня, не держу.
3: Ну, коньяк, вино.
2: Ничего этого нет.
3: Скверно. Вперед всегда имей все. На случай для жаждущих, странных и убогих.
1: Как же? Наготовишься на вас таких. Винный завод надо завести. Заливайте, заливайте ум разум свой, что только выйдет из этого.
3: Перемелится какая-нибудь мука да будет. А вы, Авдотья Васильевна, по какому случаю сюда отъявились? Зачем?
1: Зачем? Я уж не знаю, куда мне броситься. Куда деваться? Куда голову свою преклонить, бедную?
3: Что же вы так уж очень беспокоитесь?
1: Семью бросили вы. Дом забыли. Все врозь да в сторону у нас пошло. Бога вы не боитесь, людей вы не стыдитесь, вот что.
3: Аль вы зеленый лук собираешься?
2: Нет, хотел сад выкосить.
1: Вы что ж домой собираетесь, аль нет? До завтра здесь будете сидеть.
3: Собираюсь, собираюсь.
1: Так уж пора, кажется, вечер на дворе. Поедемте, что ли?
3: Можете отправляться, сейчас буду, я верхом.
1: А если опять пропадете, так и знайте, я завтра уеду к папаше и детей возьму. Довольно, я намучилась.
3: Так и будем знать.
1: Прощайте, Борис Борисович.
2: Прощайте, Авдотья Васильевна.
3: Таскался по болоту, дичь стрелял. Да в голову вдруг и пришло. Не лучше ли вместо Бекасата в себя? Вся хандра разом пройдет.
4: Черт знает, что городишь.
3: Из всякой колеи выскочил, весь в разладе. Мерзость.
4: Пора опомниться, да за ум взяться. Хорошего не выйдет.
3: Все мы, братец, знаем и понимаем. Да вот поди-ка, угомони себя, как со дна души буря-то подымется, да перевернет все. Эх. А тебя я, кажется, в добрый час познакомил с ней. Вы подружились? Сегодня видел ее?
2: Нет. И вчера не был.
3: Что так? Надоел ей, турнула?
2: Напротив, очень ласково. Гуляли, катались, в лесу были. Раз ночью разложили костер, пели. Она мне рассказала про свое житье-бытье за границей. А теперь мне больше некогда. Дела много дома.
3: Продажа имения подвигается.
2: Потеха! Покупщик это куда бы? Тогда поехал вместе с нами луга осматривать. Я с ней на тройке, а он с Дерюгиным сзади. Я пустил во весь дух. Дерюгин не отставал. Приехали на луг, так Дерюгин его едва ссадил с телеги. Совсем развалился. Ну, после слышно с Лёкой до сих пор нет его. Она уж писала, чтоб дал решительный ответ. Но не знаю, получила ли.
3: А про меня спрашивает?
2: Удивляется, что ты совсем исчез. Не бывал у нее.
3: Кланяйся, как увидишь. И скажи, что боюсь. Можешь рассказать о моем поведении и прибавить, боится де, что будет еще хуже.
2: Да я тоже не буду у нее больше. Довольно гулять.
3: Это что, тоже боишься?
2: Бояться? А чего тут бояться-то? Просто от дела отбился совсем. Да и в голове-то что-то перепуталось.
3: Не в ретивом ли закипело? Что ж, это хорошо. И не беги от нее. Ты молод, свободен. Отдавайся весь страсти, а там что будет, то будет. О, Боже, да я вот отпетый уж и схороненный. А помани она меня хоть взглядом, я бы за ней на край света ушел. Все побросал, все прочь.
2: Ну, а я не хочу безумствовать. Ты еще не знаешь. Я еще не говорил тебе. Мне есть что беречь и чем я должен дорожить больше всего в мире.
3: Женщина? Другая женщина?
2: Да. И я люблю ее. Крепко люблю.
3: Однако скрытие же ты.
2: Так нечего было болтать прежде времени.
3: Девушка?
2: Девушка. Хорошая, простая душа, милая.
3: Жениться думаешь?
2: Непременно. А вот эти дни с барышней-то этой все путаемся. Совсем было забыл про нее. Скверно. Теперь опомнился, совесть грызет. Да не пойду я больше к ней. Да нет, незачем нам, нет, кончено. Шабаш. Оля, вот она, видишь? Вот кого я люблю-то, Оля.
3: Так вот кто. Ну, прощай, брат. Счастливо оставаться. А я домой, в свою тюрьму.
5: В эфире Радио Рансис. Программа «Театр с доставкой на дом».
6: Александр Николаевич Островский. «Светит, да не греет». Часть вторая.
2: Пришла. Сама пришла. Вот умница-то. Вот умница.
7: Да уж теперь бежала к тебе. Без стыда и без страха. Люди смотрят, а мне все равно. Одно в голове было, чтобы узнать что-нибудь о тебе. Видеть-то уж и не чаяла.
2: Ой, как ты меня обрадовала. Как ты меня обрадовала. Ну вот, хозяйство твое. Смотри, хозяйка ты моя милая.
7: Я к тебе третьего дня и ночью прибегала. До тебя не было дома.
2: На лодке катался.
7: С ней?
2: Да, с ней.
7: Ты все с ней. Я-то Уж я думала. Как же ты это не пожалел?
4: Уж теперь кончено, довольно. Потешил ее и сам подурачился. И будет с меня. Не, теперь калачом не заманишь.
7: Ты ведь и тогда тоже говорил, а потом...
4: Ах, да разве я хвалю себя? Молод, вот беда-то моя. Ну, словно как я охмелел. Ну, да вот очнулся, конец.
7: Нет, ты мне вот что скажи. Ты меня все любишь? Все еще так же, как прежде?
4: А то кого же? Кого же мне любить-то? Ее, что ли? Так ты только подумай, что у меня она, на что? Да и что я для нее так, потеха одна, баловство.
7: Вот точно камень с души свалился. А то ведь я что думала-то? Ты не сердись. Тоска меня одолела, но вот грызет день и ночь. Думала, коли уж он меня покинул, так пойду. Взгляну на него последний раз. Да и как мне жить без тебя? И для чего жить?
4: Довольно, Ольга. Пора кончить этот разговор.
7: Ты ведь больше не пойдешь к ней.
4: Сказано тебе не 100 раз повторять.
7: Ну вот видишь, у меня даже слезы от радости, так мне хорошо.
4: И мне-то так хорошо, что и домой-то тебя отпускать не хочется.
7: И мне уходить не хочется.
4: Так оставайся. А чего тут еще бабы-то разводить? Вот и хозяйничай.
7: Нет, что ты, как можно? Ты поезжай поскорей к отцу-то.
4: Завтра же поеду. Да скажу ему, что, пожалуйста, мол, поскорее свадьбу-то. Я церемонии не люблю, а то, мол, я и так увезу.
7: Ты только отцу-то скажи, а то, пожалуй, увози. Ох, что тут уж и не верится такому счастью.
4: Осенью у меня будут деньги, выстрою новый дом. О, цветов побольше.
7: Да, а окнами, чтоб выходил на реку. Весело, хоть и в барке, народ.
4: На реку и будет. Потом сад побольше разобьем. В саду будем работать вместе.
7: Буду! Я очень люблю копаться в саду.
4: Что ты?
7: Смотри, она идет сюда. Я спрячусь.
8: Хорош. Как это вы смели 2 дня не являться? Видите? Сама пришла.
4: Я был очень занят.
8: Могу спросить, чем?
4: Рабочая пора, мало ли дело.
8: А вот сегодня, сейчас, например, что вы делали?
4: Собирался косить в саду.
8: Ну, собираться еще не значит делать.
4: Вон и косу точил.
8: А с вами никого не было?
4: Когда?
8: Сейчас.
4: Никого, я один.
8: А мне послышался чей-то голос.
4: Что это, допрос, что ли?
8: А хоть бы и допрос.
4: Права-то у вас нет, кажется.
8: А если есть? Если я интересуюсь вами, как, может быть, никем и никогда?
4: Полноте шутить, какой интерес и на что я вам?
8: А вот какой. Я тоскую, я волнуюсь, я умирала эти дни и все ждала вас. А у него, видите ли, какие-то дела важные?
4: Не важные, а насущный хлеб.
8: Фи! Стыдитесь. Такой молодец и толкует о насущном хлебе, как старик о богадельне. Умрете, что ли, с голоду? Одним словом, как хотите, а еще на несколько дней вы мой. Вы не можете, вы не смеете мне отказать.
4: Эх, право, ведь знаете...
8: Я ничего не знаю, ничего не хочу знать. Уеду, тогда вспомните. Может быть, и не раз.
4: Вспомню. Уж, конечно, вспомню.
8: Как? Злом или добром? А? Злом.
4: За что же мне вас злом-то вспоминать?
8: И я так думаю. Женщин вы, конечно, встретите еще много в жизни. Полюбите, пожалуй, женитесь. И будет у вас хорошая жена, и поинтереснее, и получше, чем у Залешина Авдотьи Васильевны. Но такую, как я, вряд ли вы увидите. Я для вас новость, как и вы для меня. Женщина вольная, как птица. Есть ли у вас такие?
4: Да, у нас тут таких не встретишь.
8: Так вот и насмотритесь на меня хорошенько. Не все одни и те же лица, одни и те же чувства. Эх, господа, как посмотрю я на вас, да подумаю над вашим благоденствием. Нет, не хочу. Не променяю я своего бездолья и бесприютности на него. Я живу, а вы здесь прозябаете. А вот и мой Денис Иванович шествует ко мне.
4: А меня извините, мне на минуту нужно в дом. Позвольте.
8: Позволяю.
9: Был у вас, барышня, сюда послали.
8: Что скажете?
9: Вам от барина.
8: Что такое? Я ничего не понимаю. Неведомое мне до сей поры чувство охватило все мое существо. Дни и ночи я провожу в смятении и думах. То блеснет луч надежды, то угаснет, и я снова во мраке и страдаю. По долговременным и зрелым размышлениям я, наконец, решаюсь, и завтра буду иметь честь явиться, дабы выслушать свой приговор. С чувством наиглубочайшего уважения.
9: Эх, ты как? Только это насчет чего же он примерно?
8: Не знаю, я вас спрашиваю.
9: Мы и не могим знать.
8: Да он здоров?
9: Не то чтобы вполне, а ничего, кажись. Встал с постели, похаживает.
8: Да нет, я не то спрашиваю. А что его голова? Он не помешался ли?
9: Незаметно. А только быть-то что-то держит он в голове такое особенное.
8: Да что же это, наконец? Ничего он вам не говорил?
9: Не-не, секрет. А только наказывал доложить вашей милости, что завтра сам явится, и будет у него объяснение с вами наедине.
8: Нет, он свихнулся. Как же? Жду, наконец я пишу. И спрашиваю коротко, покупает он или нет. И вдруг ответ. Неведомое чувство, смятение и думы. И в заключение еще какое-то объяснение наедине.
9: Да вот завтра, барышня, узнаем, надо до завтра уж подождать.
8: Только до завтра, больше я не жду, так ему и передать.
9: Слушаюсь.
8: Ну уж благодарю, отыскал покупщика, Денис Иванович.
9: Да уж я и сам не рад, барышня, что связался. Замучил он меня своей канителью.
8: И я уверена, что с ним пиво не сваришь, как говорится. Прощайте.
0: Из дома выходит Рыбачев.
8: Так вы и не скажете мне.
2: Чего? Что вам угодно?
8: Мне все сдается, что вы не один были, когда я пришла. У вас был кто-то, и я спугнула. Может быть, и теперь здесь?
2: Ну, был, и теперь здесь.
8: Женщина, конечно.
2: Да.
8: Любимая?
2: Любимая.
8: И очень любите?
2: Очень.
8: Так вот вы как. Наконец-то я узнала. Да нет, вы шутите. Такой тон?
2: Как хотите, так и думайте.
8: А я хочу думать, что ее нет, такой женщины. Если она есть, если даже в эту минуту она видит и слышит нас, то, по крайней мере, в этот вечер она не должна существовать. Сегодня вы мой. Слышите?
2: А если это невозможно?
8: Ни слова. Уж ли это такая страшная жертва? Нет, этот вечер мы вместе, вдвоем. И никто нас не разлучит. Мы пустимся туда, подальше. Прокатимся в последний раз. Ну, в последний раз вы с этой странной женщиной. Уеду, тогда успеете любить и наслаждаться. И не уйдет от вас ваше сонное счастье. Я бегу к лодке. Собирайтесь. Я бегу к лодке и там жду.
0: На крыльце появилась Оля.
7: Звала?
2: Звала.
7: Ты не пошел?
2: Нет, иду.
7: Как? Куда?
2: Кататься на лодке.
7: Ведь как же? Ты же сказал мне.
2: Ну ничего не значит. В последний раз потешу ее и кончено.
7: Боря, голубчик, ради бога, не ходи, умоляю тебя, пожалей ты меня.
2: Так значит, ты мне не веришь? Не веришь теперь и после, и дальше так будет? Что ж это выйдет у нас за жизнь без конца мучений?
7: Клянусь тебе, я верю. Верю. Но страшно мне, что-то страшно, вот боюсь до смерти.
2: Не ребячь, Соля, прошу тебя, не огорчай меня.
7: Я верю тебе, я понимаю, что ничего. Но вот сердце-то мое... Сердце-то что ж ты с ним сделаешь?
2: Да что ж такое, не съешь ведь она меня в самом деле. Покатаюсь, да такое и приеду. А ты вот что, ты сбегай домой, так как уснут у вас, приходи ко мне.
7: Приду, милый. Как же не прийти, разве утерпит сердце-то? Все будет думаться где-то, да что ты?
10: Борис Борисович, я жду.
2: Ну прощай, так приходи же, приходи.
7: Убежал. Воротить бы надо на минутку. Боря! Боря! Нет! Не воротишь! Нет! Да что ж это я? Ведь он знает. Знает, что мне с ним расстаться все равно, что с жизнью. Боря! Боря, так ты и знай, что с тобой расстаться, что с жизнью. Мне все равно.

0: Наступила ночь. По реке протянулась лунная дорожка. Прибрежные деревья и кусты в ночном сумраке кажутся причудливыми, таинственными. В такую ночь не уснешь. На реке слышны всплески весел. И по лесу словно бродит кто-то. Денису Ивановичу Дерюгину не спится.
1: Ишь, закатывает песни на той стороне, должно, ребята, в ночном. На реке тихо, и плоты мои целы. Что-то будет у нас завтра. А, пожалуй, что так выйдет. От барина ничего путного не дождешься. А развязывай, как кису, Денис Иванович, да выкладывай. А хоть и в рассрочку много денег. Ой, много. Стоит-то оно стоит. Вдвое стоит, что говорить. Клад сам в руки дается. Да деньги-то отдавать. Нож это мне острый. Не нравится. Забарствует тогда Денис Иванович. Узнают его. Ох, и скручу ж я вас, други милые, миряне православные, полно вам, ребятушки, баловаться. Подвяжу я вам хвосты, это не то, что у господ вы.
2: Господи, помилуй нас грешных. Что это? Не как человек объявляется. Кто бы это такой?
0: Навстречу Дерюгину медленно идет Худобаев. Он в меховом пальто, на плечах накинут плед, шея обвязана шерстяным шарфом.
1: Барин, да это вы не почиваете еще?
3: Да не мог заснуть, бессонница. Но вообще я чувствую себя теперь довольно хорошо и бодро. Вышел освежиться. Доктора говорят, что деревенский воздух располагает ко сну.
1: И это действительно потому, воздух легкий. А далеконько-таки вы, сударь, изволите гулять. Версты чай две от дома будет.
3: Не заметил, задумался.
1: Это так. За этой думой можно уйти далеко. У нас так-то мужичок есть, Панкратом зовут. Лошадь у него увели. Вот и пошел он искать. Да дорогой ты и задумайся. Идет и думает. Шел, шел так, да в чужую губернию и зашел. Ну, обыкновенно, за бродяжничество в Остроге там отсидел, сколько ему следует. Так уж на третий месяц так-то по этапу вернулся. И теперь смеются ему. Что, Панкрат, лошадь нашел? Шибко ругается за эту страсть.
3: Да, много еще надо сообразить.
1: Да чего тут, сударь, соображать? Дело все на глазах. Надо какое-нибудь решение от вас.
3: И решимость есть. Но меня несколько форма затрудняет.
1: В какой форме? А ежели, сударь, без формы, безо всякой пока сделать? И на после отложить?
3: Нет, вы не знаете, о чем я думаю.
1: Да это верно, мы люди темные, вы нас простите. Мы брякаем так от своего необразования. Я так полагаю, что это вы насчет, то есть, купчей крепости.
3: Ах, нет, совсем не то.
1: А завтра нам надо, сударь, являться. Уж то ли другое надо барышне сказать.
3: Завтра? Да, непременно завтра.
1: А мне тоже что-то не поспалось. Лег от насени, пес его знает, точно кусает что-то. Встал и пошел. Да вот, кстати, лес тут на реке посмотреть. Целый. Купил у плотовщиков, а убрать не успел. Ну и берет опаска. Народ у нас выжига. Свой же сосед не постыдится убрать, что плохо лежит. Спуститься, привязать хорошенько. Я тотчас, сударь, а там хоть и провожу вас.
0: К берегу причалила лодка. Рыбачев помогает Реневой сойти на берег.
4: Ах, хорошо. Хорошо ведь?
5: Хорошо.
4: Ну вот, сядем теперь вот здесь. Посидим, отдохнем. Вы не думайте, мы еще покатаемся. Вы не устали грести?
5: Нисколько не устал.
4: А ночка, ноченька, как хороша она. И мне вот сейчас и здесь хорошо. Так хорошо мне, как давно не было. И грустно, и сладко, и никуда не манит.

0: Одного бы мне теперь.
1: Чего же?
0: Чтобы вы любили меня.
1: Зачем вам это? Что вы хотите от меня? Ведь вы забавляетесь и больше ничего.
0: Нет, я вас люблю.
1: Что вы говорите? Это фантазия, минутное увлечение.
0: Ну пусть минутное, но горячее, искреннее.
1: Завтра уедете и все исчезнет.
0: Завтра уеду, но сегодня я хочу жить. Ведь то хорошо, что коротко. Едем. Едем еще. Вон туда. Что там?
1: Остров.
0: А что там сверкает?
1: Вода меж ракитником. Там все заливы. А там дальше белеет, это песок. Это он от луны кажется белым.
0: Вода, ракитник, белый песок. Едем.
1: Нет. Пустите. Мне пора.
0: Она ждет.
1: Да, ждет.
0: Так нет. Нет. Не будет этого. Я не пущу вас. Я задушу вас. Марина Борисович, что со мной? Что со мной?
1: Эх, а со мной-то что?
2: Рыбачев бросается за Реневой. Из-за деревьев выходит подвыпивший Залешин. Навстречу ему, робко озираясь, идет Оля.
3: А что, не пошел? Не буду у нее больше, не пойду. Дудки, брат, либо ты меня, либо сам себя обманывал. Кто идет?
0: Кто это?
3: Я. Уж простите, ну что ж, каков есть. А, это вы, барышня. И знаю куда, и знаю к кому. Я все знаю, а вы не бойтесь меня. Ничего, не скрывайтесь. И скажу вам, не ходите. Подождите, его нет. Я сейчас был. Он гуляет. И, пожалуй, долго прогуляет. Гуляли и мы.
4: А это вот нехорошо. Стой, не шатайся. А вот мы сядем с вами здесь. Будет лучше.
5: Как у меня голова что-то.
4: Ничего, пройдет. Пустяки. Кто там где? А мы с вами здесь. А ночь, она одна над всеми. И фонарик этот небесный, он сверху светит всем. И радостным, и печальным. Давайте поплачем, что ли, вместе. Или посмеемся. Нет, смеяться лучше. Видали вы уродов-то? Не видали? Так смотрите, вот он перед вами. Люди гуляют, а он бесится. Ничего до него не касается. Посторонний он человек, а он ревнует. Каков урод, а? Эк, безобразие это в людях бывает.
5: Постойте, мне послышалось на реке.
4: Не-не, ничего нет. Игра воображений, милая барышня.
5: Дурно мне, дурно.
4: Это ничего, это пройдет. Все войдет в свою колею. Пустяки. Вот завтра взойдет солнце. Новый день настанет.
5: Солнце взойдет. День наступит. А если счастья-то уж нет, так на что день? На что это солнце? Не надо его.
4: Ну, завтра и увидим, тогда и подумаем. Потому утро вечера мудренее. Эка штука какая, скажу вам. Да бог с вами, что это, плакать, что ли? Ну, плачьте. Пожалуй, это лучше. Нет, то есть говорят, будто лучше. А по-моему, что в слезах хорошего? Да бог с вами, что ж. Отчаиваться-то уж вовсе не годится в молодых летах. Мы дело другое, а у вас-то еще все впереди. Так горе-то, как тучка, мимолетом налетит и пройдет. Опять разъяснится. Зачем серьезничать прежде времени?
0: Что мне в голову пришло? Ведь я напрасно плачу, я глупа. Погуляет, да и домой придет. Ведь прежде гулял же он до рассвета. Подожду, так и дождусь.
4: Ну да, конечно. Давно бы так.
0: Скоро наша свадьба. Он завтра поедет к отцу. Ведь отец согласится.
4: Еще бы.
0: Ну, сейчас и свадьба.
4: Ну и чудесно.
0: Он хочет новый дом выстроить. Окнами на реку. Веселенький домик будет. Я отца к себе перевезу. Мы будем смеяться, а старик ворчать на нас. Отец меня очень любит. Какое он мне хорошее платьице подарил к Троице на дню. Чу. Слышите теперь? Это они. Он с ней.
4: А может быть.
0: Они. Они.
4: Да, они. И близко уж. Куда же она убежала? А мне-то тут что делать? Какую фигуру из себя изображать? Нет уж, коли стал дураком, так дурачься один на один с собой про себя. А людей-то тешить своей глупостью нет уж зачем же.
0: Ну, довольны ли вы прогулкой, милый Борис Борисович?
1: Да уж что говорить, ваш теперь, возьмите меня себе.
0: Ну что ж, можно.
1: Можно? Нет, это не то слово, это не так непременно. Уж теперь мы неразлучны, я брошусь за вами куда вам угодно.
0: Ну, об этом завтра, милый Борис Борисович. А теперь подите, сядьте подле меня. Я хочу поиграть вашими кудрями.
1: Нет, что за игра? Уж теперь мы неразлучны. Говорите, неразлучны.
0: Ну, хорошо, хорошо, но до завтра мы все-таки расстанемся?
1: Нет, вы бы уж лучше меня не трогали. А то вы разбудили такую силу, от которой вам теперь не уйти. Нам или жить вместе, или умирать вместе.
0: Как умирать? Зачем умирать?
1: Да так, если вы не хотите быть моей навсегда, так смерть нас повенчает.
0: Что вы говорите?
1: Да, сейчас схвачу вас. Да вместе в воду!
0: Вы с ума сошли?
1: Да нет, так и будет.
0: Кто-то идет. Народ! Не ходите за мной до завтра, милый Борис Борисович. Не ходите за мной, народ!
1: До завтра? Что ж, я могу подождать и до завтра. Но и завтра я буду такой же, как теперь. Так вот она, любовь-то. Вот страсть-то настоящая. Оля!
0: Я.
1: Пришла?
0: Да. Ты велел. Я ждала тебя долго. Только уж теперь прощай.
1: Ты здесь была?
0: Здесь.
1: Видела?
0: Все видела.
1: Да говори же что-нибудь. Говори. Только не слезы.
0: Нет, слез не будет.
1: Ты проклинай же ты меня, проклинай.
0: Зачем же? Дай тебе Бог радости и счастья.
1: Да ну. А ты-то как же? С тобой-то что будет?
0: Со мной-то... Да я еще не обдумала хорошенько. Да что и думать-то? Дело обыкновенное.
1: Что же? Что?
0: Я замуж пойду.
1: Не может быть.
0: Боря, после того, что я видела, что случилось сейчас, все...
5: Все может быть.
1: Да за кого же ты пойдешь?
5: За кого отдадут? Кто посватается?
1: Да как же так, не любя?
5: Да какая любовь?

0: легко. И как будто я веселая. Только эта легкость какая-то особенная. Как будто все с меня свалилось. И ничего у меня нет. Ни горя, ни радости. Ну, ничего. И души нет.
1: Нет, Оля, плачь лучше. Пусть душа страдает, а так хуже.
0: Ничего. Ты не бойся. А как это пришло странно. Здесь, на этом берегу, мы в первый раз встретились с тобой. И теперь тут же расстаемся навеки. Помнишь?
1: Помню.
0: Только тогда было утро, а теперь ночь. Как короток наш день-то был. Как скоро он прошел.
1: Да, прошел.
0: Пора мне.
1: Оля, что ты говоришь? Опомнись.
0: Да, пора. Пора. Прощай, жених мой ненаглядный. Прощай, Боря. Голубчик дорогой мой.
1: Оля. Оля.
0: Ничего. Не надо.
1: Прощай, Оля. Эх, не так бы надо было прощаться-то. Что-то больно холодно. Да что ж делать-то? У нее души нет. Да и у меня отнята.
2: На следующее утро Анна Владимировна стала поспешно собираться в дорогу. В гостиной на полу раскрытый чемодан, повсюду разбросаны разные свертки, сумки и картонки. Даша собирает вещи. В дорожном синем костюме входит Анна Владимировна Ренева.
3: Все готово, Даша?
4: Кажется, все. Одного вот нет, денег не несут, за ними дело.
3: Деньги будут. С минуту на минуту жду Худобаева, а не он, так Денис. Мне чтоб сегодня непременно уехать.
4: А, пожалуй, до завтра останемся. Уж делать нечего, ждали больше.
3: Нет, сегодня же. Я не хочу здесь оставаться, Доля.
4: Что же так, барышня?
3: Так мне нужно. А, старички. Даша, пойди, пожалуйста, в переднюю и подожди там. Кто придет, доложишь. Что скажете?
5: Барышня наша, матушка, отъезжать изволите?
3: Еду. Жаль мне вас, бедных. Какая старина.
5: Старый мой, барышня, очень да старый. Уж и перед добрыми людьми даже совестно, что чужой век живем. А что же делать-то? На все воля Божья.
3: Поживите, вам же не скучно, вы вдвоем.
5: Вдвоем, барышня, вдвоем. Да уж очень ругатель он у меня. Такой тебе злющий стал.
6: Ты добра.
3: Ничего, поссоритесь и помиритесь.
5: Да это-то что, помиримся. А вот про питание-то не знаем, где теперь себе добывать. Чем свой хлеб оправдывать? Где нам голову преклонить? Ну, что же ты стоишь столбом? Ну, говори, барышня.
6: Да говори ты, у тебя язык длиннее.
5: Вот он перед вашей милостью облаял меня, полоумный.
6: Молчи, дурова лапотница.
5: Бессовестный сам старый сыч.
6: Замолчишь ты, ну. Как же будет, барышня, у нас, как вы отъедете?

0: Стало быть, и нам отправляться со двора долой, куда глаза глядят. Потому как продажа эта в настоящее время.
1: Что вы? Что вы? Вы останетесь по-старому. Я распоряжусь. Я сделаю условия с покупщиком.
2: Ну что ж ты стоишь? Ну кланяйся в ножки, барышня.
0: Постой, не толкай.
1: Ах, пожалуйста, не надо. За что это вы? Ведь вы, кажется, заслужили.
0: Усерднейше благодарим вас, барышня. А что заслужили, то это действительно мы заслужили.
1: Пойдемте, я дам вам кое-что из вещей.
2: Чурбан, поблагодарить не умеешь, мы заслужили.
3: Важно входит Худобаев. На нем парадный фрак, на груди ордена. За ним идет Дерюгин.
4: Да, минуту, можно сказать, единственная в жизни человека. У меня несколько дрожит сердце, но буду тверд. Форма же объяснения и самоизложение, мне кажется, хороши. Лучше не мог придумать. Человек – это странник, плывущий по морю житейскому. Очень живописно. Очень удачное сравнение.
5: Барышни, верно, сей минуты пожалуют. Насчет здоровья, сударь, смею вас спросить.
4: Да, немножко в боку что-то, и спина отчасти, но вообще хорошо. Много лучше. Я бодр. Имею честь кланяться. Анна Владимировна.
1: Здравствуйте. Садитесь.
4: Благодарю.
1: А зачем это вы во фраке? Что за церемонии?
4: Так, такой случай. Минута, можно сказать, для меня торжественная.
1: Извините, не понимаю. Ну что ж, вы покупаете мое имение?
4: Да. Нет. У меня, видите ли, есть соображение. То есть я бы желал...
1: Пожалуйста, только скорее объясняйтесь, я так спешу в дорогу.
4: Да, но именно я бы желал наедине.
1: Что за тайна? Впрочем, извольте, Денис Иванович, выйдите на минуту.
6: Слушаюсь.
1: Говорите, я вас слушаю.
4: Да, именно. Минута для меня торжественная. И я первый раз в жизни решаюсь. Я долго думал...
1: Но только короче и яснее прошу вас сообщайте ваши думы, если это идет к делу.
4: Да. Вы изволили сказать, что уезжаете отсюда?
1: Еду сегодня же.
4: Да. И имеете решимость продать ваше имение?
1: Кажется, это вам известно более, нежели кому другому. Что ж мы будем толковать, о чем уже 100 раз говорили?
4: Нет, но ваш отъезд и эта продажа могли бы устраниться. Могли бы совершенно не состояться в случае...
1: В случае, если я сегодня внезапно умру, да?
4: Нет. И при других обстоятельствах.
1: Послушайте, вы меня решительно ставите в тупик.
4: Сейчас, позвольте. Сейчас будет ясно. Да. Я много думал. Вообще человек, его можно сравнить с странником, который волей судеб плывет по океану. Он переносит различные треволнения, страждет, но он, наконец, обретает тихую пристань, источник чистого счастья и успокоения.
1: Что за риторика? К чему все это?
4: Позвольте, позвольте, вы сейчас увидите. Я много думал. Да, странник. Вот и я. 35 лет беспорочной службы, немало тяжестей и лишений. В заключение я не могу, конечно, жаловаться. Служба меня вознаградила. Я имею ордена, полную пенсию. При том же благоразумной бережливостью я составил накопление. У меня около 50 тысяч денег. Но все же я еще тот странник, пловец, не обретший еще тихой пристани.
1: Нет, извините, я теряю всякое терпение.
4: Позвольте, сейчас. И вот я случайно приезжаю сюда для поправления расстроенного на службе здоровья, и вдруг встречаю... Я долго думал, и мне кажется, я именно здесь нахожу...
1: Свою пристань.
4: Да.
1: Что ж, и прекрасно, и желаю вам.
4: Но все будет зависеть от вас, Анна Владимировна.
1: От меня?
4: Единственно от вас. Вы, так сказать, можете решить мою судьбу, или я получу блаженство земное, или останусь вечным пловцом, вечным странником.
1: Да что же вам, наконец, угодно от меня?
4: Анна Владимировна, я уже имел честь письменно изложить вам.
1: Да, я получила ваше письмо, но оно для меня так же странно, как и теперешнее объяснение.
4: Мое письмо? В нем именно мои чувства. При первом же знакомстве, с первого взгляда на вас, Анна Владимировна, я сказал себе, вы моя судьба. Анна Владимировна, чувства мои глубоки и искренни, и в сию минуту я прошу, да, прошу...
1: Чего?
4: Я прошу вашей руки. С своей стороны я сделаю все зависящее от меня для вашего счастья.
1: Что ж именно... Вы желаете взять меня и в придачу мое имение? Что же за все это вы сами-то можете предложить мне?
4: Мой чин, мои ордена, они дадут вам положение в обществе. Потом я могу вам преподать некоторые нравственные правила, необходимые для молодой женщины.
1: Немного. Нет, батюшка мой. Я не тихая пристань. Вы ошиблись. Я бурное море. И ваш челнок, нагруженный нравственными правилами, разбился бы вдребезги, и от вас самих-то ничего не осталось бы, кроме чина да орденов ваших. В несчастную минуту пришла вам такая мысль в голову.
4: Я долго думал. Это было вполне искренне, но если, то я прошу извинить, что посмел.
1: Извиняю ради ваших немочей. А теперь последний вопрос. Так вы покупаете мое имение?
4: Имение? Собственное имение. Да. Нет, то есть, видите ли, я еще не сообразил. Такая сумма.
1: Ах, да, вы думали взять его в приданное, но ошиблись в ожидании.
4: Нет, вовсе нет.
1: Засим между нами все кончено. Извините меня, мне некогда. Я желаю вам обрести где-нибудь в другом месте вашу тихую пристань.
4: Нет, отныне я вечный странник.
1: В таком случае приятных вам странствий желаю.
4: Благодарю. Я ухожу, но не могу умолчать. Я страдаю и еще долго буду страдать.
1: Компрессы, почаще компрессы на вашу больную голову.
4: Имею честь кланяться.
1: Прощайте, всего хорошего.
4: Нет, отныне я вечный странник.
1: Еще одно приключение. Внесем его в дневник под заглавием «Странник в челноке».
5: Анна Владимировна, да что же это с барином-то с нашим? Выскочил от вас, слова не сказал. На тройке я его привез, парадно, и на лошадей не глянул, задул на своей паре без оглядки. Аль уж с радости, что покупку сделал выгодно.
1: Он вовсе не купить хотел, а взять в приданое.
5: То есть как в приданое?
1: Да так, за мной. Он хотел жениться на мне.
5: И связался ж я. Одной воски сколько было.
1: Ну, с ним кончено. Теперь я буду с вами иметь дело. Значит, вы покупаете мое имение?
5: Ну уж видно, в таком разе что делать? Надо вас выручать, барышня. Но и вы пожалеете нас. А мы завсегда рабы ваши верны.
1: Да что вам еще?
5: Сбавьте, барышня. Скиньте тыщенку другую. Верьте нашей совести, непомерная тягость.
1: Я сбавлю 1000. 14000 в 2 срока. 7000 сейчас и 7 через полгода.
5: Махина денег. Не зарезаться бы и с имением с этим. Пойдешь с умой. И главная причина вдруг, это не подумаешь хорошо.
1: Деньги готовы?
5: Деньги. Да уж сколотимся, дойти только до дому.
1: Хорошо, вы довезете меня до города. Там мы сделаем акт, какой будет нужен. А сейчас давайте деньги и лошадей, я готова.
5: Живой рукой.
1: Ну, кончено. Сделано. Пойти собираться.
3: Только вышла из комнаты Ренева, как появился Семен Семенович Залешин с женой Авдотьей Васильевной.
6: Слава Богу, образумились. Хоть в люди-то можно показаться, а то странно себя напустили.
7: Образумился, Авдотья Васильевна, радуйтесь. Провожу соседку и буду жить для вашего удовольствия. Будем по субботам блины печь, баню топить.
6: Да, конечно, чего нам не жить, все у нас есть. А блины да баня? Что вы смеетесь? Разве это не христианское дело?
7: Выпаримся, весь чад из головы выйдет.
6: Первое средство. Папенька завсегда после запоя. Любо-дорого смотреть на вас, Семен Семенович, как вы так-то?
7: Как так-то?
6: Да, коли вы умный.
7: О, я очень-очень великатен и тонок. Вы только постигнете, раскусите меня хорошенько, Авдотья Васильевна.
6: А я разве не раскусила? Ума у вас палата, и характера вы доброго. Вот только как задурите.
7: Человек не машина, Авдотья Васильевна, и на грех мастера нет.
6: А никто уж вас так не пожалеет и не побережет, окромя как жена.
7: Никто, мое сокровище.
6: Потому что кому вы нужны? Вы только про себя что-то воображаете. А уж поверьте, что никто, кроме меня, на вас не польстится.
7: Понимаю.
6: Вот вы похудели за эти дни. А кто вас пожалеет? Кабы не я, вы б не догадались и к Анне Владимировне побывать. Так бы она и уехала. Хоть она и погордилась, не была у нас. А мы все-таки честь чести.
7: Именно, мой друг. Да что она не выходит?
6: Ах, ведь вы же слышали, что уезжать собирается. Значит, укладка идет. Погордились, Анна Владимировна.
1: Простите, я и собиралась, да все как-то не удалось. Семен Семенович, а вы только встречать, да провожать меня являетесь?
7: И меня простите, мне тоже как-то не удалось.
1: Семен Семенович, я попрошу вас передать мой поклон моему любезному кавалеру, Борису Борисовичу Рыбачеву.
7: Да он сам чаявится.
6: Дома их нет. Мы заезжали.
1: Не знаю, видимо, не имеет желания. Да и к чему? Дальние проводы, лишние слезы.
7: Простое дело-то. Проспал, лег поздно. Я вчера видел его невесту.
1: Как? Разве он женится?
7: Да уж, это, кажется, дело решенное. По крайней мере, она говорила, свадьба скоро. Что они хотят дом новый строить.
1: Вот как. А вот и лошади. Даша, едем. Прощайте. Улетаю.
6: Счастливого пути, Анна Владимировна. Всего хорошего.
1: Благодарю. Не поминайте лихом.
6: Помилуйте, как можно.
7: За что лихом? Спасибо. осветили нас.
3: Вбегает испуганный и взволнованный Дерюгин.
5: Барышня, у нас в деревне неблагополучно.
1: Что такое? Что случилось?
5: На реке такое дело, вот поди ж ты.
1: Говорите толком.
5: Парни мои не водок закинули, ан грех и вышел.
1: Да что же, что?
7: Вот он, я говорил, что придет.
8: Да, да, я пришел.
3: Это ворвался в комнату Рыбачев. Косоворотка на нем разорвана, волосы в беспорядке, глаза блуждают.
8: Я пришел, а там на берегу, на песке, я видел ее. Она лежит на берегу, на песке. Я смотрел на нее, я долго смотрел, я хотел бежать. Я бежал, а она, не двигаясь, шла за мной. Ой, или я все еще там, на берегу, подле нее, или она здесь, подле меня.
1: Что-то случилось страшное. Выйдите на минуту, выйдите все. Ему надо успокоиться, я с ним поговорю. Что с вами? Кто за вами идет? Успокойтесь.
8: Ах, нет. Нет, я с ума сошел. Она там, на берегу, на песке. Пойдемте к ней. Посмотрите на нее.
1: Хорошо, хорошо, мы пойдем. Вы скажите, что случилось? Кто там?
8: Боже мой, кто? Да она! Оля моя, Оля Василькова.
1: Да что же с ней?
8: Да она в реке. Сейчас вытащили.
1: Да что же? Отчего же?
8: Мы ее погубили. Я не знаю, кто из нас виноват. Кто убийца? Мы будем судиться там, на берегу, перед ней, если вы виноваты. Я вас утоплю в той же реке, на том же самом месте. Идемте!
1: Нет! Постойте! Ваше обвинение слишком серьезное и тяжко, чтобы я могла принять его. Да как же это вы не могли заметить с первого взгляда, что я на серьезную страсть не способна?
8: Да, вам хотелось, чтобы я, всей душой любя мою несчастную Олю, умел еще любить и вас на день, на два, на полчаса. Так как же вы не заметили с первого взгляда, что я серьезный человек?
1: А если вы серьезный человек, как же это вы, любя страстно свою невесту, могли через полчаса увлечься другой женщиной?
8: Да. Да, да. Ах, я сумасшедший. Я ищу виноватого, а он здесь, на глазах.
9: Люди добрые! Люди добрые! Все! Все, кто там есть, идите сюда! Идите сюда! Люди добрые! Люди добрые! Там, на берегу, на песке, лежит мертвая девушка, чистая душа, ни в чем не повинная! Ее убили, а убийца я. Кланяюсь вам всем. Кланяюсь всему свету белому, кланяюсь матери сырой земле. Простите меня. Сам я виноват. Сам я себя и казню.
5: Он побежал не дорогой. Он побежал садом, а там яр. Обрыв побой 20 сажен. Тут не то, что человек. Камень разобьется в дребезги.
1: Так бегите! Бегите за ним, бегите!
5: Нет уж. Молитесь за него.

0: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время.
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
2: «Инфотрон». Авторская программа Евгения Корнева.
3: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. И сегодня у нас очередной выпуск из цикла «По следам наших выступлений». То есть сегодня будут различные дополнения и замечания, которые относятся к ранее вышедшим выпускам, ну и вообще связаны с информацией, которая ранее проходила в моих выпусках. Итак, сначала дополнение, которое относится к совсем недавнему выпуску, в котором я рассказывал про конфигурации True Wireless наушников и про мой личный опыт, какие конфигурации для каких видов контента подходят. Так вот, я там, конечно, рассказывал о вкладышах, о внутриканальных и даже о клипсах, но там я не упомянул еще об одной конфигурации. Вот сейчас дополняю себя. Я там не рассказал о еще такой конфигурации True Wireless наушников. Я даже не знаю, как их назвать. Есть у меня такая модель. Кстати, бренд Anker Soundcore. Это наушники, которые не вкладыши и не внутриканальные, даже не клипсы. Устроены они следующим образом. У них к каждому блоку прикреплен гибкий усик, и крепятся они, как слуховые аппараты, задней части ушной раковины. Вот этот усик, он за ухо крепится, а сами блоки с аудиоизлучателями, они висят напротив вашего ушного канала, именно висят. В сам ушной канал они не вставляются, даже как вкладыши в улитку не вкладываются, так что никак они не соприкасаются с вашими ушами, а просто висят. Причем там есть 4 положение. Вы можете изменять угол и добиться такого положения, когда сами аудиоизлучатели находятся прямо напротив ваших барабанных перепонок. И, в принципе, наушники удобны тем, что они с ушным каналом никак не взаимодействуют. Для прослушивания какой-то серьезной музыки они не подходят, как раз из-за того, что они отнесены от барабанных перепонок, а сами излучатели по диаметру маленькие и маломощные. Поэтому, как я говорил в том выпуске, для прослушивания серьезной музыки они плохо пригодны. А вот если вы в основном слушаете, ну, книги, скажем, речь, то вполне себе можно пользоваться. Причем их можно носить длительное время. И такого дискомфорта, как внутриканальные и даже вкладыши, они не причиняют. Хотя, в отличие от клипс, они ушной канал как бы прикрывают, но с ним не контактируя. Так что есть и такая конфигурация. Вот и о ней я упомянул. Идем дальше.
2: Инфотрон.
3: Теперь хочется сказать о том выпуске, где я иронизировал на тему вот таких оголтелых фанатиков яблочных устройств, которые, невзирая на то, что яблочная компания уже все возможные пределы абсурда достигла, они все равно, как в том самом детском стишке, все равно его не брошу, потому что он хороший. Мучаются они, бедные, но все равно как основное устройство используют вот этот самый iPhone. Так вот, сначала убрали оттуда банковские приложения. Да не проблема. Поедем в офис Сбербанка или на дом вызовем сотрудника. Они нам с помощью ноутбука и специального программного обеспечения на наш любимый iPhone поставят Сбербанк. Ладно, потом удалили Макс. А ведь у нас в России как? Российские власти, они в интернете цензуру вводят по полной программе и заставляют пользователей всеми возможными средствами использовать только Макс, а вражеские неугодные мессенджеры, ну, различные там WhatsApp'ы, да Telegram'ы, использовать всячески мешают. Они, кстати, и доступные, и удобные, и функциональные, но вот не подконтрольны они российским властям да спецслужбам. А Макс из яблочного магазина удалили, и получается абсурдная ситуация. Макс не установить. Доступные приложения, которые можно скачать в яблочном магазине, использовать без всяких VPN да прокси, не дают, и получается абсурдная ситуация. Каким же способом яблочным фанатам общаться? Но и на этом яблочная компания не остановилась. На момент записи данного выпуска они удалили из яблочного магазина практически все приложения крупных российских разработчиков. А я ведь об этом несколько лет назад уже говорил, что я никакого смысла связываться с яблочной компанией не вижу, именно по причине того, что невозможно на яблочное устройство установить именно нужное пользователю приложение. И что? Всеми сервисами пользоваться через веб-браузер? Вот все приложения удалены. Ну да, можно через веб-браузер и на сайт банка зайти, и на сайт Одноклассники или ВКонтакте, Но тогда абсурд состоит в том, что российский яблочный фанат, он платит большие деньги, покупает вот это устройство, и всеми актуальными для России сервисами он пользуется через веб-браузер. То есть фактически самым востребованным и нужным приложением на яблочных устройствах в России является веб-браузер. А если яблочная компания еще и ведет платную услугу звонков, то есть хотите звонить, оформляйте подписку, и тогда вы сможете с нашего устройства еще и звонить. Потому что, насколько помню, они хотели убрать классические сим-карты, оставить только eSIM, ну а там и до введения платной подписки на функцию звонков тоже недалеко. Я думаю, наверное, либо скоро появится, либо уже появился неплохой бизнес, когда за определенную плату яблочным фанатикам предлагается установить нужное им приложение. Хотите приложение для ВКонтакте, Одноклассников, Mail.ru, Сбербанка, платите столько-то. Приезжайте либо к нам, либо мы к вам на дом приедем и все, что нужно, вам установим. А потом выйдет обновление, ну, опять платите, и мы вам устанавливаем.
1: Инфотрон.
3: Ну, если здесь на полном серьезе, конечно, разговаривать уже невозможно, только вот так вот юморить, то вот эта самая оголтелая цензура, вообще, конечно, российские чиновники, они, почувствовав вкус крови, тоже занимаются абсолютно античеловеческими действиями, и они еще весной, по-моему, 2026 года проводили различные собрания, где отдавали приказы различным крупным операторам интернет-трафика блокировать зарубежный трафик, в общем, блокировать трафик, который уходит на вражескую территорию, то есть это Северная Америка, Европа прежде всего, и это уже стало проявляться. Причем, возможно, в каких-то крупных регионах, ну, типа Москва, Ленинградская область. Может быть, таких драконовских мер еще нет, а вот в моем регионе уже невозможно даже без VPN или прокси проверить обновление JAWS. И вот тут я еще раз обращаюсь ко всем неопытным пользователям. Если вдруг у вас возникает ошибка, когда вы пытаетесь проверить обновление прошивки на каком-нибудь тифлофлешплеере, ну, скажем, от Humanware, типа Victor Reader Stream, а вам выдается сообщение: не удалось подключиться к серверу, или ошибка подключения к серверу. Или вы пытаетесь обновить прошивку на бралевском дисплее, опять-таки, вражеского производства. Когда вам JAWS выдает сообщение о невозможности подключиться к серверу, то это именно вот эти самые ограничения. Вообще, я сейчас могу только до конца этого выпуска перечислять все те проблемы, которые я наблюдаю. Невозможно скачать обновление приложения, ну, скажем, с GitHub. Невозможно подключиться к каким-то зарубежным сервисам без тех самых прокси или VPN. Там либо просто трафик на нуле стоит, либо очень долго приходится ждать. В общем, вот это самое откровенное издевательство, оно идет полным ходом. Но самое главное, как я в каком-то выпуске говорил, что можно предъявлять претензии провайдеру, провайдеры, они сейчас выкручиваются очень просто. Как я говорил в том выпуске, провайдер с вас берет деньги. Вот мой провайдер берет какие-то драконовские деньги, ну просто у нас в моем доме альтернативных провайдеров нет, поэтому я плачу большие деньги за возможность доступа в интернет. А доступа в интернет полноценного провайдера не предоставляет. То есть деньги он с меня берет, но вот представьте, вы платите вот той самой жилищно-эксплуатационной компании деньги, ну скажем, за то, что они вам свет, воду поставляют, а они вам взяли и температуру воды снизили, или говорят, ну мы теперь вам горячую воду будем подавать только 3 дня в неделю. Оплату не снизили. Так вот, интернет-провайдеры в таких регионах, где цензура просто свирепствует, плату-то не снижают. И полноценный доступ в интернет именно провайдер не предоставляет. Но когда вы попытаетесь предъявить претензии провайдеру, ну просто так, связаться с ними, написать в поддержку или позвонить, они вам, скорее всего, скажут следующее: а это не мы. Это вот то самое треклятое устройство, которое называют ТСПУ. Вот устройство, которое принудительно Роскомнадзор заставляет всех провайдеров устанавливать, и это злодейское устройство без ведома провайдера все блокирует, цензурирует и режет, а несчастные провайдеры даже ничего сделать не могут. Сделать-то они, конечно, могут, и они прекрасно знают, что внутри у этого ТСПУ, но ответить вам так они могут. Но вы можете себе представить, что к вам по поручению российских властей пришли какие-то ремонтники, установили у вас дома коробочку, которая будет вам, например, блокировать доступ на неразрешенные российскими властями ресурсы или контролировать, куда вы заходите, чего вы делаете, чего вы думаете, не представляете ли вы угрозы для властей. Вот эту коробочку они у вас оставили и ушли. Но неужели вы не захотите залезть в эту коробочку, ее разобрать, посмотреть, что там внутри, или пригласить какого-нибудь знающего человека? Ну, в общем, коробочка у вас дома, у вас к ней полный доступ, а вы говорите: я не знаю, что там происходит. Вот мне поставили, и я ничего сделать не могу. Поэтому вот эти все разговоры про то, что вот, СПУ, мы ничего сделать не можем. Конечно, они прекрасно знают, что там внутри. И если захотят, они могут туда проникнуть и так далее. Но, сами понимаете, платить штрафы никто не хочет. Вот и получается такая история. Провайдер говорит, это не мы, это злодейские ТСПУ. А если вы обратитесь в какой-нибудь Роскомнадзор или Минцифры, вам там скажут, что нет-нет-нет, мы ничего не блокируем, мы блокируем только злодейские ресурсы, которые, значит, призывают к терактам или еще чему-нибудь, и таким образом круг замыкается. Так что, если говорить вот о том выпуске, где я рассказывал про вот эти проблемы, ну, здесь действительно только массово-массово обращаться в суд. Причем судиться нужно и с провайдерами, и с властями, и со всеми, с кем только можно. Правда, сильно я подозреваю, что в России судов независимых практически нет, но хотя бы было бы интересно и полезно посмотреть, как суды будут выкручиваться. Ну, например, вот вам блокируют доступ к серверам компании Vispero, и вы не можете проверить обновление JOS. Какие такие вражеские действия с этого сервера осуществляются? А если вы хотите проверить обновление, ну скажем, прошивки для брайлевского дисплея вражеского производства, опять, по какому такому закону вам это запрещают? А провайдер-то деньги с вас берет и плату не снижает. В общем, тут налицо откровенное нарушение прав потребителя, а люди еще должны, помимо того, что платят за интернет, еще платить всевозможным службам VPN и прокси, чтобы пользоваться интернетом как раньше. То есть вот эти самые цензоры и чиновники, они еще заставляют пользователей дополнительно деньги тратить. Платите просто провайдеру за формальный доступ в интернет, а потом еще платите тем, кто вам VPN или прокси поставляет, чтобы полноценно пользоваться нужными ресурсами. В общем, закругляя эту тему, хочется сказать, что тот выпуск, в котором я примерную схему предлагал, он уже тоже не совсем актуален, потому что, ну, понятно, что провайдеры теперь могут легко выкрутиться.
1: Инфотрон.
3: Ну и в заключение еще об одной веселой в кавычках новиночке, на сей раз от пресловутой компании Google. Летом 2026 года компания Google тоже начала всячески препятствовать пользователям Android устанавливать нужные именно для них приложения. Заключается это в том, что они начали разворачивать систему по недопущению неподконтрольных им разработчиков. Но все-таки компания Google, она тоже ведь крышуется властями США. Она тоже исполняет приказы установки, которые им спускают сверху. Ну так вот, состоит это в том, что на Android, начиная с лета 26 года, будет устанавливаться специальная служба, которая будет блокировать возможность установки приложений из APK-файлы от тех разработчиков, которые не захотели добавляться в список допустимых разработчиков Google. Я, кстати, не знаю, они деньги берут за возможность разработчиков. Какая американская компания откажется от возможности заработать деньги при любом случае? Так вот, если разработчик не пошел на поклон Google, не добавился в этот реестр, то его приложение будет блокироваться и работать на Android не сможет. Но, в отличие от яблочных устройств, здесь не все так депрессивно и печально, нужно просто подождать, я пока подробно ничего сказать не могу, просто когда я сам с этой ситуацией разберусь, я вам скажу. Но пока предполагаю, что возможность устанавливать приложение нужное из APK-файлов, а действительно многие приложения их нет, в магазинах приложений. Ну, например, такие как Morgler, мобильный редактор, тот же NewPipe и так далее. Скорее всего, на Android их можно будет устанавливать, только устанавливать придется уже очень навороченными и нетривиальными способами. Возможно, включать что-то в режиме разработчика или через отладку по USB с компьютера. Но на Android пока что, я так подозреваю, все равно нужные приложения из APK-файлов устанавливать возможность не исчезнет, но делать это придется уже очень непростыми способами. Ну что же, позвольте с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org.
2: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

нас. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите вторую, заключительную часть рассказа о культовой советской и российской рок-группе «Воскресенье».

Нашу программу открыла композиция Алексея Романова «Я ни разу за морем не был» с магнитоальбома «Воскресенье 2», записанного в 1981 году. Несмотря на успех первого магнитоальбома и активную концертную деятельность, обострение противоречий внутри «Воскресенья» привело к тому, что в сентябре 1980 года группу покинули Евгений Маргулис, Сергей Кавагоя и Алексей Макаревич. Алексей Романов остался в одиночестве. Некоторое время он числился в составе группы «Аракс» в качестве автора текстов. Телефонный звонок Константина Никольского вселил в Алексея Романова новые надежды. Послушаем концертный вариант песни Константина Никольского «Ночная птица». Солирует Андрей Сапунов. Запись 1982 года.

0: Автор песни Константин Никольский. Алексей Романов. Михаил Шевяков.
1: Андрей Сапунов.
2: Во второй состав группы «Воскресенье» вошли Алексей Романов, Константин Никольский, Андрей Сапунов и Михаил Шевяков. В этом составе группа активно гастролировала и записала альбом под названием «Воскресенье 2». Основа стиля «Воскресенье» – это философские тексты, проникновенное исполнение и узнаваемое акустическое звучание. Второй состав группы «Воскресенье» считается золотым. Его можно охарактеризовать как самый интересный, но и самый противоречивый. В группе было два явных лидера – Алексей Романов и Константин Никольский. В конечном итоге два капитана не смогли поделить один корабль, и судно под названием «Воскресенье» неминуемо пошло ко дну. Вот еще одна концертная запись «Воскресенье» 1982 года. Композиция Константина Никольского называется «Я сам из тех». Солирует Андрей Сапунов.

0: Андрей Сыпунов.
1: Итак, в 1982 году группа «Воскресенье» прекратила свое существование. Но на этом история «Воскресенье» не закончилась. Она лишь прервалась на 12 лет. В 1994 году произошло очередное возрождение группы «Воскресенье». А что же было в течение этих 12 лет? Об этом я немного расскажу. Менеджер Аванес Милик-Пашаев, владелец комплекта концертной аппаратуры, решил набрать в свою группу известных рок-музыкантов. Так появилась группа Аванеса Милик-Пашаева, которая впоследствии стала называться «СВ». С первого альбома группы «СВ» послушаем композицию Алексея Романова «Радуюсь». Запись 1982 года.

В группу Аванеса Меликпашаева вошли Алексей Романов, гитара-вокал, Вадим Галутвин, гитара, Петр Подгородецкий, клавиши, бэк-вокал, Игорь Кленов, бас-гитара, Владимир Воронин, ударные. В записи первого альбома участвовали также Павел Смеян и Александр Чененков. Музыка группы Аванеса Меликпашаева – это смесь интонации «Воскресения» и «Новой волны». Алексей Романов, цитата. «Дальше нужно было выходить на ЦТ и делать карьеру. Можно было усложнять музыку, делать ее более красивой, более изощренной. Но непонятно было, куда мы движемся. Кузьмин в то время играл новую волну, и туда соваться вроде ни к чему. А Круиз играл хард-рок, и это тоже забито». Конец цитаты. Летом 1983 года Алексей Романов и его звукорежиссер Александр Арутюнов были обвинены в нелегальной предпринимательской деятельности и были арестованы. Романов отделался конфискацией гитары и сбережений и условным сроком, а Арутюнов сел на 3 года. После выхода из КПЗ Алексей Романов какое-то время играл в группе СВ на бас-гитаре. Цитата. «СВ – это не просто группа, а содружество музыкантов, задававших тон в рок-музыке конца 70-х – начала 80-х годов». Конец цитаты. Через группу прошли более 30 популярных советских и российских рок-музыкантов. 13 марта 1994 года в камерном зале Детского музыкального театра имени Натальи Сац состоялся акустический концерт. В первом отделении концерта свои песни исполнял Алексей Романов. Вот одна из них. Называется она «Научи меня жить».

Один из создателей группы «Воскресенье» Евгений Маргулис после ухода из группы осенью 1980 года сменил несколько групп: «Аракс», «СВ», «Шанхай», «Машина времени». Он один из самых известных исполнителей блюз-рока в нашей стране. Создатель и ведущий телевизионной программы «Квартирник» у Маргулиса. С альбома 1998 года послушаем композицию «Снег». Ее авторы Евгений Маргулис и Александр Бутузов.

самым узнаваемым голосом группы «Воскресенье» был Андрей Сапунов. Он работал также в группе Стаса Намина, в группе СВ, в ансамбле «Самоцветы», а в 1986 году вместе с клавишником Александром Слезуновым создал группу «Лотос». Группа «Лотос» – представитель так называемого интеллектуального рока. Музыка «Лотоса» отличалась сложными аранжировками, мелодичностью и глубокими текстами. Группа много гастролировала. Записи «Лотоса» звучали по радио и телевидению. Фирма «Мелодия» выпустила диск-гигант группы «Лотос». Сейчас прозвучит композиция «Звон». Андрей Сапунов написал ее на слова Александра Слезунова. Слушаем.

0: Автором многих популярных композиций из репертуара «Воскресенья» был Константин Никольский. Его называли «голосом поколения». Он работал также в «Цветах», группе Стаса Намина, в ансамбле «Фестиваль», в группе «Зеркало мира», а потом занялся сольной карьерой. 13 марта 1994 года в камерном зале Детского музыкального театра имени Натальи Сац состоялся акустический концерт, в первом отделении которого выступил Алексей Романов. Второе отделение – это выступление Константина Никольского. Вот песня, с которой начиналось это выступление. Называется она «Мой друг, художник и поэт». Слушаем.
1: Мой друг, художник и поэт, дождливый вечер на стекле, мою любовь нарисовал, открыв мне чудо на земле. Сидел я молча у окна и наслаждался тишиной. Моя любовь с тех пор всегда была со мной.

А может быть, разбить окно и окунуться в мир иной, где солнечный, рисуя свет, живет художник и поэт.

В марте 1994 года была предпринята попытка восстановить воскресенье в его золотом составе: Алексей Романов, Константин Никольский, Андрей Сапунов, Михаил Шевяков. Никольский попытался взять на себя роль лидера, но против этого выступили остальные участники коллектива. Вот как об этом вспоминал Алексей Романов. Цитата. «Это очень непростой вопрос. В коллективе для работы надо, чтобы главным был кто-то один. Это удобнее. В случае коллегиального руководства это как бы неформальная группа. Должно быть очень сбалансированное взаимодействие по ролям. Никольский как пришел со своими песнями, так с ними и ушел. Никто не спорит с тем, что он профессионал своего дела. Однако для всех нас была важна психологическая составляющая. Группе требовалась гармония. Но ни нам с ним, ни ему с нами было некомфортно работать». Конец цитаты. Группа «Воскресенье» продолжала концертировать и выпускать новые альбомы, участвовать в рок-фестивалях. «Воскресенье» – это не группа-однодневка, о которой сегодня помнят, а завтра нет. Несмотря на то, что состав коллектива неоднократно менялся, «Воскресенье» остается культовой группой российской рок-сцены. В заключении нашей программы послушаем композицию «Не торопясь». Запись с юбилейного концерта, посвященного 30-летию группы «Воскресенье». Концерт состоялся в Государственном центральном концертном зале «Россия». Группа «Воскресенье» выступала в сопровождении симфонического оркестра.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго.
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: Это песня о бедном рыбаке, который поплыл из Неаполя в бурное море. А его бедная девушка ждала на берегу, ждала, пока не дождалась. Она сбросила себе последнюю одежду и тоже бросилась в бурное море. И сия пучина поглотила ее в один момент.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Всех приветствую. Одеваемся понаряднее, берем с собой корзинки, кошелки, денежку и отправляемся на ярмарку вместе с Марылей Радович. Колоровые ярмарки, разноцветные ярмарки. Словарь Шарулицкий, музыка Януша Лясковский.

0: В эфире радио «Рансер», с вами Анка-переводчица. «Эх» переведет сегодня, как многие уже догадались, Валерий Леонтьев. Это «Ярмарки краски».
1: Оглянуться кто не вправе, вспомнить словно сквозь сон, что нашел он

скажешь, кто-то спросит, как ты прожил век. Я стараюсь, успеваю, но нахлынет печаль. Где-то шарик мой летает, и медовый пряник тает. Ах, как жаль, ах,

В эфире радио «Рамсес», с вами Анка-переводчица. Сила на исходе. Присядем-ка на карусели и послушаем Greenpoint Orchestra, но на русском. И на сей раз «Адажио».

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Ну вот теперь с пряниками и воздушными шариками пора по домам отдыхать. До следующей ярмарки. Пишите anka@ransis.org. До новых встреч, дорогие друзья. Поводжение Джоджи Пшиячели.

0: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Лето в разгаре, друзья, и мы в программе «Зрячее сердце» решили вновь продолжить тему летнего активного отдыха. Тем более, что наш гость отдыхает активно, интересно и об этом увлекательно рассказывает. Итак, сегодня у меня в гостях Михаил Гладких из Туапсе. Михаил уже был у нас в гостях, рассказывал о рыбалке, но это было очень давно, в далеком 2014 году, а сегодня у нас новая тема интересная, это горный туризм. Итак, Михаил, здравствуйте.
3: Добрый вечер, ну или времени суток, да?
2: Да, у кого что. Та программа о рыбалке была очень интересная, увлекательная, насыщенная, но, наверное, не все с ней знакомы. Вот не так давно тоже была программа об активном отдыхе, там, и сплавы, в том числе рыбалка моя коллега вела. Давайте к горам перейдем, да, попозже. Как дела обстоят с рыбалкой вот, в данный момент?
3: После того интервью я и лодку поменял, то у меня была лодка резиновая, а теперь у меня катер такой уже стационарный, алюминиевый. Ну и экстремальные такие случаи были, что занимались браконьерством и нас поймала ФСБ. Были суды, все дела, в общем, прошли по полной программе. Это так, вкратце. Теперь мы законопослушные граждане.
2: А история, как это было? Раз это уже было давно, наверное, можно рассказывать. Как это произошло?
3: Взяли лицензию, все как обычно, но просто нужно было кого-то поймать, кого-то сделать крайним. Ну, как у нас обычно это делается, для галочки. Вот. А потом оказалось, что начали раскручивать все это дело. Мой напарник Вячеслав Васильевич, царство небесное, его уже не стало. Вот. Он в молодости что-то не поделил с начальником погранзаставы. Он на него замахивался веслом. Где-то там на проверке на какой-то или еще что-то. В общем, из-за этого было указание поймать Васильича, но что бы то ни стало. Ну, взяли-то лицензию, взяли. Но просто там был какой вопрос, что в апреле идет одна камбала. А нужно камбалу ловить приловом 49% от всего улова. А больше никакой рыбы нету. То есть, кроме камбалы, в сетку ничего больше не попадается. Ну, и у нас было 150 килограмм камбалы на борту. Это 43 хвоста, если так, под отчет. Ну, и приехали мы на берег, начали выгружать эту камбалу. Я начал выгружать с носа, с лодки. Васильич на двигателе сидит сзади на корме. Ну, я слышу, летят по берегу шаги, прыжки и орут «Стоять!». Тут все, душа в пятки. Ну, все, уже на месте преступления мы выгружаем эту камбалу. Мужики на берегу принимают. Ну, я лодку отталкиваю, а этот меня за штанину только хватит, блин. А я прыг в лодку, все, Васильич, мотор завел, и мы свалили. Ну, нас-то потом уже на причале приняли, все как полагается, с протоколами, с допросами. Начинают у меня спрашивать, где вы были? Я говорю, откуда я знаю, где мы были? Я говорю, нифига ж не вижу. Я говорю, я не могу вам сказать, где мы были. А с Васильичем договорились, что, в общем, типа он все берет на себя, чтобы никакого сговора не было, а между собой там уж как бы разберемся. Они, ну а что? Я говорю, я вообще просто типа покататься, вообще ничего не умею делать, и рыба для меня не имеет никакого, я не знаю, как она выглядит, говорю. Ну, дурачка включил. В общем, я пошел по этому делу как свидетель, не как участник. Но они видеосъемку, ты, говорит, притворяешься, что ты не видишь. Как ты мог вот так вот вообще все делать, мешки из лодки выносить, потом еще... А у меня же нож в зубах, там эти веревки, там раз это, мешки.
2: То есть на видеосъемке все это зафиксировано, как нож в зубах, как отрезаешь, на съемке все это было.
3: Да, все абсолютно зафиксировано. Ага. Вот, они мне не верили, что я как бы незрячий. Следователь начал на меня давить, типа, давай заключение от офтальмолога. Я ему показываю справку, он говорит, этого недостаточно. Я говорю, слушай, ты, по-моему, превышаешь свои полномочия. Ну вот тебе справки в ТЭК, говорю, что недостаточно. Ну, в общем, как бы, ладно, типа, съехали с этой темы. Ну, адвокаты Васильевичу вообще клеили уголовку за это дело. Ну, адвокаты вроде как отмазали, вроде как, на административку. Ну, в общем, понервничали в свое время. Ну, все закончилось плачевно, потому что Васильевич перенервничал. Здоровье у него пошатнулось. И вот в апреле случилась вот эта вот оказия. 17 апреля, помню, это все произошло. А 12 декабря Васильевича не стало.
2: То есть того же года?
3: Да, того же года. То есть у меня вот такая вот утрата. Был друг такой, наставник в рыбалке. Ну, в общем, горевал я долго по этому делу все. В общем, как-то так. Ну, а сейчас, когда есть у тебя катер, когда ты владелец, то найти себе водителя, кто поедет на халяву, проблем вообще никаких нету.
2: Катер появился после той истории уже?
3: Нет. Этот катер был задействован в этом деле. У Васильевича катер уже плохой, течет. Крым там, лодка у него постройки 76-го года. А я купил себе новый катер. С Питера я его, короче, заказывал. Питер выпускает эти лодки. Trident 450-я лодка. Вот, ну, достаточно такая шлюпка хорошая. Полтонны грузоподъемность у нее. 4,50 она длиной, 1,70 она шириной. Рабочая такая лошадь, прям хорошая, то есть как бы отличная. И устойчивая, и то, что она из сплав МГ-5, как бы морская вода ее особо не уничтожает. Она клепанная, она варной корпус у нее, то есть волну хорошо на ней, ну не течет, ничего, прям лодка классная. К ней, как говорится, никаких нареканий нету. Вот, но все равно в 18 году приключение было, вышли, вроде было тихо, начали как бы вроде ловить. Но опять же таки я не настоял, как капитан, как командир, вот, а люди как бы не очень опытные, ну и начали ловить рыбу, запутался спиннинг, начали спасать грузик. Я встал, ну и в общем развернула лодку, ударила один раз в борт и второй раз, и короче мы кувыркнулись. 9 декабря, второй день рождения, можно сказать. Хорошо, ветер был прижимной. Дул с моря, был юго-западный ветер. Аккумулятор утонул, эхолот утонул. 4 спиннинга утонуло. Ну и мы чуть не утонули. Ну, все вроде как обошлось. Доплыли, там где-то примерно полкилометра от берега мы кувыркнулись. Ну и вынесло нас как раз на ровное, на пляж. В начало пляжа, где мы швартуемся. Ну, даже вот в такой вот ситуации... У нас бедствие, так скажем, случилось. Мы воду вычерпываешь из лодки. Тут волна, хлоп, опять камней накидывает. И ты опять ее вычерпываешь. Ну, в общем, люди пришли, помогли, затащили, ну, тележку притащили. Чтобы лодку вытащить из воды, ее нужно посадить на тележку, на колеса. Вот, а потом уже ее за лебедку цепляешь и тросом вытягиваешь. Но тут лебедки ж нету. Тут уже нас человек 8 тащило. Ну, приходим мы на причал, надо ж мотор раскручивать, он водой нахлебался. Только хорошую профилактику, ТОшку провели. Вот, и начали искать, как заводить мотор. Нету шланга топливного. Кто-то воспользовался такой ситуацией и сперли топливный шланг. Тут вроде как беда такая случилась, а народ спер шланг этот топливный.
2: Из тех, кто помогал, или как это вот могло
3: произойти? Ну, а кто же знает, кто спер? Ну, кто там был? Там было человек 9. Ну, кто-то присвоил. Двигатель такой, у меня Honda двигатель, такой брендовский мотор.
2: Но все эти истории, они все-таки, оптимизм не иссякает, да? Все-таки все равно вы продолжаете активно
3: так,
2: заниматься.
3: Ну, все переворачиваются, кто ходит в море, без этого никак. Нету такого человека, который ходит в море, и что-то с ним не произошло. То ли он сапог от мотора на камень там налетел, у него там редуктор потек, там, то ли перевернуло его там, то ли вывалился из лодки там, то есть, ну, историй всяких много, потому что вода, горы, то есть активный отдых, самое главное это техника безопасности. Если что-то там где-то профукал, все, это все не шутки, то есть на первом месте должна быть техника безопасности. Вот, а это все приходит с опытом и с годами. Тем более, даже если ты чем-то опытнее становишься, тем ты начинаешь пренебрегать техникой безопасности. Ну, тут тебе, как говорится, Всевышний преподносит подарок какой-нибудь в виде там...
2: Напоминает, да, то,
3: что... Да, обязательно, обязательно. Если ты что-то там забыл, что-то там начинаешь, да я там, как говорится, Ну, в общем, обязательно прилетит оплеуха какая-нибудь или с какой-нибудь стороны.
2: Нет, ну, мне была, конечно, история, ну, в Анапе отдыхали, вот, безобидная, конечно, история с гидроциклом. Ну, в 21-м году мы отдыхали, первый опыт был мой на гидроцикле, причем за рулем гидроцикла. Попался опытный инструктор Расул, он из Кавказа. То есть, то, что слепая, не смутила абсолютно, все было хорошо. Вот в одной из программ я тоже рассказывала. Прокатилась за время отдыха раз 5, и все отлично было. Ну, в 22-м году мы отдыхали, того инструктора не было, но фирма та же, а уже другой инструктор, Женя, очень испугался, что слепая, потерлась и хочет прокатиться, как бы думал избавиться. Приходите завтра, приходите через день, конечно, лучше не приходите вообще. Вот. Но в итоге, когда уже оплатили, и деваться ему некуда стало, да, повез. То есть я за рулем, инструктор мне говорит, изначально, как бы, когда садимся на гидроцикл, да, он с берега это вывозит на более-менее глубокое место, а дальше я ему объяснила, что вот как мы до этого действовали, да, что, то есть, давайте команду куда, право-влево, там, газуй, не газуй, и все будет нормально. Вот. Ну, как бы он вроде понял, мы поехали, вроде все ничего. Потом я его кликаю, он не отзывается, и у меня паника. Я, видимо, я из-за этой паники, я слишком вправо накренила гидроцикл, сама не заметила, как я оказываюсь в водичке, уже это сам болтаюсь, продаю, ну, естественно, одет жилет на мне, болтаюсь вертикально, ну, даже испугаться не успела. А он, слышу, так отъезжает гидроцикл. Думаю, нормально, он меня оставить решил, что ли, здесь. Везти не хотел. А он говорит, с другой стороны подъеду, тебя заберу. Так ладно, он подъехал, но ну, я такая далеко не худая, и затащить меня в воде на гидроцикл, это было гораздо хуже уже, чем на берегу мне сесть. В этом году снова еду в Анапу. Надеюсь, что прокачусь снова на гидроцикле.
3: Ну, чтобы не вылететь с гидроцикла, могу тебе подсказать несколько фишек таких. Ты на нем должна сидеть, как на лошади. Ты его чувствовать должна, ты в такт волнам должна подпрыгивать, ты не ловить должна волну задницей на этом гидроцикле, а ты, когда волна, ты подпрыгивать ногами должна себя корпус выталкивать, то есть в такт волнам, вот, и ты всегда должна быть вот в таком, ну, не плюхнулась задницей на сиденье и сидишь просто, ты должна руль держать четко в руках и ногами себя страховать, как бы, насчет вот этого. Ну и чувствуй ветер, ты же на ветер идешь, у тебя волна, получается, тебе в лоб, в нос. Вот эту волну, получается, носом режешь. А если ты чуть-чуть отклонение, дифферент дала, там, ну, градусов там 40-45, у тебя, получается, волна боковая. Вот при боковой волне ты можешь улететь. Поэтому лови волну всегда носом. Либо ее режь чуть-чуть вдоль, вот так, волну поймала, и на волне едешь. Тогда ты никогда не вылетишь с гидроцикла. Ну, это чувствовать просто надо. Ну, я катался на гидроцикле, я Ямаху 180 лошадей, я ее разгонял до 137 километров на воде. Выжимал из нее вообще все, что можно было. Но я инструктора потерял, то есть я заложил вираж, у меня инструктор улетел с гидроцикла. Но там чека предохранительная на двигателе стоит, и когда инструктор вылетает, эта чека цепь зажигания прерывает, и мотор глохнет. Ну, я слышу, он плюх-плюх-плюх, я дугу сделал, к нему подплыл, он обратно залез. Нифига ты, говорит, вообще. Я говорю, ну да. То есть, да, мы как раз в Геленджике были, ездили.
2: А реакция инструктора нормальная была, что слепой человек хочет прокатиться? То есть...
3: Ну, абсолютно. Я ему просто говорю, я руки на руле, ты мне на локте, говорю, ну, пальцами. Ну, мне же не говорить, куда, лево, право. Ты, говорю, мне просто ложишь пальцы на локте. Ну, чуть раз-раз подрулил. Своими руками он подруливает меня. То есть он толкнул меня, раз, я оп, оп, все, я буйки сам выхожу, сам из этой всей линии. Ну, все, буйки вышли, что там? Голов нет на горизонте, он нету. Ну и все, я уже полный газ гидрику даю, и все, и поперли куролесить.
2: Понятно. Вот такие впечатления, да, в отдыхе. Главное, чтобы все закончилось хорошо и чтобы, в общем-то, приключений было как можно меньше. Ну, если бы они и были, но более-менее кончались неплачевно, а все-таки как-то заканчивалось все более-менее хорошо, без травм, скажем так. Для тех, кто ту программу, может быть, о рыбалке не слышал, и для тех, кто, ну, ослеп, может быть, недавно, но до этого активно жил, то есть коротко, как ловить, на что ловить?
3: Нету методов. Как я могу сказать, какие методы? Потому что на каждом водоеме свои методы. То есть морская рыбалка – одни методы, речная рыбалка – другие методы, прудовая рыбалка – другие методы, озерная рыбалка – другие методы.
2: Все-таки ты с морской рыбалкой дело имеешь, поэтому...
3: Ну, в принципе, ловля на спиннинг, опять же таки, можешь ловить в отвес. То есть груз там у тебя большой, ну, грамм 50, допустим. У тебя привязан самодур. Это 10 крючков, блестящих там бусинки. То есть ловишь ставриду. Глубина от 15 до 50 метров варьируется. Если ловишь карася, уже другую оснастку вешаешь. То есть берешь ультралайт спиннинг, ну, буллер цепляешь маленький, туда офсетный крючок подцепляешь, как бы. Вот, либо тирольская палочка идет, отводной поводок. Там рифы, ну, грузик 5 граммов может быть. Ультралайтом ты его можешь там 10, чтобы ты его мог забросить и наживку протаскивать. Это что такое тирольская палочка? Это такая палочка где-то сантиметров 10. На одном конце груз идет и пошла пластмасска запаянная. На другом конце петля идет, куда цеплять. И внутри тирольской палочки вот эти вот воздух. И груз он всегда стоит. Ну и подрывается он легче за счет того, что у него воздух в трубке. Ну и ты когда делаешь потяжку, твичинг это называется, ты делаешь когда, то грузик выпрыгивает из этих. Мало шансов, что, допустим, если пулю цепляешь, у нее больше шансов застрять в рифах, там, в водорослях. А тирольская палочка, она выпрыгивает. Такие вот способы.
2: Ну, я думаю, если вдруг будет вопрос, если у человека, который недослеп, и вопросы будут, я думаю, что контакты можно будет передать и связаться.
3: Если... Ну, я думаю, если слепой человек пойдет рыбачить на море, он пойдет не один рыбачить, правильно?
2: Не, ну да, да, конечно, да.
3: Он пойдет со зрячим рыбаком, и этот зрячий рыбак ему все настроит, все сделает, может, даже и закинет. А ему останется только намотать катушку, ну, если он чайник полный. То есть, а потом он уже начнет, если ему интересно, уже узлы вязать, там, снаряжать спиннинг, там, леску продеть правильно. Такое вот все. Ну, да, это да. Все надо делать, это не на рыбалке. Этим надо тренироваться, да, когда зима, рыбалки нет. Вязать эти крючки, там, узлы, там, вот. Ну, все равно, допустим, вот я, уже опыта у меня фиг знает сколько, а где-то маленькая петля, где-то там, что, я могу, блин, долбаться полчаса, вот эта леска, продеваешь там языком это, трогаешь это все, зрячий взял, чик, и продел. Я могу возиться с этим долго, вот, а он, ну, да мне проще, слушай, ну-ка в день быстро, там, он раз вдел, все, ага, все, я дальше уже сам. То есть, как бы, понимаешь, ну, без глаз мы проигрываем в любом случае, то есть, дольше ты все делаешь, тем более, если вот эти вот тоненькие, сейчас вот эти супермодные вот эти спиннинги, там, леска 0,16, 0,18, она такая волосинка, где-то куда-то надо ее продеть, там, ну, блин, это уже геморрой. Проще зрячему дал, он тебе быстренько раз-раз сделал, и все.
2: С рыбалкой понятно. Рыбалкой занимаешься ты уже давно, уже опыт у тебя серьезный. А горы как появились в твоей жизни?
3: Да в горы я тоже давно хожу. Я как в Туапсе приехал, так и палатки там, все. Нет, ну, серьезно в горы я попал в такой поход на Фишт, Аштен, ну, это Лаганаки. Фишт – это обратная сторона сочинского курорта, да? Дикая сторона, со стороны Майкопа заезжаешь, там партизанские поляны, ну, откуда мы восхождение совершали. То есть высота 2800 уже, а когда здесь, допустим, возле моря там 30 градусов, ночью там 20, а там в горах до плюс 2, может быть, ночью на такой высоте. Уже луга идут такие, ну, альпика это называется, когда трава такая вот густая, и она там выше 30 сантиметров. Ну, там растения другие, там деревьев уже нет. Там с дровами вообще проблема на такой высоте. То есть берешь с собой газ в баллончиках, горелки, ну, чтобы приготовить там, кушать, чай скипятить. Ну, пьешь из любой лужи. Уже ледники, уже таяние, вот это все. Вот и воду пьешь, она такая вкусная. Особенно вот идет жара. А пить-то много нельзя. Если ты много выпьешь, то ты уже просто, ну, не сможешь идти. Вот, выпьешь, и мне вода потом снится, блин, долго, как я ее пью. Потихоньку цедишь ее там, ну, грамм 50 ее так раз, по рту погнял, проглотил. Потом опять, ну, в общем, потихонечку пьешь, не напиваешься. Вот, ну, а как пришел к этому всему? Ну, как, ну, все ходят, бардовские вот эти фестивали, тусовки. Ну, я еще на гитаре играю, пою, вот, в бардовских этих фестивалях участие принимаем. Даже уже и сами, бывает, организовываем, принимаем участие. Ну, у меня аппаратура, я, бывает, организовываю фестиваль, снабжаю его аппаратурой, привожу, вот, и мы генератором ее запитываем, и у нас проходит фестиваль в мою аппаратуру. Собственно, оттуда и появляются знакомые, но знакомые – это знакомые. Хорошо, когда, как говорится, фестиваль, там, пьянство, там, все дела, о, братан, там, все дела, да-да, все, пойдем, возьмем а потом про тебя просто забывают. Ну, ты ж обуза, все равно ты не видишь. То есть очень трудно себе найти, кто тебя возьмет. Потому что никто, во-первых, не хочет брать ответственность. Надо быть и спортивным, подготовленным, уметь делать все. Ну, и палатку поставить быстро, там, и рюкзак сложить, снарядить, как бы. И, в общем, мы тормозим, грубо. Незрячие, мы реально тормозим, то есть мы идем, ну, медленнее. Если, допустим, девочка 55 килограмм, 60, и у нее снаряжение там 15-17 килограмм, она взлетает на эту гору. А, допустим, я, у меня рост 1,70 м, там 1,68 м, вот, и я вешу 88-90, плюс у меня 17-20 килограмм снаряги. И я за этой девочкой хрен успеваю, потому что я... Ну, раньше занимался пауэрлифтингом, а эта сила такая взрывная. То есть мышцы перестроены на взрывную силу. Я приседал, у меня был самый такой рекордный вес. Это 180 присед у меня был со штангой. И мышцы просто, ляжки начинают резать до такой степени, что ты просто падаешь на жопу, ноги кверху поднимаешь и начинаешь вот это вот трясти, вибрацию делать. И думаешь, девочка, блин, ну сучка крашеная, блин, елки-палки. Ну, по самолюбию бьет просто.
2: Что девочка опередила такая?
3: Девочка обскакала тебя, блин, как я не знаю. Да, просто вот, ну, реально. Ну, просто девочка, она, допустим, обычная, даже не спортивная. Во-первых, она зрячая, она камни видит раз-раз-раз. Во-вторых, у нее вес. Какой у нее вес, да? И плюс она не занималась вот этой вот. Вот, и с тех пор вот я начал заниматься. Ну, как заниматься? Опять же таки, нужно бегать, сбросить вес. Беговая дорожка – это все равно не то. Нужно бегать по стадиону, это

0: сильнее, выносливее его. Вот. А со спортсменами, с бегунами, ну, я уже как бы получаюсь для них, ну, обуза, со мной неинтересно. А именно вот найти такого, чтобы был примерно на уровне, там, лидер должен быть сильнее. То есть лидер, он тебя ведет за веревочку, то есть ты на веревочке 30 сантиметров, плечо к плечу. Потому что поначалу бегали, у меня был лидер хороший. Я его пускал на 1.5 метра вперед. Ну, а это как бы недопустимо по правилам. И получилось так, что мы бежали по трассе, и у меня соскакивает левая стопа на бровку. Я наступаю, и у меня стопа супинирует. Хорошо, что я тоже когда-то занимался голболом достаточно серьезно. Вот, и я просто сделал кувырок через левое плечо, через спину и на живот, погасил инерцию. У меня ни одной царапины, но зато растяжение голеностопного сустава. Не вывих, а растяжение. Я его растянул, травмировал, потом восстанавливался долго и нудно. Хорошо, что массажист еще тоже, я с тонкости знаю, как это все делать. Плюс еще пацаны подсказали. У нас есть группа массажистов в WhatsApp. Алексей Матросов заведует этой группой. Много мне там советов подавали, как восстанавливать после травм. Прям я благодарен ребятам. Советы были такие дельные, достойные.
1: А группа — это именно недорогие массажисты?
0: Это группа, кто заканчивал Кисловодский медицинский
1: колледж. Понятно, то есть наши все, ага.
0: Ну, понятно, что разных годов.
1: Да.
0: Но такое вот сообщество есть. То есть мы передаем там пациентов, ну, бывает, люди приезжают на курорты там и ищут, допустим, кто там, что там. Ну, специфика незрячего массажиста, она, я вам хочу сказать, отличается от зрячего. Ну, Кисловодская школа, она, конечно, сильная школа, довольно-таки сильная. Поэтому хорошие у нас массажисты, классная у нас база.

0: продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях
1: Михаил Гладких из Туапсе.
2: Что нужно для того, чтобы пойти в горы? Да? Начнем с того. Во-первых, одного желания мало.
1: Маловато будет.
2: Да, будет очень мало. Если это приходится делать на периферии, где этого нету, ничего не организовано. Понятно, Питер, Москва, там у них вот есть Ваня Ерхов, да?
1: Ну
2: вот
1: да, блогер, незрячий, это да.
2: Вот да, он там с пацанами, с тренерами, с какими-то там у него друзья или что. Они на машине, ну и он там выбивает деньги, там спонсорство, блогерство, вот это все, да, их и спонсирует, mm-hmm. можно сказать, на руках. Заносят на эти горы, как бы, да, тут и лидер у него есть, и бегать ему есть с кем, как бы, и машина под задницей, взяли, поехали, куда надо. И плюс еще бабки им дают на это дело. А когда ты один, ну, как говорят, один в поле не воин, ну, оказывается, воин, еще и какой. Да когда у тебя есть целеустремленность, плюс ты еще должен хорошо ориентироваться, ходить с тростью, ты должен ориентироваться как? Ты должен приехать в абсолютно незнакомый город, и тебя это должно не пугать, из пункта А в пункт В, Г, Д, Е, там, и Я приехать, да? То есть тебя не должно это пугать. То есть ты не должен бояться пространства. Это первое. Ну, второе, материальная независимость должна быть. То есть ты должен работать, у тебя должны быть деньги на все эти развлекушки, потому что это все стоит недешево. Надо приобрести снаряжение, надо купить хорошую трекинговую обувь, кроссовки, надо купить хороший спальник, надо купить классную палатку, чтобы она была и легкая, и прочная, держала влагу. Надо купить хороший рюкзак, надо купить два комплекта термобелья, один активный комплект, другой пассивный. Каремат тоже должен быть хороший.
1: Что должен быть?
2: Каремат, ну коврик туристический. Ты же должна где-то спать. Ставишь палатку, раскидываешь коврик, ты залазишь в спальный мешок. Еще должен быть плащ, пончо он называется. То есть как бы ты должна накрываться им полностью сверху, с рюкзаком. Вот ты просто как палатку. Ну, допустим, тебе надо идти, а идет дождь. А сидеть вариантов нету. То есть тебе надо идти. Ты накидываешь это пончо сверху на все, на рюкзак, и идешь. Ну, одежда уже, форма одежды, ну, уже чего хочешь, то и, как говорится. Я, допустим, когда идешь, одеваешь активное термобелье, ну, и шортики какие-нибудь там, и футболочку. Или маск-халат, вот я люблю, ну, камуфляжная одежда. Она не так пачкается, если испачкалась, она не так видно. Если надо постирать, ты ее бы постирал, и он быстро сохнет. И костюм, еще берешь мембранные брюки, там мембранная куртка, ну, если вдруг что-то похолодало, ну, и пуховочка, пуховичок такой должен быть, то есть, чтобы вдруг там. Да, и по технике безопасности в снаряжении обязательно должна присутствовать аптечка, отдельная такая сумочка, она должна находиться где-нибудь сверху, мало ли что случится. Ну, аптечка по стандарту, то есть перевязочные материалы, там перекись, йод, ну и ну что, индивидуальные там таблетки какие-нибудь, спазмолитики там, обезболивающие. Вот, ну, по своим, как говорится, потребностям, там, может, капли глазные, может, мазь какая-нибудь там от опрелости, там, допустим, или глазные капли там. Аптечку можно фаршировать по максимуму, потому что это техника безопасности. Оно может и не пригодиться, но пусть лучше оно будет. Лучше взять меньше еды, но нафаршировать аптечку.
1: По поводу еды, какие-то есть особенности?
2: По поводу еды отдельная тема. То есть тебе нужно сначала найти, с кем идти в горы. Как правило, ты находишь, кто ведет группу за деньги. Это походы коммерческие. То есть вот я ходил в Крым, это коммерческий был поход, но я не знаю, как он меня взял, я не знаю человека вообще, и он меня не знает. Он вообще первый раз сталкивается с незрячим. Вот, и мне нужно его
1: убедить все-таки взять.
2: Сфокусировать на том, как, что. То есть это должен быть ну, толковый такой инструктор, внимательный. Вот, он меня взял, потому что мы ходили в Крым в мае в том году, ну и в связи с нашей вот этой СВО люди не поехали, побоялись. Ну и самолеты отменили, как бы, ну а мы тут как бы поближе. Мы просто взяли, на поездах поприезжали, вот, и нас было 3 человека. Вот, и мы сделали хороший поход. Четырдак, восхождение было на верхнюю плато Четырдак, и вышли мы в поселок Рыбачий.
1: А 3 человека, то есть ты один был незрячий?
2: Да, весь я, конечно. Я был один незрячий. Это был коммерческий поход. То есть я платил деньги инструктору за то, что он меня водил. А инструктор уже собирает еду. То есть он делает развесовку, сколько ты съедаешь в день. Все эти кашки, все эти шоколадки, там, курага, там, орешки, там, сало, паштеты. То есть он меню составляет на неделю. Еда у тебя получается там пакет, грубо говоря, ну килограмма 4 еды. Ты приезжаешь, он тебе дает пакет. Это значит, ты отдаешь деньги за то, что он собирал, покупал этот пакет, и отдаешь ему деньги за то, что он тебя водит. Ну, сейчас это модно, коммерческие вот эти все походы.
1: Получается, в этом походе был ты, инструктор, и еще один человек, который
2: и просто... Тоже... Да. Да, то есть было вот так. Он говорит, если бы было больше людей, то я бы тебя не взял, потому что на меня нужно много внимания. Ну, если бы я, допустим, у меня был бы сопровождающий, допустим, дружбан мой, да, там, или девчонка какая-нибудь зрячая. Без проблем, да? Вот у меня есть девчонка зрячая, с кем я иногда хожу в горы. Она меня водит классно. Но она знает, как что. То есть все равно, как бы, без глаз в горах делать нечего. Вот честно скажу. Тебе все равно должны там куда-то реально там, да, блин, в туалет сходить, и то уже элементарно. Куда ты пойдешь? Тебе надо все время водить. Потому что там можешь улететь. Там трость — это не трость. Это уже, да, это уже горы. Там куда-то запнулся, то еще что-то. Ну, нереально. То есть у тебя все время должно быть сопровождение. Как бы ты там не ориентировался. Супер-пупер, а тут уже вот. Как
1: вот бы. По поводу Крыма, вот подробнее расскажи про этот поход.
2: Поход был...
1: Длился неделю, так?
2: Ну да, поход длился 6 дней. Я приехал в Севастополь, там я потусил, погулял чуть-чуть, у меня там есть знакомые, может, ее все знают, Оксана Серединская, она тоже массажистка, она сейчас там живет в Севастополе. И мы, значит, с ее мужем, и она, мы там гуляли, тусили по Севастополю, потом я, значит, поехал в Симферополь, встретился с ребятами, вот, и мы поехали. Я же не помню, откуда мы сделали восхождение, как называется, от село, но первая наша плата, это была Четырдак. Верхняя плата Четырдак. Мы там делали первую ночевку, лазили по этим, по пещерам азирские там, или какие-то пещеры, по-моему, азирские. У меня даже фильмы есть, я вот делал фильмы, у меня есть это, видеофильмы, как мы там лазили. Но первая часть, как мы гуляли по Севастополю, она загрузилась у меня на страничку ВКонтакте. А вторую почему-то большие файлы не стала грузить в ВК. И, в общем, я не знаю, если вдруг кому интересно, то можно как-то поделиться всем этим делом, всем этим. И на Яндекс.Диск там тоже, он весит много, платная какая-то там что-то тема. В общем, все стало гораздо сложнее. Раньше было проще вылить большую информацию. Ну и вот шестидневный поход у нас был. Хорошо, мы так весело ходили. Илюха, инструктор, у меня впереди. Я на веревочке у него. Это когда в гору. Кстати, спускаться гораздо сложнее, чем подниматься. Как ни казалось бы, да? Но спускаться, колени вылетают. Я кувыркался там с рюкзаком, летал там. Ну вот буквально там ствол мокрый. Ты такой, ух, одна нога у тебя пошла по стволу. И ты, короче, делаешь такой кульбит с рюкзаком. А тут обрыв. Ну, в общем, я несколько раз нормально так улетал. Хорошо. Но, опять же таки, моя физическая подготовка. Хорошо, что я вот спортивный все время образ жизни у меня такой. Это спасает, конечно, когда ты подготовленный. Ну, не мастер спорта, там, чего-то, но все равно, как бы, занимаешься там физкультурой и, как бы, достаточно в хорошей физической форме. Вот, поэтому, как бы, это спасает. Так что, если вы идете в горы, вы незрячий, вы должны быть спортивным, подготовленным, растянутым. Если вы падаете, то вы падать уметь должны, чтобы вы не, ну, группировались в воздухе уже. То есть не на земле группировались, а в воздухе, до того, как упали. Это очень важно для походов, для таких. Ну, это уже походы такие серьезные, потому что в день 20 километров, плюс еще перепады. Ну, в Крыму низкие перепады, там 1500. Ну, набираем 600 и до 1500. Потом опять скидываем там до 500. Ну, ночевку делаем внизу. Опять же таки, проводник знает, где эти места ночевок. Там кострище, там родник, там вода. Все у него это в навигаторе прописано. Маршрут просто так не идешь. Ну, то есть человек знает, куда он идет, где вода, где дрова, где кострище там, где помыться, где лагерь поставить. Ну и, естественно, он знает. Он как экскурсовод, он травит байки, рассказывает всю дорогу про то, про сё, как бы. Но у нас Илюха был так не очень многословен. Ну, девчонок не было. Были бы девчонки, он бы был бы многословен. Когда девчонок нету, ну что ему перед нами-то павлином там распускаться? Вот, были бы девчонки, была бы ситуация другая. Ну, а так мы поугарали, чисто мужская такая компашка у нас, классно. Ну и для них опыт, ну и для меня опыт, потому что я, ну как, взять вот решиться совершенно с незнакомыми людьми куда-то вообще пойти.
1: Ну да, это риск, конечно.
2: Да, это риск, определенный риск, да, и ты должен как бы быть готов, ну мало ли что может произойти и вообще, может не понравится, как ну, там пошутили там над тобой, то есть как бы, ну то есть ты должен быть достаточно...
1: Если человек обидчивый, да, обижается на каждую ерунду, то вот...
2: Да, то лучше, да, если ты, да, да, если ты обидчивый, да, ну климат в туристической группе, соответственно, должен поддерживать, ну, командир, кто ведет, да, и могут быть случаи всякие, там, кто-то начинает, о, я туда не пойду, там, я там останусь, все, это не обсуждается, потому что тебя ведут, уже все, никаких там, ну, либо посоветовались, там, либо, ну, никаких вот этих вот капризов, там, ой, я нести вот это не буду, помогите, я девочка, там, или, ой, я там еще что-то, мне надо вот это, ну, как-то тоже перекладывать. Потому что там каждый грамм, каждый сантиметр, все учитывается. Потому что идти много, подъемы, восхождение. Ну, рюкзак легчает с каждым днем, потому что мы же поглощаем еду. Уже все как бы легче. Обувь должна быть хорошая, чтобы не натерла ни ноги. Желательно обувь покупать. Ну, купили перед походом, и вы должны ее разносить где-нибудь, там, побегать, попрыгать, походить в ней, а потом идти в горы. Нельзя ходить в обуви с нуля. То есть она должна сесть по ноге. И должна быть она немножко просторная, чтобы пододеть еще термоносок, ну, два носка. То есть она должна влазить, два носка обувь должна быть хорошая, трекинговая. Ну, кроссовки, в принципе, можно в пределах от 7 и до 30 тысяч кроссовки. Вот представь, это на снарягу сколько надо денег потратить. Плюс надо потратить деньги на дорогу, на билеты. Ну, снарягу покупаешь, это как бы ты ее покупаешь надолго. Она достаточно долго служит, если брендовские вещи. То есть это не одноразовое, да. Ну, либо на прокат брать. Ну, лучше, когда свое. Когда свое.
1: Ты покупаешь свое?
2: Ну, конечно, у меня все свое, абсолютно. Я не люблю брать в прокат вещи. У меня хорошая профессия, я зарабатываю, как бы, поэтому я могу себе позволить. У меня все брендовские вещи, все у меня свое, короче, вся снаряга. Она притертая, она уже мной, как говорится, испытанная, я уже за нее уверен. Плюс билеты, дорога, плюс на питание, плюс инструктору. В общем, вылетает в кругленькую сумму. То есть это уже, так скажем, не ВОСовская система, где...
1: Ну, понятно, где все платили, привезли,
2: да,
1: увезли.
2: Да, где привезли, увезли, жопу потерли, там, как говорится, все. Вот, и тут уже приходится быть как все, как обычный человек полноценный. Все должно быть у тебя не хуже, чем у других.
1: А примерно, вот если говорить о стоимости вот такого похода, примерно в какую сумму это может обойтись?
2: Сам поход?
1: Ну, все в целом. Вот.
2: Но все в целом. Я ж не могу сказать, допустим, нет, ну, хорошо, откуда вы будете ехать в Крым, да? То есть я могу сказать, сколько вот сейчас, на данный момент, вот 20 тысяч надо отдать инструктору. Плюс на еду где-то уходит, ну, рубля 4. Ну, грубо 25 нужно слить инструктору за вот этот вот поход. То есть оно вам надо? Вот это лазить по горам, бить ноги, выворачивать...
1: Нет, вот хорошо, оно вам надо, да.
2: Еще за это платить.
1: Ну вот я к этому хотела передать. Я думаю, что какой-нибудь слушатель, да, слепой сидит на диване, слушает, вот зачем это надо? Слепому в горы зачем? Да, вот я не попрусь подумать, да? Мне это не надо. Вот зачем? Вот для тебя это что? Что тебе это дает? Вот насколько это...
2: Ну, во-первых, физуха. То есть ты там выкладываешься, ты там работаешь. Ну, как... Если б видел, был бы в армии, честно. В армии где-нибудь точно на СВО или еще что-то. Потому что мне это все нравится, мне это как бы все прикалывает. Все эти походы, лазание, спорт, там, либо каким-нибудь егерем, там, или не знаю. Ну, в общем, это надо любить все это дело. Просто зрение ограничивает, реально. Вот, а как бы физуха, да, раз. А ощущение, ну, ребята, ты настолько перезагружаешься, Я потом пациентам такую энергетику вливаю, они приходят ко мне на процедуру, я вот поход схожу, с меня энергия просто прет. Мне работать как бы интересно. И вот понимаете, вот ты на 3-4 день в горах, вот такое ощущение, как будто ты видеть начинаешь. И когда вот место хорошее, чистое место, ну, где вот не бухают, где не курят, именно природа, да, вот прям чувствовать начинаешь, вот ты ложишься, и как будто под тобой вот такой воздух вот гуляет, вот как ты вот в газировку в какую-то голубого цвета вода, и газировка такая, вот ты представляешь, она пузырится, и тебя аж поднимать начинает, ну, такое вот ощущение какое-то, вот когда глаза закрываешь, ну, блин, я не знаю, но это ощущение, ну, просто непередаваемое. Это такой кайф, вот, когда ты сливаешься с природой. Это реально кайф просто. Особенно, когда ты попадаешь в какое-нибудь место, где мало ходят, ну, где такие девственные места. Ну, их же сейчас все меньше и меньше. Вот, и когда ты попадаешь, когда там никого нету, когда ты голый можешь в речке скупаться там, и тут же из нее попить воды, без всяких там кипячений, там, таблеток там. Ну, блин, это кайф. Это просто кайф.
1: Здорово, конечно, да. Расходы все, подготовка долго, все это оправдывается. Ты чувствуешь, что все это было не зря.
2: Ну, для меня лично, поехать в крутой отель и оставить там 100 тысяч, допустим, за путевку, ну, для меня это абсурд. Ну, для кого-то абсурд, допустим, пойти в горы. Да ты что, блин, нафиг, я лучше пойду в отель, буду проходить процедуры там, плавать в бассейне, у меня там биде в номере будет там и все дела, да. Ну, для меня это абсурд. 2 недели в отеле потратить там 100-150 тысяч или поехать в Турцию куда-то, в этот курорт, где эти бассейны. Ну, для меня это абсурд, вот реально. То есть я ни за что, даже если мне предложат бесплатно поехать в отель и пойти по какому-нибудь экстремальному маршруту, и меня будет вести сопровождающий, и я отдам там 50 тысяч, я выберу второй вариант.
1: Понятно. Инструктор описывал, да, то, что проходили, вот, да, тут какое-то представление, да, ну, пещеры эти, тоже, наверное, своеобразное ощущение было, да, когда вы находились в этих пещерах?
2: Пещеры, там был, во-первых, экскурсовод был в этих пещерах, то есть, так скажем, пещерный человек, пещерный экскурсовод, который там работает на пещере.
1: Ага, именно в пещере.
2: Это был человек с спелеологическим образованием, вот, конечно, он все знает про пещеры, про слои, про эти сталактиты, сталагмиты, но их можно было потрогать, пощелкать по ним, побумкать там, ну, то есть, как бы, все там, ну, интересно. Как бы пещеры, да, тоже можно, ну, не зря, чем там то голову наклонить, там, то стены потрогать, там. Все это как бы интересно. Поэтому классно.
1: А в этом году планируете что-то подобное?
2: Я готов и морально, и физически, хоть куда. Вот ищу себе, как говорится, я вот это заряжаю, ну что, кто, кого, куда. Вот тут у меня ребята в отпуск должны пойти. Вроде как хотим на Джилусу пойти, это северная сторона Эльбруса. Хотим туда. Ну, у меня нету планов на Эльбрус подняться. Ну, что там, снег вот этот вот. Ну, мне это... Мне главное вот это вот слияние с природой, как бы. А покорять Эльбрус и там... Ну, вокруг Эльбруса полазить, там, на немецкий аэродром на этот сходить. Там эти каменные грибы, там, источники разные. Всякие нарзаны вот эти вот. Вот в них покупаться, воду попить. То есть, как бы, ну, пожить в горах там недельки-две. Я вот с удовольствием бы просто. Вот, кто хочет... Вот, у меня тут есть как бы знакомые инструктора. Если вдруг собрать группу какую-нибудь, там, ну, кто захочет, можем кого-нибудь из инструкторов напрячь, нанять и пойти. То есть, если кто хочет. Но, опять же таки, я обращался к спортсменам, к московским, ну, там, по голболу. Вот я им предлагал, говорю, что вы хотите? Они, о, да, это же надо платить. То есть, все, они же привыкли ездить на соревнования, они же деньги ни за что ж не платят. О, это ж надо платить, это ж из своего кармана. Не-не-не-не, мы никуда не пойдем. То есть все, у людей уже барьер. То есть он не хочет платить из своего кармана. Все, это
1: то есть убирается все, что халява, она человек не привыкает.
2: Люди разбалованные вот в плане вот этого. То есть чтобы я потратил на отдых, ну, его воспитывали с мальства, их везде там возили, спонсировали им там это все. А тут надо ж как это, из своего кармана все это платить, доставать. Вот, как бы так. Ну, у меня сейчас руки развязаны, я уволился с санатория уже год, даже больше, вот уже второй год пошел, как я не работаю в санатории. В Газпромовском я работал в санатории Ямал, это Небук, поселок. И поэтому я смогу теперь ставить график себе. Пациенты у меня приходят домой, потом я могу куда-нибудь поехать.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях
1: Михаил Галких из Туапсе. А вот по поводу фестивалей, про фестивали мы вот затронули тем фестивали, да, и от не ушли. Что за фестивали? Ты их проводишь или кто-то проводит, как это все?
2: Как правило, фестивали у нас вот проводят, ну вот, в Радужном, допустим, у нас вот Лермонтова. Вот, у нас организовывают, там аппаратуру привозят, сцену ставят. Мы принимаем только там участие. Я организовываю, у меня вот где катер стоит, лодка. Ну вот, я привожу свои колонки, мы играем на пляже концерты. Ну, я кого-нибудь там зову, приглашаю из музыкантов. Ну, допустим, какого-нибудь гитариста. Вот, я сам на гитаре играю. Группы нету, но как бы сольную свою программу мы прогоняем. Ну, часа на 3-4 у нас концерт получается. Плюс, если где-то нужно, вот мы организовывали фестиваль под Лаганаками, Хамышский поселок, там на речке, на Белой. Вот у нас там есть один деятель, майор в отставке ВВС, Игорь Жарко. А он вообще как бы занимается, он поет по кафешкам, по гостиницам. И у него там своя там группа небольшая, там у него жена гитарист, он гитарист, а к ним уже там присоединяются. Ну, я привозил туда свою аппаратуру. Был генератор малой мощности, и мы ее благополучно спалили. Я сказал, все, ребята, аппаратуру я больше возить не буду. Потому восстанавливал я ее потом сам. Вот, ну, сейчас вроде Игорь купил хороший, мощный генератор, но все равно аппаратуру я уже не вожу. Я ее возил несколько раз, мы в Горячем Ключе организовывали фестиваль под Горячим Ключом, инженерная щель. А у них аппаратура была хуже. Я привез свою турбосаунды Milan 15M колонки. Киловаттные они, активные. Ну и они чистенькие, звук такой прозрачный. У нас и толпа пришла, мы там как начали на бардовском фестивале, и рок там пошел, и рок-бам. Все, в общем, не а тебе, вы че, вы там не по теме. Вот, так смотри, говорю, зато у нас весело. Смотри, как люди веселятся. Говорю, зачем нам тема? Нам, чтобы душа развернулась. Аккордеон пошел там уже, и все. Ваня там Слесарев, он вообще виртуоз, он консерваторию заканчивал. Он одной рукой на аккордеоне, другой на синтезаторе. Блин, там вообще зашибок просто. Он настолько играет виртуозно, что саксофон у нас там. Ну, классно. То есть фестивали проводятся у нас. Вот в августе планируется фестиваль. Вот Игорь будет в Хамышках собирать.
1: Ну что ж, еще к концу программы хотелось спросить такую вещь. Да? Отдых без шашлыка, как бы он тоже не отдых. Вот как-то мы давно общались, ты говорил, что умеешь вслепую готовить шашлык. Вот, может, тоже поделишься каким-то секретом. Как это возможно делать и что для этого нужно? И доступно это для нас, ну, в принципе, для слепого человека? Или...
2: Ну что для этого нужно? Ну, для этого нужен костер.
1: Можно это сделать или нет?
2: Да, можно сделать доступно. Просто нужно правильно построить мангал для начала. Ну, если ты на шампурах делаешь, вымерить стенки мангала под шампура. Желательно делать мангал такой, подковой, как бы, из камней выкладываешь. Высоту репетируешь, примерно высоту выставляешь, какая там, чтобы была от земли. Ну и все, костер разводишь, угли прогорают, ну уже сантиметров там 30, чтобы от углей был, чтобы не летело туда ничего. Ну или 20, там в зависимости как жар, как что, там уже по ходу. Если ты два раза пожарил шашлык, то уже все, уже на третий раз ты уже будешь интуитивно знать, как примерно, что должно. Вот у тебя водичка должна быть. Ну и если кто-то с глазами, то вообще хорошо. Все равно как бы где-то огонь, там жир капнул, надо залить вовремя. Там. Все равно ну, не увидишь как бы. Можешь, конечно, все это пожарить, как бы, но лучше, конечно, когда у тебя кто-то зрячий. Ну, допустим, у меня вот ну, люди не умеют, не жарили шашлык, да, вот, а я как бы знаю, как что. Она, я говорю, так, смотри, там подрумянилась, там тут все. Ага, да, все, уже раз перевернули, там уже все сделали. То есть уже под моим руководством все это происходит, короче. Ты уже знаешь эти тонкости. Ну, а без зрячего тоже жарил. Ну, без зрячего получается, честно скажу, хуже. Потому что контроль все равно должен, как говорится, ну, быть. То есть оно и чуть-чуть может и пригореть, чуть-чуть может, ну, прозевать не прозеваешь, ну, все равно, как бы, может получиться, может не получиться. Когда с глазами, то шашлык получится точно.
1: В общем, при желании все это реально, да? Главное, чтобы было такое желание, да, и как-то...
2: Ну, реально, конечно. То есть, как бы ты, когда зрячего нету, ты, допустим, переворачиваешь, ну, тебе, ты же не посмотришь, ну, ты уже трогаешь мясо там, или ты его ножом раз отрезал, кусочек. То есть все время надо пробовать. То есть зрячий это видит, как он подпекся, как он запекся, а ты его пробуешь. Либо руками ты уже смотришь, ну, по мясу, по консистенции определяешь, какое оно. Вот. Ну, в принципе, реально, пожалуй.
1: А маринуешь тоже сам мясо? Или покупаешь из РЗ?
2: Я только сам мариную мясо. Я не признаю покупной шашлык. Я мясо покупаю и сам мариную. Вот мариновать я бог в мариновке мяса.
1: Ну вот, может, тоже как-то поделишься. Может, какой-то свой рецепт шашлыка, фирменный шашлык. Твой рецепт шашлыка такой.
2: Ой, на самом деле много же рецептов и в кефире, и в минералке маринуют. Последний раз я мариновал позавчера. Я мариновал приправы, значит, специи. Аджика. Красная сухая аджика, зеленая сухая. Сухой чеснок. По 50 грамм стаканчики вот эти вот. Лук и помидоры. Вот, не солишь. Потому что когда мясо солишь, оно жесткое получается. Соль выступает, корочкой становится, оно такое, ну, в общем, мясо не надо солить. Вот в этой аджике, в ней соли достаточно, плюс помидоры свою, как, то кислость, то сладость. Такой вот незамысловатый маринад. Ну и все, вымешиваешь, как обычно. Мешаешь, мешаешь, все это выдавливаешь. Получается сочная такая. Баранина вообще вот бомба просто в таком маринаде. А, еще обязательно растительного масла. В конце добавляешь растительного масла, чтобы он был такой поджаристый такой. В масле он, ну, прикольно получается.
1: Понятно. В общем, я думаю, что аппетит на многих слушателей уже разыгрался. Шашлыка захотелось, наверное, да? И захотелось активного отдыха.
2: Ну, вот, ну а что... потом можно да. Его просто берешь тарелка большая такая какая-нибудь, да? Ты берешь лаваш, простилаешь, и туда высыпаешь этот шашлык горячий на лаваш. Лаваш пропитывается, сок с него стекает с шашлыка. Вот. А сверху можешь зеленушкой покрошить. Вот, можешь чуть-чуть еще присолить. И я делаю еще до этого. Короче, берешь помидоры, кинзу, укроп, петрушку, чеснок. Ну, подсаливаешь. Помидоры, чеснок, это все блендеришь. А кинзу, зелень мелко режешь. И еще добавляешь туда кетчупа. Лечо какой-нибудь добавляешь. Примерно там один к одному вот с этой смесью смешиваешь. И получается офигенная такая приправа к мясу. Очень вкусная замазочка.
1: Ну что ж, тогда будем подводить итоги, Михаил. Ну, в этом году тоже есть планы, да, тоже в горы, планов много.
2: Если я найду, как бы, с кем, то, конечно, я обязательно пойду. Я отменю всех пациентов, скажу, что я еду на учебу или еще куда-нибудь. Я пойду, обязательно куда-нибудь схожу. И в горы. Ну, вот этот Илья, который, он организовывает 6 походов в этом году. Идет он Ликийская тропа, это в Турции они там идут по этой тропе. Потом на Алтай он идет. Потом опять в Крыму у него поход. Потом здесь у нас Сибай, Красная Поляна, по-моему, поход у него идет. Вот. Ну, в общем, не знаю я. Посмотрим. Я хочу туда, на Джилусу пойти. Ну, не знаю, получится у меня с моими ребятами пойти. Нет. Будем посмотреть.
1: Понятно. Что пожелаешь слушателям радио Рамсес?
2: Меньше слушайте радио.
1: Понятно. В общем, выключайте интернет, да, идти куда-то все-таки.
2: Это активно прожить. Бросайте все эти цифровые технологии. Общайтесь вживую больше, да. Если не видите визуально, там, обнимайтесь, там, я не знаю, трогайте друг друга. Ну, в общем, потому что, ну, сейчас настолько вот эта вся цифровая фигня, что просто живого общения, ну, реально не хватает просто людям.
1: Ну, вот это, к сожалению, да.
2: Так что меньше слушайте радио.
1: Оригинальное пожелание такого у нас еще не было ни разу.
2: Да.
1: Ну вот, наверное, пришло время, да, все это заканчивать.
2: Ну, да. На этой оптимистической нотке, да, мы подведем...
1: Подведем итог, да.
2: Всем удачи на воде и на тропе. И, в общем, больше двигайтесь, больше общайтесь, больше коммуницируйте. Не замыкайтесь в том, что мы не зрячие, там, и не сидите дома. Ну, любую возможность нужно использовать для того, чтобы куда-то выехать, там, выбраться. Там. Потому что у нас это бывает, что ой, да куда я там, да что я там, да как я там. Не надо, короче, этого делать, себя загонять, в себя входить. Надо выходить из себя. Когда ушел в себя, говорит, не скажу, когда вернусь, да?
1: Да, надо как-то активно жизнью жить, да. И, на самом деле, нет, я вот в этом плане благодарна моим папе с мамой, потому что в этом году снова в Анапу. Ну, да, у нас комфортный отдых все-таки. У нас не экстремальный, но они у меня уже возрастные все-таки родители. Но все-таки отдых, все-таки море, все-таки пляж, все-таки не интернет, да, и не город, а море и пляж.
2: Да, вот. Да, да. Я-то живу на море, мне вот как бы, да, мне нужно же другого. Хочется. Вот, да. Ну, море тоже кайф. Ну, я вот в этом году открыл купальный сезон в апреле. Вода 9 градусов была, я вот купался. Начал с 9 градусов. Сейчас уже вода 24.
1: Понятно. Так. В общем, живем активно, купаемся, плаваем, ходим в горы. В общем, главное, чтобы лето нам запомнилось, да, чтобы лето было ярким, запоминающимся.
2: Лето – это маленькая жизнь.
1: Да. Михаил, спасибо тебе за участие в программе, что ты нашел время, да, между активностями всеми, да, и поучаствовал, и мотивировал нас, зарядил такой энергией, да, на все лето оставшееся. Спасибо тебе большое. А программу подготовили и провели Павел Малышев и я, Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

0: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Марк Качим. Кровавый лес. Глава 24. Едва только выйдя из здания штаб-квартиры, Харри немедленно прикурил еще в лифте подготовленную сигарету и жадно выкурил ее в три затяжки. Сигаретный дым густо смешался с мятным вкусом зубной пасты, благо в туалете для дежурных нашелся тюбик, а потом достал еще одну и вопросительно глянул на Феникса. «Кури, нам с полчаса ехать». Феникс вынул из кармана ключи от Рэма, сунул их туда машинально, а потом стало не до них. «Пустишь за руль?» «Садись». Харри кивнул, немного подумав. «Все равно я тут не ориентируюсь. Надеюсь, только ты не повезешь меня в местный Хилтон?» Он усмехнулся. «У меня есть идея получше», — заверил его Феникс и нажал кнопку открытия дверей. Он ловко влился в непривычный для Харри плотный транспортный поток и повел машину по одному ему известному маршруту. Рэм казался гулливером среди пижонских мини и жутко экологичных электрокаров. Но Феникс не испытывал никаких проблем с габаритами машины. Харри не стал спрашивать, куда они едут. Все силы остались там, в маленькой темной допросной. Ушли на то, чтобы держать себя в руках, выглядеть спокойно и задавать правильные вроде бы вопросы. Даже чувство неловкости за то, что он проблевался на глазах у больших шишек из ФБР, почти не ощущалось сейчас. Харри сложил руки на груди, пряча в складках ткани от чего-то замерзшие ладони. Увлекшись воспоминаниями о прошедшем допросе, он не заметил, как Рэм свернул шоссе. Харри вынырнул из своих мыслей только когда в салоне потемнело. Поднял голову и увидел, что Феникс заводит Рэм на подземную парковку высотного здания. «Парковочное место шло в комплекте с квартирой», — сказал Феникс. Он прижал к лобовому стеклу небольшую карточку и шлагбаум открылся. «Я так и не купил машину, вернее, хотел, но с моей работой она просто стояла бы без дела». Проехав мимо стройного ряда BMW, Мерседесов и Chevrolet Camaro, Феникс припарковал Рэм на свободное место с номером 130H. «Идем?» — предложил, заглушив мотор. «Еды в доме точно нет, но я знаю ресторан с быстрой доставкой, а кровать в гостевой спальне застелена свежим бельем». Харри никогда не был идиотом, но сейчас чувствовал себя именно так, хоть и мужественно удержался от уточняющих вопросов. Феникс привез его в свою квартиру, это было понятно, и даже понятно почему. Но уложить это в своем сознании Харри все равно не мог. Как и понять, как нужно реагировать? Поблагодарить? Сказать, что не стоило? Что ему было вовсе не обязательно отвечать любезностью на любезность, и Харри отлично выспался бы в номере недорогого мотеля? К моменту, как большой светлый лифт поднял их на высоту, с которой, наверное, уже можно было бы спрыгнуть с парашютом,

так и не заказали еду. Сил хватило только, чтобы принять душ, благо ванных в квартире было две, и не пришлось тянуть жребий, кто идет первым, а кто вторым. Был еще только вечер, город уже погрузился в черно-желтые ночные цвета мегаполиса, но часы еще показывали время вечерних шоу, разрешенных для школьников. Тихонько прикрыв дверь в гостевую спальню, где чуть слышно похрапывал Харри, Феникс все же заказал ужин, отрешенно подумав, что его кухня, в которой не было даже плиты, вряд ли придется Харри по вкусу. Да что там плиты, даже ножей нормальных у него не было, не говоря уже о кастрюлях да сковородках, которыми была набита кухня дома шерифа. Он был уверен, что говорил достаточно тихо, но стоило сбросить вызов, как дверь снова распахнулась, и заспанный Харри прошлепал в ванную. Зашумела вода, и вскоре он пришел на кухню, мокрый, но все равно сонный. «Это не кровать, это временная ловушка», — пробурчал он, наливая себе воды. «Ощущение, что я спал неделю, не меньше». «Это комплимент или претензия?» — поинтересовался Феникс. «И то, и другое». Харри улыбнулся. «Я так и не понял, хочу ли я немедленно вернуться в кровать или мечтаю больше никогда там не оказаться. На таком матрасе всю жизнь проспать можно». Феникс жестом пригласил его сесть на высокий барный стул. «Ужин привезут минут через 20». Показал на ряд бокалов, висевших на специальной подставке. «Вино, коньяк, виски?» «Или от Бэнкса уже пришла куча панических голосовых с вопросом о том, куда пропало начальство?» «А я не знаю». Харри развел руками и хмыкнул. «Я телефон отключил». «И уже всерьез подумываю вообще не возвращаться в Мадди Крик. Не так уж и много вещей там осталось». Феникс снял с крепления два бокала для виски, достал из шкафа бутылку, присел на корточки, чтобы взять из маленького холодильника лед. «Мне кажется, твои помощники заслужили напутственное слово, произнесенное лично, а не по телефону», заметил он, разливая виски по бокалам. «Да и к Дженнифер надо бы заехать». «Я пошутил», — вздохнул Харри. «Знаю все, и телефон сейчас включу». «Мне просто хотелось чуть-чуть побыть просто Харри, а не помесью воспитателя в детском саду и санитара в дурдоме». Он взял бокал и поднял его, салютуя. «За раскрытое дело!» Улыбка у него вышла широкой и искренней, но все равно немного грустной. «И за последний раз, когда вам, агент Ричмонд, приходится терпеть мое провинциальное общество?» С языка у Феникса рвалось возражение. «Этот вечер не обязательно должен быть последним. У них же остались номера телефонов, почему нельзя созвониться и договориться о встрече? Провести вместе выходные, если они совпадут. Уничтожить еще одного копченого гуся и сходить в бар поиграть в дартс. Но нет. Есть отношения, которые должны закончиться. Даже если Фениксу казалось, что Харри был его другом всегда. За отличную работу в паре», — предложил он свой тост и поднял бокал. «У меня еще никогда не было такого напарника». Харри хмыкнул. «За то, что я не налажал», — провозгласил он и чокнулся с ним. А потом глотнул виски и, наконец, огляделся. «Ты что, недавно ее купил?» «Кухню?» — переспросил Феникс, проследив за взглядом Харри. «Нет, ее ремонтировали вместе со всей квартирой 5 лет назад». На лице Харри отчетливо отразилось недоумение. «Ты вообще никогда не готовишь?» — протянул он. «Только доставками пробавляешься». «Я ночую здесь примерно 15, реже больше ночей в месяц», — Феникс пожал плечами. «Или ем в кафе, или заказываю доставку. Дизайнер, что оформлял эту комнату, не хотел раковину ставить. Нет смысла. Есть посудомоечная машина, но меня очень просила горничная, ей так убираться удобнее». «Ну, теперь я точно вижу, что жениться ты не собираешься», — усмехнулся Харри. «Как и ты, хотя в твоем доме кухня просто мечта хозяйки», — парировал Феникс. «Один-один», — согласился Харри. «Еще по порции виски? За всех холостяков?» «За холостяков». Феникс снова наполнил их бокалы. Они как раз успели их опустошить, когда пришел курьер. Глава 25. Феникс поехал с ним. Все-таки Харри был идиотом, потому что только идиот мог забыть, что в доме остались его вещи, и он

0: Конечно же, рано или поздно за ними заехал бы. Утром он попросил Харри подождать его и съездил в штаб-квартиру ФБР, где оформил полагающийся после закрытого дела отпуск. И вернулся с новостями. Ребекке и ее команде удалось найти ДНК Хоренса на телах жертв. В своем религиозном экстазе, где он сам для себя был и жрецом, и богом, ублюдок меньше всего думал о том, что тела могут когда-то найти. Харри предупредили, что, возможно, его вызовут в суд для дачи показаний. Но до этого еще было далеко, следовало закончить экспертизы, взять показания родных жертв, утвердить состав присяжных. Пока было проведено предварительное слушание, на котором Хоренс был вполне закономерно обвинен в одном убийстве второй степени. И 8 первой, и оставлен под стражей. Адвокатом у него была бойкая дама лет 40, имеющая длинный список громких процессов. «Ему не избежать смертной казни, даже если его возьмется защищать Папа Римский», — заметил Феникс. «Присяжным будет абсолютно все равно, что Эллен он убил без предварительного планирования. Это все равно было преднамеренно».
1: «Надеюсь, что так», — кивнул Харри, привычно ведя Рэм по извилистой дороге.
0: Откровенно говоря, ему было все равно, получит ли Хоренс высшую меру или пожизненное, он просто наслаждался дорогой. В офисе тоже все было спокойно, за исключением известия, что старик Хоренс попал в больницу с сердечным приступом, а Пепси залила свой стол слезами, решив, что Харри больше не вернется. Кажется, Сеймур уже успела поговорить с Джаредом на тему его будущей судьбы, а тот не сумел удержать язык за зубами. Впрочем, у Харри не было желания поставить это в вину Джареду. Решение было принято, и он ни на секунду не усомнился в его правильности. А когда об этом узнали остальные, да какая разница. И да, маленьким, но бесконечно прекрасным бонусом было то, что, увидев его, Пепси бросилась Харри на шею, смеясь и плача одновременно. «И вам здравствуйте, агент Ричмонд», — прозвенел ее голосок у Харри над ухом. «Добрый день, мисс Стерджес», — тепло поприветствовал ее Феникс. «Выглядите чудесно». Пепси смутилась, выпустив Харри. «Тут столько всего произошло», — начала перечислять, будто Бэнкс не сделал только что короткий доклад. «Отец Эстебан запилил офигенную проповедь. Так круто всем носы утер, я аж прослезилась. Сказал, что гордится жителями Мади Крига, сумевшими избежать искушения и не принявшими на веру злые слова и пустые наветы. Показал на большом экране видеопослание Мередит. Она красивая такая, прямо итальянка настоящая». «Половина паствы раскраснелась от удовольствия, а вторая побелела от стыда», — заметил Тони. «Мне отец рассказал, я на такие мероприятия не хожу», — поспешил откреститься. Харри улыбнулся и постарался как можно незаметнее сглотнуть вставший в горле ком. По этим людям он определенно будет скучать, по тем, что сейчас собрались в обшарпанном, а после штаб-квартиры ФБР и шикарных апартаментов Феникса это особенно бросалось в глаза в зале. «Нам тоже есть что рассказать», — кивнул он и взглядом предложил Фениксу взять слово, но тот покачал головой. Тогда Харри рассказал весь процесс поимки Хоренса и отчасти пересказал допрос. «А потом меня вывернуло, едва ли не на пиджак главы штаб-квартиры ФБР», — закончил он свой рассказ, уныло разведя руками.
2: «Жалко, что не на Хоренса», — зло ответила Пепси. «Надо же, гад двуличный. Еще мне предлагал помощь, мол, и к поступлению в колледж подготовлю, и с обустройством посодействую».
3: «А чего ты не клюнула?» — поинтересовался Джаред.
0: «Насколько я понял, уговаривать он умел».
2: «Да не хотела ни в какой колледж».
0: Пепси одарила Теда веселым взглядом.
2: «Думала, сумею захомутать себе принца на коне».
0: Тикс показательно закатил глаза.
3: «Радуйся, что не вышло», — заметил Харри, невольно улыбнувшись тоже.
0: «Рано или поздно поняла бы, что не принц он вовсе».
3: «Тем более, что мы решили уехать», — сказал вдруг Балок.
0: «В конце концов, мне не обязательно безвылазно торчать в студгородке, а Теду не обязательно учиться в том же колледже. Будем вместе снимать квартиру».
4: «Я попробую на ветеринарный поступить», — добавил Тикс. «Не сейчас, конечно, в следующем году. Так что я в любом случае не стал бы твоим принцем в Мади Криге».
0: «Да я и не в обиде, в общем», — пожала плечами Пепси. Тем более, что в итоге и мой личный принц нашелся, и конь у него имеется. Настала очередь Бэнкса широко улыбаться. Харри подумал о том, что скоро ему придется сменить два колеса на четыре. Шерифу не пристало рассекать на байке. Хотя, кто это сказал? Зимой возможно, но летом это точно удобнее и быстрее. От размышлений о будущем отвлек шум в прихожей.
4: «Есть кто?»
0: — раздался густой мужской голос. Пепси нахмурилась и пошла было в приемную, но за ней потянулись все. Брифинг был окончен, а гости в офисе шерифа редко когда сулили что-то хорошее. Харри шагнул в коридор одним из последних и напрягся, увидев Шварца. Его могучая фигура казалась особенно огромной здесь, в офисе, а не за привычным магазинным прилавком, который он явно адаптировал под свои габариты.
2: «Добрый день, чем я могу помочь?»
0: Пепси явно не знала об инциденте с так и не купленными стейками, а потому была сама любезность.
4: «Да нет, я... так...»
0: Шварц помялся на пороге.
4: «Харри, пастор Эстебан вчера видео показывал. Ты прости, что я с тобой так круто, но сам знаешь, каково всем было после такой находки».
0: Секунда шла за секундой, все смотрели на него, но чем дольше висела тишина, тем больше Харри понимал, что ему нечего ответить. Больше того, он не хочет отвечать. И когда это понимание окончательно сформировалось, Харри развернулся и молча ушел в свой кабинет. Поездка вышла с привкусом грусти. Особенно это стало заметно, когда Харри осторожно спросил, останется ли Феникс на ночь. Это для Феникса покинуть Мадди Крик дело получаса. Харри, как бы он ни торопился, на это потребуется недели. Передать дела Бэнксу, собрать вещи, решить, что делать с домом, выбрать, куда он поедет, найти там жилье, прикинуть, что и как по работе. И лишь потом можно будет двигаться в путь. Заставив себя не думать о грустном, Феникс предложил созвониться с Кевином и Сеймур и навестить Биару. Когда еще выдастся случай увидеть ручного медведя? Проехав в Бивер, они перестали делать вид, что поддерживают разговор, и в Мадди Крик въехали молча. Феникс глядел на уже знакомые дома, узнавал идущих по улицам людей. Коннор, сидящий на крыльце аптеки, помахал рукой, увидев Рэм. Алисия Бэнкс крикнула, чтобы Харри и Феникс приходили в кафе на обед. Сегодня какое-то особенное семейное блюдо. После штаб-квартиры ФБР офис шерифа казался маленьким и бедновато обставленным, но куда более уютным. И Пепси, конечно же, была его главным украшением. Феникс был уверен, что отношения между ней и Джаредом существенно продвинулись, но, кажется, главная вершина пока не была покорена. И оба наслаждались тем самым заезженным в дамских романах конфетно-букетным периодом. Между Тедом и Тони больше не было напряжения, и это проявлялось спокойной уверенностью во взгляде Балака и умиротворенностью вечного двигателя Тикса. Брифинг, на деле просто разговор, уже подходил к своему завершению, когда в офис явился Шварц. Кажется, он искренне хотел извиниться и делал это так, как умел, неуклюже и грубо. Вот только, на взгляд Феникса, Шварц безнадежно опоздал. Харри молчал. Кажется, внутри у него бушевала буря. Феникс уже хорошо знал, как много чувств порой пряталось за этим спокойным выражением лица. И он ожидал чего угодно. Что Олборн покачает головой, скажет, что Шварцу следовало думать раньше, а может даже кивнет и примет извинения. Но того, что он просто уйдет, так незамысловато и вместе с тем решительно обрывая любой дальнейший диалог, этого, кажется, не ждал никто. А еще никто, кроме Феникса, кажется, не понимал, что значит этот поступок. Харри уже порвал с обидевшим его городом и не собирался его прощать. У Балака и Тикса одинаково вытянулись лица, Пепси растерянно переглянулась с Джаредом. Никто из них не знал нужных слов, их ведь не было тогда в магазине. Там был только Феникс. А потому он шагнул вперед, указал Шварцу на дверь и отчеканил тем же тоном, которым представлялся в допросной. «Пошел вон!» Глава 26. «А медведю точно это можно?» Феникс с сомнением посмотрел на большой кусок пирога. Сеймур и Кевин в один голос сказали, что ждут их. Миссис Тикс даже предлагала дать коней, чтобы не пришлось идти пешком. Но Феникс слабо представлял себя в седле, так что было решено прогуляться, тем более что погода стояла сухая и теплая. Они собирались пойти с самого утра, но планы перебил неожиданный визит Мередит. Вживую бывшая жена Харри оказалась хрупкой, невысокой и очень красивой женщиной с точеной фигурой. К полной неожиданности Харри даже его хваленое самообладание не сумело помочь скрыть удивление. Она буквально бросилась ему на шею, обнимая, и даже пустила слезу.
2: «Не думала, что настолько соскучилась», —
0: призналась Мередит, когда Харри немного неуклюже успокоил ее и усадил пить чай.
2: «По тебе, по городу, по Бэнксам и их кафе, по старой Стебану и вообще всем».
0: «Наверное, это магия Мадди Крига», — мягко заметил Феникс. «У меня тоже ощущение, что я здесь куда дольше, чем на самом деле».
2: «Но вы все равно спешите вернуться в свой большой город», — заметила Мередит.
0: Авео стоял на подъездной дорожке, а вещи уже были уложены в его багажник.
2: «Ой!»
0: — взгляд Мередит упал на несколько армейских рюкзаков, сложенных в углу кухни. Харри еще не успел упаковать их в РЭМ. Вот тут в расчетах Феникс ошибся. Никаких недель и месяцев. Харри снялся с насиженного места за какой-то час.
2: «Это то, о чем я думаю?»
0: В уголках ее глаз снова заблестели слезы.
2: «Не знаю».
0: Харри пожал плечами.
2: «А о чем ты думаешь?
0: Если о том, что я уезжаю, то да, ты думаешь правильно».
2: «Кстати, ты надолго в Мадди Крик?»
5: «Надеюсь, что навсегда».
0: Мередит пыталась смотреть на Харри, но ее взгляд то и дело возвращался к собранным вещам.
2: «Пока поживу у отца Эстебана, а потом постараюсь купить дом. Или, может, буду снимать. Я посмотрела, рядом с бензоколонкой есть старая ферма, хозяин просит недорого».
0: Феникс понял сразу, к чему идет разговор. Но Харри предложил Мередит еще чаю, и они разговаривали добрый час, если не больше. А предложение, которое, Феникс был уверен в этом, созрело едва ли не в ту же секунду, как Мэри переступила порог, Харри озвучил лишь под самый конец. И даже не озвучил. Он просто загрузил свои рюкзаки в РЭМ и вложил ключи от дома в маленькую ладошку Мередит.
5: «Документы там же, где и всегда», — сказал он. «Ты знаешь».
2: «Но Харри...»
0: Она прижала кулак с зажатыми в нем ключами к губам, а потом осторожно обняла его.
2: «Храни тебя, Создатель»,
0: — прошептала, осеняя Харри крестом.
2: «Феникс, и вы его тоже храните»,
0: — добавила неожиданно строго. «Непременно, мэм», — пообещал Феникс. Смутное ощущение, бывшее с ним в последние дни, стало чуть яснее.
5: «Ты неправильно все поняла», — покачал Харри головой.
0: «Агент Ричмонд был здесь по делу. Просто так совпало, что он уезжает, и я тоже».
2: «Все я правильно поняла, дорогой», — Мередит рассмеялась. «Обещай не пропадать и обещай, что я буду видеть тебя на Рождество и День Благодарения. Твои родственники не простят мне, если ты вообще вычеркнешь Мадди Крик из памяти».
0: «Если это произойдет, то не по твоей вине». Харри снова обнял ее на прощание и решительно отстранился. Кивнул Фениксу и сел за руль Рэма. Феникс пристроился за его машиной, и вместе они доехали до ближайшего к убежищу Кевина входа в лес. Прогулка туда-обратно вышла молчаливой, а прощание Харри Сеймур даже более пронзительным, чем с ее сыном. Тикс и Балок вообще были в этот момент очень молчаливы, но между этими тремя тянулась такая долгая непростая история, что все слова уже давно были либо сказаны, либо поняты просто так. Глубину и боль момента почувствовала даже Биара. Оторвавшись от угощения, она громко закричала. Эхом ей вторила волчица, где-то в лесу подхватил еще какой-то зверь. Сумерки уже опустились на Мадди Крик, когда Феникс и Харри вернулись к машинам. В полутьме Феникс видел огонек сигареты Харри. Кажется, сегодня он выкурил целую пачку и стал будто на десяток лет старше.
5: «Куда ты сейчас?» — спросил Феникс.
0: «К Дженни», — предсказуемо ответил Харри.
5: «Попрощаюсь.
0: Ночевать не буду, а то весь настрой меня собьет». Харри невесело улыбнулся.
5: «А ты как? Всю ночь опять будешь гнать до сети?»
2: «На этой крошке я сильно не разгонюсь», —
0: Феникс похлопал Авео по капоту. Помолчал.
1: оглянулся на лес. «Харри, поехали со мной». Вот оно. Смутное ощущение наконец оформилось в четкое желание. «Робсон в восторге от твоей работы. Даже намекнул, что побольше бы в ФБР таких, как ты. Уверен, он точно возьмет тебя стажером после Куантико. А к поступлению туда я тебя подготовлю. Первое время поживешь у меня, а потом я помогу квартиру снять». Харри моргнул и уставился на него, забыв про сигарету. «С тобой? В смысле, в Сити? Работать вместе в ФБР?» Уточнил он своим чертовым спокойным голосом, и только подрагивающий в темноте кончик сигареты выдавал его внутреннее волнение сейчас. «Ну да». Феникс вдруг испугался, что предложение Харри будет неинтересно. Ведь перед ним лежит целый мир, а Феникс снова тянет его в расследование. Сигарета улетела в кусты, недокуренной и наполовину. А в следующую секунду Харри вскинул руки вверх. И в его жесте не было ни грамма спокойствия, как и в раздавшемся следом ликующем вопле, в котором явственно слышалось согласие. Бонусная глава. Чертов галстук куда-то запропастился. Хорошо было Фениксу, у него даже в шкафу в служебной раздевалке было целое отделение для галстуков. Харри пока такой роскошью не разжился ни дома, ни на работе, да и галстука у него было два. Один нашелся, синий. К новенькому черному костюму он никак не подходил. Харри еще раз перебрал содержимое полок, глянул в мешок для химчистки. Нету. В дорожной сумке тоже. Он решил было попросить у Ричмонда какой-нибудь, у того черных галстуков было с полдюжины, и это только тех, что Харри был в состоянии отличить от других черных. Но тут он залез под кровать и обнаружил пропажу там. Харри отряхнул галстук от пыли, прошелся по ткани липким роликом и положил его в чемодан. Потом оглядел квартиру. Просто поразительно, как, оказывается, можно было захламить небольшое в сущности пространство. Особенно поражает контраст с его домом в Мадди Крик. Там все было чисто, аккуратно и уложено по своим местам. Вот только времени на уборку там было полно, а сейчас не хватало даже на еду и сон. Впрочем, если бы пришлось выбирать между той жизнью и этой, Харри не колебался бы ни секунды. Да, он больше не был шерифом целого города, он был один из. Человек в костюме и со значком. Хотя куда чаще в джинсах и свитере, но и костюмы все равно приходилось носить чаще, чем он ожидал. И все равно, даже будучи маленьким винтиком системы, он чувствовал, что живет куда более насыщенной и интересной жизнью, а главное, приносит пользу. На него не перестали смотреть через призму сложившегося мнения. Стоило показать значок, как люди тут же менялись в лице, настораживались, ведь перед ними был целый агент ФБР. Но это было предубеждение по отношению к значку, а не к самому Харри. Людям было совершенно все равно, при каких обстоятельствах он развелся и был ли вообще женат. Солт-Лейк-Сити — не самый большой город Америки, но он был достаточно велик, чтобы никому не пришло в голову лезть в личную жизнь Харри и тратить время и силы на написание опусов про его любовь к оленям. В Мадди Крик все-таки пришлось вернуться. Два месяца назад, когда совершенно счастливый и помолодевший Джаред надевал на палец кольцо повзрослевшей, но все еще юной и прекрасной Пепси, в маленькой старенькой церквушке на склоне горы. На свадьбу нынешнего шерифа собрался весь город, а Харри и Фениксу пришлось взять отгулы, причем Ричмонд вынужден был выбивать их для себя с боем и угрозами. Робсон ни в какую не хотел его отпускать, и, наверное, одержал бы победу, если бы не подписал опрометчиво рапорт Харри на отгулы. Ричмонд, самый холодный из своих улыбок, указал Робсону на то, что раз его постоянный напарник уезжает в мини-отпуск, то и его не могут бросить на новое дело. А отчеты он уже все сдал, нормативы выполнил и даже обязательный медосмотр прошел. Робсон поджал губы, сказал, что если бы не мозги Ричмонда, его характер бы никто терпеть не стал. И подписал рапорт. Харри был не согласен, характер у Ричмонда был вполне нормальным. Да, въедливый, да, суховат. Но в жизни Феникс был скорее просто спокойным, как и сам Харри, а на работе... Что ж, на то она и работа. Быть въедливым этому специально учили в Куантико, а у Ричмонда знание сочеталось с природным талантом.
6: «Как ты там?» – осторожно спрашивала Дженнифер во время редких звонков по выходным. «Не сидишь все вечера напролет один?»
7: «Просто прекрасно!» – бодро отвечал ей Харри и совершенно не кривил душой.
6: Они с Фениксом ужинали вместе пару раз в неделю и при этом почти никогда не обсуждали работу. У них были и другие темы для неспешных разговоров за едой. Феникс затеял ремонт, а Харри подумывал о том, чтобы сменить квартиру. Прежняя была хороша всем, кроме удаленности от базы ФБР, и тратить 1,5 часа в день на дорогу в одну сторону он не мог себе позволить. Такого общения Харри вполне хватало, все остальное – драйв, эмоции, интерес – давала работа. И теперь, спустя много месяцев, он готов был признать, что перейти в ФБР было лучшим решением в его жизни. Сама Дженни переехала сразу же, как стало известно про Хоренца. Буквально одним днем. Собрала детей, погрузила их в машину и умчалась в город. Из Солт-Лейк-Сити они тоже уехали, а потом переезжали так много раз, что Харри уже и не помнил точно, где она сейчас обосновалась. Когда оказалось, что мир намного шире и не ограничивается их маленькими городками, в Дженнифер взыграл дух свободы. Густав, ее муж, нашел удаленную работу и больше не был привязан к офису. А Марику и Кони в их возрасте переезды были только в радость.
7: «Еще бы, сегодня ты утопаешь по уши в снегу, завтра плаваешь в теплом океане, прыгая на ленивых ласковых волнах».
6: Харри надеялся, что через пару-тройку лет семейство сестры все-таки где-нибудь осядет, а даже если нет, это их выбор. Сам он пустил корни в Солт-Лейк-Сити, настолько прочно, насколько это вообще было возможно для агентов ФБР. Он даже снова начал готовить, когда выдавался ничем не занятый вечер, вставал к плите и варил, запекал и жарил сразу помногу, чтобы заморозить, а потом просто разогреть. Правда, с тех пор, как он стал постоянным напарником Ричмонда 1,5 года назад, свободного времени не выдалось ни разу. Они раскрыли всего одно дело. Одно, зато какое. Харри до сих пор задавался вопросом, не многовато ли выпало скандалов и сенсаций на его век. Может, дальше его ждет скучная размеренная жизнь? Впрочем, тот, кто хочет спокойствия, не идет в ФБР. Все началось с крокодила. Точнее, аллигатора. Харри с Ричмондом выслушали длинную лекцию от работника службы отлова диких животных, чем, собственно, эти виды отличаются. Харри даже что-то запомнил и был уверен, что теперь может узнать аллигатора в лицо. Особенно после того, как собственноручно копался в его вспоротом брюхе, полном человеческих костей, колец, зубных протезов, часов и украшений. Аллигатора поймали в Нижнем Хадсон-Вэлли, штат Нью-Йорк, где ни аллигаторов, ни крокодилов по определению быть не должно. И, возможно, бюро не стали бы беспокоить, если бы отлов производила эта самая служба, сотрудники которой были так хорошо осведомлены о видовых отличиях представителей класса пресмыкающихся. Но аллигатора поймал фермер. Животное повадилось рвать его садки с рыбой. Убив добычу, он собирался сделать из него чучело, но, едва распоров ему живот, рванул к шерифу. Тот, 70-летний старик, мечтающий лишь о пенсии и рыбалке, не стал разбираться, что к чему, и вызвал ФБР. На основании того, что в этом штате подобная нечисть не водится. Значит, это дело федералов. Феникс не сказал вслух, что они едут только чтобы закрыть дело, как не их профильное. Но Харри достаточно хорошо его изучил, чтобы узнать это выражение лица. С точно таким же он прибыл в Мадди Крик много месяцев назад. И они закрыли бы дело, если бы не два предмета, обнаруженные в желудочно-кишечном тракте аллигатора. Кардиостимулятор и то, что Харри принял за плотный пакет. Пакет оказался прокушенным грудным имплантом, тем самым силиконом, используемым для увеличения груди. И то, и другое изделие имело уникальный номер, а в системе здравоохранения обнаружилась общая база для подобных вещей. Запрос обработали быстро, и уже к вечеру Феникс оформлял открытие дела. Жертва номер один – белый мужчина 47 лет, а номер два – латиноамериканка 23 лет.
8: «Откуда он их брал, черт побери?» — выругался Харри, разглядывая вынутые из брюха аллигатора черепа.
6: Только целых было две штуки, а уж крошево и костяного песка просто не счесть.
9: «Аллигаторы такого размера легко переваривают кости», — обрадовал их эксперт-зоолог.
6: «Опознанные жертвы жили в разных штатах», — добила чуть позже Ребекка, — «и обе не из Нью-Йорка».
10: «Получается, нас вызвали не зря», — невесело хмыкнул Харри. «Ну тогда что же, их ему...
6: скормили?»
10: «Ну или конкретно эта речка оказалась на удивление популярным туристическим местом», — заметил Ричмонд.
4: «Прости, но это даже за очень большую натяжку не сойдет», — возразил Харри.
10: «Двое еще куда ни шло. Закон парных случаев никто не отменял, но как минимум четверо. Ни один из найденных целыми черепов не подходил ни мужчине с кардиостимулятором, ни женщине с имплантом. Маньяк-аллигатор, с ума сойти!»
6: «Или...»
10: У Харри что-то заворочилось в груди, стоило только подумать, что в этой речке найдется еще парочка особей с набитыми уликами животами. Но обыск русла и прилегающих территорий ничего не дал. Аллигатор был один.
11: «Уже хорошо»,
10: — заметил Феникс, посмотрел на часы, зевнул. Вгляделся в лицо уже теряющего нить беседы. Так он устал. «Харри...»
4: «Спать!» — скомандовал он, закрывая ноутбук.
10: «Новых убийств этот маньяк точно не совершит, так что мы можем позволить себе 8 часов отдыха». Так они и поступили тогда. Хадсон-Вэлли был не самым живописным городишком, но все же казался живописнее неуютного Куантико и давал отдых от гор Солт-Лейк-Сити. Так что они с Фениксом отоспались в маленьком чистеньком отеле, а утром устроили пробежку вдоль реки.
6: «Откуда тут аллигатор?» — спросил Ричмонд прямо на берегу.
10: «Видимо, выплыл из канализации», — пошутил Харри. «Ну, допустим», — абсолютно серьезно кивнул Феникс. «Допустим, это чей-то бывший питомец».
4: «Но тут ведь слишком холодно для крокодилов».
10: «Аллигаторов», — машинально поправил Харри. Свежевыученная наука горела в мозгу болезненным клеймом. «Они более холодоустойчивые».
6: «Ну не настолько же», —
10: Феникс покачал головой. «Иначе бы они давно тут все заселили».
6: Загадка не давала покоя не только ему, но и экспертам. Решила ее, как обычно, Ребекка.
12: «Я выяснила, как он выжил зимой», —
10: сказала она, позвонив на следующий день.
12: Ответ лежал на поверхности в прямом смысле этого слова.
10: «Да?» — Харри вспомнил фотографии с места поимки аллигатора, но никаких ответов там не нашел. Даже намеков не было.
12: «Снимок номер 112»,
10: — подсказала Ребекка.
12: «Открыли?»
10: «Сейчас», — отозвался Феникс, колдуя над ноутбуком. «Есть».
12: «Ну что, видите?»
10: Ребекка помолчала, давая им немного времени, а потом нетерпеливо подсказала.
12: «Труба».
10: «Ну, труба», — не понял ее Харри. «Мы же проверили, раньше через нее в реку сбрасывали сточные воды от завода неподалеку. Но теперь у них новые очистные сооружения».
12: «Только на бумаге».
10: Ребекка не скрывала удовлетворения.
12: «В реальности очистные даже половину стоков не отрабатывают. Они спускают их в реку под покровом ночи. Нелегально».
10: «Это не наша забота», — отрезал Ричмонд. «Сообщив службу, подожди», — перебил его Харри. «Эти воды, они с химикатами? Не дают воде замерзать?»
12: «С химикатами», —
10: подтвердила Ребекка.
12: «Но прежде всего они просто горячие. Охлаждением никто, естественно, не озаботился, так что вода не замерзает от повышенной температуры».
10: «А чертов крокодил жил и млел, как в родной Африке», — кивнул Феникс. «Аллигатор», — в один голос поправили его Ребекка и Харри. «Да плевать», — отрезал Ричмонд. «С тварью все понятно. Откуда он взялся, тоже не так важно. Кто скармливал ему людей?»
12: «А вот это, мальчики, вам и предстоит выяснить».
10: Сухо заключила Ребекка и по привычке, крайне раздражающей на вкус Харри, бросила трубку. И Харри с Фениксом ничего другого не оставалось, как выяснять. Начинать с простого, хотя и муторного опроса свидетелей. В данном случае фермера. Его, кстати, известие о загрязненной химикатами сточной воде испугало куда больше, чем факт наличия в реке аллигатора.
9: «Ну все, я разорен»,
10: — то и дело причитал он.
9: «Как только шум пойдет, мою рыбу никто покупать не станет».
10: Пришлось напомнить ему, что его садки для разведения форели стоят выше по течению.
13: Только тогда мужчина малость пришел в себя и смог рассказать об особенностях своей охоты. Рассказ изобиловал сочными ругательствами и красочными эпитетами, но нисколько не приблизил Феникса и Хари к разгадке тайны колец и черепов. Следующей была приятная набожная женщина с очаровательным мальчуганом лет 7. Женщина держала небольшой кемпинг. Место для палаток, стоянка для домов на колесах и несколько домиков с видом на реку. Все это счастье располагалось довольно далеко от завода, поэтому искреннему изумлению женщины, а потом и панике, ни Феникс, ни Хари не удивились. Еще несколько домов на реке оказались заброшенными, да и в целом за чертой городка на самом берегу никто особо селиться не спешил. «И что теперь?» — поинтересовался Хари, когда они уехали из кемпинга. «Опрашивать весь город?» Ричмонд промолчал. Он вообще мало говорил с тех пор, как они поздоровались с владельцем кемпинга. «Съездим на завод», — наконец решил он. Его работники не могли проглядеть крокодила под окнами. Оказалось, что могли. Завод представлял собой здание, похожее на средневековый замок, и стены у него были соответствующие. «Ты посмотри, все по канону. Даже крепостной ров с крокодилами», — пошутил Хари. На этом сходство с неприступным замком и закончилось. Проходная завода лишь создавала видимость контроля доступа. Хари и Феникс спокойно прошли внутрь через отключенный турникет, лишь помахав охраннику значками. Их не спросили, зачем они идут и куда. Даже каску не предложили надеть. «Интересно, у них работники не пропадали?» — спросил Хари. «Хотя с такой организацией не факт, что они нанимают их официально». Но, к их удивлению, все бумаги оказались в порядке, а люди, коих насчитывалось достаточно много, на месте. По крайней мере, по словам директора завода. Хари и Феникс, конечно же, на этом не успокоились, разделившись, поговорили и с работниками, бригадирами и простыми работягами. Но те ничего нового не сказали, причем говорили все охотно, искренне поражаясь новостям об аллигаторе. Кто-то принимал их за шутку, кто-то явно решил, что за сказками об огромном крокодиле-убийце ФБР пытается что-то скрыть, но все в один голос утверждали, что зверюгу никто не видел. «Да больно надо на реку эту глазеть!» — пожимал плечами каждый второй. «Рыбу ловить лицензия нужна, а у меня есть на что деньги потратить. А в остальном, ну, есть она и есть». От работяг Хари и Феникс также нашли подтверждение того, о чем догадались еще на проходной. Куда больше красот природы, людей привлекала возможность незаметно исчезнуть с завода. Не прогуливать неделями, конечно, но отпроситься на денек или уйти после обеда.
14: «Это же офигеть, сколько можно всего провернуть, и при этом алиби у тебя будет железное», — восхищенно присвистнул Хари.
13: Они решили, что на сегодня завода с них хватит. Устроившись в номере Ричмонда, они запаслись едой и собрались устроить мозговой штурм. «Соскучился по лесам?» — мрачно глянул на него Феникс. Хари неопределенно пожал плечами. «Не очень. А что, ты хочешь пройтись по реке?» «Да, причем, по всей видимости, придется идти по обоим берегам и в обе стороны от завода». Кивнул Ричмонд еще более мрачно. Видимо, он-то по лесам не скучал ни минуты. «Полагаю, без этого мы не обойдемся». Хари прикончил последний пончик из коробки, допил кофе и полез в дорожную сумку. Тяжелые армейские ботинки лежали среди немногих вещей, привезенных из Мади Крига. Но они выдержали и 7 недель адских тренировок в Куантику, и много дней бесполезных шатаний по лесам, когда Хари и его первый временный напарник Костас работали над делом о контрабанде редких зверей. То дело они в итоге раскрыли, а характеристика, выданная ему Костасом, помогла Хари занять место постоянного напарника Ричмонда. Ботинки же он отмыл от приставучей глины и убрал в сумку до новых поводов надеть. Леса под Нижним Хадсом Вэлли тоже были болотистые. Берега реки топкие и ненадежные. А еще почти вся прибрежная зона была поделена на частные территории. «Придется брать лодку», — решил проблему Хари. «Осмотрим берега с воды. Это будет быстрее». «Но не факт, что информативнее», — протянул Ричмонд задумчиво. «Но попробовать стоит». «Оказалось, что действительно информативнее».
15: Пока они шли по берегу, то отгороженному от реки низко склонившимися над водой деревьями, то заросшему высокой густой осокой и другой болотной травой и какими-то кустарниками, мало что было видно. А вот стоило сесть в лодку, как в сплошной растительной стене стали видны прорехи. Тут большая и мостки. Явно любитель рыбалки устроил себе уютное местечко. Тут поменьше и причал для лодок. А вот тут... «Подойдем поближе», — предложил Харри, прикипевший взглядом, как и Феникс, к довольно широкой тропе, уходящей сквозь камыши от чистой воды на берег. Точнее, от промоины. Харри сказал бы, что это нахоженная дорожка бобра или андатры, но для них она была великовата. А вот для здоровенного разожравшегося аллигатора вполне. По этой дорожке без труда зашла даже их лодка, так что они сумели высадиться на удивительно крепкий для этой местности берег, замочив только носки ботинок. Первое, что увидел Харри — костровище. Слишком большое, слишком фундаментальное для обычного костра рыбака. Феникс же указал под ноги. Здесь все было в отпечатках огромных крокодильих лап.
16: «Примерно 2 километра от завода», — сказал Ричмонд.
15: «А тут...» — он заглянул в костровище, поковырялся в золе и вытащил обожженную металлическую пуговицу.
16: «Тут, видимо, сжигали все то, что он не съел. И у нас больше нет сомнений, что этот аллигатор стал людоедом не по стечению обстоятельств».
15: Харри присел на корточки и пригляделся к пеплу. Сложно было понять, что это. Возможно, наполовину сгоревшая карточка ID или водительские права. Трогать он ничего не стал, лишь сфотографировал. Это добыча Ребекки.
16: «Как думаешь, кто?» — спросил Харри у Ричмонда. «Рабочие из завода или местные жители?»
15: «Может, фермер завел себе животное, чтобы охраняло садки, кормил обычными блюдами, чтобы учуяло постороннего и сразу бросалось.
16: А убил, потому что перепугался, что однажды охранник аннулирует его пропуск и тоже сожрет?»
15: Ричмонд пожевал губу. Он всегда так делал, когда о чем-то напряженно думал. «Идея не лишена смысла, но на него я бы не поставил. А вот жену проверил бы. Отличный же вариант, если она задумала избавиться от опостылевшего супруга без развода и раздела имущества».
16: «А как сюда добирались? На лодке?»
15: Харри огляделся. Ричмонд молча поднялся и пошел вокруг костровища.
16: «Смотри», — позвал он.
15: На земле под деревом виднелись колдобины и четкие отпечатки шин. Но дороги, по которой мог бы проехать автомобиль или хотя бы квадроцикл, нигде не наблюдалось.
16: «Мотоцикл?» — предположил Харри, разглядев узкую накатанную тропу, извилистую и почти скрытую папоротниками и травой.
15: «Или мопед», — кивнул Ричмонд. «Пройдемся». Тропинка, как и ожидалось, вывела их к дороге вдоль реки, той самой, по которой они проехали уже множество раз.
16: «С той стороны рыбная ферма», — сориентировался Харри.
15: «А с той кемпинг», — Ричмонд указал в противоположную сторону.
16: «Может быть, кормилец не местный? Приезжает в кемпинг раз в пару месяцев, останавливается на несколько дней и привозит крокодилу подарочки».
15: Харри задумался.
16: «А знаешь, ты можешь оказаться прав».
15: Он повернулся спиной к ферме.
16: «Пойдем до кемпинга, поболтаем с владелицей».
15: Спрашивать в лоб о людях, приезжающих регулярно, ни Харри, ни тем более Феникс не стали бы. Внимание федеральных агентов к подобному непременно вызовет у женщины подозрение. И она, конечно же, позвонит своим постоянным клиентам, не обязательно, чтобы предупредить. Поймали аллигатора-людоеда, и ФБР ищет его кормильца. Это будет защита собственных интересов, своего бизнеса, чтобы испорченный отдых не стал причиной отказа приехать снова. Женщина не производила впечатления богатой, да и зажиточной ее назвать было сложно. В Куантиках Харри научили задавать правильные вопросы. Искусство ведения опроса населения. На этот курс отводилось не меньше часов, чем на физическую подготовку и изучение основ юриспруденции.
16: «Доедем», — скорректировал планы Ричмонд, глянув на часы. «Завтра».
15: «А сегодня вернем лодку и...» Он покосился на Харри и вдруг улыбнулся. «Поужинаем? Я вас приглашаю?»
16: «Я погуглил, тут есть кафе, где подают оленину».
15: «Правда?» У Хари аж желудок свело, так захотелось есть. «Если и было что-то в Мади Криге, почему он скучал, так это оленина». Не окажись Хоринс с соседом Дженнифер, она, наверное, до сих пор бы снабжала его запасом готовых блюд из оленины при каждой встрече. Но случилось то, что случилось, и об этом оставалось только мечтать. Даже свадьба Джареда и Пепси разочаровала Хари. Обожавшая оленей Пенелопа решительно отвергла все традиции, и на столах были только свинина, говядина и курица.
17: «Поехали».
15: Кафе оказалось крошечным, буквально на полдюжины столов. Меню тоже было настолько скромным, что его даже не записывали. Официантка, она же владелица, просто озвучила вошедшим Хари и Фениксу. «Вам суп, жаркое, колбаски или запеченные потроха?» Ричмонд остановился на супе и колбасках. Хари немного поколебался, потому что хотелось всего и сразу. Но что-то подсказывало ему, что порции тут тоже не для соцсетей. В итоге выбор пал на суп и потроха. «За жарким придется прийти в следующий раз», — усмехнулся Ричмонд. В итоге они ужинали в этом кафе каждый день, пока вели расследование, так что у каждого даже появились любимые блюда. Правда, потроха Феникс есть отказался, зато колбаски были у него в фаворитах. «Перед отъездом приедем сюда с контейнерами», — сказал Хари после первого ужина. «Как думаешь, надолго мы тут застряли?»
18: «После Мади Крига я перестал загадывать», — уклончиво ответил Феникс. Вечером того же дня они провели на балконе гостиничного номера. Он был крохотным, стулья на нем еще помещались, а вот коленки сидящих уже упирались в старые доски. И вид тоже был своеобразный, густая стена дикого винограда, покрасневшего буквально пару дней назад. Сквозь листья просвечивали огни города, и казалось, что это какой-то диковинный живой витраж. «Скучаешь по своему бересклету?» — спросил Феникс, когда Хари принес им еще по одной кружке чая. Ответил Хари не сразу. Он спокойно пил чай, смотрел на алые листья, вспоминал не такое уж и давнее прошлое. «Нет», — сказал наконец Хари. «Бересклет остался в Мади Криге». Теперь листья из-под него, кряхтя и матерясь, выгребал Джаред. Мередит, предварительно посоветовавшись с Хари, продала дом. «Мне он теперь ни к чему, а пустой. Сам знаешь, дому нужна душа», — говорила она, то и дело смущенно делая паузы. Ее свадьба была скромной и тихой. Хари на ней не присутствовал. Не потому что не хотел или не приглашали, просто не получилось. Но Мередит прислала фотографии. Хари не кривил душой, когда говорил ей, что она обворожительна в этом простом платье и с распущенными волосами. Отец Эстебан, чуточку перепуганный, как и все новобрачные, слишком сосредоточенный, даже не пытающийся скрыть свое счастье, составил ей прекрасную пару на фото и в жизни. Они сошлись не только на почве веры, по-настоящему Мередит и Эстебана объединяло желание помогать подросткам. Здесь и пригодился опыт Мередит в преподавании. Их большой дом, как раньше, был полон детей, только теперь среди тинейджеров свои первые шаги делал и их сын. Дом Хари уже облюбовали другие новобрачные, правда, еще до того, как ими стали. Джаред мечтал о собственном доме, и Мэри прекрасно об этом знала. Собственно, ни у кого даже и вопросов не возникло, кому в первую очередь обратиться с предложением. Следующие полгода после покупки превратились для Хари в череду звонков с неизменным «Шеф, подскажи!». Консультации требовались по любому поводу. От времени подрезки яблонь до способа борьбы с кротами. «Пошли его уже в интернет!» Неизменно советовал Ричмонд, но Хари лишь посмеивался и терпеливо объяснял, подсказывал и помогал разобраться в не таких уж и простых премудростях жизни в собственном доме возле дикого леса. А потом написала Пепси просто текст, без привычных для нее смайликов, сердечек и прочего. И вопрос у нее был конкретный, четкий. В какой из комнат на втором этаже лучше сделать детскую? Хари допил уже остывший чай, улыбнулся. Когда-то давно он любил Мади Крик. Не потому, что там родился, а просто так, всей душой. И в эту душу город ему плюнул. Причем дважды. Неважно, что Смит продал газету отцу Тони и уехал.
15: Неважно, что Шварц приходил извиняться. Найдутся другие Смиты и Шварцы, другие поводы для издевок. Но свой дом в Мадикриге Харри любил и искренне радовался, что скоро в его стенах будет слышен еще и детский смех. Утром они первым делом все же съездили на ферму, она была ближе. Да и проснулись они достаточно рано для того, чтобы застать на ногах встававшего с первыми лучами солнца фермера, а не хозяйку кемпинга.
19: «Жена?» — переспросил тот, удивленно вскинув брови. «Так дома она? Позвать? А при чем тут она-то?»
15: «Не волнуйтесь, это просто формальность», — Харри улыбнулся, выученный все в том же Куантику улыбкой. «Ничего не поделаешь, такова наша работа. К делу должны быть приобщены показания всех возможных свидетелей». Фермер пожал плечами, мол, ну, работа так работа, и повел их в дом. То, что тут им ловить нечего, Харри понял еще по пути к дому. На вытоптанной до голой земли дороге стояли пикап, грузовик, два тяжелых квадроцикла с бензиновыми двигателями и микроавтобус. На двух колесах в этой семье не ездили даже дети. Их транспорт был представлен полудюжиной квадроциклов попроще. А еще супруга фермера просто физически не могла притащить к аллигатору человека, даже расчлененного.
19: «Детский церебральный паралич», — пояснила она, заметив озадаченные взгляды гостей. Женщина протянула им руку в знак приветствия. «Врачи не давали мне шанса даже сидеть, а я хожу. Идемте в кухню, выпьем кофе».
15: И удивительно ловко орудуя костылями, она быстро пошла по коридору. Совсем крохотная, она не достала бы макушкой до плеча даже Харри, не говоря уже о Ричмонде. Хрупкая, с неестественно прямой спиной, заставляющей предполагать наличие в теле металлоконструкций, держащей позвоночник. Линда, так звали женщину, оказалась невероятно начитанной и приятной. И красивой, несмотря на недуг, искореживший ее тело.
19: «У нас с Чеко семейный бизнес», — поясняла она за кофе. «Я работаю с документами, он растит рыбу».
15: Чисто из вежливости Харри позадавал вопросы о рыбном хозяйстве, и в итоге ушли мужчины оттуда с пакетом домашних рыбных консервов и полной уверенностью, что фермеры ни о каком аллигаторе не знали. «А вот странно», — протянул Ричмонд, когда они отъехали от фермы. «Почему он раньше в садки не лез?» «Кормили чаще», — предположил Харри. Ричмонд кивнул и немедленно отправил сообщение Ребекке, делясь свежим выводом. Заодно попросил пробить, сколько в округе зарегистрировано мотоциклов. Бросил он рассеянно и углубился в изучение карты местности. Харри был уверен, что уже способен вполне уверенно ориентироваться здесь ночью в лесу. Так часто и тщательно они изучали эти самые карты. Но дергать Ричмонда не стал. Кемпинг сегодня вдруг оказался многолюдным. Запоздало вспомнив, что сегодня суббота, Харри предоставил Фениксу разговаривать с хозяйкой, а сам прошелся по парковке. Увы, пикапы, трейлеры, джипы, даже одна немолодая легковушка. Но ни одного мотоцикла. А впрочем, тропинка была обычная, щедро засыпанная щебнем, убегающая от парковки к хозяйственным постройкам. Харри сам не понимал, что его заинтересовало. Следов шин тут не было, а если бы и были, он бы скорее подумал на тачку, чем на мотоцикл. И все же. Лезть он, конечно, никуда не стал. Вернулся, дождался, пока Феникс закончит диалог, и как бы невзначай поинтересовался. «А вот в тех сараях у вас что?» Ему показалось, или хозяйка кемпинга напряглась. «Да», — она махнула рукой, — «всякое. Запасные складные стулья и столы, грили, запас дров и белья».
19: «А еще мама хранит там свой мотоцикл», —
15: вмешался в разговор ее сын. До этого мальчишка смирно сидел на крохотном диване и сосредоточенно рубился в игровую консоль. Хозяйка же внезапно заулыбалась.
19: «Да, от мужа остался»,
15: — отмахнулась она беззаботно. «Слишком беззаботно». «Уважаемые агенты, у нас сейчас время обеда, не хотите ли присоединиться? По субботам у нас барбекю для всех желающих». Даже умирая от голода, Харри не прикоснулся бы к угощениям мисс Аделин Уолтервиль. Так звали хозяйку кемпинга. Если у него и был маньяк-радар, то сейчас он пищал на полной громкости. Но вслух Харри ничего не сказал, улыбнулся точно так же широко, как Ричмонд, и принял любезное предложение.
20: «Вам приходится делать немаленькие запасы, чтобы накормить столько народа». С отточенной долгими тренировками правильной степенью восхищения сказал Харри. К счастью, грили только-только начинали греть, так что угроза угощения пока была только теоретической. Харри не думал, что она и людей почует теми же лакомствами, что и аллигатора. По крайней мере, надеялся на это, и не думал, что на столы попадают угощения из крокодилятины. Аллигатор был один. Но к горлу подступала горечь, стоило только подумать, что он будет есть что-то, приготовленное руками, запачканными в человеческой крови. Пусть она их и вымыла. И, возможно, во время убийств была в перчатках. В Куантико учили, не клейте ярлыки, пока вина не доказана, а лучше не клейте их вовсе. И Харри допускал, что все совсем не так, как кажется. И в то же время интуиция уже вопила на все лады, и приходилось буквально бить себя по рукам, чтобы не попытаться проникнуть в сарай. «Наверное, сложно содержать такое заведение?» — спросил он, улучив момент. «Не выбраться никуда. Наверное, хочется иногда все бросить и уехать хоть ненадолго». «О, все не так сложно», — отмахнулась хозяйка. «Хороший управляющий решает все проблемы». Харри переглянулся с Фениксом, и тот быстро уточнил. «Управляющий?» Аделина рассмеялась. «Ну, может, это слишком громко сказано. На Хилтон мой кемпинг не тянет. Но да, управляющий». Она обернулась на ряд фургончиков-кемперов. «Джон всю жизнь проработал на заводе. Отвечал за эксплуатацию здания, поэтому, когда он вышел на пенсию, я предложила ему подработку. Без его помощи у меня не оставалось бы времени на сына».
21: «Где он сейчас?» — быстро спросил Феникс, явно сделав стойку. «Мы можем с ним поговорить?»
15: «Да, конечно, сейчас позову».
21: Почему-то Харри не ожидал, что все будет так просто. Но старик оказался на месте и не выказал никакой особенной напряженности относительно того, что с ним хочет побеседовать ФБР.
22: «Да уж, наслышан, что тут за дела творятся», — протянул он, протягивая Фениксу и Харри сухую мозолистую руку. «Как будто Netflix сериал снимает, ей-богу».
15: «Извините меня», — Аделин кивнула на большой мангал, — «я займусь мясом».
21: «Конечно».
15: Феникс сделал приглашающий жест, а Харри подумал, что это очень кстати, со стариком стоило поговорить наедине. Многого этот разговор, правда, не дал. Выяснилось, что жил мистер Келлер в небольшом домике на краю кемпинга. Выбираться за территорию не любил, машины или другого транспортного средства не имел. И в редкое свободное от работы время предпочитал гулять с собакой вокруг территории кемпинга. А еще он не умел плавать и боялся воды.
21: «И что, даже за продуктами не ездите?» — поинтересовался Харри.
22: «А на кой мне? Аделин все, что нужно, привезет».
15: Пожал он по-стариковски костлявыми плечами.
22: «Она часто в город мотается, всегда захватит».
21: «На мотоцикле?» — спросил Харри. Вопрос сам сорвался с языка.
22: «Не, на мотоцикле там делать нечего. Мы ж закупаемся большими партиями. Раз в две недели она трейлер под завязку в Костко забивает. Бывает, что и пару дней ее нет, пока все, что надо купить, получится. Мотоцикл она берет, когда просто покататься хочет».
15: Харри обернулся на Аделин. Перед мангалом уже собрались гости, так что она была занята основательно, не только приготовлением еды, но и разговорами. «А покажите, пожалуйста, где стоит мотоцикл?» Харри не знал, что ответит на вопрос «Зачем?», но тот, к счастью, не прозвучал. А в сарае их ждал сюрприз. Там оказались не только потрепанный мотоцикл, но и пара больших морозильных ларей.
21: «А там что?» — мгновенно уцепился за непонятное Феникс.
22: «Да всякое».
15: Чуть растерянно пожал плечами Келлер.
22: «Не знаю даже, они вроде как запасные. Ну и мясо для собак хозяйка хранит».
21: «Каких собак?» — нахмурился Харри. «Для ваших?»
22: «Не»,
15: — Келлер хмыкнул.
22: «Моя Джули сухой корм ест. От всего нос воротит. Породистая, чтоб ее. В следующий раз дворнягу возьму».
15: Собаки у Аделин были. Два жутко брехливых мопса. Толстые, как бочки, неповоротливые. Они лаяли, пока не начинали задыхаться. А еще то и дело портили воздух.
21: И даже при условии, что собаки невероятно прожорливы, а Аделин закупается сильно впрок, содержимое этих ларей они и за год не осилили бы. Харри с Фениксом переглянулись. «Звоним Ребекке и идем на барбекю?» — спросил, надеясь, что выражение лица у него беспечно расслаблено.

0: Ричмонд выразительно выгнул бровь. «Что?» — испугался Келлер. «Нет, конечно!» И не без труда сам откинул тяжелую крышку. С первого взгляда ничего страшного внутри не было. Просто большие непрозрачные пакеты со льдом. Или не со льдом. Харри наклонился, пощупал один и кивнул Фениксу. Внутри было что-то совсем не похожее на безобидные ледяные кубики. Ричмонд больше не спрашивал. Он вытащил перочинный нож и быстро вскрыл пакет, в то время как Харри предусмотрительно отвел Келлера в сторону, отвлекая очередными вопросами. Потом хлопнула крышка морозилки, и Ричмонд коротко кивнул, подойдя к ним. «Привет, родная!» — промурлыкал Харри, набрав Ребекку. «Как твои дела сегодня? Я крайне взволнован». Ребекка поняла его правильно, уточнила, куда нужно приехать, просто перечисляла. «Мотель, ферма, завод, кемпинг». Харри угукнул на слове «кемпинг». Пообещал ей привезти форели и велел разобрать морозилку, чтобы было куда сложить гостинцы.
1: «Поняла. Везем с собой сухой лед и побольше», — отчиталась Ребекка и положила трубку.
0: Харри пожелал супруге хорошего дня, заверил в своей любви и лишь тогда завершил звонок. Аделин не сопротивлялась, когда Ричмонд предложил побеседовать в ее домике. Кажется, Харри даже увидел облегчение, промелькнувшее на ее лице. История оказалась, мягко говоря, не банальная. Как выяснилось, у Аделин было два сына, то ли близнецы, то ли двойняшки, этого Харри пока не понял. Женщина и сама путалась в показаниях. И тогда, во время разговора на маленькой кухне лесного домика, Аделин упорно утверждала, что ее первого сына съел аллигатор 6 лет назад. И с тех пор она задабривала животное, чтобы оно не добралось до второго. Харри и Феникс поняли только одно — женщина поехала кукухой. И это было правдой. А вот то, что аллигатор съел ребенка, полной ерундой. Ребекке было достаточно сделать пару звонков в местную больницу и морг, чтобы узнать, ребенок действительно был, но умер он от банальной пневмонии в возрасте 1 год 4 месяца. И да, братья были близнецами. Ребенка похоронили, и Аделин даже ходила к нему на могилу, но в какой-то момент ее горе вышло из-под контроля, и случайно встреченный в реке аллигатор дал старт вот такому вот страшному бреду. Аделин подумала, что тварь, отнявшая у нее одного ребенка, пришла за вторым, и чтобы уберечь единственного оставшегося у нее сына, она решила сама кормить аллигатора. К счастью, в ее воспаленном мозгу не родилась идея равнозначного обмена, в том смысле, что ее жертвами не стали дети. «А откуда в этой чертовой реке вообще взялся аллигатор?» — спросил тогда Феникс у Ребекки. «Это ты мне скажи?» — отрезала она. Пришлось задержаться в Нижнем Хадсон-Вэлли еще на неделю. За это время врачи и дознаватели окончательно сложили картинку всех преступлений Аделин. К счастью, она не старалась ничего особо скрыть. Аделин была женщиной умной и прекрасно понимала, что убивать постояльцев и жителей собственного города — это огромный риск. Поэтому 2-3 раза в год она ездила на охоту в другие штаты. В Америке каждый день бесследно пропадают сотни, если не тысячи людей. Кого-то ищут родители, родственники, друзья или полиция. Но судьба большинства никому не интересна. Аделин знала, как разыскать место, где собираются оказавшиеся на задворках жизни люди. Умела расположить к себе, так что ей не стоило труда заманить человека в свой трейлер. Там она поила их чаем, подмешав в него снотворное. Если человек уходил, Аделин его не держала, понимала, что в прямом столкновении она обязательно проиграет. А заснувших она просто сгружала в морозильник, вмонтированный под полом, и закрывала на замок. Несчастные даже не успевали проснуться, замерзали насмерть. Аделин же спокойно возвращалась в город, заезжала в Костко и набивала трейлер заказанным Келлером товарами. Потом, когда старик брал выходные, иногда к нему приезжала дочь, чтобы отвезти к себе домой в соседний штат, загоняла трейлер в просторный сарай, вытаскивала из тайника свою страшную добычу и приступала к заготовке дани. То есть поднимала тела с помощью потолочной лебедки, расчленяла их и прятала куски в морозилке в сарае. Те самые, где корм для собак. Пол в сарае был густо засыпан опилками. Аделин собирала запачканные

0: и кровью в мешки. Добавляла свежие, а мешки сжигала в костровище у реки вместе с одеждой и документами несчастных. Аллигатора она кормила достаточно часто, чаще, чем нужно этой рептилии в дикой природе. Не всегда людьми. Ее воспаленный разум вывел целую схему, как часто нужно приносить дань, а когда можно обойтись обычной курицей или свиным окороком. В этом и был секрет, почему животное не интересовалось рыбной фермой, пока не выросло до таких размеров, что даже при регулярном пайке начало ощущать голод. Случилось это довольно скоро, за те самые пресловутые 6 лет. Сказалось то, что зиму аллигатор проводил в комфортной теплой воде под сточной трубой от завода. А лето в Хадсон-Вэлли было и так достаточно жаркое. На хорошей кормежке аллигатора буквально разнесло, и можно было только гадать, каких он был размеров, когда впервые попался на глаза Аделин. Того, кто выпустил аллигатора в реку, Феникс и Харри не нашли. Выяснили только, что это точно был кто-то не местный. «Значит, сворачивайтесь», — сказал им шеф Робсон. «Летом по реке он мог хоть 100 километров проплыть». «100 вряд ли», — возразил Харри. «Да неважно», — отмахнулся Робсон. «А еще его мог потерять кто-то из гостей кемпинга», — заметил Феникс. «Или выпустить нарочно». «Да его могло и торнадо из родного болота вытащить и сюда дождевой тучей принести», — сказал Робсон. «Главное, что если каким-то образом другой аллигатор снова попадет в эту реку, зиму он не переживет. Завод прекратил сброс отходов, и река теперь будет замерзать». Известие о серийной убийце, конечно же, просочилось в прессу. Но это случилось уже после того, как Харри и Ричмонд вернулись в Солт-Лейк-Сити. И вот теперь Харри собирал чемодан. На этот раз лететь предстояло в куда более приятное место, чем в Нижней Хадсон-Вэлли. В Денвер, штат Колорадо. И снова горы, но совсем другие. И повод другой. Приятный настолько, что, собираясь, Харри нет-нет да улыбался. У Тони получилось. Он еще не закончил университет, но уже стал популярным автором. Настолько, что у Харри с Фениксом в квартире теперь была полка для его книг. А Тикс, кто бы мог подумать, стал его агентом. Упрямый, прямолинейный, вспыльчивый. Казалось бы, в специфичном мире книгоиздателей такие не должны были приживаться. Но Тикс вошел в него с той же легкостью, с какой вскакивал в седло Роба или Роя, с легкостью совмещая труд литературного агента со службой под началом Джареда в шерифском управлении и помощью матери и Кевину с животными. Он, кстати, не выдержал вдали от Мадди Крига и полугода. Может, если бы случилось с первого раза поступить в университет, еще задержался бы в городе, а так? Книги Тони печатались в твердом переплете и в карманном формате, озвучивались, продавались на электронных площадках и приносили немалый доход. Сам Тикс был в мире с миром и самим собой, окончательно решив, что хорошим ветеринаром ему еще только предстояло стать, а приличный агент и неплохой помощник шерифа он уже сейчас. Какую именно премию дали Баллоку, Харри вникнуть не успел. Понимал только, что какую-то очень престижную, и надеялся выяснить подробности в самолете. И да, им снова пришлось выбивать отгулы, но в этот раз вышло проще. Робсон был доволен их работой и на пару дней легко закрыл глаза. А самое главное, на вручение премии обещали съехаться все. Джаред с Пепси, Сеймур с Кевином, отец Эстебан с Мередит и, конечно же, Тед. Тикс ради такого даже своих обожаемых коней бросил, оставив их на попечение Лайама Коннорса и Берти Кула. Они не то чтобы сдружились, но теперь, когда делить им окончательно стало нечего, приятельствовали. Они вместе ухаживали за могилами Эллен и Молли, часто сидели молча, думая каждый о своем. Уже был заказан ресторан, где все собирались отметить только что полученную премию. Но перед этим придется пару часов поскучать на официальном мероприятии. Но Харри не собирался особо скучать, а вот подписать у Тони книгу обязательно. И непременно сказать ему, что он очень вырос в литературном смысле со времен стишков про Харри-извращенца. Вспомнив об этом, он усмехнулся. Как же много воды утекло. На свадьбе Пепси и Джареда был только Тед. У Тони были важные экзамены, которые он пропустить никак не мог. Судя по Тиксу, тот должен был возмужать и превратиться из тонкого, звонкого мальчишки в молодого, серьезного мужчину. По крайней мере, с Тедом произошла именно такая метаморфоза. Он так и остался невысоким, но теперь уже не был тонким, а стал крепким и жилистым. Главные изменения, конечно же, произошли не снаружи, а внутри. Тикс стал спокойнее и как будто чуть равнодушнее, что ли. Будто все, что его могло волновать, теперь было под его контролем. Остальное — мелочи. Как меловая краска на боку автомобиля Харри. Первая же мойка уничтожит все следы литературных потуг Баллока. Харри в последний раз посмотрел на себя в зеркало. Он тоже изменился за эти 2 года. Не сказать, что возмужал, да и не помолодел, но он окончательно вытравил из себя Мадди Крик со всеми его мрачными лесами, неблагодарными жителями и кровавыми мхами, что не могло не отразиться на внешности. И у Харри вошло в привычку ходить не только в тяжелых высоких ботинках, но и в классических туфлях. Он даже отважился заказать 2 пары ручной работы. По правде говоря, когда приходится ходить в одной обуви целыми днями, сшитая по индивидуальным меркам пара становится не прихотью, а минимальной заботой о себе. А еще Харри сам не верил, что это произошло, но тем не менее. Он бросил курить. Кажется, сигареты тоже были частью Мадди Крига. Харри не получал на руки предписания врачей о необходимости избавиться от пагубной привычки, не давал никому обещаний. Даже не делал последние затяжки и не выкуривал последнюю сигарету. Просто в какой-то момент понял, что пачка, что лежит в кармане его джинсов, уже неделю не доставалась оттуда. Харри просто перестал нуждаться в никотине. Уже сидя в такси, Харри вдруг подумал, что будет чертовски интересно встретиться с людьми из Мадди Крига в совершенно другом городе. Почувствует ли он разницу? Наверное, да. Он ни разу не был в Денвере, но не сомневался, что атмосфера там совершенно другая. И он другой. Кажется, настало время окончательно попрощаться уже не с городом, а с тем отпечатком, что он оставил в нем.
1: Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио «Рансис».

0: В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.
1: Всем привет, с вами диджей Марзок.
2: И Мария, вы слушаете очередной выпуск программы «Музыкальный глобус».
1: В рамках «Музыкального глобуса» мы периодически совершаем музыкальные путешествия. И эта серия передач будет как раз такой. А чему она будет посвящена, вы догадаетесь, я думаю, прослушав песню в исполнении Анны Вавиловой.

0: Итак, это была Анна Вавилова, и по содержанию песни, думаю, многие догадались, что мы будем говорить о городах. В этой и последующих передачах прозвучат песни, посвященные разным городам, большим и поменьше, в которых мы были и в которых мы не были, в которых живут наши респонденты и друзья.
1: Из какого же города мы начнем?
0: Ну, мы начнем с одного из городов, в которых живем мы, а точнее, с Нижнего Новгорода в данном случае. Город древний, основан в 1221 году. Скоро, через 5 лет, мы отметим 800-летие этого города. Нижний Новгород – это город, в котором я родился и живу. Но, если точнее, то, наверное, все-таки в пригороде. Но, тем не менее, город, в котором я учился в школе, в котором я работаю, так или иначе. С 1932 по 1990 годы город носил название «Горький». Был назван в честь великого писателя Максима Горького, но в 1990 году было решено вернуть ему исконное название. Но разные отношения к этому было в те годы. Я все-таки считаю, что это правильно в том смысле, что, наверное, все-таки город должен чтить историю писателя. То есть у нас есть домик Каширина, знаменитый, где находится музей писателя, который мы посещали несколько раз, когда учились в школе. Есть площадь Горького, но город все-таки должен называться так, как он назывался уже более 700 лет до этого. И, наверное, еще хорошо, что все-таки переименование было полным, то есть Нижний Новгород и Нижегородская область, а не как это произошло, скажем, с Екатеринбургом, где Екатеринбург и Свердловская область.
1: С Петербургом то же самое.
0: Да, Петербург и Ленинградская область, действительно, совершенно верно. Все наши слушатели, думаю, или большинство, знают песню «Сормовскую лирическую» «Под городом Горьким, где ясные зорьки, в рабочем поселке подруга живет», но далеко не все, я думаю, знают песню, написанную Александром Морозовым, «Нижегородскую лирическую».
1: А с чем ассоциируется эта песня у тебя?
0: Ты знаешь, как ни странно, у меня эта песня ассоциируется с хоккеем. Многие нижегородцы являются страстными болельщиками «Торпедо Нижний Новгород». И это неудивительно, потому что у команды довольно богатая история. Были времена, когда она на равных играла с ЦСКА, когда вратарь команды Виктор Коноваленко приглашался в сборную СССР. Потом, конечно, все стало несколько хуже, прямо скажем. Команда даже вылетала в низшие лиги. Сейчас это Клуб континентальной хоккейной лиги. В этом году торпедовцы выступили, ну, я считаю, довольно успешно. Прошли первый раунд плей-офф. И вот как раз уже года три, наверное, на матчах команды сложилась такая традиция, что в третьем периоде во время рекламного перерыва, это где-то бывает так минуте на седьмой, восьмой, третьего периода, болельщики встают и как раз поют эту песню, первый ее куплет. Сам я не был на хоккее ни разу, но даже когда смотришь матчи по телевидению, энергетика потрясающая. И вот давайте буквально секунд 20 послушаем, чтобы и вы, дорогие друзья, смогли прочувствовать эту энергетику, а потом прозвучит сама песня.
1: Да, у нас в Сыктывкаре таких болельщиков нет, к сожалению.
0: Ну, о твоем городе мы еще поговорим несколько позже, но если говорить о болельщиках, может быть, это связано с тем, что он сам по себе несколько меньше, чем Нижний Новгород.
1: А может быть, просто нет таких команд, за которые можно было бы болеть. У нас в основном смотрят хоккей по телевизору.
0: Ну, а мы так или иначе слушаем Нижегородскую лирическую.

0: Это была Нижегородская лирическая, а мы перемещаемся из Нижнего Новгорода в столицу России, в Москву. Кстати, а на каком транспорте мы туда поедем?
1: Ну, ты знаешь, я все-таки предпочитаю поезд, и по моим наблюдениям большинство нижегородцев делают именно так. Но это связано с тем, что все-таки Нижний и Москва по российским меркам находятся сравнительно недалеко друг от друга. По европейским меркам это спорно, но 450 километров все-таки по нашим меркам, думаю, это не очень много. И последние лет 6, наверное, железнодорожное сообщение между Москвой и Нижним Новгородом неплохо развито. Курсировали некоторое время поезда «Сапсан», сейчас это «Стриж» и «Ласточка», и добраться в результате до Москвы можно за 4 часа примерно. Плюс ко всему, Московский вокзал в Нижнем Новгороде, он находится все-таки ближе к центру города, чем аэропорт. И получается так, что на поездку в аэропорт, а также на регистрацию на рейс и на сам перелет тратишь все равно примерно столько же времени. А если еще будет нелетная погода, то и побольше, пожалуй, потратишь. Поэтому мы все-таки предпочитаем поезда.

0: Ты говоришь сейчас о Москве современной, но в нашей программе мы совершаем путешествие не только в пространстве, но и во времени.
1: Да, совершенно верно. О Москве очень много песен было написано, и, наверное, при желании можно сделать целую передачу из них, и даже не одну. Но мы решили проследить эволюцию города, то, какой была Москва в разные времена.
0: И начнем мы с Москвы дореволюционной.
1: Да, совершенно верно. И атмосферу этого города, на мой взгляд, великолепно передает песня «Москва Златоглавая». История этой песни довольно интересная. Готовясь к записи этой передачи, я, как нередко делал это и раньше, отправился в интернет, чтобы прояснить, так скажем, историю этой песни. Так вот, оказывается, это не оригинальная мелодия, что называется, а она была написана еврейским композитором Шаломом Секундой, родившимся в царской России на территории современной Украины и эмигрировавшим в США в 1903 году. И песня эта называлась «Еврейская девушка». В ней как раз поется о том, как же прекрасны еврейские девушки. Но кто-то, неизвестно кто, написал другой текст, и появилась песня «Москва Златоглавая», которая была очень любима русской эмиграцией. То есть чувствуется в ней ностальгия по ушедшему, по родному городу для тех москвичей, которые были вынуждены уехать в частности. Но песня была известна и в Советском Союзе. Ее пели многие исполнители, в частности Владимир Трошин, Елена Камбурова. И как раз в исполнении великолепной Елены Антоновны Камбуровой эту песню мы и хотели бы предложить. Песня из кинофильма «Крах операции «Террор». Фильм, я честно скажу, не помню, но, видимо, это что-то на тему белогвардейцев. Фильм был снят в 1980 году. А еще, когда мы говорим о дореволюционной Москве, мне вспоминается одно из стихотворений Марины Ивановны Цветаевой, которое я учил в школьные годы. И пусть оно прозвучит перед песней.
2: Над городом, отвергнутым Петром, перекатился колокольный гром. Гремучий опрокинулся прибой над женщиной, отвергнутой тобой. Царю Петру и вам, о царь, хвала, но выше вас, цари, колокола. Пока они гремят из синевы, неоспоримо первенство Москвы. И целых 40 сороков церквей смеются над гордынью царей.

0: Из Москвы дореволюционной перемещаемся в Москву советскую. Естественно, в Советском Союзе многие названия улиц московских были изменены. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию песню «Улица Горького».
1: Да, именно так называлась улица Тверская с 1932 по 1990 годы. Но сейчас ей возвращено историческое название, как, думаю, вы знаете.
0: Когда я слушаю эту песню, у меня ассоциации со старыми советскими фильмами о Москве. «Покровские ворота», например.
1: Да, здесь можно еще вспомнить, например, песню Ксении Гергиади «Добрая столица». И многие другие великолепные песни о Москве. Действительно, песня характеризует, наверное, колорит города в 60-е, 70-е годы и личные отношения, то есть любовь автора к городу. Какими бы ни были названия улиц, Москва все равно великолепна, прекрасна.

0: Но время шло, наступила перестройка, конец 80-х, начало 90-х годов, и отношение к Москве постепенно менялось. От такого романтического оно стало более прагматичным.
1: Ну, ты знаешь, наверное, оно даже до перестройки поменялось чуть пораньше, когда люди стали ездить в Москву за продуктами, в частности. Может быть, даже в конце 70-х годов где-то. Я думаю, слушатели старшего поколения лучше знают, когда это произошло. Но, действительно, вот следующая песня, которую мы хотим предложить вашему вниманию, она характеризует отношение жителей провинции к Москве, которые не прочь были бы в нее перебраться с определенными, скажем так, целями.
0: Целями, да. Но, к счастью, не у всех жителей провинции к Москве вот такое отношение. И очень бы хотелось, чтобы вот

советские времена. Но я думаю, все-таки эта песня, она скорее не негативная, она такая больше шутливая. Солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова, да и, по-моему, все другие ее участники, они из Саратова, и как раз, наверное, где-то это отношение к Москве они в этой песне отразили.

0: Ну, а теперь, может быть, мы посмотрим нашу культурную столицу, как ты думаешь?
1: Да, давайте сядем в поезд «Красная стрела» и отправимся из Москвы в Санкт-Петербург.
0: Да, тем более, что в 2015 году нам с тобой удалось побывать в культурной столице нашей.
1: Совершенно верно.
0: Ну, правда, белых ночей мы там не увидели, но песня про белые ночи сейчас в нашем эфире прозвучит. И кто знает, может быть, мы при следующем нашем посещении Питера и застанем белую ночь.
1: Исполнит эту песню Эдита Пьеха.

0: Ну вот мы прослушали песню про белые ночи. Давай немножечко продолжим тему и поговорим о климатических особенностях Санкт-Петербурга, скажем так.
1: Да, а именно мы поговорим о дождях знаменитых питерских. Один из таких дождей нам довелось пережидать.
0: Всего лишь один за 8 дней. А в то же время, насколько я понимаю, для жителей Санкт-Петербурга дождь в некотором роде является образом жизни. И вот я знаю, что на этой неделе дожди были практически каждый день. И если вы, например, собираетесь в Санкт-Петербург, то зонт надо брать обязательно. А еще можно пообщаться с жителями этого города, случайно выбранными компьютерной программой, позвонив по номеру 812-930-1703. Это единый номер Санкт-Петербурга, где регистрируются жители города, которых программа случайно выбирает для вас. И вы можете спросить о погоде, о достопримечательностях, ну, о чем-нибудь.
1: Петербургские дожди нашли свое отражение и в песнях тоже.
0: И одним из ярких примеров такого песенного творчества является композиция в исполнении Лидии Климент «Дождь на Неве».

0: А еще Санкт-Петербург – это множество достопримечательностей. Эрмитаж, Петропавловская крепость, дворцы, набережные. В общем, это огромное количество достопримечательностей. И для того, чтобы обойти их все, наверное, одной недели в Питере будет все-таки мало.
1: Я думаю, что и месяца не хватит.
0: Если питерцы ходят в Эрмитаж, чтобы полюбоваться только на одну из картин каждый день, по крайней мере, есть такая легенда, то думаю, что да. И некоторые из этих достопримечательностей были тоже включены в песни о Санкт-Петербурге. Особенно много песен о Санкт-Петербурге было написано к юбилею города в 2003 году.
1: Да, в 2003 году город на Неве отметил свое 300-летие, и великолепную песню к этому событию приурочил Олег Газманов.
0: В этой песне не только все названия, но и достопримечательности Петербурга можно встретить. Из всех трех песен о Петербурге, подготовленных для этой программы, песня в исполнении Олега Газманова нравится мне больше всех.
1: Да, она очень яркая, несомненно, и в ней совершенно великолепно обыгрывается история города, его название, смена названий.
0: И давайте ее послушаем.

0: Мы с тобой побывали в прошлом году в Санкт-Петербурге, а теперь хотелось бы поговорить о тех городах, в которых нам еще удалось побывать. И, Дима, я знаю, что ты был в Иваново.
1: Ивановская область соседствует с Нижним Новгородом, и в 2012 году мне удалось посетить город невест, а именно так называют Иваново.
0: А насколько название соответствует? Действительно ли много девушек в Иваново?
1: Хороший вопрос. Надо сказать, что название это, конечно же, имеет свою историческую подоплеку определенную, так как Иваново был и остается в какой-то мере центром текстильной промышленности. В 16-17 веке зародилось село Иваново. Городом Иваново стало сравнительно недавно, в 1871 году. Но все это время действительно в связи с тем, что развивалось ткацкое производство, во времена Советского Союза это было особенно заметно, женское население серьезно преобладало над мужским, и, наверное, отчасти именно поэтому таким образом город прославил Андрей Миронов в своей песне, написанной для кинофильма «Честный и умный неженатый». Песня все-таки, наверное, скорее не про Иваново, а про то, как не складываются отношения. И называется «Ну чем мы не пара», но, тем не менее, строчки про Иваново запомнились, думаю, всем. Но, тем не менее, если брать современную историю города, то, к сожалению, текстильная промышленность сейчас находится в некотором упадке. Покупатели из различных регионов продолжают ездить за текстилем в Иваново, но в городе остался в основном пошив из тканей, привезенных из различных государств Пакистана, Бангладеш, Китая и некоторых других. И, как нам объяснили местные, с невестами сейчас ощущается некоторая напряженка.
0: А значит и угроза «я уеду в Иваново, а Иваново город невест» в наши дни не действует, получается так.
1: Ну, не знаю, может быть, она просто стала менее актуальной.
0: Но, тем не менее, песню сейчас мы послушаем.

внезапно, как дождь проливной. И так же проходишь всегда стороной. Но чем мы не пара, ответь не тая, чтоб вдруг мне сверкнула улыбка твоя. О любви все твержу

Звоню тебе часто, но отклика нет. Комар телефонный пищит мне в ответ. А ну чем мы не пара? Ведь сердце поет. От песни до песни один перелет. О любви все твержу тебе заново. Но когда зря твердить надоест. Так и знай, я уеду в Иваново. А Иваново город невест. Не дарит мне почта приветов твоих. По этой причине пишу за двоих. А ну чем мы не пара, подумай сама. А брат

0: А еще в 2015 году, Дима, я знаю, что тебе удалось побывать в Перми.
1: Ну, не только в 2015, а еще в 2011. То есть дважды я был в этом городе, и город мне нравится. Хоть я и не могу заставить себя каждый раз говорить «Пермь», как это делают местные жители, все равно город мне нравится. А знаешь ли ты, Маша, откуда пошло словосочетание «пермяк соленые уши»?
0: Раньше помнила, откуда это словосочетание взялось, но сейчас, к сожалению, забыла.
1: Пермь была основана в 1723 году, и исторически рядом с городом находились соляные промыслы, в частности, это Соликамск. И как раз те, кто на этих промыслах работал, они носили мешки с солью на плечах. Ну, а поскольку соль имела обыкновение осыпаться, то уши пермяков так или иначе травмировались, да, и как раз вот воспаленные, распухшие уши, они и являлись визитной карточкой, по которой пермяков узнавали. Вот так это шутливое словосочетание появилось, но, по-моему, сами пермяки не особо обижаются, потому что в центре города установлен памятник «Пермяк соленые уши». Я даже с ним сфотографировался, купил соответствующий магнитик.
0: Да, необычных памятников очень много в нашей стране. Я знаю, что у вас в Нижнем Новгороде есть памятник козе.
1: Есть, я тоже с ней фотографировался. Этот коза установлен на улице Большая Покровская, центральной улице города.
0: Да, в Петербурге есть памятник Чижику-Пыжику, в который мы кидали монету. Но, да, к сожалению, не попали.
1: По-моему, да.
0: Ну, а мы слушаем песню о Перми в исполнении Владимира Чадова.

0: Ну, из Перми мы перемещаемся в Смоленск.
1: Да, неправильная у нас немножечко география, потому что опять мы возвращаемся в европейскую часть России.
0: Но, тем не менее, Смоленск – это один из городов-героев.
1: Город сыграл очень важную роль в Великой Отечественной войне, ну и вообще у него очень богатая история. Город неоднократно переходил из рук в руки и становился ареной противоборств между Россией и Польшей.
0: А еще Смоленск находится на границе России и Белоруссии.
1: Да, на границе России и Республики Беларусь. Ну а чем же еще для нас этот город примечателен?
0: Еще в Смоленске живет автор и ведущая проекта «Зрячее сердце» Светлана Воронина.
1: И как раз следующей песней, песней о Смоленске в исполнении группы «Колокола», мы хотим передать ей музыкальный привет.

0: несколько часов перелета на самолете из Смоленска перемещают нас на Дальний Восток.
1: Ну, не совсем несколько, я думаю, часов 10 так где-то, или 12.
0: И мы оказываемся в Хабаровске, на берегу Амура.
1: А чем Хабаровск для нас примечателен, Маша?
0: В Хабаровске живут наши респонденты Евгения Сосновская, Анастасия Лобанова и еще кулинар Елена Шарыпова, которую все мы знаем по ее кулинарной рассылке.
1: Не только по кулинарной рассылке. Елену Шарыпову очень хорошо знают пользователи голосового портала «Теремок».
0: Ну и читатели журнала «Диалог», где она ведет свою рубрику. Нашим друзьям из Хабаровска мы передаем привет. Песня о Хабаровске, что это будет?
1: Это будет песня, написанная к 150-летию Хабаровска композитором Матвеем Журавлевым, и которая называется «Вдоль Амура белым парусом». Песня считается неофициальным гимном Хабаровска. Сравнительно недавно в интернете проводился сбор подписей за то, чтобы эта песня стала гимном этого города. И я думаю, что это было бы хорошо, потому что она очень замечательно, прекрасно просто характеризует дух этого города. Составляя данную подборку, мы постарались избежать включения в нее песен, являющихся гимнами городов. Не знаю, как тебе, Маш, на мой вкус они все-таки немножко пафосные и официальные. А вот эта песня, она очень такая вот душевная, позитивная.
0: Да, конечно, и пусть сейчас она прозвучит.
1: Да, пусть наши слушатели это оценят.

0: словно не дома, а корабли.
1: Напоминаем, что продолжается программа «Музыкальный глобус». Мы путешествуем сегодня по городам нашей страны. И куда же мы перемещаемся на сей раз?
2: Ну вот ты знаешь, Маш, опять же в процессе подготовки к этому эфиру я поймал себя на мысли, что не очень много песен на языках народов России о городах нам известно. И как раз сейчас будет одна из таких. А мы перемещаемся в европейскую часть России, в столицу Татарстана, Казань. В 2005 году город отметил свое тысячелетие, город древний, в городе множество достопримечательностей.
1: Достаточно вспомнить один только Казанский Кремль.
2: Казанский Кремль, да, прежде всего. Сам я в Казани не бывал, но многим нижегородцам полюбились туры в аквапарк Ривьера.
1: Но ты знаешь, из Сыктывкара тоже есть автобусные туры в аквапарк Ривьера. Я не знаю, за какой период времени можно добраться автобусом от Сыктывкара до Казани, но одно время эти туры активно рекламировали у нас.
2: Ну а мы с надеждой побывать в Казани послушаем казанский вальс в исполнении Гали Ильясова.
1: К сожалению, респондентов из Казани у нас пока не было, но вот я считаю, что все впереди. И кто знает, может быть, после этой передачи они появятся. Но в Татарстане живут наши респонденты Оксана Бахарева и Лилия Ханипова. Живут они в Набережных Челнах. Я думаю, что песню о столице Татарстана им будет очень приятно услышать.
2: Итак, Гарри Ильясов, «Казанский вальс».

0: Следующая наша песня знакома, наверное, каждому из наших радиослушателей. Самая знаменитая, по крайней мере, из песен о городах, которая существует, на мой взгляд.
1: Пожалуй, да. Так прославить город, наверное, мало кому удавалось.
0: И у этой песни очень интересная история.
1: Говорим о песне «Вологда», и действительно у нее очень интересная история. Действительно, наверное, все наши слушатели знают эту песню в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Песняры». Песня стала всесоюзным шлягером в середине 70-х годов, но, вероятно, мало кто знает, что написана она была гораздо раньше.
0: Да, в 1956 году.
1: Песню написали композитор Борис Макроусов и поэт Владимир Матусовский, но тогда песня, что называется, не пошла. Ее просто не заметили. Ну, прозвучало и прозвучало. История этой песни, она во многом похожа на историю песни «My Way». Ну, наверное, много таких историй было. А с песней «My Way», которая стала знаменитой в исполнении Фрэнка Синатры, было так, что первоначально была вообще написана французская версия этой песни, и ее тоже никто не заметил. А когда автору или продюсеру, я точно не помню кому, позвонили и спросили: а вот можно мы у вас мелодию возьмем, да, и напишем английский текст? Тот сказал: да собирайте бесплатно, кому она нужна? Примерно так. Песня стала всемирно известной. Так же и тут получилось приблизительно. Первые годы своей творческой деятельности вокально-инструментальный ансамбль «Песняры» включал в свой репертуар в основном белорусские песни. Это был такой, ну, наверное, своего рода фольк-рок, даже не знаю, как жанр определить. Музыкантов очень часто упрекали в том, что они не включают в свой репертуар песни советских композиторов. И вот как раз по этой причине они обратились к поэту Владимиру Матусовскому, которому было, ну, что называется, некогда. Он сказал: есть такая песня. И совершенно не думаю, что она музыкантов каким-то образом заинтересует. Но песня заинтересовала, был немножечко изменен ее текст, и в 1976 году она впервые была исполнена на одном из концертов, который, насколько я знаю, транслировался в прямом эфире, а потом еще исполнялось пару раз на бис, по-моему, так. И песня заискрилась совершенно новыми красками, там была добавлена партия баяна, изменен текст.
0: А еще я знаю, что песня «Вологда» звучит для всякого, кто в Вологду приезжает.
1: Да, и при отправке поездов, по-моему, тоже.
0: Но мы послушаем изначальную версию этой песни 1956 года.
1: Да, версию песни, которая менее известна, и исполнит песню Владимир Нечаев.

0: Дим, в следующей песне «Спорит Вологда и спорит Кострома» фигурируют два города. И ты знаешь, несмотря на то, что прошло уже больше 40 лет со времени написания этой песни, она актуальна и сейчас. Если представить молодого человека и девушку, которые познакомились по интернету и не могут решить, а кто же к кому переезжает.
1: Да, это вообще говоря интересно, потому что в те годы, когда песня была написана, междугородние романы были в некотором смысле затруднительны, потому что какие были возможности? Переписка, телефонные разговоры были достаточно дороги, а сейчас действительно есть скайп, есть социальные сети.
0: И кто знает, может быть, современные композиторы напишут какую-нибудь песню и об этом тоже.
1: Да, есть такая вероятность, я думаю. И если это будет что-то качественное, возможно, мы даже поставим такую композицию в рамках программы «Музыкальный глобус». Сейчас мы обратимся к примерам из прошлого и послушаем Геннадия Каменного.

0: спорит Вологда и спорит Кострома.
1: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Напомню, что мы говорим о городах. И, Дим, как ты смотришь на то, чтобы сейчас отправиться на юг?
2: Думаю, что самое время это сделать.
1: И отправляемся мы на Кавказ.
2: К сожалению, нельзя объять необъятное в рамках одной передачи, и мы не можем обратить внимание на все города, которые существуют в России, в которых есть наши слушатели. Но, дорогие друзья, пожалуйста, не обижайтесь. Так уж получается. Было бы несправедливо, если бы мы не упомянули такой очень важный регион нашей страны, как Северный Кавказ. И сейчас мы отправимся в Махачкалу. В этом городе мы с Машей, к сожалению, не были. Но песня, которая сейчас прозвучит, песня о Махачкале в исполнении Джамили Салахановой, на мой взгляд, очень хорошо передает колорит этого города. Море, кавказское гостеприимство.

0: Дим, я думаю, что мы мало посетили южных городов нашей передачи, и я предлагаю на юге остаться.
1: Да, давай останемся на юге, тем более, что настало время посетить Черноморское побережье, я так думаю.
0: И побывать в городе-курорте Геленджик. Я в этом городе была.
1: Ну, я вот в самом Геленджике не был, но был поблизости от него. В Архипе Осиповке, в частности, это Геленджикский район. Поэтому лично у меня, к сожалению, никаких ассоциаций с этим городом нет. А давай поговорим о твоих ассоциациях.
0: Для меня Геленджик — это не только очень спокойное море и пляжи. Для меня это, прежде всего, это набережная. По этой набережной можно гулять с утра до вечера. Там очень много различных кафе, ресторанов, скульптур. То есть можно просто гулять, наслаждаться солнцем, загорать. А еще для меня Геленджик — это белая невеста, ведь Геленджик так и переводится — белая невеста. И на набережной можно увидеть статую белой невесты. Девушка, которая дотянется до ее свадебного букета, обязательно выйдет замуж.
1: Тебе это удалось?
0: Да, я дотянулась до этого букета.
1: Замечательно. Но песен о Геленджике мы знаем не так много. Тем не менее, одну из них нам подарила замечательная певица, ставшая

0: будем, наверное, завершать. Мы возвращаемся домой. А куда мы возвращаемся, Маш?
1: Ну, возвращаемся мы ко мне домой, в Сыктывкар, в Республику Коми.
0: Да, и давай поговорим об этом городе. Расскажи нашим слушателям немножечко о нем. Что для тебя Сыктывкар?
1: Ну, для меня Сыктывкар, конечно же, это мой родной город, где я родилась, где я живу. Так получилось, что Сыктывкар не менял своего названия. Сыктывкар, основанный в 1780 году Екатерины II, изначально назывался Усть-Сысольск, то есть город, находящийся в устье реки Сысолы. Из коми языка название Сыктывкар переводится точно так же – город на Сысоле. Усть-Сысольском Сыктывкар был до 1936 года, а в 1936 году он получил свое нынешнее название, которое просто перевели с русского языка на коми. Но до 1921 года Сыктывкар, вернее, тогда еще Усть-Сысольск, относился не к Коми-республике, а к Вологодской губернии. А Коми-республике в этом году будет 95 лет.
0: Ой, юбилей, замечательно. А что мы будем слушать?
1: А будем мы слушать песню в исполнении Людмилы Зыкиной.
0: Ну вот эта песня была написана несколько десятилетий тому назад, а сейчас насколько она передает колорит города?
1: Знаешь, Дим, я думаю, что передает все-таки. С чем бы я не согласилась, что в этой песне звучит то, что у нас очень холодно. Нет, у нас не холодно.
0: Потепление климата, я думаю, дает о себе знать.

0: Хотя, так или иначе, действительно, одна из ассоциаций, связанных с Республикой Коми и с Сыктывкаром в частности, это холодная погода.
1: А чтобы убедиться в обратном, надо просто приехать и посмотреть.
0: Ну, это надо еще, чтобы тебе с погодой повезло, потому что, когда, например, мы ездили в Пермь, мне дважды категорически с погодой не везло. Было холодно.
1: Ну, это как посмотреть, но я все-таки считаю, что у нас теплее все-таки, чем вы думаете, и не такой уж у нас дикий край, как об этом многие думают.
0: Ну, вот на этой оптимистичной ноте мы и будем завершать.
1: Да, мы будем завершать нашу программу. Напомним, что сегодня в нашей программе «Музыкальный глобус» мы путешествовали по городам России. В следующей программе мы продолжим наш круиз. Ждем вас на том же месте. Не опаздывайте.
0: С вами были диджей Марзук
1: и Мария. До новых встреч в эфире Радио Рамсес.

В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец помрет со страху. Ни бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои суда.

Что ж, если в Портленд нет возврата, поделим золото, как братья. Поскольку денежки чужие не достаются.

не наше дело. Как говорится, Родина велела, как славно быть ни в чем не виноватым, совсем простым солдатом, солдатом. Как славно быть ни в чем не виноватым, совсем простым солдатом.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Александр Николаевич Островский. «Светит, да не греет». Часть первая.

0: Несколько лет пустовала дача Анны Владимировны Реневой. За эти годы разросся сад вокруг почерневшего от времени дома, заросли высокой травой и кустарником дорожки. Вековые деревья и кусты причудливой формы почти скрывают старую тесовую террасу дома. Все кажется погруженным в дрему. Внезапный приезд Анны Владимировны Реневой нарушил покой усадьбы. Засуетились старые слуги. Желая угодить хозяйке, они накрывают стол в тени столетних дубов. Ильич, дворовый человек из крепостных, тащит из дома самовар. Жена его, Степанида, несет поднос с чайным прибором.
1: Потише ты, не спотыкнись, скороход.
2: Слава богу, служили, никогда не спотыкались.
1: Эх ты, вычистил самовар, весь сизый какой-то, страм. Говорила, дай сама, не видит сослепу-то, ищи берется.
2: Как же у тебя поучиться? Чистили мы их довольно, знаю.
1: Пусти! Еще чашки перебьешь. Давеча уж блюдо покончил.
2: А кто подтолкнул? Ты же вышибла из рук. Не так расставляешь. Чайник не туда. Мужичка.
1: Ах, какой дворянин, скажите.
2: Почище тебя. На господском дворе родился. Свет видал. А ты из деревенской-то избы, по моей милости, в дворовой-то произведена. Небось, барышня сегодня, как приехала, сейчас спросила, где Ильич, чтоб явился.
1: И меня позвала. Пошлите, говорит, ко мне тоже Степаниду.
3: Пошло на кухню, знай свою стряпню.
2: А я комнаты убирать.
1: Уберут без тебя. Уж сиди на одном месте, коли ноги оттоптал.
2: Деревня.
1: Старый сыч. Ну, это право, слепой сыч.
4: Что это вы, старички, никак ссоритесь?
2: Да вот все, она, деревня-то моя.
1: Вон, смотрите на него, на полоумного.
2: Деревня.
3: Старый сыч. Ты слушай, я комнату убирать. А ты на кухню.
1: Еще разбить тебе или сломать что-нибудь.
4: При нынешних понятиях таких антиков надо за деньги показывать.
0: В саду появился Дерюгин. На нем купеческая поддевка, новые сапоги. В руках картуз.
4: Здравствуйте. Вам кого?
5: Нам, собственно, барышню нашу Анну Владимировну. А что, ежели повидать их можно?
4: Можно, она скоро выйдет сюда.
5: Отдыхать изволят, устали.
4: Да, устала. Мы ведь только 3 часа как приехали.
5: Как же, мы так и встрепенулись, вся деревня, услыхав колокольчик-то. Нежданно-негаданно, как мы их бывшие крестьяне. А я, признаться, и старостой ходил еще при их родителях.
4: Присядьте пока.
5: Ничего, постои. А вы, следственно, при них? При барышне нашей?
4: При ней.
5: Ну, а как же теперь наша барышня? Значит, здесь думает поселиться?
4: Избави нас, Боже, мы только сюда так взглянуть, ну и по делам.
5: А какие такие дела будут у них?
4: Не знаю, право, что-то о деньгах. Деньги они, Владимир, не нужны теперь.
5: Деньги, так. Ну, неужто, спрошу я вас так, княгиня-то? От своего богатства своей крестнице ничего уж.
4: Ничего. Несколько вещей, платьев и только. Княгиня все думала жить, не ожидала скоро себе смерти, а вдруг и умерла. И даже без всякого завещания.
5: Такая.
4: Все досталось сыну, а он такой человек, что завсегда почти в долгах.
5: Да. Ну вот тоже и наша барышня. Подумаешь и о ней. Вот доли своей не нашла до сей поры.
4: Какой-то доли.
5: Обыкновенно под венец, чтобы закон получить, гнездо свить.
4: Очень нужно. Не хотела просто себя связывать и воле своей решаться. Посмотрели бы вы, сколько всяких женихов было там за границей. Один даже из иностранных графов.
5: Уж это, видимо, и дело, что не хотела. А то, кажется, как бы не найти жениху такой барышни.
4: Нынче даже и наша сестра не очень-то кидается, чтобы непременно замуж. Можно и без этого. и очень свободно прожить. А то еще навяжется на шею какой, жизнь свою проклянет.
5: Что и говори. А ведь бывает тоже копоть и в женском сословии. Ну а и наш брат, коли угарный попадется, так не накажи, Господи.
6: Денис Иванович, кажется.
5: Барышня, матушка, узнали. Дозвольте ручку-с.
6: Здравствуйте, здравствуйте. Даша, открыть все окна в доме. Воздуха, воздуха больше, света. Проснулась уже, темно, гнилью пахнет, как гроб.
5: Чего там, дом на заперти, живой души нет. Изволили приехать, и нас-то всех как солнышком осветило. Бог привел увидеть, пожаловали в родное гнездышко.
6: Да, опять на родине. Ну, как здесь все печально. Как печально. Садитесь, Денис Иванович. Да надевайте шапку.
5: Нет, как можно.
6: А я вам приказываю, без церемоний.
5: Слушаюсь.
6: Давайте чай пить. И расскажите мне про свое житье-бытье.
5: Да, что наше житье, барышня? Света не видим. Так копошимся, как червь в земле. Не стоит разговора наше житье.
6: А я повидала свет. Постранствовал, Денис Иванович. Пейте же чай, пожалуйста.
5: С вашего позволения, коли. И честь имеем поздравить с приездом.
6: Благодарю. А вот что, Денис Иванович, деньги мне очень нужны.
5: Кому они не нужны, матушка-барышня?
6: А мне особенно. В настоящую минуту после смерти княгини я осталась без всяких средств. Аренды, которую вы, крестьяне, платите, мне недостаточно. Ну, должна же я чем-то жить. Что мне делать?
5: Да, такое дело.
6: Грустно, придется навсегда расстаться со своим родным уголком. Я думаю, продать имение.
5: Продать? А ведь жаль, поди, свое родное.
6: Ну, делать нечего. Вот и покупайте всем обществом вашим. Или один.
5: Барышня, рады бы мы в рай, да грехи не пущают. Галутвенный мы совсем народ. Переколачиваемся изо дня в день.
6: Ну, так ищите мне покупщика.
5: А вот покупщика можно найти. И как будто он уж есть на глазах. Коли приказание ваше будет, можно и переговорить.
6: Отлично, переговорите.
5: Слушаюсь. Может, они и сами к вам наведаются.
6: Очень буду рада. И скорее бы все это устроить.
5: Благодарим покорно, барышня, за чай, за сахар, за милость вашу.
6: Не хотите ли еще?
5: Нет, уж достаточно с нас.
6: Ну, а что наши соседи? Жив ли старик Васильков, наш бывший управляющий?
5: Жив. Трофим Федорович жив. Да все что-то прихварывает. А вдовел он. Дочка у него, Ольга Трофимовна, подросла.
6: А что за Лешин?
5: А Семен Семенович ничего-с. Поживает себе в своей тиновке. А теперь, как узнаете, что вы, барышни, пожаловали, так не заехали бы к вам и с супругой своей.
6: Как? Разве он женат?
5: Как же? Года уж с три, и детки есть.
6: Вот как? А на ком же?
5: А будь-то на купеческая. Рощу отца-то и скотиной торгует, а вышел тоже из нашего брата. Барыш, Семен Семенович, легок на помине, вон они подъехали.
6: Так прощайте, прощайте, Денис Иванович, похлопочите.
5: Слушаюсь, буду стараться. Эх, как бы мне этого барина посадить здесь, подходящий он нам. В нашем крестьянском деле все одно как младенец. За его спиной я бы сам барином был. Эх, забыл я, барышня, одно дело сказать. А теперь вон она с гостями идет. Но все одно после.
6: Это ужасно! Это непозволительно, Семен Семенович! Как вы располнели! Я вас не узнаю, это кто-то другой?
7: Другой есть, Анна Владимировна, совсем другой. Не рыцарь, нет. Одно только христианское имя и осталось у меня от прежнего.
8: Ай, что же это за сила яблоки у вас нынешний год? О, проходили мы по саду.
6: Яблоки? Да, кажется.
8: Ну и вишня? Так ведь это же на редкость какая крупная. Уж позвольте мне, сколько? хвостиком попробовать?
6: Сделайте одолжение.
7: Любительница она всяких плодов земных.
6: Так, пожалуйста, сколько угодно. Я еще не знаю, где там у меня вишня.
4: А вы не беспокойтесь, я знаю, там, в конце сада. Мне ведь попробовать, а то я и на варенье попросила.
7: Варенье, соленье, настойки и наливки. Это мы не имеем соперниц. Но дальше уж ничего не требуйте от нас. Вообще незатейливый человек, моя супруга, извините.
6: Да. Как же вы женились?
7: Стоит толковать. Женился как-то в минуту жизни трудную, под веселую руку.
6: И счастливы?
7: Но об этом помолчим. Живем себе изо дня в день, погружаемся в болото постепенно, без борьбы. Не то что волноваться, а и думать-то подчас лень.
6: Некрасиво. Вспоминается, по крайней мере, наше прошлое. Помните 6 лет назад этот сад, лунные вечера, нашу молодость? Какие обеты, какие клятвы.
7: Зачем? К чему? Я ясно увидел, когда схлынул первый жар, что в действительности-то и быть ничего не могло. Уж больно велика разница между нами.
6: Да, пожалуй.
7: Вот все смотрю на вас.
6: И что ж находите?
7: Вы не переменились. Пожалуй, еще лучше.
6: Может быть. Но моя песенка тоже спета. Весна моя и лето прошли. Настает уже осень.
7: Но ведь и осенью бывают бури.
6: А, пожалуй, могут быть. Я такая.
7: Что вы за границей? Вы ведь думали петь на сцене?
6: Да, думала и серьезно думала. И какой мне открылся голос. Мне предсказывали славу. Я уже слышала шепот удивления и восторга, но однажды заболело у меня горлышко. Сделалось там что-то. И вот мой голос, моя мечта и надежда пропал.
7: Ай-яй-яй. Помню я ваш голосок.
6: Не говорите лучше, а то я расплачусь.
7: Ну а что еще там было с вами? Можно спросить. Ведь было что-нибудь?
6: Не ошиблись, было. Но герой мой оказался дрянью. Он думал, что я богатая невеста, или, по крайней мере, будущая звезда сцены. Но когда увидел, что, увы, ни того и ни другого, он оробел. Я возненавидела и прогнала его от себя. Ну, а потом было много и еще поклонников, обожателей, которые готовы были целовать мои ноги. Да нет, даже следы моих ног в надежде, что княгиня даст мне большое приданое. И которые все потом под более или менее благовидными предлогами вначале сконфузились, а потом удалились.
7: Долго пробудете у нас?
6: Не знаю. Нет, недолго. Вот продам имение и улечу. А куда бог весть? И больше уж вы меня не увидите. Только что я буду делать сейчас, пока вот это все продастся? Давайте мне что-нибудь. Укажите мне кого-нибудь. Ведь у меня даже здесь нет кавалера. А я хочу в последний раз осмотреть свои родные места, покататься по реке. Вы не годны, отяжелели.
7: Я не годен, это верно. Но кавалера я вам представлю. Есть у меня приятель.
6: Кто же это?
7: А не помните, был здесь ближайший сосед у вас, версте не больше, майор Рыбачев?
6: Это чудак какой-то, самодур?
7: Он самый, а это его сын Борис. Теперь майор умер, Борис живет в деревне, изучил мужицкое дело, сам и пашет, и орет, и барин, и крестьянин.
6: Это интересно.
7: Вот только как его вытащить? А я придумаю. У вас в имении есть спорная межа. Еще майор затеял дело, я скажу, что вы желаете окончить этот спор, чтобы он немедленно явился. Завтра же будет у вас.
6: Хорошо.
9: Ну, вишня! Ой, какая же вишня! Уж попрошу я у вас, Анна Владимировна.
6: Пожалуйста, завтра же к вам пришлю.
9: А я вам за это варенье сварю.
6: Благодарю вас.
9: Ну, пора нам и ко дворам.
10: О чем задумались, Семен Семенович?
9: Вы не удивляйтесь, с ним это часто бывает. Вот найдет на него что-то и ходит истуканом по целым дням. А что нам еще надо, чего не достает? Ну, всего довольно. Вот приезжайте к нам, Анна Владимировна, увидите. Дом у нас новый, большой, какой скотный двор. Все хозяйство, сад разводим. Беспременно приезжайте.
6: Я как-нибудь побываю.
9: Семен Семенович, домой пора. Ночь на дворе, тучи заходят, ишь, как стемнело, не было бы грозы. Ой, я смерти боюсь.
7: Едем, едем, да.
9: Слава Богу, очнулся. Ну, прощайте, Анна Владимировна. Уж поцелуемся с вами. Семен Семенович, скорее домой пора, а то гроза закроет.
7: До свидания.
11: Семен Семенович, ну что ж вы там?
7: Иду. Иду.
6: Нет уж, к нему ничего чувствовать нельзя, кроме сожаления. Бедный.

0: Из глубины сада выходят, обнявшись, Рыбачев и Оля.
1: Смотри, огонь в доме. Еще не спят. Как страшно.
2: Со мной это страшно. Что ты? Не бойся ничего.
1: Нет уж, больше не пойдем сюда. Здесь нельзя нам видеться. Она приехала, будет гулять по вечерам. Лучше где-нибудь в другом месте.
2: Приходи ко мне. Отчего ты не хочешь? Чего боишься?
1: Ах, Боря, как-то еще неловко. Стыдно. Ведь никто еще не знает. Но увидит кто-нибудь.
2: А что ж такое? Ничего. Ведь ты моя невеста.
1: Невеста. Да. Ты когда сватался-то?
2: Эка важность, что не сватался. Не успел еще. А вот приеду к твоему отцу, скажу два слова, и сейчас свадьба.
1: А когда это случится? После дождика в четверг.
2: А куда торопиться-то, Олюшка? Наживемся еще, в браке-то надоест. Канитель ведь это. Вон, посмотри, на залешенных. А теперь думаешь, где бы свидеться? Крадешься, чтобы люди не видали. Сердце бьется. Хорошо ведь?
1: Да, тебе-то хорошо.
2: А тебе?
1: И мне хорошо. Да только...
2: А что?
1: Стыдно, вот что.
2: Ты чего?
1: Там кто-то ходит.
2: Да и то. Уйдем отсюда.
1: Куда же?
2: Пойдем ко мне.
1: Ах, нет, что ты.
2: Ну, Оля, милая, ну пойдем ко мне. Ну, Оля.
1: Ах, нет, Боря, право, нехорошо. Ну, увидят.
2: Эх, не ломайся-то, Оля, сделай милость. Ну, знаешь, терпеть я этого не могу.
1: Ну, миленький, пойдем. Пойдем. Ну, прости меня, миленький. Миленький.
3: Кто это?
1: Вот счастливцы.
3: Какое воркование. Какая ласка. Есть же счастье. Почему же оно другим

0: Гостиная в доме Реневой. Окна в сад открыты. Солнечные лучи освещают потускневшую от времени мебель, круглый стол, диван, кресло, старинные портреты в овальных золоченых рамах. За письменным столом сидит Ренева. Около нее горничная Даша. Ренева пишет письма своим друзьям за границу.
1: Это в Венецию. Ах, Венеция. Умрешь, не забудешь, Анна Владимировна. Это в Париж. Доброму старичку Пено, нашему банкиру. Париж, милый Париж, когда-то я снова увижу тебя. Лучше города, кажется, нет и на свете. Даша, а вдруг мы с тобой останемся здесь? Придет осень с дождем, настанет зима в юге. Анна Владимировна, не пугайте. Без оглядки убегу. Вот день всего пробыли здесь, а уж и терпения нет никакого. Я пошутила. Укатим с тобой непременно. Вот и письмо в Ниццу нашей старой хозяйке, чтобы ждала.
2: Ах-ка вы скорее отсюда, барышня.
1: Да вот не идет Денис противный со своим барином, а ведь обещал сегодня.
2: А не добежать ли мне в деревню узнать?
1: Нет, подождем еще немножко. Так-так, вот продам я имение, получу деньги. Несколько лет проживем. А дальше что? Чем жить? Вот страшный вопрос.
2: И я, барышня, что загадывать? Это вот если семейство, дети, а то вы одни. Вот и я так-то о себе. Живи, пока молода, а старость придет, тогда все равно знай, только кайся в грехах.
1: Ну так-так, отправь же поскорее письма.
2: Сию секунду. А вот и старость-то, барышня.
3: Дозвольте, барышня, войти.
1: Входите, входите, Денис Иванович. Я вас жду с нетерпением. Что скажете?
3: Дело идет на лад, барышня.
1: Отлично!
3: И даже они здесь сами, приехавши со мной.
1: Так давайте, давайте его сюда.
3: Слушаюсь. Только вот что, барышня, какая примерно цена от вас будет?
1: Ах, вот это задача для меня, ведь я же решительно ничего не понимаю в этих делах. Вы мне скажите, сколько просить.
3: Как сказать, дело оно такое. Много запросить не дадут. Мало взять быть-то, себе обидно.
1: А вы скажите приблизительно, сколько назначить?
3: Хе-хе-хе, пораскинуть надо умом сообразить.
1: Да вы поскорее, пожалуйста.
3: А коли поскорее приказываете, так вот так верно будет. 15 тысяч рублей из

0: Ну, делать нечего. Я согласна.
1: Только вот что, барышня, коли что заупрямится, так вы обождите. Скидки сразу не делайте.
0: Ни за что не уступлю, и так мало очень. Да, кажется, понадобится план имения. Он у меня где-то был.
1: План как же потребуется в таком случае?
0: Так я сейчас его найду, а вы просите. Просите его сюда.
1: Слушаюсь. Чудно, господа эти. Говорим, что хочет.
2: Пожалуйста, сударь.
3: В дверях появляется Худобаев. В руках у него зонтик, на ногах калоши.
1: Барыши, верно, сей минуту войдут.
4: Да, хорошо. А дом, по-видимому, старый.
1: Он старый еще постоит, потому лес здоровенный, стройка хорошая.
4: Да. Как мне сегодня дурно. Голова. И здесь что-то.
1: Какая, сударь, примерно болезнь у вас заключается?
4: Весь организм расстроен, мой милый. Головокружение, спинное страдание и внутри.
1: Ишь ты, дело какое! Заберется ж такая дрянь в человека, чахлость это самая.
4: Нет, надо дикох теперь. Непременно дикоп.
1: Дикоп — это первое дело. Я в прошлом году расхворался с натуги. Подымал тяжело. Так в городе фершел знакомый. Велел мне этот самый дикоп настоять на вине, на простом. И чтоб по два стакана. Поутру натощак и на ночь. Внутри тогда у меня очень облегчение было. И весь я развязку получил, ваше превосходительство. Бог даст, тут у нас поправитесь. Особливо, если еще тут будет у вас свое имение. А воздух у нас очень легкий, все господа одобряют. И погулять есть где.
4: Да, место недурно.
1: Золотое донушко, сударь, это имение, только в руки его взять. Ну, пришли мы топерич, сударь, с вами торговать. Надо нам свою цену объявить.
4: Надо. Но я полагаю, что прежде должен объявить продавец.
1: Так-с. Но и нам нужно свое в голове содержать, чтобы было готово.
4: Я не знаю, какие здесь земли и условия хозяйства. Со всем этим надо ближе познакомиться.
1: Так, да вам что же, ваше превосходительство, так уж очень затруднять себе насчет хозяйства? Вам главное прохлада, чтобы воздух.
4: Да, конечно. Но вместе с тем я желал бы заняться и хозяйством.
1: Понимаем. Что ж, можно и это попробовать. Дело хорошее. И мы бы, дураки, поучились у вас. Кажись-ка бы у меня капитал и думать не стал. 20 000 выложил.
4: Да. Нет, нет, как можно? Нет, 10 000 так. Или около того. Да меньше, я полагаю.
1: 10 000? Скуповато, сударь. И 25 000 дадите, и то в барышах будете. А земли по нынешним временам, ох, дороги. Потому главная причина — купец кинулся на землю, скупает. А и наш брат-мужик тоже норовит, как бы собственником.
4: Нет, более 10 000 я не могу. Так, по моему расчету, да и не стоит.
1: Ваше дело, сударь. Да вот они и сами-с.
4: Имею честь представиться. Худобаев, ваш сосед.
0: Очень приятно. Прошу садиться. Вы из Петербурга?
4: Так точно. 25 лет состоял на службе, но в настоящее время по расстроенному здоровью вынужден был просить увольнение в отставку и, согласно совету врачей, уехать из столицы для поправления в деревню.
0: И желаете, как я слышала, купить имение?
4: Да. Отчасти, имея желание приобрести собственность, где можно было бы отдохнуть, завести небольшое хозяйство. При том же, я очень люблю природу, тишину лесов и аромат полей.
0: Вот и отлично. Я продаю, вы желаете купить. Ну и покупайте, владейте.
4: Да. А как вы думаете, сударыня, какую сумму взять за ваше имение? Его стоимость, по-вашему?
0: Денис Иванович, как вы думаете?
1: Ваше имение, барышня, ваша воля.
0: 15 000 рублей, и ни копейки меньше. Ну, а больше дадите, возьму.

0: чего не взять, барышка, не дадут.
1: 15 000. Сумма. Очень много. Очень много.
2: Помилуйте, это ли дорого? Нет, в этом имении вы найдете все, что вам нужно. Здесь все к вашим услугам. Леса, поля и город недалеко, если понадобится доктор.
1: Да, советы врачей мне необходимы. Вот и теперь у меня миланские мушки. Головные боли у меня, головокружение, при том же спинные страдания и разное внутреннее расстройство.
2: Ну, здесь вы воскреснете.
0: У нас отгуляется, ваше превосходительство, потому прохладность необыкновенная.
2: Вы одинокий человек?
1: Совершенно. 2 года назад схоронил единственную сестру, девицу уже немолодых лет.
2: Ну вот женитесь здесь на какой-нибудь соседке и заживете на славу.
1: Женитьба предмет такой, который требует серьезного размышления. Думал, намеревался когда-то, но не встретил в жизни своей.
2: А вдруг здесь и встретите? Может быть, она уже близко, около вас?
1: Да, конечно, все может быть.
2: А в саду моем вы не были?
1: Еще нет.
2: Там много фруктовых деревьев. Не хотите ли взглянуть?
1: Очень будет приятно.
2: Так, Денис Иванович, покажите сад.
3: Слушаюсь.
2: А меня извините. Я должна вас на минуту оставить.
1: Сделайте одолжение. Не извольте беспокоиться.
2: Прошу вас.
1: Очень хорошо.
0: Пожалуйте, сударь.
2: Скорее бы все это кончить. Ах, какая тоска. Кто это? Здравствуйте, Анна Владимировна. Позвольте. Оля, дочь Трофима Федоровича Василькова.
4: Да-с.
2: Как выросла!
4: Папаша не так здоров. Сам не мог, так прислал меня вас поздравить. Из нашего садика.
2: Благодарю, благодарю. Прелестные цветы. А вы еще лучше этих цветов. Вы что ж, где-нибудь учились?
4: Нигде-с, только у папаши.
2: У вас есть жених? Сватался за вас кто-нибудь?
4: Да нет-с, не знаю-с.
2: Ну да мы с вами как-нибудь подолкуем об этом на досуге, и вы мне все расскажете.
4: Не знаю-с, зачем же?
2: Ну, вот вы опять. Да нет, я все выпытаю. Кто там еще?
5: Какой-то господин Рыбачев.
2: А, знаю. Проси.
4: А я... Мне уж пора домой.
2: Подождите минуту. У меня еще кое-что для вас есть.
4: Так позвольте. Я в саду.
2: Очень рада. Очень рада. Здравствуйте. Садитесь.
6: Вы хотели поговорить о спорном владении.
2: Да, да. Но об этом после. Вероятно, я вам уступлю. Что там, я еще не знаю.
6: Зачем же уступать? Я не хочу от вас подарка.
2: Простите, я не то хотела сказать. Ну, да мы сделаемся как-нибудь. Мне просто хотелось с вами познакомиться. Это спорное владение лишь предлог, чтобы вас вызвать. А то, говорят, вы такой нелюдим, что и не показались бы никогда.
6: Да-с, я вообще больше дома, я никуда.
2: Ну, вот вы уже хмуритесь. Вы недовольны?
6: Нет, сэр, только я совсем не светский человек, со мной скучно.
2: Эти светские мне надоели, и разговоры их тоже. А вы для меня человек новый и интересный.
6: Не знаю, ничего во мне нет. Я простой необразованный человек, и с барышнями разговаривать совсем не умею.
2: С барышнями? С барышнями? Да я не такая барышня, каких вы видели. Я другая. Я совсем особенная. И вот вы увидите, какая я барышня. Я вас теперь не выпущу. Я здесь одна, и вы будете моим кавалером.
6: Да я, пожалуй, только вам скучно будет, уж я это знаю.
2: А что вы потупляетесь, как красная девица? Вот диковина для меня. Да вы прелесть, что такое? И вы не бойтесь, я вас не съем. И мне с вами не будет скучно. Мне будет с вами Очень весело. Мы будем гулять, кататься. Лодкой вы умеете править?
6: Хитрость небольшая.
2: Отлично! Мы с вами как-нибудь на лодке подальше и затянем песенку. А лошади у вас есть?
6: Тройка есть съезженная, да и одиночки есть.
2: И править умеете?
6: Ничего, ездить умеем.
2: А вы теперь-то на тройке?
6: На тройке.
2: Поедемте сейчас на дальний луг, и там будем чай пить.
6: Ну что ж, извольте.
2: Извольте, а сам проклинает.
6: Что ж, пожалуй, поедем.
2: Ну так-так. Но знаете, что я не из тех, которые отступают. Сказала, не выпущу, значит, и не выпущу.
6: Нет, я ничего, я готов.
2: Ну, так-так. Да, вы знаете, я продаю имение. Покупщик уже явился, он здесь вот осматривает сад. Так захватим мы его, кстати. Он поедет вместе со старостой, будет осматривать луга. Таким образом, мы соединим приятное с полезным. Хотя, признаться, я ужасно не люблю этой смеси приятного с полезным. Но делать нечего. Нужда. Да, у меня тут одна девушка бедная, но примиленькая. Я сейчас вам ее покажу. Оля! Оленька! Да вы, кажется, уже знакомы.
6: Мы видались иногда.
2: Мы знакомы. Пойдемте ко мне, Оля. Я сейчас буду готова, и мы едем.
6: Вот она какая. Откуда такая проявилась? Вот что значит образование и ловкость-то. Оля ты моя, какая перед ней кажется невидная и простенькая. Но зачем я ей? Не знаю. Но какой я кавалер для нее? Ей совсем не такого нужно.
3: Рыбачев замечает стоящего в дверях Залешина.
7: Ты здесь? Видел?
6: Видел.
7: Какова?
6: Ничего.
7: Ах ты, чурба, ничего. Да ты и во сне-то не видал таких женщин. Жизнь, понимаешь ты, всю жизнь можно отдать за ласку такой женщины. К черту тогда все.
6: Эк ты, брат, разогрелся-то как.
7: Да, брат, разогрелся. Думал, угасло все, конец. А нет, тут еще шевелится что-то. А меж тем, мас есмь схороненный человек на всем свете. Можешь ты понять эту штуку, раскусить, жив и мертв.
6: Понимаю, не совсем глуп, штука, брат, скверная.
7: А вот то-то и есть подло, братец, отчина подло, жив и мертв. Со своей Авдотьей Васильевной разругался. А чем она виновата? Гадость с моей стороны, ничего не поделаешь. Видеть ее не могу. И работы покос. Все побросал. Нигде не был сегодня. А попаду на покос. Перепою мужиков. Сам нарежусь. Песни будем драть. Гуляй, душа российская.
6: Черт знает, что такое. Зачем же сюда ты явился в таком виде?
7: А сюда? Взглянуть на нее. Вот зачем. Раз увидел и тянет, теперь ничто не мило. Взгляну и бежать. А ты... Оставайся, будь здесь и все, что она прикажет. Слышишь ты? А я... Нет, я сейчас исчезну, лучше не видеть, а то с ума сойду, в пропасть заглюблю. Кланяйся ей.
6: Да уж и помешался.
3: Вбегает Оля.
4: Видишь, подарок. Да я не буду носить эту шляпку, не хочу. А ты приехал познакомиться с ней?
6: Нет, я было по делу о спорной даче переговорить. А теперь зовет ехать с ней на луга.
4: Поедешь?
6: Не хочется, а отказаться нельзя. На тройке просит прокатить.
4: Пришло мне в голову вдруг. Вот возьмет она, да и разобьет наше с тобой счастье.
6: Это как же так?
4: Так? Полюбишь ее и бросишь меня.
6: Вот еще вздор какой.
4: Ты-то полюбишь, а тебя-то уж нет. Никто не полюбит так, как я люблю. Нет, уж больше любить нельзя.
6: И что ты выдумываешь? Ну, пожалуй, вот она предлагает мне быть ее кавалером. Гулять с ней, всегда кататься, везде, чтобы вместе.
4: Ну, вот так и начнется, и пойдет дальше да больше.
6: Да не очень-то я податлив. И не желая я с ней путешествовать. Барни делать нечего, забавы себе ищет, больше ничего. Нет, вот прокачу ее, а там и прощай. Некогда нам, свои дела есть.
4: А затянешься понемножку и забудешь про все.
6: Ну да как же, непременно.
4: А если случится это, Боря?
6: Да перестань же, Оля, наконец. Вот какая глупость, ну не ожидал от тебя.
4: Да за что наше счастье разбивать? У других людей там деньги большие, богатство. А у нас что? Только любим мы друг друга, так кому же до нас дело?
6: Не выкинь ты из головы, чтоб я больше не слыхал от тебя этих глупостей.
4: Прости, не буду. Нет, ничего. Гуляй, катайся с ней. Никто не отымет тебя у меня. Так ведь?
6: Я думаю, кому я нужен, вот еще.
4: Она собирается, сейчас выйдет. А я садом пробегу домой. Я увижу, как вы поедете. Прощай.
6: Придумает же. И что ей в голову пришло?
8: Покупщик со старостой уехали. Послушайте, мне хочется догнать и перегнать их. Можно это?
6: Еще бы. Конечно, перегоним.
8: И мы шибко поедем?
6: Ну, шибко, не шибко. Кому с непривычки тых дух захватывает.
8: А вы знаете, что вы очень красивый молодой человек?
6: Я знаю, что много есть лучше меня, и что я самый обыкновенный.
8: А зачем конфузитесь?
6: Да не надо совсем этого говорить. Что за разговор?
8: Послушайте, донесите меня на руках до Тарантаса.
6: Это еще зачем? Разве у вас своих-то ног нет?
8: Я пошутила. А вы думали, что я серьезно?
6: Да уж это верно. Только вот что. На лошадях моих катайте сколько угодно, а на мне зачем же?
8: Вы любили когда-нибудь? Может быть, любите и теперь?
6: Ведь я говорил, вам другого кавалера надо.
8: Это почему же?
6: Вы все про любовь, а я про любовь разговаривать не умею.
8: Ну, конечно, кто умеет любить... Тут разговаривать про любовь не любит.
6: Да я не знаю, умею ли любить-то. Поедемте.
8: А не знаете, так узнать надо. Уж я узнаю. Непременно узнаю.
6: Ну хорошо, ладно, узнавайте.

0: Прошло 3 дня с приезда Анны Владимировны в родные края. Все эти дни Борис Борисович Рыбачев провел у себя в усадьбе, занимаясь хозяйством. Вот и сейчас он сидит на ступеньках крыльца и точит бруском косу, не замечая подошедшей калитки Авдотьи Васильевны Залешиной.
1: Здравствуйте, Борис Борисович.
2: Здравствуйте, Авдотья Васильевна.
1: Моего Семен Семеновича нету у вас?
2: Не водится и не был сегодня.
1: Да где же это он, моей матушке? На мельнице была нет, на хуторе тоже. Вчера явился ночью, а нынче опять с ранней зарей из дому. Верно, опять закатился на охоту свою? Потому вижу, нету дома ружьища этого поганого и сумки тоже.
2: Ну, значит, на охоте.
1: Да что он выдумал охоту какую-то? Да прежде бывало, во весь круглый год раза два по осени сходит, постреляет для скуки. А ведь это уж, Господи, каждый божий день заладил. Из дому совсем пропал и не видно его. А вернется, дети к нему не подходи. Со мной ни слова. Ходит, молчит, как убитый. Знай, только все глотает рюмку за рюмкой. Ну, пил он прежде, но в меру. А ведь это уж без всякой пропорции. Ой, жили мы 3 года, не было горя у нас. А теперь вот оно. Злые люди позавидовали. Аль попущение какое. Ну, не знаю я, что с ним только поделалось. Ведь 4-й день это у нас идет, Борис Борисович. Ох, уж так думаю. Не завелось ли у него чего-нибудь на стороне?
2: Это вы про что?
1: Известное дело, ваш брат мужчина. Глаза у него завсегда не сыты, особенно касательно женского полу. Своего мало, ищет чего другого.
2: Выдумываете еще?
1: Не выдумываю, Борис Борисович. Это мне верный человек сказал.
2: Кто же этот верный человек?
1: Андреевна, что на картах гадает. Так-таки прямо и указывает на трифовую даму. Ну, не я трифовая-то, я бубновая. Я от него по картам за версту ложусь. Ко мне он задом, а на нее прямо вот так вот возрился. Вот что вы мне на это скажете, Борис Борисович?
2: Скажу я вам, что это глупость.
1: Что вы? Уж кому другому? Андреевне? Я завсегда поверю. Потому не в первый раз. Тогда еще как мне замуж выйти выгодало ведь. А там опять как заболеть папаши. Про пожар, как у нас сарай с хлебом сгорел, она наперед сказала. А теперь вот про эту трифовую. Я жива не останусь, я дознаюсь.
2: Вон он, радуйтесь. На помине лёгок отыскался.
1: Никак и правду с охотой своей. Слава богу, хоть тверёзый-ка. Поглядите. Видите, Борис Борисович, как у нас являются. На жену и не взглянул, как будто её и нет. А 2 цельных дня не видались.
3: Жажда мучает. Нет ли у тебя чего, Борис?
2: Воды, квасу, что ли?
3: Это ты можешь сам потреблять. Мне чего-нибудь поживительнее. Водки нет ли?
2: Водки нет у меня, не держу.
3: Ну, коньяк, вино.
2: Ничего этого нет.
3: Скверно. Вперед всегда имей все. На случай для жаждущих, странных и убогих.
1: Как же? Наготовишься на вас таких. Винный завод надо завести. Заливайте, заливайте ум разум свой, что только выйдет из этого.
3: Перемелится какая-нибудь мука да будет. А вы, Авдотья Васильевна, по какому случаю сюда отъявились? Зачем?
1: Зачем? Я уж не знаю, куда мне броситься. Куда деваться? Куда голову свою преклонить, бедную?
3: Что же вы так уж очень беспокоитесь?
1: Семью бросили вы. Дом забыли. Все врозь да в сторону у нас пошло. Бога вы не боитесь, людей вы не стыдитесь, вот что.
3: Аль вы зеленый лук собираешься?
2: Нет, хотел сад выкосить.
1: Вы что ж домой собираетесь, аль нет? До завтра здесь будете сидеть.
3: Собираюсь, собираюсь.
1: Так уж пора, кажется, вечер на дворе. Поедемте, что ли?
3: Можете отправляться, сейчас буду, я верхом.
1: А если опять пропадете, так и знайте. Я завтра уеду к папаше и детей возьму. Довольно, я намучилась.
3: Так и будем знать.
1: Прощайте, Борис Борисович.
2: Прощайте, Авдотья Васильевна.
3: Таскался по болоту, дичь стрелял. Да в голову вдруг и пришло. Не лучше ли вместо Бекасова в себя? Вся хандра разом пройдет.
4: Черт знает, что городишь.
3: Из всякой колеи выскочил, весь в разладе. Мерзость.
4: Пора опомниться, да за ум взяться. Хорошего не выйдет.
3: Все мы, братец, знаем и понимаем. Да вот поди-ка, угомони себя, как со дна души буря-то подымется, да перевернет все. Эх. А тебя я, кажется, в добрый час познакомил с ней. Вы подружились? Сегодня видел ее?
2: Нет. И вчера не был.
3: Что так? Аль надоел ей? Турнула?
2: Напротив, очень ласково. Гуляли, катались, в лесу были. Раз ночью разложили костер, пели. Она мне рассказала про свое житье-бытье за границей. А теперь мне больше некогда. Дела много дома.
3: Продажа имения подвигается.
2: Потеха! Покупщик это куда бывает? Тогда поехал вместе с нами луга осматривать. Я с ней на тройке, а он с Дерюгиным сзади. Я пустил во весь дух. Дерюгин не отставал. Приехали на луг, так Дерюгин его едва ссадил с телеги. Совсем развалился. Ну, после слышно с Лёхой до сих пор нет его. Она уж писала, чтоб дал решительный ответ. Но не знаю, получила ли.
3: А про меня спрашивает?
2: Удивляется, что ты совсем исчез. Не бывал у нее.
3: Кланяйся, как увидишь. И скажи, что боюсь. Можешь рассказать о моем поведении и прибавить, боится де, что будет еще хуже.
2: Да я тоже не буду у нее больше. Довольно гулять.
3: Это что, тоже боишься?
2: Бояться? А чего тут бояться-то? Просто от дела отбился совсем. Да и в голове-то что-то перепуталось.
3: Не в ретивом ли закипело? Что ж, это хорошо. И не беги от нее. Ты молод, свободен. Отдавайся весь страсти, а там что будет, то будет. О, Боже, да я вот отпетый уж и схороненный. А помани она меня хоть взглядом, я бы за ней на край света ушел. Все побросал, все прочь.
2: Ну, а я не хочу безумствовать. Ты еще не знаешь. Я еще не говорил тебе. Мне есть что беречь, и чем я должен дорожить больше всего в мире.
3: Женщина? Другая женщина?
2: Да. И я люблю ее. Крепко люблю.
3: Однако скрытен же ты.
2: Так нечего было болтать прежде времени.
3: Девушка?
2: Девушка. Хорошая, простая душа, милая.
3: Жениться думаешь?
2: Непременно. А вот эти дни с барышней-то этой все путаемся. Совсем было забыл про нее. Скверно. Теперь опомнился, совесть грызет. Да не, не пойду я больше к ней. Да нет, незачем нам, нет, кончено. Шабаш. Оля, вот она, видишь? Вот кого я люблю-то, Оля.
3: Так вот кто. Ну, прощай, брат. Счастливо оставаться. А я домой, в свою тюрьму.
5: В эфире Радио Рансис. Программа «Театр с доставкой на дом».
6: Александр Николаевич Островский. «Светит, да не греет». Часть вторая.
2: Пришла. Сама пришла. Вот умница-то. Вот умница.
7: Да уж теперь бежала к тебе. Без стыда и без страха. Люди смотрят, а мне все равно. Одно в голове было, чтобы узнать что-нибудь о тебе. Видеть-то уж и не чаяла.
2: Ой, как ты меня обрадовала. Как ты меня обрадовала. Ну вот, хозяйство твое. Смотри, хозяйка ты моя милая.
7: Я к тебе третьего дня и ночью прибегала. До тебя не было дома.
2: На лодке катался.
7: С ней?
2: Да, с ней.
7: Ты все с ней. Я-то Уж я думала, думала. Как же ты это не пожалел?
4: Уж теперь кончено, довольно. Потешил ее и сам подурачился. И будет с меня. Не, теперь калачом не заманишь.
7: Ты ведь и тогда тоже говорил, а потом?
4: Ах, да разве я хвалю себя? Молод, вот беда-то моя. Ну, словно как я охмелел. Ну, да вот очнулся, конец.
7: Нет, ты мне вот что скажи. Ты меня все любишь? Все еще так же, как прежде?
4: А то кого же? Кого же мне любить-то? Ее, что ли? Так ты только подумай, что у меня она, на что? Да и что я для нее так, потеха одна, баловство.
7: Вот точно камень с души свалился. А то ведь я что думала-то? Ты не сердись. Тоска меня одолела, но вот грызет день и ночь. Думала, коли уж он меня покинул, так пойду, взгляну на него последний раз. Да и как мне жить без тебя? И для чего жить?
4: Довольно, Ольга. Пора кончить этот разговор.
7: Ты ведь больше не пойдешь к ней.
4: Сказано тебе не сто раз повторять.
7: Ну вот видишь, у меня даже слезы от радости, так мне хорошо.
4: И мне-то так хорошо, что и домой-то тебя отпускать не хочется.
7: И мне уходить не хочется.
4: Так оставайся. А чего тут еще бабы-то разводить? Вот и хозяйничай.
7: Нет, что ты? Что ты? Как можно? Ты поезжай поскорее к отцу-то.
4: Завтра же поеду. Да скажу ему, что, пожалуйста, мол, поскорее свадьбу-то. Я церемонии не люблю, а то, мол, я и так увезу.
7: Ты только отцу-то скажи, а то, пожалуй, увози. Ох, что тут уж и не верится такому счастью.
4: Осенью у меня будут деньги. Выстрою новый дом. Цветов побольше.
7: Да, а окнами, чтоб выходил на реку. Весело, ходит в барке народ.
4: На реку и будет. Потом сад побольше разобьем. В саду будем работать вместе.
7: Буду! Я очень люблю копаться в саду.
4: Что ты?
7: Смотри, она идет сюда. Я спрячусь.
8: Хорош, хорош. Как это вы смели 2 дня не являться? Видите? Сама пришла.
4: Я был очень занят.
8: Могу спросить, чем?
4: Рабочая пора, мало ли дело.
8: А вот сегодня, сейчас, например, что вы делали?
4: Собирался косить в саду.
8: Ну, собираться еще не значит делать.
4: Вон и косу точил.
8: А с вами никого не было?
4: Когда?
8: Сейчас.
4: Никого, я один.
8: А мне послышался чей-то голос.
4: Что это, допрос, что ли?
8: А хоть бы и допрос.
4: Права-то у вас нет, кажется.
8: А если есть? Если я интересуюсь вами, как, может быть, никем и никогда?
4: Полноте шутить, какой интерес и на что я вам?
8: А вот какой. Я тоскую, я волнуюсь, я умирала эти дни и все ждала вас. А у него, видите ли, какие-то дела важные?
4: Не важные, а насущный хлеб.
8: Фи! Стыдитесь. Такой молодец и толкует о насущном хлебе, как старик о богадельне. Умрете, что ли, с голоду? Одним словом, как хотите, еще на несколько дней вы мой. Вы не можете, вы не смеете мне отказать.
4: Эх, право, ведь знаете...
8: Я ничего не знаю, ничего не хочу знать. Уеду, тогда вспомните. Может быть, и не раз.
4: Вспомню. Уж, конечно, вспомню.
8: Как? Злом или добром? А? Злом.
4: За что же мне вас злом-то вспоминать?
8: И я так думаю. Женщин вы, конечно, встретите еще много в жизни. Полюбите, пожалуй, женитесь. И будет у вас хорошая жена, и поинтереснее, и получше, чем у Залешина Авдотьи Васильевны. Но такую, как я, вряд ли вы увидите. Я для вас новость, как и вы для меня. Женщина вольная, как птица. Есть ли у вас такие?
4: Да, у нас тут таких не встретишь.
8: Так вот и насмотритесь на меня хорошенько. Не все одни и те же лица, одни и те же чувства. Эх, господа, как посмотрю я на вас, да подумаю над вашим благоденствием. Нет, не хочу. Не променяю я своего бездолья и бесприютности на него. Я живу, а вы здесь прозябаете. А вот и мой Денис Иванович шествует ко мне.
4: А меня извините. Мне на минуту нужно в дом. Позвольте.
8: Позволяю.
9: Был у вас, барышня, сюда послали.
8: Что скажете?
9: Вам от барина.
8: Что такое? Я ничего не понимаю. Неведомое мне до сей поры чувство охватило все мое существо. Дни и ночи я провожу в смятении и думах. То блеснет луч надежды, то угаснет, и я снова во мраке и страдаю. По долговременным и зрелым размышлениям я, наконец, решаюсь, и завтра буду иметь честь явиться, дабы выслушать свой приговор. С чувством наиглубочайшего уважения.
9: Эх, ты как? Только это насчет чего же он примерно?
8: Не знаю, я вас спрашиваю.
9: Мы и не могим знать.
8: Да он здоров?
9: Не то чтобы вполне, а ничего, кажись. Встал с постели, похаживает.
8: Да нет, я не то спрашиваю. А что его голова? Он не помешался ли?
9: Незаметно. А только будто что-то держит он в голове такое особенное.
8: Да что же это, наконец? Ничего он вам не говорил?
9: Не-не, секрет. А только наказывал доложить вашей милости, что завтра сам явится, и будет у него объяснение с вами наедине.
8: Нет, он свихнулся. Как же? Жду, жду, наконец я пишу. И спрашиваю коротко, покупает он или нет. И вдруг ответ. Неведомое чувство, смятение и думы. И в заключение еще какое-то объяснение наедине.
9: Да вот завтра, барышня, узнаем, надо до завтра уж подождать.
8: Только до завтра, больше я не жду, так ему и передать.
9: Слушаюсь.
8: Ну уж благодарю, отыскал покупщика, Денис Иванович.
9: Да уж я и сам не рад, барышня, что связался. Замучил он меня своей канителью.
8: И я уверена, что с ним пиво не сваришь, как говорится. Прощайте.
0: Из дома выходит Рыбачев.
8: Так вы и не скажете мне.
2: Чего? Что вам угодно?
8: Мне все сдается, что вы не один были, когда я пришла. У вас был кто-то, и я спугнула. Может быть, и теперь здесь?
2: Ну, был, был, и теперь здесь.
8: Женщина, конечно.
2: Да.
8: Любимая?
2: Любимая.
8: И очень любите?
2: Очень.
8: Так вот вы как. Наконец-то я узнала. Да нет, вы шутите. Такой тон?
2: Как хотите, так и думайте.
8: А я хочу думать, что ее нет, такой женщины. Если она есть, если даже в эту минуту она видит и слышит нас, то, по крайней мере, в этот вечер она не должна существовать. Сегодня вы мой. Слышите?
2: А если это невозможно?
8: Ни слова. Уж ли это такая страшная жертва? Нет, этот вечер мы вместе, вдвоем. И никто нас не разлучит. Мы пустимся туда, подальше. Прокатимся в последний раз. Ну, в последний раз вы с этой странной женщиной. Уеду, тогда успеете любить и наслаждаться. И не уйдет от вас ваше сонное счастье. Я бегу к лодке. Собирайтесь, я бегу к лодке и там жду.
0: На крыльце появилась Оля.
7: Звала?
2: Звала.
7: Ты не пошел?
2: Нет, иду.
7: Как? Куда?
2: Кататься на лодке.
7: Ведь как же? Ты же сказал мне.
2: Ну ничего не значит, в последний раз потешу ее и кончено.
7: Боря, голубчик, ради бога не ходи, умоляю тебя, пожалей ты меня.
2: Так значит, ты мне не веришь? Не веришь теперь и после, и дальше так будет? Что ж это выйдет у нас за жизнь без конца мучений?
7: Клянусь тебе, я верю. Верю. Но страшно мне, что-то страшно. Вот боюсь до смерти.
2: Не ребячь, Соля, прошу тебя, не огорчай меня.
7: Я верю тебе, я понимаю, что ничего. Но вот сердце-то мое. Сердце-то что ж ты с ним сделаешь?
2: Да что ж такое, не съешь ведь она меня в самом деле. Покатаюсь, да такое приеду. А ты вот что, ты сбегай домой, да как уснут у вас, приходи ко мне.
7: Приду, приду, милый. Как же не прийти, разве утерпит сердце-то? Все будет думаться где-то, да что ты?
10: Борис Борисович, я жду.
2: Ну прощай. Так приходи же, приходи.
7: Убежал. Воротить бы надо на минутку. Боря! Боря! Нет! Не воротишь! Нет! Да что ж это я? Ведь он знает. Знает, что мне с ним расстаться все равно, что с жизнью. Боря! Боря, так ты и знай, что с тобой расстаться, что с жизнью. Мне все равно.

0: Наступила ночь. По реке протянулась лунная дорожка. Прибрежные деревья и кусты в ночном сумраке кажутся причудливыми, таинственными. В такую ночь не уснешь. На реке слышны всплески весел. И по лесу словно бродит кто-то. Денису Ивановичу Дерюгину не спится.
1: Ишь, закатывает песни на той стороне, должно, ребята, в ночном. На реке тихо, и плоты мои целы. Что-то будет у нас завтра. А, пожалуй, что так выйдет. От барина ничего путного не дождешься. А развязывай, как кису, Денис Иванович, да выкладывай. А хоть и в рассрочку много денег. Ой, много. Стоит-то оно стоит. Вдвое стоит, что говорить. Клад сам в руки дается. Да деньги-то отдавать. Нож это мне острый. Не нравится. Забарствует тогда Денис Иванович. Узнают его. Ох, и скручу ж я вас, други милые, миряне православные, полно вам, ребятушки, баловаться. Подвяжу я вам хвосты, это не то, что у господ вы.
2: Господи, помилуй нас грешных. Что это? Не как человек объявляется. Кто бы это такой?
0: Навстречу Дерюгину медленно идет Худобаев. Он в меховом пальто, на плечах накинут плед, шея обвязана шерстяным шарфом.
1: Барин, да это вы не почиваете еще?
3: Да не мог заснуть, бессонница. Но вообще я чувствую себя теперь довольно хорошо и бодро. Вышел освежиться. Доктора говорят, что деревенский воздух располагает ко сну.
1: И это действительно потому, воздух легкий. А далеконько-таки вы, сударь, изволите гулять. Версты чай две от дома будет.
3: Не заметил, задумался.
1: Это так. За этой думой можно уйти далеко. У нас так-то мужичок есть, Панкратом зовут. Лошадь у него увели. Вот и пошел он искать. Да дорогой-то и задумайся. Идет и думает. Шел так, да в чужую губернию и зашел. Ну, обыкновенно, за бродяжничество в Остроге там отсидел, сколько ему следует. Так уж на третий месяц так-то по этапу вернулся. И теперь смеются ему. Что, Панкрат, лошадь нашел? Шибко ругается за эту страсть.
3: Да, много еще надо сообразить.
1: Да чего тут, сударь, соображать? Дело все на глазах. Надо какое-нибудь решение от вас.
3: И решимость есть. Но меня несколько форма затрудняет.
1: В какой форме? А ежели, сударь, без формы, безо всякой пока сделать? И на после отложить?
3: Нет, вы не знаете, о чем я думаю.
1: Да это верно, мы люди темные, вы нас простите. Мы брякаем так от своего необразования. Я так полагаю, что это вы насчет, то есть, купчей крепости.
3: Ах, нет, совсем не то.
1: А завтра нам надо, сударь, являться. Уж то ли другое надо барышне сказать.
3: Завтра? Да, непременно завтра.
1: А мне тоже что-то не поспалось. Лег от насени, пес его знает, точно кусает что-то. Встал и пошел. Да вот, кстати, лес тут на реке посмотреть. Целый. Купил у плотовщиков, а убрать не успел. Ну и берет опаска. Народ у нас выжига. Свой же сосед не постыдится убрать, что плохо лежит. Спуститься, привязать хорошенько. Я тотчас, сударь, а там хоть и провожу вас.
0: К берегу причалила лодка. Рыбачев помогает Реневой сойти на берег.
4: Ах, хорошо. Хорошо ведь?
5: Хорошо.
4: Ну вот, сядем теперь вот здесь. Посидим, отдохнем. Вы не думайте, мы еще покатаемся. Вы не устали грести?
5: Нисколько не устал.
4: А ночка, ноченька, как хороша она. И мне вот сейчас и здесь хорошо. Так хорошо мне, как давно не было. И грустно, и сладко, и никуда не манит.

0: Одного бы мне теперь.
1: Чего же?
0: Чтобы вы любили меня.
1: Зачем вам это? Что вы хотите от меня? Ведь вы забавляетесь и больше ничего.
0: Нет, я вас люблю.
1: Что вы говорите? Это фантазия, минутное увлечение.
0: Ну, пусть минутное, но горячее, искреннее.
1: Завтра уедете, и все исчезнет.
0: Завтра уеду, но сегодня я хочу жить. Ведь то хорошо, что коротко. Едем. Едем еще. Вон туда. Что там?
1: Остров.
0: А что там сверкает?
1: Вода меж ракитником. Там все заливы. А там дальше белеет, это песок. Это он от луны кажется белым.
0: Вода, ракитник, белый песок. Едем.
1: Нет. Пустите. Мне пора.
0: Она ждет.
1: Да, ждет.
0: Так нет. Нет. Не будет этого. Я не пущу вас. Я задушу вас. Марина Борисович, что со мной? Что со мной?
1: Эх, а со мной-то что?
2: Рыбачев бросается за Реневой. Из-за деревьев выходит подвыпивший Залешин. Навстречу ему, робко озираясь, идет Оля.
3: А что, не пошел? Не буду у нее больше, не пойду. Дудки, брат, либо ты меня, либо сам себя обманывал. Кто идет?
0: Кто это?
3: Я. Уж простите, ну что ж, каков есть. А, это вы, барышня. И знаю куда, и знаю к кому. Я все знаю, а вы не бойтесь меня. Ничего, не скрывайтесь. И скажу вам, не ходите. Подождите, его нет. Я сейчас был. Он гуляет. И, пожалуй, долго прогуляет. Гуляли и мы. А это вот нехорошо. Стой, не шатайся. А вот мы сядем с вами здесь. Будет лучше.
0: Как у меня голова что-то.
3: Ничего, пройдет, пустяки. Кто там где, а мы с вами здесь. А ночь, она одна над всеми. И фонарик этот небесный, он сверху светит всем. И радостным, и печальным. Давайте поплачем, что ли, вместе. Или посмеемся. Нет, смеяться лучше. Видали вы уродов-то? Не видали? Так смотрите, вот он перед вами. Люди гуляют, а он бесится. Ничего до него не касается. Посторонний он человек, а он ревнует. Каков урод, а? Эх, безобразие это в людях бывает.
0: Постойте, мне послышалось на реке.
3: Не-не, ничего нет. Игра воображений, милая барышня.
0: Дурно мне, дурно.
3: Это ничего, это пройдет. Все войдет в свою колею. Пустяки. Вот завтра взойдет солнце. Новый день настанет.
0: Солнце взойдет. День наступит. А если счастья-то уж нет, так на что день? На что это солнце? Не надо его.
3: Ну, завтра и увидим, тогда и подумаем. Потому утро вечера мудренее. Эка штука какая, скажу вам. Да бог с вами, что это, плакать, что ли? Ну, плачьте. Пожалуй, это лучше. Нет, то есть говорят, будто лучше. А, по-моему, что в слезах хорошего? Да бог с вами, что ж. Отчаиваться-то уж вовсе не годится в молодых летах. Мы дело другое, а у вас-то еще все впереди. Так горе-то, как тучка. Мимолетом налетит и пройдет. Опять разъяснится. Зачем серьезничать прежде времени?
0: Что мне в голову пришло? Ведь я напрасно плачу, я глупа. Погуляет, да и домой придет. Ведь прежде гулял же он до рассвета. Подожду, так и дождусь.
3: Ну да, конечно. Давно бы так.
0: Скоро наша свадьба. Он завтра поедет к отцу. Ведь отец согласится.
3: Еще бы.
0: Ну, сейчас и свадьба.
3: Ну и чудесно.
0: Он хочет новый дом выстроить. Окнами на реку. Веселенький домик будет. Я отца к себе перевезу. Мы будем смеяться, а старик ворчать на нас. Отец меня очень любит. Какое он мне хорошее платьице подарил к Троице на дню. Чу. Слышите теперь? Это они. Он с ней.
3: Да, может быть.
0: Они. Они.
3: Да, они. И близко уж. Куда же она убежала? А мне-то тут что делать? Какую фигуру из себя изображать? Нет уж, коли стал дураком, так дурачься один на один с собой про себя. А людей-то тешить своей глупостью нет уж зачем же.
0: Ну, довольны ли вы прогулкой, милый Борис Борисович?
1: Да уж что говорить, ваш теперь, возьмите меня себе.
0: Ну что ж, можно.
1: Можно? Нет, это не то слово, это не так непременно. Уж теперь мы неразлучны, я брошусь за вами куда вам угодно.
0: Ну, об этом завтра, милый Борис Борисович. А теперь подите, сядьте подле меня. Я хочу поиграть вашими кудрями.
1: Нет, что за игра? Уж теперь мы неразлучны. Говорите, неразлучны.
0: Ну, хорошо, хорошо, но до завтра мы все-таки расстанемся?
1: Нет, вы бы уж лучше меня не трогали. А то вы разбудили такую силу, от которой вам теперь не уйти. Нам или жить вместе, или умирать вместе.
0: Как умирать? Зачем умирать?
1: Да так, если вы не хотите быть моей навсегда, так смерть нас повенчает.
0: Что вы говорите?
1: Да, сейчас схвачу вас. Да вместе в воду!
0: Вы с ума сошли?
1: Да нет, так и будет.
0: Кто-то идет. Народ! Не ходите за мной до завтра, милый Борис Борисович. Не ходите за мной, народ!
1: До завтра? Что ж, я могу подождать и до завтра. Но и завтра я буду такой же, как теперь. Так вот она, любовь-то. Вот страсть-то настоящая. Оля!
0: Я.
1: Пришла?
0: Да. Ты велел. Я ждала тебя долго. Только уж теперь прощай.
1: Ты здесь была?
0: Здесь.
1: Видела?
0: Все видела.
1: Да говори же что-нибудь. Говори. Только не слезы.
0: Нет, слез не будет.
1: Ты проклинай же ты меня, проклинай.
0: Зачем же? Дай тебе Бог радости и счастья.
1: Да ну. А ты-то как же? С тобой-то что будет?
0: Со мной-то... Да я еще не обдумала хорошенько. Да что и думать-то? Дело обыкновенное.
1: Что же? Что?
0: Я замуж пойду.
1: Не может быть.
0: Боря, после того, что я видела, что случилось сейчас, все... Все может быть.
1: Да за кого же ты пойдешь?
0: За кого отдадут? Кто посватается?
1: Да как же так, не любя?
0: Да какая любовь? Боря, любви нет. Уж я как верила тебе, что ты меня любишь. А где же она, эта любовь? Отчего ж мне не идти? Мне все равно теперь. Мне нечего жалеть, нечего беречь. У меня ничего нет. И мне как-то легко. И как будто я веселая. Только эта легкость какая-то особенная. Как будто все с меня свалилось. И ничего у меня нет. Ни горя, ни радости. Ну, ничего. И души нет.
1: Не то ли плачь лучше. Пусть душа страдает, а так хуже.
0: Ничего. Ты не бойся. А как это пришло странно? Здесь, на этом берегу, мы в первый раз встретились с тобой. И теперь тут же расстаемся навеки. Помнишь?
1: Помню.
0: Только тогда было утро, а теперь ночь. Как короток наш день-то был, как скоро он прошел.
1: Да, прошел.
0: Пора мне.
1: Оля, что ты говоришь? Опомнись.
0: Да, пора. Пора. Прощай. Жених мой ненаглядный. Прощай, Боря. Голубчик дорогой мой.
1: Оля. Оля.
0: Ничего. Не надо.
1: Прощай, Оля. Эх. Не так бы надо было прощаться-то. Что-то больно холодно. Да что ж делать-то? У нее души нет. Да и у меня отнята.
2: На следующее утро Анна Владимировна стала поспешно собираться в дорогу. В гостиной на полу раскрытый чемодан, повсюду разбросаны разные свертки, сумки и картонки. Даша собирает вещи. В дорожном синем костюме входит Анна Владимировна Ренева.
4: Все готово, Даша?
5: Кажется, все. Одного вот нет, денег не несут, за ними дело.
4: Деньги будут. С минуту на минуту жду Худобаева, а не он, так Денис. Мне чтоб сегодня непременно уехать.
5: А, пожалуй, до завтра останемся. Уж делать нечего, ждали больше.
4: Нет, сегодня же. Я не хочу здесь оставаться, Доли.
5: Что же так, барышня?
4: Так мне нужно. А, старички. Даша, пойди, пожалуйста, в переднюю и подожди там. Кто придет, доложишь. Что скажете?
6: Барышня наша, матушка, отъезжать изволите?
4: Еду. Жаль мне вас, бедных. Какая старина.
6: Старый мы, барышня, очень да старый. Уж и перед добрыми людьми даже совестно, что чужой век живем. А что же делать-то? На все воля Божья.
4: Поживите, вам же не скучно, вы вдвоем.
6: Вдвоем, барышня, вдвоем. Да уж очень ругатель он у меня. Такой тебе злющий стал.
7: Ты добра.
4: Ничего, поссоритесь и помиритесь.
6: Да это-то что, помиримся. А вот пропитание-то не знаем, где теперь себе добывать. Чем свой хлеб оправдывать? Где

0: приедет. Потому как продажи это в настоящее время.
1: Что вы? Что вы? Вы останетесь по-старому. Я распоряжусь. Я сделаю условия с покупщиком.
2: Ну что ж ты стоишь? Ну кланяйся в ножки, барышня.
0: Постой, не толкай.
1: А, пожалуйста, не надо. За что это вы? Ведь вы, кажется, заслужили.
0: Усерднейше благодарим вас, барышня. А что заслужили, то это действительно мы заслужили.
1: Пойдемте, я отдам вам кое-что из вещей.
2: Чурбан, поблагодарить не умеешь. Мы заслужили.
3: Важно входит Худобаев. На нем парадный фрак, на груди ордена. За ним идет Дерюгин.
4: Да, минуту, можно сказать, единственная в жизни человека. У меня несколько дрожит сердце, но буду тверд. Форма же объяснения и самоизложение, мне кажется, хороши. Лучше не мог придумать. Человек – это странник, плывущий по морю житейскому. Очень живописно. Очень удачное сравнение.
5: Барышня, верно, сей минуты пожалуют. Насчет здоровья, сударь, смею вас спросить.
4: Да, немножко в боку что-то, и спина отчасти, но вообще хорошо. Много лучше. Я бодр. Имею честь кланяться, Анна Владимировна.
1: Здравствуйте. Садитесь.
4: Благодарю.
1: А зачем это вы во фраке? Что за церемонии?
4: Так, такой случай. Минута, можем сказать, для меня торжественная.
1: Извините, не понимаю. Ну что ж, вы покупаете мое имение?
4: Да, нет. У меня, видите ли, есть соображение. То есть я бы желал...
1: Пожалуйста, только скорее объясняйтесь, я так спешу в дорогу.
4: Да, но именно я бы желал наедине.
1: Что за тайна? Впрочем, извольте, Денис Иванович, выйдите на минуту.
6: Слушаюсь.
1: Говорите, я вас слушаю.
4: Да, именно. Минута для меня торжественная. И я первый раз в жизни решаюсь. Я долго думал...
1: Но только короче и яснее прошу вас, сообщайте ваши думы, если это идет к делу.
4: Да. Вы изволили сказать, что уезжаете отсюда?
1: Еду сегодня же.
4: Да. И имеете решимость продать ваше имение?
1: Кажется, это вам известно более, нежели кому другому. Что ж мы будем толковать, о чем уже 100 раз говорили?
4: Нет, но ваш отъезд и эта продажа могли бы устраниться. Могли бы совершенно не состояться в случае...
1: В случае, если я сегодня внезапно умру, да?
4: Нет. И при других обстоятельствах.
1: Послушайте, вы меня решительно ставите в тупик.
4: Сейчас, позвольте. Сейчас будет ясно. Да. Я много думал. Вообще человек, его можно сравнить с странником, который волей судеб плывет по океану. Он переносит различные треволнения, страждет, но он, наконец, обретает тихую пристань, источник чистого счастья и успокоения.
1: Что за риторика? К чему все это?
4: Позвольте, позвольте, вы сейчас увидите. Я много думал. Да, странник. Вот и я. 35 лет беспорочной службы, немало тяжестей и лишений –

0: заключение. Я не могу, конечно, жаловаться. Служба меня вознаградила. Я имею ордена, полную пенсию. При том же благоразумной бережливостью я составил накопление. У меня около 50 тысяч денег. Но все же я еще тот странник, пловец, не обретший еще тихой пристани.
1: Нет, извините, я теряю всякое терпение.
0: Позвольте сейчас. И вот я случайно приезжаю сюда для поправления расстроенного на службе здоровья, и вдруг встречаю... Я долго думал, и мне кажется, я именно здесь нахожу...
1: Свою пристань.
0: Да.
1: Что ж, и прекрасно, и желаю вам.
0: Но все будет зависеть от вас, Анна Владимировна.
1: От меня?
0: Единственно от вас. Вы, так сказать, можете решить мою судьбу, или я получу... блаженство земное, или останусь вечным пловцом, вечным странником.
1: Да что же вам, наконец, угодно от меня?
0: Анна Владимировна, я уже имел честь письменно изложить вам.
1: Да, я получила ваше письмо, но оно для меня так же странно, как и теперешнее объяснение.
0: Мое письмо, в нем именно мои чувства. При первом же знакомстве, с первого взгляда на вас, Анна Владимировна, я сказал себе, вы моя судьба. Анна Владимировна, чувства мои глубоки и искренни. И в сию минуту я прошу, да, прошу...
1: Чего?
0: Я прошу вашей руки. С своей стороны я сделаю все зависящее от меня для вашего счастья.
1: Что ж именно... Вы желаете взять меня и в придачу мое имение. Что же за все это вы сами-то можете предложить мне?
0: Мой чин, мои ордена, они дадут вам положение в обществе. Потом я могу вам преподать некоторые нравственные правила, необходимые для молодой женщины.
1: Немного. Нет, батюшка мой. Я не тихая пристань. Вы ошиблись. Я бурное море. И ваш челнок, нагруженный нравственными правилами, разбился бы вдребезги. И от вас самих-то ничего не осталось бы, кроме чина да орденов ваших. В несчастную минуту пришла вам такая мысль в голову.
0: Я долго думал... Это было вполне искренне, но если, то я прошу извинить, что посмел.
1: Извиняю ради ваших немочей. А теперь последний вопрос. Так вы покупаете мое имение?
0: Имение, собственно, имение. Да. Нет, то есть, видите ли, я еще не сообразил. Такая сумма.
1: Ах, да, вы думали взять его в приданное, но ошиблись в ожидании.
0: Нет, вовсе нет.
1: За сим между нами все кончено. Извините меня, мне некогда. Я желаю вам обрести где-нибудь в другом месте вашу тихую пристань.
0: Нет, отныне я вечный странник.
1: В таком случае приятных вам странствий желаю.
0: Благодарю. Я ухожу, но не могу умолчать. Я страдаю и еще долго буду страдать.
1: Компрессы, почаще компрессы на вашу больную голову.
0: Имею честь кланяться.
1: Прощайте, всего хорошего.
0: Нет, отныне я вечный странник.
1: Еще одно приключение. Внесем его в дневник под заглавием... Странник в челноке.
2: Анна Владимировна, да что же это с барином с нашим? Выскочил от вас, слова не сказал. На тройке я его привез, парадно. И на лошадей не глянул, задул на своей паре без оглядки. Алюш с радости, что покупку сделал выгодно.
1: Он вовсе не купить хотел, а взять в приданое.
2: То есть как в приданое?
1: Да так, за мной. Он хотел жениться на мне.
2: И связался ж я. Одной воски сколько было.
1: Ну, с ним кончено. Теперь я буду с вами иметь дело. Значит, вы покупаете мое имение?
2: Да уж видно, в таком разе что делать? Надо вас выручать, барышня. Но и вы пожалеете нас. А мы завсегда рабы ваши верны.
1: Да что вам еще?
2: Сбавьте, барышня. Скиньте тыщенку другую. Верьте нашей совести непомерная тягость.
1: Я сбавлю 1000. 14000 в 2 срока. 7000 сейчас и 7 через полгода.
2: Махина денег. Не зарезаться бы и с имением с этим. Пойдешь с умой. И главная причина вдруг, это не подумаешь хорошо.
1: Деньги готовы?
2: Деньги. Да уж сколотимся, дойти только до дому.
1: Хорошо, вы довезете меня до города. Там мы сделаем акт, какой будет нужен. А сейчас давайте деньги и лошадей, я готова.
2: Живой рукой.
1: Ну, кончено. Сделано. Пойти собираться.
3: Только вышла из комнаты Ренева, как появился Семен Семенович Залешин с женой Авдотьей Васильевной.
4: Слава богу, образумились. Хоть в люди-то можно показаться, а то странно себя напустили.
5: Образумился, Авдотья Васильевна, радуйтесь. Провожу соседку и буду жить для вашего удовольствия. Будем по субботам блины печь, баню топить.
4: Да, конечно, чего нам не жить, все у нас есть. А блины да баня? Что вы смеетесь? Разве это не христианское дело?
5: Выпаримся, весь чад из головы выйдет.
4: Первое средство. Папенька завсегда после запоя. Любо-дорого смотреть на вас, Семен Семенович, как вы так-то.
5: Как так-то?
4: Да, коли вы умный.
5: О, я очень-очень великатен и тонок. Вы только постигнете, раскусите меня хорошенько, Авдотья Васильевна.
4: А я разве не раскусила? Ума у вас палата, и характера вы доброго. Вот только как задурите.
5: Человек не машина, Авдотья Васильевна, и на грех мастера нет.
4: А никто уж вас так не пожалеет и не побережет, окромя как жена.
5: Никто, мое сокровище.
4: Потому что кому вы нужны? Вы только про себя что-то воображаете. А уж поверьте, что никто, кроме меня, на вас не польстится.
5: Понимаю.
4: Вот вы похудели за эти дни. А кто вас пожалеет? Кабы не я, вы бы не догадались к Анне Владимир не побывать. Так бы она и уехала. Хоть она и погордилась, не была у нас. А мы все-таки честь чести.
5: Именно, мой друг. Да что она не выходит?
4: Ах, ведь вы же слышали, что уезжать собирается. Значит, укладка идет. Погордились, Анна Владимировна.
1: Простите, я и собиралась, да все как-то не удалось. Семен Семенович, а вы только встречать да провожать меня являетесь?
5: И меня простите, мне тоже как-то не удалось.
1: Семен Семенович, я попрошу вас передать мой поклон моему любезному кавалеру, Борису Борисовичу Рыбачеву.
5: Да он сам чаявится.
4: Дома их нет. Мы заезжали.
1: Не знаю, видимо, не имеет желания. Да и к чему? Дальние проводы, лишние слезы.
5: Простое дело-то. Проспал, лег поздно. Я вчера видел его невесту.
1: Как? Разве он женится?
5: Да уж, это, кажется, дело решенное. По крайней мере, она говорила, свадьба скоро. Что они хотят дом новый строить.
1: Вот как. А вот и лошади. Даша, едем. Прощайте. Улетаю.
4: Счастливого пути, Анна Владимировна. Всего хорошего.
1: Благодарю. Не поминайте лихом.
4: Помилуйте, как можно.
5: За что лихом? Спасибо. Осветили нас.
3: Вбегает испуганный и взволнованный Дерюгин.
2: Барышня, у нас в деревне неблагополучно.
1: Что такое? Что случилось?
2: На реке такое дело, вот поди ж ты.
1: Говорите толком.
2: Парни мои не водок закинули, ан грех и вышел.
1: Да что же, что?
5: Вот он, я говорил, что придет.
6: Да, да, я пришел.
3: Это ворвался в комнату Рыбачев. Косоворотка на нем разорвана, волосы в беспорядке, глаза блуждают.
6: Я пришел, а там на берегу, на песке, я видел ее. Она лежит на берегу, на песке. Я смотрел на нее, я долго смотрел, я хотел бежать. Я бежал, она, не двигаясь, шла за мной. Ой, или я все еще там, на берегу, подле нее, или она здесь, подле меня.
1: Что-то случилось страшное. Выйдите на минуту, выйдите все. Ему надо успокоиться, я с ним поговорю. Что с вами? Кто за вами идет? Успокойтесь.
6: Ах, нет. Нет, я с ума сошел. Она там, на берегу, на песке. Пойдемте к ней. Посмотрите на нее.
1: Хорошо, хорошо, мы пойдем. Вы скажите, что случилось? Кто там?
6: Боже мой, кто? Да она! Оля моя, Оля Василькова.
1: Да что же с ней?
6: Да она в реке. Сейчас вытащили.
1: Да что же? Отчего же?
6: Мы ее погубили. Я не знаю, кто из нас виноват. Кто убийца? Мы будем судиться там, на берегу, перед ней, если вы виноваты. Я вас утоплю в той же реке, на том же самом месте. Идемте!
1: Нет! Постойте! Ваше обвинение слишком серьезное и тяжко, чтобы я могла принять его. Да как же это вы не могли заметить с первого взгляда, что я на серьезную страсть не способна?
6: Да, вам хотелось, чтобы я, всей душой любя мою несчастную Олю, умел еще любить и вас на день, на два, на полчаса. Так как же вы не заметили с первого взгляда, что я серьезный человек?
1: А если вы серьезный человек, как же это вы, любя страстно свою невесту, могли через полчаса увлечься другой женщиной?
6: Да. Да, да. Ах, я сумасшедший. Я ищу виноватого, а он здесь, на глазах. Люди добрые! Люди добрые! Все! Все, кто там есть, идите сюда! Идите сюда, люди добрые! Люди добрые! Там, на берегу, на песке, лежит мертвая девушка, чистая душа, ни в чем не повинная! Ее убили, а убийца я. Кланяюсь вам всем, кланяюсь всему свету белому, кланяюсь матери сырой земле. Простите меня, сам я виноват, сам я себя и казню.
2: Он побежал не дорогой, он побежал садом, а там яр. Обрыв побоит 20 сажен. Тут не то, что человек. Камень разобьется в дребезги.
1: Так бегите! Бегите за ним, бегите!
2: Нет уж. Молитесь за него.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: Это песня о бедном рыбаке, который поплыл из Неаполя в бурное море. А его бедная девушка ждала на берегу, ждала-ждала, пока не дождалась. Она сбросила себе последнюю одежду и тоже бросилась в бурное море. И сия пучина поглотила ее в один момент.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Всех приветствую! Одеваемся понаряднее, берем с собой корзинки, кошелки, денежку и отправляемся на ярмарку вместе с Марылей Радович. Колоровые ярмарки. Разноцветные ярмарки. Словарь Шарулицкий, музыка Януша Лясковский.

0: эфире Радио Рансер, с вами Анка-переводчица. Эх, переведет сегодня, как многие уже догадались, Валерий Леонтьев. Это «Ярмарки краски».
1: Оглянуться кто не вправе, вспомнить словно сквозь сон, что нашел, что оставил, что запомнил он. Время мчится, будь то всадник, на горе.

стараюсь, успеваю, но нахлынет печаль. Где-то шарик мой летает, и медовый пряник тает. Ах, как жаль!

В эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Ну что, гуляем дальше по ярмарке вместе с большой компанией ансамбль «Пламя». Часом мы шим, что проиграла.

В эфире радио «Рамсес», с вами Анка-переводчица. Сила на исходе. Присядем-ка на карусели и послушаем Greenpoint Orchestra, но на русском. И на сей раз «Адажио».

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Ну вот теперь с пряниками и воздушными шариками пора по домам отдыхать. До следующей ярмарки. Пишите anka@ransis.org. До новых встреч, дорогие друзья. Поводжение Джорджи Пшиячели.

0: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Лето в разгаре, друзья, и мы в программе «Зрячее сердце» решили вновь продолжить тему летнего активного отдыха. Тем более, что наш гость отдыхает активно, интересно и об этом увлекательно рассказывает. Итак, сегодня у меня в гостях Михаил Гладких из Туапсе. Михаил уже был у нас в гостях, рассказывал о рыбалке, но это было очень давно, в далеком 2014 году, а сегодня у нас новая тема интересная, это горный туризм. Итак, Михаил, здравствуйте.
3: Добрый вечер, ну или времени суток, да?
2: Да, у кого что. Та программа о рыбалке была очень интересная, увлекательная, насыщенная, но, наверное, не все с ней знакомы. Вот не так давно тоже была программа об активном отдыхе, там, и сплавы, в том числе рыбалка моя коллега вела. Давайте к горам перейдем, да, попозже. Как дела обстоят с рыбалкой вот, в данный момент?
3: После того интервью я и лодку поменял, то у меня была лодка резиновая, а теперь у меня катер такой уже стационарный, алюминиевый. Ну и экстремальные такие случаи были, что занимались браконьерством и нас поймала ФСБ. Были суды, все дела, в общем, прошли по полной программе. Это так, вкратце. Теперь мы законопослушные граждане.
2: А та история, как это было? Раз это уже было давно, наверное, можно рассказывать. Как это произошло?
3: Взяли лицензию, все как обычно, но просто нужно было кого-то поймать, кого-то сделать крайним. Ну, как у нас обычно это делается, для галочки. Вот. А потом оказалось, что начали раскручивать все это дело. Мой напарник Вячеслав Васильевич, царство небесное, его уже не стало. Вот. Он в молодости что-то не поделил с начальником погранзаставы. Он на него замахивался веслом. Где-то там на проверке на какой-то или еще что-то. В общем, из-за этого было указание поймать Васильича во что бы то ни стало. Ну, взяли-то лицензию, взяли. Но просто там был какой вопрос, что в апреле идет одна камбала. А нужно камбалу ловить приловом 49% от всего улова. А больше никакой рыбы нету. То есть, кроме камбалы, в сетку ничего больше не попадается. Ну, и у нас было 150 килограмм камбалы на борту. Это 43 хвоста, если так, под отчет. Ну, и приехали мы на берег. Начали выгружать эту камбалу. Я начал выгружать с носа, с лодки. Васильич на двигателе сидит сзади на корме. Ну, я слышу, летят по берегу шаги, прыжки и орут «Стоять!». Тут все, душа в пятки. Ну, все, уже на месте преступления мы выгружаем эту камбалу. Мужики на берегу принимают. Ну, я лодку отталкиваю, а этот меня за штанину только хватит, блин. А я прыг в лодку, все, Васильич, мотор завел, и мы свалили. Ну, нас-то потом уже на причале приняли, все как полагается, с протоколами, с допросами. Начинают у меня спрашивать, где вы были? Я говорю, откуда я знаю, где мы были? Я говорю, нифига ж не вижу. Я говорю, я не могу вам сказать, где мы были. А с Васильичем договорились, что, в общем, типа он все берет на себя, чтобы никакого сговора не было, а между собой там уж как бы разберемся. Они, ну а что? Я говорю, я вообще просто типа покататься, вообще ничего не умею делать, и рыба для меня не имеет никакого, я не знаю, как она выглядит, говорю. Ну, дурачка включил. В общем, я пошел по этому делу как свидетель, не как участник. Но они видеосъемку, ты, говорит, притворяешься, что ты не видишь. Как ты мог вот так вот вообще все делать, мешки из лодки выносить, потом еще... А у меня же нож в зубах, там эти веревки, там раз это, мешки.
2: То есть на видеосъемке все это зафиксировано, как нож в зубах, как отрезаешь, на съемке все это было?
3: Да, все абсолютно зафиксировано. Ага. Вот, они мне не верили, что я как бы незрячий. Следователь начал на меня давить, типа, давай заключение от офтальмолога. Я ему показываю справку, он говорит, этого недостаточно. Я говорю, слушай, ты, по-моему, превышаешь свои полномочия. Ну вот тебе справки в ТЭК, говорю, что недостаточно. Ну, в общем, как бы, ладно, типа, съехали с этой темы. Ну, адвокаты Васильевичу вообще клеили уголовку за это дело. Ну, адвокаты вроде как отмазали, вроде как, на административку. Ну, в общем, понервничали в свое время. Ну, все закончилось плачевно, потому что Васильевич перенервничал. Здоровье у него пошатнулось. И вот в апреле случилась вот эта вот оказия. 17 апреля, помню, это все произошло. А 12 декабря Васильевича не стало.
2: То есть того же года?
3: Да, того же года. То есть у меня вот такая вот утрата. Был друг такой, наставник в рыбалке. Ну, в общем, горевал я долго по этому делу все. В общем, как-то так. Ну, а сейчас, когда есть у тебя катер, когда ты владелец, то найти себе водителя, кто поедет на халяву, проблем вообще никаких нету.
2: Катер появился после той истории уже?
3: Нет. Этот катер был задействован в этом деле. У Васильевича катер уже плохой, течет. Крым там, лодка у него постройки 76-го года. А я купил себе новый катер. С Питера я его, короче, заказывал. Питер выпускает эти лодки. Trident 450-я лодка. Вот, ну, достаточно такая шлюпка хорошая. Полтонны грузоподъемность у нее. 4,50 она длиной, 1,70 она шириной. Рабочая такая лошадь, прям хорошая, то есть как бы отличная. И устойчивая, и то, что она из сплав МГ-5, как бы морская вода ее особо не уничтожает. Она клепанная, она варной корпус у нее, то есть волну хорошо на ней, ну не течет, ничего, прям лодка классная. К ней, как говорится, никаких нареканий нету. Вот, но все равно в 18 году приключение было, вышли, вроде было тихо, начали как бы вроде ловить. Но опять же таки я не настоял, как капитан, как командир, вот, а люди как бы не очень опытные. Ну и начали ловить рыбу, запутался спиннинг, начали спасать грузик. Я встал, ну и в общем развернула лодку, ударила один раз в борт и второй раз, и короче мы кувыркнулись. 9 декабря, второй день рождения, можно сказать. Хорошо, ветер был прижимной, дул с моря, был юго-западный ветер. Аккумулятор утонул, и холод утонул, 4 спиннинга утонуло. Ну и мы чуть не утонули. Ну, все вроде как обошлось. Доплыли, там где-то примерно полкилометра от берега мы кувыркнулись. Ну и вынесло нас как раз на ровное, на пляж, в начало пляжа, где мы швартуемся. Ну, даже вот в такой вот ситуации у нас бедствие, так скажем, случилось. Мы воду вычерпываешь из лодки. Тут волна хлоп, опять камней накидывает, и ты опять ее вычерпываешь. Ну, в общем, люди пришли, помогли, затащили, ну, тележку притащили. Чтобы лодку вытащить из воды, ее нужно посадить на тележку, на колеса. Вот, а потом уже ее за лебедку цепляешь и тросом вытягиваешь. Но тут лебедки ж нету, тут уже нас человек 8 тащило. Ну, приходим мы на причал, надо ж мотор раскручивать, он водой нахлебался. Только хорошую профилактику, ТОшку провели. Вот, и начали искать, как заводить мотор. Нету шланга топливного. Кто-то воспользовался такой ситуацией и сперли топливный шланг. Тут вроде как беда такая случилась, а народ спер шланг этот топливный.
2: Из тех, кто помогал, или как это вот могло
3: произойти? Ну, а кто же знает, кто спер. Ну, кто там был? Там было человек 9. Ну, кто-то присвоил. Двигатель такой, у меня Honda двигатель, такой брендовский мотор.
2: Но все эти истории, они все-таки, оптимизм не иссякает, да? Все-таки все равно вы продолжаете активно
3: так,
2: заниматься.
3: Ну, все переворачиваются, кто ходит в море, без этого никак. Нету такого человека, который ходит в море, и что-то с ним не произошло. То ли он сапог от мотора на камень там налетел, у него там редуктор потек, там, то ли перевернуло его там, то ли вывалился с лодки там. То есть, ну, историй всяких много, потому что вода, горы, то есть активный отдых. Самое главное – это техника безопасности. Если что-то там где-то профукал, все. Это все не шутки. То есть на первом месте должна быть техника безопасности. Вот. А это все приходит с опытом и с годами. Тем более, даже если ты чем-то опытнее становишься, тем ты начинаешь пренебрегать техникой безопасности. Ну, тут тебе, как говорится, Всевышний преподносит подарок какой-нибудь в виде там...
2: Напоминает, да, то,
3: что... Да, обязательно, обязательно. Если ты что-то там забыл, что-то там начинаешь, да я там, как говорится, ну, в общем, обязательно прилетит оплеуха какая-нибудь или с какой-нибудь стороны.
2: Нет, ну у меня была история, ну в Анапе отдыхали, вот, безобидная, конечно, история с гидроциклом. Ну, в 21-м году мы отдыхали, первый опыт был мой на гидроцикле, причем за рулем гидроцикла. Попался опыт инструктора Расул, он из Кавказа. То есть то, что слепая, не смутила абсолютно, все было хорошо. Вот в одной из программ я тоже рассказывала. Прокатилась за время отдыха раз 5, и все отлично было. Но в 22-м году мы отдыхали, того инструктора не было, но фирма та же, а уже другой инструктор, Женя, очень испугался, что слепая, попалась и хочет прокатиться, как бы думал избавиться. Приходите завтра, приходите через день. Конечно, лучше не приходите вообще. Вот. Но в итоге, когда уже оплатили, и деваться ему некуда стало, да, повез. То есть я за рулем, инструктор мне говорит, изначально, как бы, когда садимся на гидроцикл, да, он с берега это вывозит на более-менее глубокое место. А дальше я ему объяснила, что вот как мы до этого действовали, да, что, то есть давайте команду куда, право-влево, там, газуй, не газуй, и все будет нормально. Вот. Ну, как бы он вроде понял, мы поехали. Вроде все ничего. Потом я его кликаю, он не отзывается, и у меня паника. Я, видимо, я из-за этой паники, я слишком вправо накренила гидроцикл, сама не заметила, как я оказываюсь в водичке, уже это сам болтаюсь, продаю, ну, естественно, одержилет на мне, болтаюсь вертикально, ну, даже испугаться не успела. А он, я слышу, так отъезжает гидроцикл. Думаю, нормально, он меня оставить решил, что ли, здесь. Везти не хотел. А он говорит, с другой стороны подъеду, тебя заберу. Так ладно, он подъехал, но ну, я такая далеко не худая, и затащить меня в воде на гидроцикл, это было гораздо хуже уже, чем на берегу мне сесть. В этом году снова еду в Анапу. Надеюсь, что прокачусь снова на гидроцикле.
3: Ну, чтобы не вылететь с гидроцикла, могу тебе подсказать несколько фишек таких. Ты на нем должна сидеть, как на лошади. Ты его чувствовать должна, ты в такт волнам должна подпрыгивать, ты не ловить должна волну задницей на этом гидроцикле, а ты, когда волна, ты подпрыгивать ногами должна себя, корпус выталкивать, то есть в такт волнам, вот, и ты всегда должна быть вот в таком, ну, не плюхнулась задницей на сиденье и сидишь просто. Ты должна руль держать четко в руках и ногами себя страховать, как бы, насчет вот этого. Ну и чувствуй ветер, ты же на ветер идешь, у тебя волна получается тебе в лоб, в нос. Вот эту волну, получается, носом режешь. А если ты чуть-чуть отклонение, дифферент дала, там, ну, градусов там 40-45, у тебя получается волна боковая. Вот при боковой волне ты можешь улететь. Поэтому лови волну всегда носом. Либо ее режь чуть-чуть вдоль, вот так волну поймала и на волне едешь. Тогда ты никогда не вылетишь с гидроцикла. Ну, это чувствовать просто надо. Ну, я катался на гидроцикле, я Ямаху 180 лошадей, я ее разгонял до 137 километров на воде. Выжимал из нее вообще все, что можно было. Но я инструктора потерял, то есть я заложил вираж, у меня инструктор улетел с гидроцикла. Но там ЧК предохранительная на двигателе стоит, и когда инструктор вылетает, эта ЧК цепь зажигания прерывает, и мотор глох. Ну, я слышу, он плюх-плюх-плюх, я дугу сделал, к нему подплыл, он обратно залез. Нифига ты, говорит, вообще. Я говорю, ну да. То есть, да, мы как раз в Геленджике были.
2: Ездили. А реакция инструктора нормальная была, что слепой человек хочет прокатиться? То есть...
3: Ну, абсолютно. Я ему просто говорю, я руки на руле, ты мне на локте, говорю, ну, пальцами. Ну, мне же не говорить, куда, лево, право. Ты, говорю, мне просто ложишь пальцы на локте. Ну, чуть раз-раз подрулил. Своими руками он подруливает меня. То есть он толкнул меня, раз, я, оп, оп, все, я буйки сам выхожу, сам из этой всей линии. Ну, все, буйки вышли, что там? Голов нет на горизонте, он нету. Ну и все, я уже полный газ гидрику даю, и все, и поперли куролесить.
2: Понятно. Вот такие впечатления, да, подвиги. Главное, чтобы все закончилось хорошо и чтобы, в общем-то, приключений было как можно меньше. Ну, если бы они и были, но более-менее кончались неплачевно, а все-таки как-то заканчивалось все более-менее хорошо, без травм, скажем так. Для тех, кто ту программу, может быть, о рыбалке не слышал, и для тех, кто, ну, ослеп, может быть, недавно, но до этого активно жил, то есть коротко, как ловить, на что ловить?
3: Нету методов. Как я могу сказать, какие методы? Потому что на каждом водоеме свои методы. То есть морская рыбалка – одни методы, речная рыбалка – другие методы, прудовая рыбалка – другие методы, озерная рыбалка – другие методы.
2: Все-таки ты с морской рыбалкой дело имеешь, поэтому...
3: Ну, в принципе, ловля на спиннинг, опять же таки, можешь ловить в отвес. То есть груз там у тебя большой, ну, грамм 50, допустим. У тебя привязан самодур. Это 10 крючков, блестящих там бусинки. То есть ловишь ставриду. Глубина от 15 до 50 метров варьируется. Если ловишь карася, уже другую оснастку вешаешь. То есть берешь ультралайт спиннинг, ну, буллер цепляешь маленький, туда офсетный крючок подцепляешь, как бы. Вот, либо тирольская палочка идет, отводной поводок. Там рифы, ну, грузик 5 граммов может быть. Ультралайтом ты его можешь там 10, чтобы ты его мог забросить и наживку протаскивать. Это что такое тирольская палочка? Это такая палочка где-то сантиметров 10. На одном конце груз идет и пошла пластмасска запаянная. На другом конце петля идет, куда цеплять. И внутри тирольской палочки вот этот вот воздух. И груз он всегда стоит. Ну и подрывается он легче за счет того, что у него воздух в трубке. Ну и ты когда делаешь потяжку, твичинг это называется, ты делаешь, когда то грузик выпрыгивает из этих, мало шансов, что, допустим, если пулю цепляешь, у нее больше шансов застрять в рифах, там, в водорослях, а тирольская палочка, она выпрыгивает. Такие вот способы.
2: Ну, я думаю, если вдруг будут вопросы, для человека, который недослеп, и вопросы будут, я думаю, что контакты можно будет передать и связаться.
3: Если... Ну, я думаю, если слепой человек пойдет рыбачить на море, он пойдет не один рыбачить, правильно?
2: Ну, да, конечно, да.
3: Он пойдет со зрячим рыбаком, и этот зрячий рыбак ему все настроит, все сделает, может, даже и закинет. А ему останется только намотать катушку, ну, если он чайник полный. То есть, а потом он уже начнет, если ему интересно, уже узлы вязать, там, снаряжать спиннинг, там, леску продеть правильно. Такое вот все. Ну, ну это да, все да. Надо делать, это не на рыбалке. Этим надо тренироваться, да, когда зима, рыбалки нет. Вязать эти крючки, там, узлы, там, вот. Ну, все равно, допустим, вот я, уже опыта у меня фиг знает сколько, а где-то маленькая петля, где-то там, что, я могу, блин, долбаться полчаса, вот эта леска, продеваешь там языком это, трогаешь это все, зрячий взял, чик, и продел. Я могу возиться с этим долго, вот, а он, ну, да мне проще, слушай, ну-ка в день быстро там, он раз вдел, все, ага, все, я дальше уже сам. То есть, как бы, понимаешь, ну, без глаз мы проигрываем в любом случае, то есть, дольше ты все делаешь. Тем более, если вот эти вот тоненькие, сейчас вот эти супермодные вот эти спиннинги, там леска 0,16, 0,18, она такая волосинка, где-то куда-то надо ее продеть, там, ну, блин, это уже геморрой. Проще зрячему дал, он тебе быстренько раз-раз сделал, и все.
2: С рыбалкой, понятно. Рыбалкой занимаешься ты уже давно, уже опыт у тебя серьезный, а горы как появились в твоей жизни?
3: Да в горы я тоже давно хожу. Я как в Туапсе приехал, так и палатки там, все... Нет, ну серьезно в горы, я попал в такой поход на Фишт, Аштен, ну это Лаганаки. Фишт это обратная сторона сочинского курорта, да, дикая сторона, со стороны Майкопа заезжаешь, там партизанские поляны, ну откуда мы восхождение совершали. То есть высота 2800 уже, а когда здесь, допустим, возле моря там 30 градусов, ночью там 20, а там в горах до плюс 2, может быть, ночью на такой высоте. Уже луга идут такие, ну, альпика это называется, когда трава такая вот густая, и она там выше 30 сантиметров. Ну, там растения другие, там деревьев уже нет. Там с дровами вообще проблема на такой высоте. То есть берешь с собой газ в баллончиках горелки, ну, чтобы приготовить там, кушать, чай скипятить. Ну, пьешь из любой лужи. Уже ледники, уже таяние, вот это все. Вот и воду пьешь, она такая вкусная. Особенно вот идет жара. А пить-то много нельзя. Если ты много выпьешь, то ты уже просто, ну, не сможешь идти. Вот, выпьешь, и мне вода потом снится, блин, долго, как я ее пью. Потихоньку цедишь ее там, ну, грамм 50 я так раз по рту погнял, проглотил. Потом опять, ну, в общем, потихонечку пьешь, не напиваешься. Вот, ну, а как пришел к этому всему? Ну, как, ну, все ходят, бардовские вот эти фестивали, тусовки. Ну, я еще на гитаре играю, пою, вот, в бардовских этих фестивалях. Участие принимаем. Даже уже и сами, бывает, организовываем, принимаем участие. Ну, у меня аппаратура, я, бывает, организовываю фестиваль, снабжаю его аппаратурой, привожу, вот, и мы генератором ее запитываем, и у нас проходит фестиваль в мою аппаратуру. Собственно, оттуда и появляются знакомые, но знакомые это знакомые. Хорошо, когда, как говорится, фестиваль, там, пьянство, там, все дела, о, братан, там, все дела, да-да, все, пойдем, возьмем, а потом про тебя просто забывают. Ну, ты ж обуза, все равно ты не видишь. То есть очень трудно себе найти, кто тебя возьмет. Потому что никто, во-первых, не хочет брать ответственность. Надо быть и спортивным, подготовленным, уметь делать все. Ну, и палатку поставить быстро, там, и рюкзак сложить, снарядить, как бы. И, в общем, мы тормозим, грубо. Незрячие, мы реально тормозим, то есть мы идем, ну, медленнее. Если, допустим, девочка 55 килограмм, 60, и у нее снаряжение там 15-17 килограмм, она взлетает на эту гору. А, допустим, я, у меня рост 1,70 м, там 1,68 м, вот, и я вешу 88-90, плюс у меня 17-20 килограмм снаряги. И я за этой девочкой хрен успеваю, потому что я... Ну, раньше занимался пауэрлифтингом, а это сила такая взрывная. То есть мышцы перестроены на взрывную силу. Я приседал, у меня был самый такой рекордный вес. Это 180 присед у меня был со штангой. И мышцы просто, ляжки начинают резать до такой степени, что ты просто падаешь на жопу, ноги кверху поднимаешь и начинаешь вот это вот трясти, вибрацию делать. И думаешь, девочка, блин, ну сучка крашеная, блин, елки-палки. Ну, по самолюбию бьет просто.
2: Что девочка опередила такая?
3: Девочка обскакала тебя, блин, как я не знаю. Да, просто вот, ну, реально. Ну, просто девочка, она, допустим, обычная, даже не спортивная. Во-первых, она зрячая, она камни видит раз-раз-раз. Во-вторых, у нее вес. Какой у нее вес, да? И плюс она не занималась вот этой вот. Вот, и с тех пор вот я начал заниматься. Ну, как заниматься? Опять же таки, нужно бегать, сбросить вес. Беговая дорожка – это все равно не то. Нужно бегать по стадиону – это хорошо, а еще желательно по пересеченной местности. Вот, а для этого нужен лидер. А с лидером у нас, как всегда, проблема.
2: Волонтера для этой цели найти трудно.
3: Может быть, в больших городах это еще как-то возможно, да? А в маленьких, ну, я бегал, у меня был опыт с ребятами, да, но либо ребята меня не вывозят, либо ребятам это нафиг не надо. Ну, которые вот бегают реально, которые хорошо бегают. Я с простым человеком, допустим, который не тренированный, да, он меня не вывозит. Я как бы физически сильнее, выносливее его. Вот, а со спортсменами, с бегунами, ну, я уже как бы получаюсь для них, ну, обуза, со мной неинтересно. А именно вот найти такого, чтобы был примерно на уровне, там, лидер должен быть сильнее. То есть лидер, он тебя ведет за веревочку, то есть ты на веревочке 30 сантиметров, плечо к плечу. Потому что поначалу бегали, у меня был лидер хороший. Я его пускал на 1,5 метра вперед. Ну, а это как бы недопустимо по правилам. И получилось так, что мы бежали по трассе, и у меня соскакивает левая стопа на бровку. Я наступаю, и у меня стопа супинирует. Хорошо, что я тоже когда-то занимался голболом достаточно серьезно. Вот, и я просто сделал кувырок через левое плечо, через спину и на живот. Погасил инерцию. У меня ни одной царапины. Но зато растяжение голеностопного сустава. Не вывих, а растяжение. Я его растянул, травмировал. Потом восстанавливал.

передаем там пациентов, ну, бывают, люди приезжают на курорты там и ищут, допустим, кто там, что там. Ну, специфика незрячего массажиста, она, я вам хочу сказать, отличается от зрячего. Ну, и Кисловодская школа, она, конечно, сильная школа, довольно-таки сильная. Поэтому хорошие у нас массажисты, классная у нас база.

0: продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях
1: Михаил Гладких из Туапсе.
2: Что нужно для того, чтобы пойти в горы? Да? Начнем с того. Во-первых, одного желания мало.
1: Маловато будет.
2: Да, будет очень мало. Если это приходится делать на периферии, где этого нету, ничего не организовано. Понятно, Питер, Москва, там у них вот есть Ваня Ерхов, да?
1: Вот да, блогер незрячий, это да.
2: Вот да, он там с пацанами, с тренерами, с какими-то там у него друзья или что. Они на машине, ну, и он там выбивает деньги, там спонсорство, блогерство, вот это все, да, их и спонсирует, mm-hmm. можно сказать, на руках. Заносят на эти горы, как бы, да, тут и лидер у него есть, и бегать ему есть с кем, как бы, и машина под задницей, взяли, поехали, куда надо. И плюс еще бабки им дают на это дело. А когда ты один, ну, как говорят, один в поле не воин, ну, оказывается, воин, еще и какой. Да когда у тебя есть целеустремленность, плюс ты еще должен хорошо ориентироваться, ходить с тростью, ты должен ориентироваться как? Ты должен приехать в абсолютно незнакомый город, и тебя это должно не пугать, из пункта А в пункт В, Г, Д, Е, там, и Я приехать, да? То есть тебя не должно это пугать. То есть ты не должен бояться пространства. Это первое. Ну, второе, материальная независимость должна быть. То есть ты должен работать, у тебя должны быть деньги на все эти развлекушки, потому что это все стоит недешево. Надо приобрести снаряжение, надо купить хорошую трекинговую обувь, кроссовки, надо купить хороший спальник, надо купить классную палатку, чтобы она была и легкая, и прочная, держала влагу. Надо купить хороший рюкзак, надо купить два комплекта термобелья, один активный комплект, другой пассивный. Каремат тоже должен быть хороший.
1: Что должен быть?
2: Каремат, ну коврик туристический. Ты же должна где-то спать. Ставишь палатку, раскидываешь коврик, ты залазишь в спальный мешок. Еще должен быть плащ, пончо он называется. То есть как бы ты должна накрываться им полностью сверху, с рюкзаком. Вот ты просто как палатку. Ну, допустим, тебе надо идти, а идет дождь. А сидеть вариантов нету. То есть тебе надо идти. Ты накидываешь это пончо сверху на все, на рюкзак, и идешь. Ну, одежда уже, форма одежды, ну, уже чего хочешь, то и, как говорится. Я, допустим, когда идешь, одеваешь активное термобелье, ну, и шортики какие-нибудь там, и футболочку. Или маск-халат, вот я люблю, ну, камуфляжная одежда. Она не так пачкается, если испачкалась, она не так видно. Если надо постирать, ты ее бы постирал, и он быстро сохнет. И костюм, еще берешь мембранные брюки, там мембранная куртка, ну, если вдруг что-то похолодало, ну, и пуховочка, пуховичок такой должен быть, то есть, чтобы вдруг там. Да, и по технике безопасности в снаряжении обязательно должна присутствовать аптечка, отдельная такая сумочка, она должна находиться где-нибудь сверху, мало ли что случится. Ну, аптечка по стандарту, то есть перевязочные материалы, там перекись, йод, ну и ну что, индивидуальные там таблетки какие-нибудь, спазмолитики там обезболивающие. Вот, ну, по своим, как говорится, потребностям, там, может, капли глазные, может, мазь какая-нибудь там от опрелости, там, допустим, или глазные капли там. Аптечку можно фаршировать по максимуму, потому что это техника безопасности. Оно может и не пригодиться, но пусть лучше оно будет. Лучше взять меньше еды, но нафаршировать аптечку.
1: По поводу еды, какие-то есть особенности?
2: По поводу еды отдельная тема. То есть тебе нужно сначала найти, с кем идти в горы. Как правило, ты находишь, кто ведет группу за деньги. Это походы коммерческие. То есть вот я ходил в Крым, это коммерческий был поход, но я не знаю, как он меня взял, я не знаю человека вообще, и он меня не знает. Он вообще первый раз сталкивается с незрячим. Вот, и мне нужно его
1: убедить все-таки взять.
2: Сфокусировать на том, как, что, то есть это должен быть, ну, толковый такой инструктор, внимательный. Вот, он меня взял, потому что мы ходили в Крым в мае в том году, ну, и в связи с нашей вот этой СВО люди не поехали, побоялись. Ну и самолеты отменили, как бы. Ну а мы тут как бы поближе. Мы просто взяли на поездах, приезжали. Вот и нас было 3 человека. Вот и мы сделали хороший поход. Четырдак, восхождение было на верхнюю плато Четырдак. И вышли мы в поселок Рыбачий.
1: А 3 человека, то есть ты один был незрячий?
2: Да, везде, конечно. Я был один незрячий. Это был коммерческий поход. То есть я платил деньги инструктору за то, что он меня водил. А инструктор уже собирает еду. То есть он делает развесовку, сколько ты съедаешь в день. Все эти кашки, все эти шоколадки, там, курага, там, орешки, там, сало, паштеты. То есть он меню составляет на неделю. Еда у тебя получается там пакет, грубо говоря, ну килограмма 4 еды. Ты приезжаешь, он тебе дает пакет. Это значит, ты отдаешь деньги за то, что он собирал, покупал этот пакет, и отдаешь ему деньги за то, что он тебя водит. Ну, сейчас это модно, коммерческие вот эти все походы.
1: Получается, в этом походе был ты, инструктор, и еще один человек, который
2: и просто... Один. Да, ага. Да, то есть было вот так. Он говорит, если бы было больше людей, то я бы тебя не взял, потому что на меня нужно много внимания. Ну, если бы я, допустим, у меня был бы сопровождающий, допустим, дружбан мой, да, там, или девчонка какая-нибудь зрячая, без проблем, да. Вот у меня есть девчонка зрячая, с кем я иногда хожу в горы, она меня водит классно, но она знает, как что. То есть все равно, как бы, без глаз в горах делать нечего, вот честно скажу. Тебе все равно должны там куда-то реально там, да, блин, в туалет сходить, и то уже элементарно, куда ты пойдешь? Тебе, ну, надо все время водить, потому что там можешь улететь, там трость, это не трость, это уже да, это уже горы, там куда-то запнулся, то еще что-то, ну нереально. То есть у тебя все время должно быть сопровождение, как бы ты там не ориентировался. Супер-пупер, а тут уже вот. Как
1: вот бы. По поводу Крыма, вот подробнее расскажи про этот поход.
2: Поход был...
1: Длился неделю, так?
2: Ну да, поход длился 6 дней. Я приехал в Севастополь, там я потусил, погулял чуть-чуть. У меня там есть знакомые, может, ее все знают, Оксана Серединская, она тоже массажистка. Она сейчас там живет в Севастополе. И мы, значит, с ее мужем, и она, мы там гуляли, тусили по Севастополю. Потом я, значит, поехал в Симферополь, встретился с ребятами, вот, и мы поехали. Я уж не помню, откуда мы сделали восхождение, как называется, село. Но первая наша плата, это была Четырдак. Верхняя плата Четырдак. Мы там делали первую ночевку, лазили по этим, по пещерам азирские там, или какие-то пещеры, по-моему, азирские. У меня даже фильмы есть, я вот делал фильмы, у меня есть это, видеофильмы, как мы там лазили. Но первая часть, как мы гуляли по Севастополю, она загрузилась у меня на страничку ВКонтакте. А вторую почему-то большие файлы не стала грузить в ВК. И, в общем, я не знаю, если вдруг кому интересно, то можно как-то поделиться всем этим делом. Всем этим. И на Яндекс.Диск там тоже, он весит много, платная какая-то там что-то тема. В общем, все стало гораздо сложнее. Раньше было проще вылить большую информацию. Ну и вот шестидневный поход у нас был. Хорошо, мы так весело ходили. Илюха, инструктор, у меня впереди. Я на веревочке у него. Это когда в гору. Кстати, спускаться гораздо сложнее, чем подниматься. Как ни казалось бы, да? Но спускаться, колени вылетают. Я кувыркался там с рюкзаком, летал там. Ну вот буквально там ствол мокрый. Ты такой, ух, одна нога у тебя пошла по стволу. И ты, короче, делаешь такой кульбит с рюкзаком. А тут обрыв. Ну, в общем, я несколько раз нормально так улетал. Хорошо. Но, опять же таки, моя физическая подготовка. Хорошо, что я вот спортивный все время образ жизни у меня такой. Это спасает, конечно, когда ты подготовленный. Ну, не мастер спорта, там, чего-то, но все равно, как бы, занимаешься там физкультурой и, как бы, достаточно в хорошей физической форме. Вот, поэтому, как бы, это спасает. Так что, если вы идете в горы, вы незрячий, вы должны быть спортивным, подготовленным, растянутым. Если вы падаете, то вы падать уметь должны, чтобы вы не, ну, группировались в воздухе уже. То есть не на земле группировались, а в воздухе, до того, как упали. Это очень важно для походов, для таких. Ну, это уже походы такие серьезные, потому что в день 20 километров, плюс еще перепады. Ну, в Крыму низкие перепады, там 1500. Ну, набираем 600 и до 1500. Потом опять скидываем там до 500. Ну, ночевку делаем внизу. Опять же таки, проводник знает, где эти места ночевок. Там кострище, там родник, там вода. Все у него это в навигаторе прописано. Маршрут просто так не идешь. Ну, то есть человек знает, куда он идет, где вода, где дрова, где кострище там, где помыться, где лагерь поставить. Ну и, естественно, он знает. Он как экскурсовод, он травит байки, рассказывает всю дорогу про то, про сё, как бы. Но у нас Илюха был так не очень многословен. Ну и девчонок не было. Были бы девчонки, он бы был бы многословен. Когда девчонок нету, ну что ему перед нами-то павлином там распускаться? Вот, были бы девчонки, была бы ситуация другая. Ну, а так мы поугарали, чисто мужская такая компашка у нас, классно. Ну и для них опыт, ну и для меня опыт, потому что я, ну как, взять вот решиться совершенно с незнакомыми людьми куда-то вообще пойти.
1: Ну да, это риск, конечно.
2: Да, это риск, определенный риск, да, и ты должен как бы быть готов, ну мало ли что может произойти и вообще, может не понравится, как ну, там пошутили там над тобой, то есть как бы, ну то есть ты должен быть достаточно...
1: Если человек обидчивый, да, обижается на каждую ерунду, то вот...
2: Да, то лучше... Да, если ты, да, да, если ты обидчивый, да, ну климат в туристической группе, соответственно, должен поддерживать, ну, командир, кто ведет, да, и могут быть случаи всякие, там, кто-то начинает, о, я туда не пойду, там, я там останусь, все, это не обсуждается, потому что тебя ведут, уже все, никаких там, ну, либо посоветовались, там, либо, ну, никаких вот этих вот капризов, там, ой, я нести вот это не буду, помогите, я девочка, там, или, ой, я там еще что-то, мне надо вот это, ну, как-то тоже перекладывать. Потому что там каждый грамм, каждый сантиметр, все учитывается. Потому что идти много, подъемы, восхождения. Ну, рюкзак легчает с каждым днем, потому что мы же поглощаем еду. Уже все как бы легче. Обувь должна быть хорошая, чтобы не натерла ни ноги. Желательно обувь покупать. Ну, купили перед походом, и вы должны ее разносить где-нибудь, там, побегать, попрыгать, походить в ней, а потом идти в горы. Нельзя ходить в обуви с нуля. То есть она должна сесть по ноге. И должна быть она немножко просторна, чтобы пододеть еще термоносок. Ну, два носка. То есть она должна влазить. Два носка обувь должна быть хорошая, трекинговая. Ну, кроссовки, в принципе, можно в пределах от 7 и до 30 тысяч кроссовки. Вот представь, это на снарягу сколько надо денег потратить. Плюс надо потратить деньги на дорогу, на билеты. Ну, снарягу покупаешь, это как бы ты ее покупаешь надолго. Она достаточно долго служит, если брендовские вещи. То есть это не одноразовое, да. Ну, либо на прокат брать. Ну, лучше, когда свое. Когда свое.
1: Ты покупаешь свое?
2: Ну, конечно, у меня все свое, абсолютно. Я не люблю брать в прокат вещи. У меня хорошая профессия, я зарабатываю, как бы, поэтому я могу себе позволить. У меня все брендовские вещи, все у меня свое, короче, вся снаряга. Она притертая, она уже мной, как говорится, испытанная, я уже за нее уверен. Плюс билеты, дорога, плюс на питание, плюс инструктору. В общем, вылетает в кругленькую сумму. То есть это уже, так скажем, не ВОСовская система, где...
1: Ну, понятно, где все платили, привезли,
2: да,
1: увезли.
2: Да, где привезли, увезли, жопу потерли, там, как говорится, все. Вот, и тут уже приходится быть как все, как обычный человек полноценный. Все должно быть у тебя не хуже, чем у других.
1: А примерно, вот если говорить о стоимости вот такого похода, примерно в какую сумму это может обойтись?
2: Сам поход?
1: Ну, все в целом. Вот.
2: Ну, все в целом. Я ж не могу сказать, допустим, нет, ну, хорошо, допустим откуда, вы будете ехать в Крым, да? То есть я могу сказать, сколько вот сейчас, на данный момент, вот 20 тысяч надо отдать инструктору. Плюс на еду где-то уходит, ну, рубля 4. Ну, грубо 25 нужно слить инструктору за вот этот вот поход. То есть оно вам надо? Вот это лазить по горам, бить ноги, выворачивать...
1: Нет, вот хорошо, оно вам надо.
2: Еще за это платить.
1: Ну вот я к этому хотела передать. Я думаю, что какой-нибудь слушатель, да, слепой сидит на диване, слушает, вот зачем это надо? Слепому в горы зачем? Да, вот я не попрусь подумать, да? Мне это не надо. Вот зачем? Вот для тебя это что? Что тебе это дает? Вот насколько это...
2: Ну, во-первых, физуха. То есть ты там выкладываешься, ты там работаешь, ну, как... Если б видел, был бы в армии, честно. В армии где-нибудь точно на СВО или еще что-то. Потому что мне это все нравится, мне это как бы все прикалывает. Все эти походы, лазание, спорт, там, либо каким-нибудь егерем, там, или не знаю. Ну, в общем, это надо любить все это дело. Просто зрение ограничивает, реально. Вот, а как бы физуха, да, раз. А ощущение, ну, ребята, ты настолько перезагружаешься. Я потом пациентам такую энергетику вливаю, они приходят ко мне на процедуру, я вот поход схожу, с меня энергия просто прет. Мне работать как бы интересно. И вот понимаете, вот ты на 3-4 день в горах, вот такое ощущение, как будто ты видеть начинаешь. И когда вот место хорошее, чистое место, ну, где вот не бухают, где не курят, именно природа, да, вот прям чувствовать начинаешь, вот ты ложишься, и как будто под тобой вот такой воздух вот гуляет, вот как ты вот в газировку в какую-то голубого цвета вода, и газировка такая вот, ты представляешь, она пузырится, и тебя аж поднимать начинает, ну, такое вот ощущение какое-то, вот когда глаза закрываешь, ну, блин, я не знаю, но это ощущение, ну, просто непередаваемое. Это такой кайф, вот, когда ты сливаешься с природой. Это реально кайф просто. Особенно, когда ты попадаешь в какое-нибудь место, где мало ходят, ну, где такие девственные места. Ну, их же сейчас все меньше и меньше. Вот, и когда ты попадаешь, когда там никого нету, когда ты голый можешь в речке скупаться там, и тут же из нее попить воды, без всяких там кипячений, там, таблеток там. Ну, блин, это кайф. Это просто кайф.
1: Здорово, конечно, да. Расходы все, подготовка долго, все это оправдывается. Ты чувствуешь, что все это было не зря.
2: Ну, для меня лично, для меня, поехать в крутой отель и оставить там 100 тысяч, допустим, за путевку, ну, для меня это абсурд. Ну, для кого-то абсурд, допустим, пойти в горы. Да ты что, блин, нафиг, я лучше пойду в отель, буду проходить процедуры там, плавать в бассейне, у меня там биде в номере будет там и все дела, да. Ну, для меня это абсурд. 2 недели в отеле потратить там 100-150 тысяч или поехать в Турцию куда-то, в этот курорт, где эти бассейны. Ну, для меня это абсурд, вот реально. То есть я ни за что, даже если мне предложат бесплатно поехать в отель и пойти по какому-нибудь экстремальному маршруту, и меня будет вести сопровождающий, и я дам там 50 тысяч, я выберу второй вариант.
1: Понятно. Инструктор описывал, да, то, что проходили, вот, да, тут какое-то представление, да, ну, пещеры эти, тоже, наверное, своеобразное ощущение было, да, когда вы находились в этих пещерах.
2: Пещеры, там был, во-первых, экскурсовод был в этих пещерах, то есть, так скажем, пещерный человек, пещерный экскурсовод, который там работает на пещере.
1: Ага, именно в пещере.
2: Это был человек с спелеологическим образованием, вот, конечно, он все знает про пещеры, про слои, про эти сталактиты, сталагмиты, но их можно было потрогать, пощелкать по ним, побумкать там, ну, то есть, как бы, все там, ну, интересно. Как бы пещеры, да, тоже можно, ну, не зря, чем там то голову наклонить, там, то стены потрогать, там. Все это как бы интересно. Поэтому классно.
1: А в этом году планируете что-то подобное?
2: Я готов и морально, и физически, хоть куда. Вот ищу себе, как говорится, я вот заряжаю, ну что, кто, кого, куда. Вот тут у меня ребята в отпуск должны пойти. Вроде как хотим на Джилусу пойти, это северная сторона Эльбруса. Хотим туда. Ну, у меня нету планов на Эльбрус подняться. Ну, что там, снег вот этот вот. Ну, мне главное вот это вот слияние с природой, как бы. А покорять Эльбрус и там, ну, вокруг Эльбруса полазить, там, на немецкий аэродром на этот сходить. Там эти каменные грибы, там, источники разные, всякие, нарзаны вот эти вот. Вот в них покупаться, воду попить. То есть, как бы, ну, пожить в горах там недельки-две. Я вот с удовольствием бы просто. Вот, кто хочет. Вот у меня тут есть как бы знакомые инструктора. Если вдруг собрать группу какую-нибудь там, ну, кто захочет, можем кого-нибудь из инструкторов напрячь, нанять и пойти. То есть, если кто хочет. Но, опять же таки, я обращался к спортсменам, к московским, ну, там, по голболу. Вот я им предлагал, говорю, что вы хотите? Они, о, да, это же надо платить. То есть, все, они же привыкли ездить на соревнования, они же деньги ни за что ж не платят. О, это ж надо платить, это ж из своего кармана. Не-не-не-не, мы никуда не пойдем. То есть все, у людей уже барьер. То есть он не хочет платить из своего кармана. Все, это
1: то есть убирается все, что халява, она да, человек да, не да, привыкает.
2: Да. Люди разбалованные вот в плане вот этого. То есть, чтобы я потратил на отдых, ну, его воспитывали с мальства, их везде там возили, спонсировали им там это все. А тут надо ж как это, из своего кармана все это платить, доставать. Вот, как бы так. Ну, у меня сейчас руки развязаны, я уволился с санатория уже год, даже больше, вот уже второй год пошел, как я не работаю в санатории. В Газпромовском я работал в санатории Ямал, это Небук, поселок. И поэтому я смогу теперь ставить график себе. Пациенты у меня приходят домой, потом я могу куда-нибудь поехать.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях
1: Михаил Галких из Туапсе. А вот по поводу фестивалей, ведь про фестивали мы вот затронули тем фестивалей, да, и вот не ушли. Что за фестивали? Ты их проводишь или не? Кто-то проводит, как это все?
2: Как правило, фестивали у нас вот проводят, ну вот в Радужном, допустим, у нас вот Лермонтова. Вот, у нас организовывают, там аппаратуру привозят, сцену ставят. Мы принимаем только там участие. Я организовываю, у меня вот где катер стоит, лодка. Ну вот, я привожу свои колонки, мы играем на пляже концерты. Ну, я кого-нибудь там зову, приглашаю из музыкантов. Ну, допустим, какого-нибудь гитариста. Вот я сам на гитаре играю. Группы нету, но как бы сольную свою программу мы прогоняем. Ну, часа на 3-4 у нас концерт получается. Плюс, если где-то нужно, вот мы организовывали фестиваль под Лаганаками, Хамышский поселок, там на речке, на Белой. Вот у нас там есть один деятель, майор в отставке ВВС Игорь Жарко. А он вообще как бы занимается, он поет по кафешкам, по гостиницам. И у него там своя там группа небольшая, там у него жена гитарист, он гитарист, а к ним уже там присоединяются. Ну, я привозил туда свою аппаратуру. Был генератор малой мощности, и мы ее благополучно спалили. Я сказал, все, ребята, аппаратуру я больше возить не буду. Потому восстанавливал я ее потом сам. Вот, ну, сейчас вроде Игорь купил хороший мощный генератор, но все равно аппаратуру я уже не вожу. Я ее возил несколько раз, мы в «Горячем ключе» организовывали фестиваль под «Горячим ключом», инженерная щель. А у них аппаратура была хуже. Я привез свою турбосаунды «Милан 15М» колонки. Киловаттные они, активные. Ну и они чистенькие, звук такой прозрачный. У нас и толпа пришла, мы там как начали. На бардовском фестивале и рок там пошел, и разбам. Все, в общем, вы там не по теме. Вот это, так смотри, говорю, зато у нас весело. Смотри, как люди веселятся. Говорю, зачем нам тема? Нам, чтобы душа развернулась. Аккордеон пошел там уже, и все. Ваня там Слесарев, он вообще виртуоз, он консерваторию заканчивал. Он одной рукой на аккордеоне, другой на синтезаторе. Блин, там вообще зашибок просто. Он настолько играет виртуозно, что и саксофон у нас там. Ну, классно. То есть фестивали проводятся у нас. Вот в августе планируется фестиваль. Вот Игорь будет в Хамышках собирать.
1: Ну что ж, еще к концу программы хотелось спросить такую вещь. Да? Отдых без шашлыка, как бы он тоже не отдых. Вот как-то мы давно общались, ты говорил, что умеешь слепую готовить шашлык. Вот, может, тоже поделишься таким секретом. Как это возможно делать и что для этого нужно? И, в принципе, доступно это для нас, ну, в принципе, для слепого человека? Или...
2: Ну что для этого нужно? Ну, для этого нужен костер.
1: Можешь это сделать или нет? Да, вполне можно сделать доступно.
2: Просто нужно правильно построить мангал для начала. Ну, если ты на шампурах делаешь, вымерить стенки мангала под шампура. Желательно делать мангал такой, подковой, как бы, из камней выкладываешь. Высоту репетируешь, примерно высоту выставляешь, какая там, чтобы была от земли. Ну и все, костер разводишь, угли прогорают, ну уже сантиметров там 30, чтобы от углей был, чтобы не летело туда ничего. Ну или 20, там в зависимости как жар, как что, там уже по ходу. Если ты два раза пожарил шашлык, то уже все, уже на третий раз ты уже будешь интуитивно знать, как примерно, что должно. Вот у тебя водичка должна быть. Ну и если кто-то с глазами, то вообще хорошо. Все равно как бы где-то огонь там, жир капнул, надо залить вовремя там. Все равно, ну, не увидишь как бы. Можешь, конечно, все это пожарить, как бы, но лучше, конечно, когда у тебя кто-то зрячий. Ну, допустим, у меня вот, ну, люди не умеют, не жарили шашлык, да, вот, а я как бы знаю, как, что она, я говорю, так, смотри, там подрумянилась, там тут все, ага, да, все, уже раз перевернули, там уже все сделали. То есть уже под моим руководством все это происходит, короче. Ты уже знаешь эти тонкости. Ну, а без зрячего тоже жарил. Ну, без зрячего получается, честно скажу, хуже. Потому что контроль все равно должен, как говорится, ну, быть. То есть оно и чуть-чуть может и пригореть, чуть-чуть может, ну, прозевать не прозеваешь, ну, все равно, как бы, может получиться, может не получиться. когда с глазами, то шашлык получится точно.
1: В общем, при желании все это реально, да? Главное, чтобы было такое желание, да, и как-то...
2: Ну, реально, конечно. То есть, как бы ты, когда зрячего нету, ты, допустим, переворачиваешь, ну, тебе, ты же не посмотришь, ну, ты уже трогаешь мясо там, или ты его ножом раз отрезал кусочек. То есть, все время надо пробовать. То есть, зрячий-то видит, как он подпекся, как он запекся, а ты его пробуешь. Либо руками ты уже смотришь, ну, по мясу, по консистенции определяешь, какое оно. Вот. Ну, в принципе, реально, пожалуй.
1: А маринуешь тоже сам мясо? Или покупаешь из...
2: Ну, я только сам мариную мясо. Я не признаю покупной шашлык. Я мясо покупаю и сам мариную. Вот мариновать я бог в мариновке мяса.
1: Ну вот, может, тоже как-то поделишься. Может, какой-то свой рецепт шашлыка, фирменный шашлык. Твой рецепт шашлыка такой вот.
2: Ой, на самом деле много рецептов и в кефире, и в минералке маринуют. Последний раз я мариновал позавчера. Я мариновал приправы, значит, специи. Аджика красная сухая, аджика зеленая сухая, сухой чеснок по 50 грамм стаканчики вот эти вот. Лук и помидоры. Вот, не солишь, потому что когда мясо солишь, оно жесткое получается. Соль выступает, корочка становится, оно такое, ну, в общем, мясо не надо солить. Вот в этой аджике, в ней соли достаточно, плюс помидоры свою, как, то кислость, то сладость. Такой вот незамысловатый маринад. Ну и все, вымешиваешь, как обычно. Мешаешь, все это выдавливаешь. Получается сочная такая баранина, вообще вот бомба просто в таком маринаде. А, еще обязательно растительного масла. В конце добавляешь растительного масла, чтобы он был такой поджаристый такой. В масле он, ну, прикольно получается.
1: Понятно. В общем, я думаю, что аппетит на многих слушателей уже разыгрался. Шашлыка захотелось, наверное, да? И захотелось активного отдыха.
2: Ну, вот, ну а что... потом можно да. Его просто берешь тарелка большая такая какая-нибудь, да? Ты берешь лаваш, простилаешь, и туда высыпаешь этот шашлык горячий на лаваш. Лаваш пропитывается, сок с него стекает с шашлыка. Вот, а сверху можешь зеленушкой покрошить. Вот, можешь чуть-чуть еще присолить. И я делаю еще до этого. Короче, берешь помидоры, кинзу, укроп, петрушку, чеснок. Ну, подсаливаешь. Помидоры, чеснок, это все блендеришь. А кинзу, зелень мелко режешь. И еще добавляешь туда кетчупа. Лечо какой-нибудь добавляешь. Примерно там один к одному вот с этой смесью смешиваешь. И получается офигенная такая приправа к мясу. Очень вкусная замазочка.
1: Ну что ж, тогда будем подводить итоги, Михаил. Ну, в этом году тоже есть планы, да, тоже в горы, планов много.
2: Если я найду, как бы, с кем, то, конечно, я обязательно пойду. Я отменю всех пациентов, скажу, что я еду на учебу или еще куда-нибудь. Я пойду, обязательно куда-нибудь схожу. И в горы. Ну, вот этот Илья, который, он организовывает 6 походов в этом году. Идет он Ликийская тропа, это в Турции они там идут по этой тропе. Потом на Алтай он идет. Потом опять в Крыму у него поход. Потом здесь у нас Сибай, Красная Поляна, по-моему, поход у него идет. Вот. Ну, в общем, не знаю я. Посмотрим. Я хочу туда, на Джилусу пойти. Ну, не знаю, получится у меня с моими ребятами пойти. Нет. Будем посмотреть.
1: Понятно. Что пожелаешь слушателям радио Рантис?
2: Меньше слушайте радио.
1: Понятно. В общем, выключайте интернет, да, идти куда-то все-таки.
2: Это активно прожить. Бросайте все эти цифровые технологии. Общайтесь вживую больше, да. Если не видите визуально, там, обнимайтесь, там, я не знаю, трогайте друг друга. Ну, в общем, потому что, ну, сейчас настолько вот эта вся цифровая фигня, что просто живого общения, ну, реально не хватает просто людям.
1: Как ну, бы. Вот это, к сожалению, да.
2: Так что меньше слушайте радио.
1: Оригинальное пожелание такого у нас еще не было ни разу.
2: Да.
1: Ну вот, наверное, пришло время, да, все это заканчивать. Ну, и все-таки.
2: На этой оптимистической нотке, да, мы подведем.
1: Подведем итог, да.
2: Всем удачи на воде и на тропе. И, в общем, больше двигайтесь, больше общайтесь, больше коммуницируйте. Не замыкайтесь в том, что мы не зрячие, там, и не сидите дома. Ну, любую возможность нужно использовать для того, чтобы куда-то выехать, там, выбраться. Там. Потому что у нас это бывает, что ой, да куда я там, да что я там, да как я там. Не надо, короче, этого делать, себя загонять, в себя входить, надо выходить из себя. Когда ушел в себя, говорит, не скажу, когда вернусь, да?
1: Да, надо как-то активно жизнью жить, да. И вот, на самом деле, нет, я вот в этом плане благодарна моим папе с мамой, потому что в этом году снова в Анапу. Ну, да, у нас комфортный отдых все-таки. У нас не экстремальный, но они у меня уже возрастные все-таки родители. Но все-таки отдых, все-таки море, все-таки пляж, все-таки не интернет, да, и не город, а море и пляж.
2: Да, вот. Я-то живу на море, мне вот как бы, да, мне нужно уже другого. Хочется. Ну, море тоже кайф. Ну, я вот в этом году открыл купальный сезон в апреле. Вода 9 градусов была, я вот купался. Начал с 9 градусов. Сейчас уже вода 24.
1: Понятно. Так. В общем, живем активно, купаемся, плаваем, ходим в горы. В общем, главное, чтобы лето нам запомнилось, да, чтобы лето было ярким, запоминающимся.
2: Лето – это маленькая жизнь.
1: Да. Михаил, спасибо тебе за участие в программе, что ты нашел время, да, между активностями всеми, да, и поучаствовал, и мотивировал нас, зарядил такой энергией, да, на все лето оставшееся. Спасибо тебе большое. А программу подготовили и провели Павел Малышев и я, Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

0: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей

белый-белый, как чистый лист бумаги. Я хочу, чтоб мы вновь брели по огромному городу вдвоем, и чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. И сегодня у нас очередной выпуск из цикла «По следам наших выступлений». То есть сегодня будут различные дополнения и замечания, которые относятся к ранее вышедшим выпускам, ну и вообще связаны с информацией, которая ранее проходила в моих выпусках. Итак, сначала дополнение, которое относится к совсем недавнему выпуску, в котором я рассказывал про конфигурации True Wireless наушников и про мой личный опыт, какие конфигурации, для каких видов контента подходят. Так вот, я там, конечно, рассказывал о вкладышах, о внутриканальных и даже о клипсах, но там я не упомянул еще об одной конфигурации, вот сейчас дополняю себя. Я там не рассказал о еще такой конфигурации True Wireless наушников, я даже не знаю, как их назвать. Есть у меня такая модель, кстати, бренд Anker Soundcore. Это наушники, которые не вкладыши и не внутриканальные, даже не клипсы. Устроены они следующим образом. У них к каждому блоку прикреплен гибкий усик, и крепятся они, как слуховые аппараты, задней части ушной раковины. Вот этот усик, он за ухо крепится, а сами блоки с аудиоизлучателями, они висят напротив вашего ушного канала. Именно висят. В сам ушной канал они не вставляются, даже как вкладыши в улитку не вкладываются, так что никак они не соприкасаются с вашими ушами, а просто висят. Причем там есть 4 положение. Вы можете изменять угол и добиться такого положения, когда сами аудиоизлучатели находятся прямо напротив ваших барабанных перепонок. И, в принципе, наушники удобны тем, что они с ушным каналом никак не взаимодействуют. Для прослушивания какой-то серьезной музыки они не подходят, как раз из-за того, что они отнесены от барабанных перепонок, а сами излучатели по диаметру маленькие и маломощные. Поэтому, как я говорил в том выпуске, для прослушивания серьезной музыки они плохо пригодны. А вот если вы в основном слушаете, ну, книги, скажем, речь, то вполне себе можно пользоваться. Причем их можно носить длительное время. И такого дискомфорта, как внутриканальные, даже вкладыши, они не причиняют. Хотя, в отличие от клипс, они ушной канал как бы прикрывают, но с ним не контактируя. Так что есть и такая конфигурация. Вот и о ней я упомянул. Идем дальше.
0: Инфотрон.
1: Теперь хочется сказать о том выпуске, где я иронизировал на тему вот таких оголтелых фанатиков яблочных устройств, которые, невзирая на то, что яблочная компания уже все возможные пределы абсурда достигла, они все равно, как в том самом детском стишке, все равно его не брошу, потому что он хороший. Мучаются они, бедные, но все равно как основное устройство используют вот этот самый iPhone. Так вот, сначала убрали оттуда банковские приложения. Да не проблема. Поедем в офис Сбербанка или на дом вызовем сотрудника. Они нам с помощью ноутбука и специального программного обеспечения на наш любимый iPhone поставят Сбербанк. Ладно, потом удалили Макс. А ведь у нас в России как? Российские власти, они в интернете цензуру вводят по полной программе и заставляют пользователей всеми возможными средствами использовать только Макс, а вражеские неугодные мессенджеры, ну, различные там WhatsApp, да Telegram'ы, использовать всячески мешают. Они, кстати, и доступные, и удобные, и функциональные. Ну вот, не подконтрольны они российским властям да спецслужбам. А Макс из яблочного магазина удалили. И получается абсурдная ситуация. Макс не установить. Доступные приложения, которые можно скачать в яблочном магазине, использовать без всяких VPN да прокси, не дают. И получается абсурдная ситуация. Каким же способом яблочным фанатам общаться? Но и на этом яблочная компания не остановилась. На момент записи данного выпуска они удалили из яблочного магазина практически все приложения крупных российских разработчиков. А я ведь об этом несколько лет назад уже говорил, что я никакого смысла связываться с яблочной компанией не вижу именно по причине того, что невозможно на яблочное устройство установить именно нужное пользователю приложение. И что? Всеми сервисами пользоваться через веб-браузер? Вот все приложения удалены. Ну да, можно через веб-браузер и на сайт банка зайти, и на сайт Одноклассники или ВКонтакте. Но тогда абсурд состоит в том, что российский яблочный фанат, он платит большие деньги, покупает вот это устройство, и всеми актуальными для России сервисами он пользуется через веб-браузер. То есть фактически самым востребованным и нужным приложением на яблочных устройствах в России является веб-браузер. А если яблочная компания еще и ведет платную услугу звонков, то есть хотите звонить, оформляйте подписку, и тогда вы сможете с нашего устройства еще и звонить. Потому что, насколько помню, они хотели убрать классические сим-карты, оставить только eSIM, ну а там и до введения платной подписки на функцию звонков тоже недалеко. Я думаю, наверное, либо скоро появится, либо уже появился неплохой бизнес, когда за определенную плату яблочным фанатикам предлагается установить нужное им приложение. Хотите приложение для ВКонтакте, Одноклассников, Mail.ru, Сбербанка, платите столько-то. Приезжайте либо к нам, либо мы к вам на дом приедем и все, что нужно, вам установим. А потом выйдет обновление, ну, опять платите, и мы вам устанавливаем.
0: Инфотрон.
1: Ну, если здесь на полном серьезе, конечно, разговаривать уже невозможно, только вот так вот юморить, то вот эта самая оголтелая цензура, вообще, конечно, российские чиновники, они, почувствовав вкус крови, тоже занимаются абсолютно античеловеческими действиями, и они еще весной, по-моему, 2026 года проводили различные собрания, где отдавали приказы различным крупным операторам интернет-трафика блокировать зарубежный трафик, в общем, блокировать трафик, который уходит на вражескую территорию, то есть это Северная Америка, Европа прежде всего, и это уже стало проявляться. Причем, возможно, в каких-то крупных регионах, ну, типа Москва, Ленинградская область. Может быть, таких драконовских мер еще нет, а вот в моем регионе уже невозможно даже без VPN или прокси проверить обновление JOS. И вот тут я еще раз обращаюсь ко всем неопытным пользователям. Если вдруг у вас возникает ошибка, когда вы пытаетесь проверить обновление прошивки на каком-нибудь тифлофлешплеере, ну, скажем, от Humanware, типа Victor Reader Stream, а вам выдается сообщение: не удалось подключиться к серверу, или ошибка подключения к серверу. Или вы пытаетесь обновить прошивку на бралевском дисплее, опять-таки, вражеского производства. Когда вам JOS выдает сообщение о невозможности подключиться к серверу, то это именно вот эти самые ограничения. Вообще, я сейчас могу только до конца этого выпуска перечислять все те проблемы, которые я наблюдаю. Невозможно скачать обновление приложения, ну, скажем, с GitHub. Невозможно подключиться к каким-то зарубежным сервисам без тех самых прокси или VPN. Там либо просто трафик на нуле стоит, либо очень долго приходится ждать. В общем, вот это самое откровенное издевательство, оно идет полным ходом. Но самое главное, как я в каком-то выпуске говорил, что можно предъявлять претензии провайдеру, провайдеры, они сейчас выкручиваются очень просто. Как я говорил в том выпуске, провайдер с вас берет деньги. Вот мой провайдер берет какие-то драконовские деньги, ну просто у нас в моем доме альтернативных провайдеров нет, поэтому я плачу большие деньги за возможность доступа в интернет. А доступа в интернет полноценного провайдера не предоставляет. То есть деньги он с меня берет, но вот представьте, вы платите вот той самой жилищно-эксплуатационной компании деньги, ну скажем, за то, что они вам свет, воду поставляют. А они вам взяли температуру воды, снизили, или говорят, ну мы теперь вам горячую воду будем подавать только 3 дня в неделю. Оплату не снизили. Так вот, интернет-провайдеры в таких регионах, где цензура просто свирепствует, плату-то не снижают. И полноценный доступ в интернет именно провайдер не предоставляет. Но когда вы попытаетесь предъявить претензии провайдеру, ну просто так, связаться с ними, написать в поддержку или позвонить, они вам, скорее всего, скажут следующее: а это не мы. Это вот то самое треклятое устройство, которое называют ТСПУ. Вот устройство, которое принудительно Роскомнадзор заставляет всех провайдеров устанавливать, и это злодейское устройство без ведома провайдера все блокирует, цензурирует и режет, а несчастные провайдеры даже ничего сделать не могут. Сделать-то они, конечно, могут, и они прекрасно знают, что внутри у этого ТСПУ, но ответить вам так они могут. Но вы можете себе представить, что к вам по поручению российских властей пришли какие-то ремонтники, установили у вас дома коробочку, которая будет вам, например, блокировать доступ на неразрешенные российскими властями ресурсы или контролировать, куда вы заходите, чего вы делаете, чего вы думаете, не представляете ли вы угрозы для властей. Вот эту коробочку они у вас оставили и ушли. Но неужели вы не захотите залезть в эту коробочку, ее разобрать, посмотреть, что там внутри, или пригласить какого-нибудь знающего человека? Ну, в общем, коробочка у вас дома, у вас к ней полный доступ, а вы говорите: я не знаю, что там происходит. Вот мне поставили, и я ничего сделать не могу. Поэтому вот эти все разговоры про то, что вот ТСПУ, мы ничего сделать не можем, конечно, они прекрасно знают, что там внутри, и если захотят, они могут туда проникнуть и так далее. Но, сами понимаете, платить штрафы никто не хочет. Вот и получается такая история. Провайдер говорит, это не мы, это злодейские ТСПУ. А если вы обратитесь в какой-нибудь Роскомнадзор или Минцифры, вам там скажут, что нет-нет-нет, мы ничего не блокируем, мы блокируем только злодейские ресурсы, которые, значит, призывают к терактам или еще чему-нибудь, и таким образом круг замыкается. Так что, если говорить вот о том выпуске, где я рассказывал про вот эти проблемы, ну, здесь действительно только массово-массово обращаться в суд. Причем судиться нужно и с провайдерами, и с властями, и со всеми, с кем только можно. Правда, сильно я подозреваю, что в России судов независимых практически нет, но хотя бы было бы интересно и полезно посмотреть, как суды будут выкручиваться. Ну, например, вот вам блокируют доступ к серверам компании Vispero, и вы не можете проверить обновление JOS. Какие такие вражеские действия с этого сервера осуществляются? А если вы хотите проверить обновление, ну, скажем, прошивки для брайлевского дисплея вражеского производства, опять, по какому такому закону вам это запрещают? А провайдер-то деньги с вас берет и плату не снижает. В общем, тут налицо откровенное нарушение прав потребителя, а люди еще должны, помимо того, что платят за интернет, еще платить и всевозможным службам VPN и прокси, чтобы пользоваться интернетом как раньше. То есть вот эти самые цензоры и чиновники, они еще заставляют пользователей дополнительно деньги тратить. Платите просто провайдеру за формальный доступ в интернет, а потом еще платите тем, кто вам VPN или прокси поставляет, чтобы полноценно пользоваться нужными ресурсами. В общем, закругляя эту тему, хочется сказать, что тот выпуск, в котором я примерную схему предлагал, он уже тоже не совсем актуален, потому что, ну, понятно, что провайдеры теперь могут легко выкрутиться. Инфотрон. Ну и в заключение еще об одной веселой в кавычках новиночке, на сей раз от пресловутой компании Google. Летом 2026 года компания Google тоже начала всячески препятствовать пользователям Android устанавливать нужные именно для них приложения. Заключается это в том, что они начали разворачивать систему по недопущению неподконтрольных им разработчиков. Но все-таки компания Google, она тоже ведь крышуется властями США. Она тоже исполняет приказы установки, которые им спускают сверху. Ну так вот, состоит это в том, что на Android, начиная с лета 2026 года, будет устанавливаться специальная служба, которая будет блокировать возможность установки приложений из APK-файлы от тех разработчиков, которые не захотели добавляться в список допустимых разработчиков Google. Я, кстати, не знаю, они деньги берут за возможность разработчиков. Какая американская компания откажется от возможности заработать деньги при любом случае? Так вот, если разработчик не пошел на поклон Google, не добавился в этот реестр, то его приложение будет блокироваться и работать на Android не сможет. Но, в отличие от яблочных устройств, здесь не все так депрессивно и печально, нужно просто подождать, я пока подробно ничего сказать не могу, просто когда я сам с этой ситуацией разберусь, я вам скажу. Но пока предполагаю, что возможность устанавливать приложение нужное из APK-файлов, а действительно многие приложения их нет, в магазинах приложений. Ну, например, такие как Morgler, мобильный редактор, тот же NewPipe и так далее. Скорее всего, на Android их можно будет устанавливать, только устанавливать придется уже очень навороченными и нетривиальными способами. Возможно, включать что-то в режиме разработчика или через отладку по USB с компьютера. Но на Android пока что, я так подозреваю, все равно нужные приложения из APK-файлов устанавливать возможность не исчезнет, но делать это придется уже очень непростыми способами. Ну что же, позвольте с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Вот и завершился 6-й Всероссийский фестиваль эстрадных исполнителей ВОС в городе Ярославле. Компетентное жюри подвело его итоги, определило победителей и призеров. Сегодня в эфире радио «Рансис» прозвучит церемония награждения участников и гала-концерт лауреатов. Давайте еще раз насладимся лучшими моментами этой музыкальной феерии. Ваши отклики направляйте в рассылку радио «Рансис» или оставляйте комментарии на страничках радиостанции в социальных сетях. Уважаемые радиослушатели, нам удалось взять еще одно интервью в день гала-концерта. Сегодня большая суета, и вот перед этим волнительным событием к нам заглянула замечательная девушка с чудесным академическим вокалом. Представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Елена Наливаева, я представляю Костромскую организацию ВОС. Приехала я из Петербурга, так получилось, что в Ярославле из Петербурга представлять Кострому.
1: Да, очень интересно. В какой номинации вы выступали?
2: Я выступала в номинации «Молодые голоса».
1: Скажите, вы профессионально занимаетесь музыкой? У вас такой замечательный вокал.
2: Да, я профессионально занимаюсь музыкой. Дело в том, что я закончила музыкальную школу, потом Костромской музыкальный колледж. Теперь я обучаюсь в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Андреевича Римского-Корсакова, учусь на третьем курсе.
1: Нравится обучаться в консерватории?
2: Ну, мне кажется, что как везде, потому что университет — это такая сложная штука, где есть предметы, которые ты любишь, а есть предметы, которые тебе не очень симпатичны, но посещать нужно все. В целом, если сложить все, то мне нравится учиться, я не жалею, что я туда поступила, я к этому очень долго шла, потому что музыкальное образование у нас в стране — это самое длительное образование, это 7 лет музыкальной школы плюс 4 года колледжа плюс 5 лет консерватории, вот. И это было моей мечтой — поступить в Питер, и теперь я очень рада, что я учусь в таком замечательном, удивительно красивом городе, в культурной столице, где совершенно все по-другому. И, конечно, я счастлива.
1: Да, друзья, мечты сбываются. Как вы думаете, сбудутся ли ваши мечты? Ведь каждый хочет победить. Несколько провокационный, конечно, вопрос, но все-таки.
2: Ну, вопрос провокационный, но опять же зависит от области, в которой он задается. Если касается вопрос нынешнего конкурса, то для меня радостно побыть на сцене, потому что я очень люблю выступать на сцене, петь со сцены, говорить со сцены, общаться с публикой со сцены. Вот. То есть для меня это уже победа. Каждый раз, когда я выхожу на сцену, для меня это маленькая победа, наверное, потому что я очень люблю это делать, и мне нравится, как зал реагирует на то, что я делаю. Мне очень нравится то тепло, которое отдают артист, исполнитель и зрители друг другу в процессе творческого акта. Победить хочет каждый, каждый хочет... Даже, наверное, не столько победить, сколько самоутвердиться. Для меня вот это самое главное, наверное. Не столько победа, сколько самоудовлетворение какое-то своим выступлением, своим творчеством, тем, что я делаю. И, конечно, очень важна реакция публики. А победа как таковая, ну, каждый раз выход на сцену — это победа.
1: Я не могу здесь с вами не согласиться. Скажите, вы встретили здесь новых друзей, новых знакомых?
2: Конечно, я познакомилась с новыми интересными людьми, интересными ребятами. Я услышала много хороших песен. Мне показалось, что все, кто сюда приехал, безумно талантливы, столько хороших голосов. Мне кажется, даже на профессиональных конкурсах не всегда бывает такое количество богато одаренных людей. А здесь со всей России собралось... Просто невероятное количество — это, конечно, очень позитивная энергетика, это таланты. Когда находишься в такой атмосфере, очень интересно, и пообщаться с такими людьми очень интересно. Я надеюсь, что с теми ребятами, которые со мной общались, с которыми я познакомилась, мы будем продолжать общение и дальше. Из Омска, например, девочки познакомилась, очень рада.
1: И здесь я не могу тоже с вами не согласиться. Скажите, вы знаете что-нибудь о радиостанции «Рансис»?
2: Слышу вот в первый раз. Я, к сожалению, не знала об этом. Но была бы очень счастлива, если бы у меня была возможность знакомиться. с этой радиостанцией?
3: Ну, я начала бы с того, что для нас было бы огромной честью, если бы вы предоставили свои записи для ознакомления наших слушателей, слушателей радио «Рансис». Если у вас имеются записи, добро пожаловать, милости просим. А радио «Рансис» — это первое российское интернет-радио для незрячих, которое делается именно для того, чтобы люди незрячие могли самоутвердиться, где-то творчески реализоваться, реабилитироваться.
2: Это замечательная идея, что есть такое радио, что оно появилось. И, конечно, я буду очень рада предоставить свои записи. У меня есть кое-какие записи, и я могу вам их передать с удовольствием. Мне абсолютно вот даже очень радостно.
3: Мы будем очень вам благодарны, а радиостанция наша вещает уже с 2007 года.
2: Замечательно. Я не знала, теперь знаю и очень рада, что узнала.
3: Вы можете найти ее по адресу в интернете www.ransis.org. Угу. Это сайт радиостанции. И, конечно же, мы очень благодарны вам за то, что даже в этот суматошный день вы уделили нам время, пришли, рассказали о себе. Спасибо вам большое.
2: Спасибо.
3: Творческих
2: вам.
3: Успехов. До свидания.
2: Спасибо. До свидания.
4: Дорогие друзья, вы, наверное, все читали положение. Кто не читал положение, значит, у нас 5 номинаций. В каждой номинации первая, вторая, третья премия. И еще существует 15 поощрительных премий. На сегодняшний день у нас их 14. И вот стоят они достоинством 2000 рублей каждая. И вот я думаю, после того, как вы получите диплом, эти деньги придут к вам в региональную организацию. А попросим мы их вручить на наших чудесных дам и Александра Сергеевича. Пожалуйста.
5: Номинация «Вокальный ансамбль». К сожалению, к большому моему, вот лично сожалению, то, что это самая малочисленная была номинация, всего 3 вокальных ансамбля было у нас, да. Хотелось бы, чтобы вообще-то все вы поющие, и ансамблевое пение — это здорово, это многоголосие, это чувство заставляет слушать друг друга. В общем-то, вы этим занимались больше, уделяли этому внимание. Дипломом награждается дуэт «Теслова Лидия» и «Теслов Лев». Чувашская организация «За семейное творчество». Сейчас я встану на голову. Дипломом награждается в номинации Бурдукова Надежда, Карельская организация, номинация «За артистизм».
4: Так, давайте я буду брать.
5: Да. Вот Александр Сергеевич вручает. Дипломом награждается Дуплякова Кристина, Иркутская организация. Номинация «За творческий дебют». Дипломом награждается Барышева Наталья, Ивановская организация. Номинация «Приз Надежда». Принесли новый микрофон, спасибо. Яковлева Виктория, Костромская организация, номинация «За творческий оптимизм». Дипломом награждается Корякина Надежда, Астраханская организация, номинация «За творческий поиск». Мы помним эту солистку, совершенно разных 4 произведения. Вы помните, начиная, заканчивая «Золушкой», и в начале «Я река», вы помните, где она пела «Альт», густой, сочный, красивый, и вдруг «Золушка». В общем, человек в поиске постоянно, это тоже здорово. Дипломом награждается Лапова Татьяна, Омская организация, номинация «За искреннюю любовь к песне». Дипломом награждается Заидов Мурат, организация «Кабардино-Балкария». Номинация «За национальный колорит». Вы помните, как Ринат

0: Дипломом награждается Горохов Леонид, Астраханская организация, за творческое вдохновение. Дипломом награждается Кулаков Владимир, Курская организация, номинация за оригинальность творчества. Всем большое спасибо и творческих успехов и поисков.
1: Ну, а мы теперь переходим на сцену. Я думаю, где-то минут 5 перерыв и начинаем.
2: Дорогие друзья, ну, я, наверное, уже в конце сейчас скажу. Ну, я бы хотела вас... Нам, дорогие друзья, очень трудно с вами расставаться. Я уже вчера сказала, что за эти 2 дня вы нам стали друзьями, родными. Вот, подошел к концу наш праздник. Я думаю, что это праздник, конкурс, фестиваль, но это праздник песни, праздник дружбы, праздник души. Я бы от имени вас всех хотела поблагодарить наше замечательное, профессиональное, компетентное жюри. Я считаю, что они действительно подошли очень и строго, и умно, и грамотно, осудив ваш конкурс. Спасибо вам большое. Я бы хотела сказать спасибо, огромное спасибо нашему замечательному ведущему Сергею Левинсону, который учил немецкий язык, но справился с английским. Сергей, спасибо большое вам. Дорогие друзья, спасибо, Анатолий Николаевич, что вы нам доверили провести это мероприятие. Конечно, мероприятие сложное, пусть не очень много народу, но 23 региона. Мы старались, может быть, не все у нас получилось, кто-то с чем-то недоволен, но мы старались. Еще раз вам огромное спасибо, что вы приехали. Творческих успехов вам в будущем, здоровья, счастья, любви. И я думаю, что я не говорю вам прощай, а говорю вам до скорых творческих встреч. Всего доброго.
1: А говорил вам эти слова директор этого чудесного Ярославского областного центра творческой реабилитации инвалидов. Потому что здесь не только слепые занимаются в кружках и приходят на концерты, но и глухие, и ваишники. То есть этот центр творчества объединяет всех инвалидов.
3: Я хотел бы от себя добавить то, что вся основная работа легла сегодня на плечи работников центра во главе с Натальей Владимировной и ее специалиста. Давайте поблагодарим именно всех, они почти все в зале находятся. Они и встречали, и кормили вас, и угощали.
4: Итак, дорогие друзья, мы начинаем уже нашу сценическую часть, потому что так сложилось, что вот неудобно вас всех было поднимать, наверное, на сцену, и не нужно, наверное, было, потому что это сложно. Но, тем не менее, есть вот та часть концерта, та часть заключительного мероприятия, которая называется «Сценическая площадка». Поэтому вот сейчас... На эту сценическую площадку мы приглашаем человека, который с самого начала вел и продолжал, и будет, наверное, заканчивать это мероприятие. Итак, на сцене Сергей Левинсон, ведущий концерта.
5: Раз.
4: Музыка и слова Леонтьева. «Ты меня не забывай».

0: Я прошу, не забывай. Прошу тебя. Прошу, не забывай. Прошу тебя.
1: Спасибо! А я на сцену приглашаю Байдышева Рифата. Курганская региональная организация с песней «Вальс Бастон». Встречайте! Встречайте!

парке ночном. Все имеет свой конец, свое начало —

0: Дорогие друзья, я хочу открыть вам маленький секрет. Я сам его открыл только вчера, когда я посмотрел вот в личное дело этого человека, вот в ту заявку, я вдруг увидел отчество, которое меня просто поразило. Знаете, какое у него отчество? У него отец был Кыям. А Кыям, это знаете, что такое? Это изобилие, это лить через край. Лить всегда и лить везде. Вот такой человек уродился у этого папы. Поэтому я, Рифат, кланяюсь перед вами искренне. Я вам желаю огромного счастья, здоровья. И самое главное, вы крепкий семьянин. Пускай у вас будет счастье в семье и в доме. И пускай у вас всегда будет изобилие. Пусть все будет литься. Пускай будет Кыям жив, здоров в вашей памяти. Дай Бог вам всего хорошего.
1: Да. И мы вручаем диплом Рифату за любовь к малой родине. Пожалуйста.
2: Минуточку. А следующего приглашаю на сцену ансамбль эстрадного пения «Вдохновение». Краснодарская региональная организация. Давайте вместе дружно аплодировать. Музыка Бабаджаняна, слова Рождественского. Ноктюрн.

0: Ансамбль «Вдохновение», Краснодарская региональная организация. Третья премия ансамбли, вокальные ансамбли нашего конкурса. Пожалуйста, третья премия.
1: На сцену приглашается Сумцов Евгений, Московская городская организация, в номинации «Автор-исполнитель». Песня «Цыган».

0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, вы слышали, что он сейчас спел? Вдруг сверкнул кинжал в его руке. А я съежился там за сценой, потому что я представляю, что сейчас со мной будет. Потому что, во-первых, объявляю, что это диплом третьей степени в номинации солисты. Авторское исполнительство и солисты. Понимаете, в чем дело? Мы вчера долго спорили об этом, потому что автор, исполнитель, еще и он же, понимаете, все придумал и поставил. А вот мне, к сожалению, сейчас приходится сказать, что обижаем мы прежде всего самих себя, то есть москвичей. Вот мы с ним оба москвичи. Я москвич, и он москвич. Женя, ты диплома не получишь, потому что ты его получишь в Москве, не хватило тебе диплома. Но у тебя третья премия, и, соответственно, все ты будешь иметь. Спасибо. Я прошу прощения, что так получилось. Но мы не можем обижать других людей. Москва простит. Спасибо.
2: Еще такой момент, я вам вчера не подсолил, я подперчил маленько.
1: Спасибо, Женя, я тебя не зря звал в КСРК работать, спасибо.
3: А мы продолжаем. На сцену приглашается Чернова Екатерина, Самарская региональная организация. В номинации «Молодые голоса». Музыка Шаинского, слова Брянского, «Как бы мне влюбиться».
4: Но чтоб не ошибиться.

0: Дорогие друзья, вы знаете, наверное, из вас мало кто был в Самаре, а если были, но вы точно не были на этом мероприятии, когда вот эта маленькая, симпатичная, очень обаятельная женщина сделала революцию в Самаре. Она просто взяла и выиграла конкурс бардов. Вот она была лауреатом там, понимаете? А сегодня, Катенька, я хочу к тебе обратиться со словами: а можно тебе влюбиться, чтобы не ошибиться, и в старика влюбиться? Можно? Я уже такой пожилой, но если ты в меня влюбишься, я тебе буду искренне благодарен. Спасибо! Третья премия!
1: Павлов Евгений, Ярославская региональная организация. В номинации «Солисты-мужчины» песня из репертуара группы «Браво».

0: Дай мне этот день, дай мне эту ночь. Нет, Женя, нет у тебя ни дня, ни ночи. Все пропало. Понимаешь, вот надо было позавчера это ловить. Но я понимаю, что ты то, что надо, потому что это третья премия.
1: Кефалиди Елена, Краснодарская региональная организация. В номинации «Авторское исполнительство». Песня «Здравствуй, счастье».

0: Дорогие друзья, а как вы считаете, вот пиар с этой сцены, он возможен, нет? Или он потребен, или не нужен? Как? Я с удовольствием хочу сказать, что это выпускница наших курсов компьютерной аранжировки и победительница конкурсов в Казани Елена Кефалиди. И я с удовольствием хочу сказать, да, не всегда счастье нам улыбается, но тем не менее она сегодня лауреат третьей премии. Спасибо, Лена.
1: Давайте, дружнее, аплодисменты. На сцене Мартынов Николай, Мордовская региональная организация. В номинации «Солисты мужчины». Песня из репертуара группы «Добровольцы молодцы». «Добрые молодцы». Песня «Клёд».
0: Ну а почему не добровольцы? То же самое. Разве молодцы могут быть не добровольцами?

0: Дорогие друзья, вы обратили внимание, кто перед вами стоял? Это правнук или прапраправнук Мартына, а зовут его Николай. Я сегодня думал, а вот что бы было позавчера, когда были такие большие проблемы у него, и чтобы я вышел на сцену и с чем-то его поздравлял. Я прошу прощения, Коля, что так получилось, но, к сожалению, вот она такая жизнь. Но сегодня ты наверху. Ребята, это лауреат третьей премии. Мужчины, аплодисменты. Спасибо тебе, Николай. Спасибо.
1: На сцену приглашается Колесова Наталья, Кировская региональная организация. В номинации «Солисты женщины». Музыка Морозова, слова Рубцова. «Разговоры».

0: Дорогие друзья, вы как считаете, вот ведущий на сцене это тот самый попка-дурак, который просто выходит и объявляет третья, вторая, первая и так далее? Не хочу дальше говорить, я просто хочу вам сказать, что вчера сидели мы с Александром Николаевичем на сцене, вернее, на жюри, и я ему сказал, говорю, вот это то самое первое произведение, с которым я профессионально вышел на сцену как аккомпаниатор. Это во-первых. А во-вторых, Наташа, разговор это разговоры, а через 6 дней мы с тобой встречаемся в Казани. И что тут поделаешь? Ну ничего я не могу сказать, это любимица. Это, понимаете, классическое исполнение актера на сцене. Это театр одного актера. Третья премия!
1: На сцену приглашается Чученкова Оксана, Московская городская организация в номинации «Солисты женщины». Музыка Некрасова, слова Батьковского. Ноченька.

0: Я специально дождусь конца аплодисментов, чтобы уберите музыку, потому что об этом имени я хочу говорить особо. Как вас зовут, девушка? Оксана. Правильно? Вот и откуда вы взялись? Мне сказали, что это первый интернат, школа Москвы, да? Поэтому, да, ну дайте микрофон, пожалуйста. Это первый интернат, а я тоже выпускник этого интерната, поэтому я горжусь всегда, когда выходят на сцену такие исполнители. Вы знаете, родилась она, ну я думаю, что в Москве, а может быть и рядом, но это не важно, но все равно я как всегда. Вот я перед Женей извинился, сейчас перед ней буду извиняться, потому что мы как всегда обижаем Москву. Ну а кого обижать, если не своих? Наверное, да? Итак, диплом третьей степени, Оксана, но диплома сегодня не будет, он будет в Москве. Спасибо большое.
1: Я хочу буквально 15 секунд занять. Хотела бы поблагодарить всех. Хотела бы поблагодарить организаторов, поблагодарить жюри, поблагодарить зрителей. Спасибо вам, какой был one-way ticket замечательный. Поблагодарить всех, кто помогал мне, потому что за мной стоит много людей, скажем так. Это мой музыкальный руководитель, это человек, который помогал готовить мне фонограммы, это Александр Липатов. Это мои стилисты, мои подруги. Спасибо всем огромное.
0: Оксаночка, я тоже в очередь встану обязательно. Спасибо.
2: Давайте еще раз поаплодируем. На сцену приглашается вокальное трио Чернышова Екатерина, Бухортова Наталья, Семенова Наталья. Самарск.
0: Раз.
3: Музыка и слова Бона. Песня «Плывут туманы белые».

0: Ах, почему несмелые мальчишки меньше нравятся? Представляете себе Чернышова, Семенова, Мухортова? Да в раз бы влюбился во всех! Но не хватает уже, простите. Вот что делать? Вот понимаете, вот такая вещь. Год назад, Казань, вот эти девчонки вышли на сцену. И там такое сделали, что люди просто плакали и смеялись. Потом долго-долго аплодировали. И я вас еще раз прошу поаплодировать. Эту. Спасибо. Я хочу объявить, что это трио... Не только народные таланты, а таланты из народа – это, во-первых, а во-вторых, это еще Самара-городок. Поэтому диплом второй степени.
1: Ура! Можно я тоже немножечко скажу? Ну, вот передо мной все сказали, но я все-таки повторюсь. Потому что очень понравилась организация здешняя. Я просто знаю хорошо, насколько это тяжело организовать все без сучка, без задоринки. Большое спасибо зрителям, вы нас просто поддержали, просто вот, ну, огромное спасибо. И вот наш успех, он как раз, ну, не только мы вот тут вышли и спели как-то, а с нами, в нас вложил очень большой свой труд, свое умение, свой талант Борис Александрович Клименко. Он является художественным руководителем нашего ансамбля «Самаряне», и вот он иногда такие эксперименты проводит. Ну вот, на этот раз удался. Поэтому я очень вас прошу поаплодировать.
0: Борис Иван Клименко!
1: Спасибо большое жюри, что оценило нас. Ну, наверное, правда, неплохо. Спасибо.
2: На сцену приглашается Наливаева Елена, Костромская региональная организация «Музыка Фельдсмана», слова Фадеевой «Верному другу».

0: Дорогие друзья, я, наверное, не ошибусь, если напомню вам два имени. Марина Ладынина, Любовь Орлова. Это две величайшие актрисы наши. А когда вчера и позавчера она вышла на сцену, я четко сказал, говорю, это вот Любовь Орлова. Наверное, там где-то зарождалось ее творчество. А если я вам сейчас скажу, что Кострома – это место рождения, а место учебы – это великий Санкт-Петербург, это, наверное, тоже кое-что скажет. Итак, я с удовольствием поздравляю этого человека с большим успехом. Она первый раз вышла на нашу сцену и сразу диплом второй степени.
1: Я хочу сказать огромное спасибо всем. Спасибо всем, кто за меня болел. Спасибо участникам. Спасибо за то, что столько прекрасных голосов сюда приехало, столько замечательных артистов. И мне очень хочется поблагодарить моего руководителя, который готовил меня. Это Тамара Михайловна Воеводина. Мне очень хочется сказать ей огромное спасибо, что она со мной занимается, что она меня поднимает. И это так здорово, что я здесь, и что я могу постоять на сцене и спеть для вас. Большое вам спасибо.
2: На сцену приглашается Дмитриенко Виталий, Ростовская региональная организация. В номинации «Авторское исполнительство» «Незаконченный блюз».

0: Спасибо!
1: Дорогие друзья, а вы знаете, что он сейчас сделал? Он спел исповедь своей жизни. Вот он такой и есть, понимаете? А где-то есть в России та, которая не может прожить без него. Он еще ищет. Поэтому, милые дамы, прошу обращать внимание. Это вот такой вот и на кухне бардак, и выпускник наших курсов, и ругаемся, но мы на него бронимся, он знает об этом. И тем не менее, сегодня он победитель, диплом второй степени.

На сцену приглашается Улитина Наталья, Свердловская региональная организация в номинации «Молодые голоса». Музыка Зацепина, слова Дербенева «Звенит январская вьюга».

0: Спасибо.
1: Спасибо, дорогие друзья, за ваши теплые и горячие аплодисменты. А я хочу начать вот с этим человеком разбираться по-своему. Можно? Наташа, ты из какого города приехала? Вот представьте себе, да, Екатеринбург. А Екатеринбург для нас, для ВОСовцев, это кто? Это, прежде всего, наверное, маэстро. Это дальше можно называть Смертина, это дальше можно называть Юдина и так далее. И можно много-много-много что вспомнить, потому что это город богатых традиций, вокальных традиций, потому что там растет вот тех, кто сегодня выходит и побеждает. Это вот так бывает по жизни, понимаете? Потому что они там думают о том, что есть молодежь, о том, что молодежи надо давать дорогу. Вот поэтому никто из них из Екатеринбурга сегодня не приехал, и только она, Наташа. Наташа, я тебя благодарю за то, что ты приехала. Я благодарю тебя за то, что ты есть. Расти еще выше и дальше Уральских гор. Успехов тебе и удачи. Вторая премия.
2: На сцену приглашается Саранцев Владимир, Пермская региональная организация. В номинации «Солисты-мужчины» Валерий Курас. До сцены.

уходят года без следа навсегда, навсегда. А что осталось тогда, когда упала звезда, огни реклам города и трава, и вода.

был он лет, но как звезда яркий свет оставил в жизни свой след. Музыкант,

ждет понапрасну до сцены, ждет, что вот-вот он вернется, и как прежде умирает.

0: С неба звезда.
1: Спасибо.
2: Владимир, я вас прошу не уходить со сцены. Хотя бы потому, что я сейчас хочу поддержать интригу. Знаете, вот сейчас зал напрягся, а я хочу спросить. Ну, Пермь – город известный. В Перми замечательная организация, в Перми замечательный дом культуры. Все в Перми есть. А вот откуда берется такое мясо? Вы же такой худой. Где у вас баритон-то хранится, скажите?
3: Может, под плюс работает?
4: Нет. Раз, раз.
5: Я не знаю, я просто высокий. Может быть, поэтому.
2: Вы знаете, вот я это неспроста спросил, потому что люди, которые приезжают сюда на фестиваль, ну, многие, по крайней мере, если не все, должны понимать, что они идут в претендентах. А раз претенденты, это значит высокое место. Не хочу говорить пока, какое это место, но я хочу сказать, когда этот человек вышел на сцену, для меня немножко стало удивительно. Думаю, ну что ж там, Тарасовы, там еще всякие, еще другие люди, Дружинины, да, вот.
5: Горшинов
2: еще понимаете? Эстафета поколений. Вот так оно продолжается. Потому что город – это высокой культуры. Город, в котором есть замечательный оперный театр. Город, который вообще великолепно сам себя ставит на не только мировой, но, наверное, там еще запланетарной вот такой высоте. Поэтому, дорогой Владимир, я вам хочу сказать, вы достойно несете вот ту эстафету, которую вам вручили. Спасибо, и хочу сказать – вторая премия!

На сцену приглашается Соснова Елена, Омская региональная организация в номинации «Солисты женщины. Музыка в ночи».

0: Спасибо всем.
1: Елена, чтобы не назвать вас великой, я просто назову вас прекрасной, да? Наверное, так надо называть, потому что такие исполнители. Мне не довел Господь чести, не дал присутствовать на Романсиаде номер 2 в городе Омске. Но я знаю, что это победитель, одна из победительниц лауреата этого фестиваля. Да, Лена, я не ошибаюсь? Вот так оно было. Я по радио слушал несколько раз это выступление там, на Романсиаде. А сегодня я просто убедился, что да, там дипломы давали не зря. Там знали, что делали, наверное. Поэтому и сегодня так получается, понимаете? Человек, вот чистая академия, что я называю, да? Вот, но эстрада, она позволяет все, и в том числе академикам, быть эстрадными исполнителями. Это правильно, это не может по-другому быть. Потому что все мы, кто понимает хоть что-нибудь в эстрадном творчестве, понимает, что все идет оттуда, от понимания извлечения голоса, от понимания того, что мы делаем на сцене, того, как мы себя представляем на сцене. Леночка, Лена великая, Елена прекрасная. Спасибо вам. Вы прекрасны на сцене. Спасибо. Вторая премия.

Бутусова Галина, Красноярская региональная организация. В номинации «Солисты женщины». Песня из репертуара Ирины Понаровской «Блюз души».

0: Дорогие друзья, я опять не могу себя ограничить, чтобы не поговорить с этим человеком, потому что для меня это загадка. Вот полная загадка, поверьте, потому что я знаю Бутусову, это солист хора русской песни города Красноярск, который я очень люблю. Ведь так, Галина?
1: Да.
0: Это человек, который прекрасно выступил в Казани на душе народной, но это был другой человек, это был другой исполнитель. Абсолютно, понимаете, там все было народное, там все было вот насквозь. Душа народная, она и дышала. А сегодня, я вчера сидел в жюри и думал, боже мой, как же, неужели я ошибся? Или есть две Бутусовых, что ли, там? Так нет, говорят, одна. Галина, это вы?
1: Вроде я.
0: Ну так я вас поздравляю, вы замечательная разносторонняя актриса. Вы класс, что надо. Вот так и держать, вот такой и надо быть. Виват городу Красноярск, виват Бутусовой! Я не сказал, это, конечно, вторая премия. Спасибо.
2: На сцену приглашается Козырева Лилия, татарская региональная организация. В номинации «Авторское исполнительство» баллада о рябине и о ветре.
3: Ночка тихая.

0: Спасибо.
1: Спасибо за такие аплодисменты добрые. Наверное, я для вас не скажу ничего нового, если скажу, что у этой женщины замечательное, красивое имя. Лилия тебя зовут, да? Лилия, понимаете? Вот эта девочка, которая, я знаю, как в Казани жила, как родилась, ну, рассказывали мне, да? Которая знает много всего в жизни теплого, а самое главное, я хочу еще раз сказать, что это выпускница курсов компьютерной аранжировки, и преподаватель сидит здесь в зале. Александр Николаевич, это ваша гордость. Я ничего больше не хочу сказать, я просто хочу сказать: первая премия!
2: Хочу сказать спасибо большое Анатолию Николаевичу. Этот фестиваль — это его детище. Он вообще очень много делает для России. Без него бы, конечно, жизнь была намного скучнее. И еще хотела бы попросить, чтобы следующий фестиваль тоже проходил в этом замечательном городе, где все так организовано, чудесно. У них отличный руководитель, поэтому отличные сотрудники и слаженная такая хорошая, крепкая организация. Спасибо.
3: На сцену приглашается Каримова Гульнара, Курская региональная организация, в номинации «Солисты женщины». Музыка Якушенко, слова Гальперина: «Папа, мама, я и джаз».
4: И еще раз добрый вечер всем.

0: Спасибо. Я люблю вас.
1: Слушай, слушай, дорогая, это тебе. И саксофон, пожалуйста, повыше. Вот так. Вот только что Козырева Лиля, спасибо ей за добрые слова, говорила о том, что я руководитель, который по России работает. Плохой я руководитель. Вот честное слово вам говорю, потому что упустил я эту жар-птицу из Москвы. Она уехала из Москвы, да в Курск. А теперь я жалею. Понимаете, она ходила рядом с нами, и мы не видели, что с нами рядом жар-птица. Спасибо тебе, родная. Спасибо. Первая премия.

Я приглашаю на сцену Панченко Александра, Смоленская региональная организация. В номинации «Солисты мужчины». Музыка Павлиашвили, слова Губина. Помолимся за родителей.

Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.

Спасибо. А вот теперь давайте помолчим. Давайте помолчим, потому что оно того стоит. Спасибо. Я думаю, каждый понял, почему я это сделал. Потому что мы нарочитую поставили точку. Она должна была быть сегодня в концерте. Ну, простите, что не весело. Но, к сожалению, все мы приходящие и все мы уходящие. И когда-нибудь дети помолятся за нас. Наверное, это правильно. А сейчас я просто хочу сказать, что этот человек, он просто пришел, и зовут его Александр. А если вы помните, Александр – это победитель. Пришел и победил. Просто-напросто. Диплом первой степени.

Итак, дорогие друзья, ну, мне, наверное, такая честь выпала не потому, что я являюсь художественным руководителем КСРКОЗ, а, наверное, потому что, ну, многих я вас, наверное, старше, не хочу говорить о своем возрасте. Просто я хочу сказать, что такие праздники бывают раз в два года. Фестиваль российских эстрадных вот, исполнителей вокал бывает раз в два года. В следующий раз мы соберемся в 2015 году. Я не знаю, где это будет сегодня. Но я хочу сказать, что сегодня, вот в этом прекрасном городе, городе, где родился театр, городе, где богатые традиции, городе, где много живет добрых, хороших, прекрасных людей, я хочу сказать спасибо огромное вот этим людям. Людям, которые сделали для нас с вами этот праздник. Мы с вами приехали, мы с вами побыли, а сколько они для этого трудились. Мы же об этом просто не знаем, и они нам об этом не говорят. Это, знаете, это огромный труд. Александр Сергеевич, Наталья Владимировна, сотрудники КСРК, сотрудники правления, я хочу сказать, что вы сделали сегодня то, что вы не могли не сделать, но вы сделали это прекрасно. Спасибо вам большое всем сотрудникам, всем работникам Ярославского управления, всем, всем, кто к этому приложил руку. От самой уборщицы, ну, вы знаете, она самый главный человек, потому что вы знаете, что здесь чистота и порядок. И я хочу сказать, еще многое-многое красивого можно было бы говорить, но сейчас меня уже подгоняют, потому что у всех бурчит желудки. Всех обед напрашивается. Поэтому всем вам большое спасибо, земной поклон. Я объявляю этот фестиваль, шестой фестиваль эстрадной песни «Вокал» в городе Ярославле закрытым. И я еще хочу сказать огромное спасибо нашему ведущему. Серега, спасибо тебе большое.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: 500 рублей могут спасти гиганта мысли.
2: Скажите, а 200? 200 рублей не могут спасти гиганта мысли?
3: Я думаю, что торг здесь неуместен. Простите.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Даяна Шу. Рэй Чарльз.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения МЭРЦ на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Загадывайте желание, поем все вместе, и добрые молодцы

0: Тоже.
1: Зажигайте ваши звезды, включайте мобильные телефоны, зажигалки. Сделаем новогоднее звездное небо. Добро, молодцы! Песенка о снежинке из кинофильма «Чародеи».

0: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.
1: Незримой сетью

судьба. Ночью темно, пора для охоты. Зубы и когти, все для работы. Хищник учуял добычу.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org.
4: Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Веселую песенку, восхваляющую итальянский помидорный суп, написали Нина Рота и Лина Вертмюллер, а записала певица и актриса Рита Павоне. Русский текст о страстной любви к макаронам написал Юлий Ким, а записал эту веселую песенку Эмиль Горовец.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Сегодня и каждый день в эфире Радио Рансис программа «Театр с доставкой на дом».
1: Я вашу дочь осчастливил. Если вы мне не отдадите сегодня билетов, то я вашу дочь с кашей съем. Я человек благородный.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на Радио Рансис. Вы слушаете Радио Рансис. Радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

0: Спасибо.
1: Музыкальное объединение «Мэртс» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Александр Николаевич Островский. «Светит, да не греет». Часть первая.

0: несколько лет пустовала дача Анны Владимировны Реневой. За эти годы разросся сад вокруг почерневшего от времени дома, заросли высокой травой и кустарником дорожки. Вековые деревья и кусты причудливой формы почти скрывают старую тесовую террасу дома. Все кажется погруженным в дрему. Внезапный приезд Анны Владимировны Реневой нарушил покой усадьбы. Засуетились старые слуги. Желая угодить хозяйке, они накрывают стол в тени столетних дубов. Ильич, дворовый человек из крепостных, тащит из дома самовар. Жена его, Степанида, несет поднос с чайным прибором.
1: Потише ты, не спотыкнись, скороход. Слава богу, служили, никогда не спотыкались.
2: Эх ты, вычистил самовар, весь сизый какой-то, страм.
1: Говорила, дай сама, не видит сослепу-то, ищеберется.
3: Как же у тебя поучиться? Чистили мы их довольно, знаем.
1: Пусти! Еще чашки перебьешь. Давеча уж блюдо покончил.
3: А кто подтолкнул? Ты же вышибла из рук. Не так расставляешь. Чайник не туда. Мужичка.
1: Ах, какой дворянин, скажите.
3: Почище тебя. На господском дворе родился. Свет не дал. А ты из деревенской-то избы по моей милости в дворовые-то произведена. Небось, барышня сегодня, как приехала, сейчас спросила, где Ильич, чтоб явился.
2: И меня позвала. Пошлите, говорит, ко мне тоже Степаниду.
1: Пошла на кухню, знай свою стряпню.
3: А я комнаты убирать.
1: Уберут без тебя. Уж сиди на одном месте, коли ноги оттоптал.
3: Деревня.
1: Старый сыч. Ну, это право, слепой сыч.
4: Что это вы, старички, никак ссоритесь?
3: Да вот все, она, деревня-то моя.
2: Вон, смотрите на него, на полоумного.
3: Деревня.
1: Старый сыч. Ты слушай, я комнату убирать. А ты на кухню.
2: Еще разбить тебе или сломать что-нибудь.
4: При нынешних понятиях таких антиков надо за деньги показывать.
0: В саду появился Дерюгин. На нем купеческая поддевка, новые сапоги. В руках картуз.
4: Здравствуйте. Вам кого?
5: Нам, собственно, барышню нашу, Анну Владимировну. А что, ежели повидать их можно?
4: Можно, она скоро выйдет сюда.
5: Отдыхать изволят, устали.
4: Да, устала. Мы ведь только 3 часа как приехали.
5: Как же, мы так и встрепенулись, вся деревня, услыхав же колокольчик-то. Нежданно-негаданно, как мы их бывшие крестьяне. А я, признаться, и старостой ходил еще при их родителях.
4: Присядьте пока.
5: Ничего, постои. А вы, следственно, при них? При барышне нашей?
4: При ней.
5: Ну, а как же теперь наша барышня? Значит, здесь думает поселиться?
4: Избави нас, Боже, мы только сюда так взглянуть, ну и по делам.
5: А какие такие дела будут у них?
4: Не знаю, право, что-то о деньгах. Деньги они, Владимир, не нужны теперь.
5: Деньги, так. Ну, неужто, спрошу я вас так, княгиня-то от своего богатства своей крестнице ничего уж?
4: Ничего. Несколько вещей, платьев и только. Княгиня все думала жить, не ожидала скоро себе смерти, а вдруг и умерла. И даже без всякого завещания.
5: Такая.
4: Все досталось сыну, а он такой человек, что завсегда почти в долгах.
5: Да. Ну вот тоже и наша барышня. Подумаешь и о ней. Вот доли своей не нашла до сей поры.
4: Какой-то доли?
5: Обыкновенно под венец, чтобы закон получить, гнездо свить.
4: Очень нужно. Не хотела просто себя связывать и воле своей решаться. Посмотрели бы вы, сколько всяких женихов было там за границей. Один даже из иностранных графов.
5: Уж это, видимо, и дело, что не хотела. А то, кажется, как бы не найти жениху такой барышни.
4: Нынче даже и наша сестра не очень-то кидается, чтобы непременно замуж. Можно и без этого. И очень. порченно свободно прожить. А то еще навяжется на шею какой, жизнь свою проклянет.
5: Что и говори. А ведь бывает тоже копоть и в женском сословии. Ну а и наш брат, коли угарный попадется, так не накажи, Господи.
4: Денис Иванович, кажется.
5: Барышня, матушка, узнали. Дозвольте ручку-с.
6: Здравствуйте, здравствуйте. Даша, открыть все окна в доме. Воздуха, воздуха больше, света. Проснулась уже, темно, гнилью пахнет, как гроб.
5: Чего там, дом назаперти, живой души нет. Изволили приехать, и нас-то всех как солнышком осветило. Бог привел увидеть, пожаловали в родное гнездышко.
6: Да, опять на родине. Ну, как здесь все печально. Как печально. Садитесь, Денис Иванович. Да надевайте шапку.
5: Это как можно.
6: А я вам приказываю, без церемонии.
5: Слушаюсь.
6: Давайте чай пить. И расскажите мне про свое житье-бытье.
5: Да, что наше житье, барышня? Света не видим, так копошимся, как червь в земле. Не стоит разговора наше житье.
6: А я повидала свет. Постранствовал, Денис Иванович. Пейте же чай, пожалуйста.
5: С вашего позволения, коли. И честь имеем поздравить с приездом.
6: Благодарю. А вот что, Денис Иванович, деньги мне очень нужны.
5: Кому они не нужны, матушка-барышня?
6: А мне особенно. В настоящую минуту после смерти княгини я осталась без всяких средств. Аренды, которую вы, крестьяне, платите, мне недостаточно. Ну, должна же я чем-то жить. Что мне делать?
5: Да, такое дело.
6: Грустно, придется навсегда расстаться со своим родным уголком. Я думаю, продать имение.
5: Продать? А ведь жаль, поди, свое родное.
6: Ну, делать нечего. Вот и покупайте всем обществом вашим. Или один.
5: Барышня, рады бы мы в рай, да грехи не пущают. Галутвенный мы совсем народ. Переколачиваемся изо дня в день.
6: Ну, так ищите мне покупщика.
5: А вот покупщика можно найти. И как будто он уж есть на глазах. Коли приказание ваше будет, можно и переговорить.
6: Отлично, переговорите.
5: Слушаюсь. Может, они и сами к вам наведаются.
6: Очень буду рада. И скорее бы все это устроить.
5: Благодарим покорно, барышня, за чай, за сахар, за милость вашу.
6: Не хотите ли еще?
5: Нет, уж достаточно с нас.
6: Ну, а что наши соседи? Жив ли старик Васильков, наш бывший управляющий?
5: Жив. Трофим Федорович жив. Да все что-то прихварывает. Овдовел он. Дочка у него, Ольга Трофимовна, подросла.
6: А что за Лешин?
5: А Семен Семенович ничего-с. Поживает себе в своей Тиновке. А теперь, как узнаете, что вы, барышня, пожаловали, так не заехали бы к вам и с супругой своей.
6: Как? Разве он женат?
5: Как же? Года уж с три, и детки есть.
6: Вот как? А на ком же?
5: А будет она купеческая. Рощу отца-то и скотиной торгует, а вышел тоже из нашего брата. Барыш, Семен Семенович, легок на помине, вон они подъехали.
6: Так прощайте, прощайте, Денис Иванович, похлопочите.
5: Слушаюсь, буду стараться. Эх, кабы мне этого барина посадить здесь, подходящий он нам. В нашем крестьянском деле все одно как младенец. За его спиной я бы сам барином был. Эх, забыл я, барышня, одно дело сказать. А теперь вон она с гостями идет. Но все одно после.
6: Это ужасно! Это непозволительно, Семен Семенович! Как вы располнели! Я вас не узнаю, это кто-то другой?
7: Другой есть, Анна Владимировна, совсем другой. Не рыцарь, нет. Одно только христианское имя и осталось у меня от прежнего.
8: Ай, что же это за сила яблоки у вас нынешний год? О, проходили мы по саду.
6: Яблоки? Да, кажется.
8: Ну и вишня? Так ведь это же на редкость, какая крупная. Уж позвольте мне С кустиком попробовать?
6: Сделайте одолжение.
7: Любительница она всяких плодов земных.
6: Так, пожалуйста, сколько угодно. Я еще не знаю, где там у меня вишня.
8: А вы не беспокойтесь, я знаю, там, в конце сада. Мне ведь попробовать, а то я и на варенье попросила.
7: Варенье, соленье, настойки и наливки. Это мы не имеем соперниц. Но дальше уж ничего не требуйте от нас. Вообще незатейливый человек моя супруга, извините.
6: Да. Как же вы женились?
7: Стоит толковать. Женился как-то в минуту жизни трудную, под веселую руку.
6: И счастливы?
7: Но об этом помолчим. Живем себе изо дня в день, погружаемся в болото постепенно, без борьбы. Не то что волноваться, а и думать-то подчас лень.
6: Некрасиво. Вспоминается, по крайней мере, наше прошлое. Помните 6 лет назад этот сад, лунные вечера, нашу молодость? Какие обеты, какие клятвы?
7: Зачем? К чему? Я ясно увидел, когда схлынул первый жар, что в действительности-то и быть ничего не могло. Уж больно велика разница между нами.
6: Да, пожалуй.
7: Вот все смотрю на вас.
6: И что ж находите?
7: Вы не переменились. Пожалуй, еще лучше.
6: Может быть. Но моя песенка тоже спета. Весна моя и лето прошли. Настает уже осень.
7: Но ведь и осенью бывают бури.
6: А, пожалуй, могут быть. Я такая.
7: Что вы за границей? Вы ведь думали петь на сцене?
6: Да, думала и серьезно думала. И какой мне открылся голос. Мне предсказывали славу. Я уже слышала шепот удивления и восторга, но однажды заболело у меня горлышко. Сделалось там что-то. И вот мой голос, моя мечта и надежда пропал.
7: Ай-яй-яй. Помню я ваш голосок.
6: Не говорите лучше, а то я расплачусь.
7: Ну а что еще там было с вами? Можно спросить-то. Ведь было что-нибудь?
6: Не ошиблись, было. Но герой мой оказался дрянью. Он думал, что я богатая невеста, или, по крайней мере, будущая звезда сцены. Но когда увидел, что, увы, ни того и ни другого, он оробел. Я возненавидела и прогнала его от себя. Ну, а потом было много и еще поклонников, обожателей, которые готовы были целовать мои ноги. Да нет, даже следы моих ног в надежде, что княгиня даст мне большое приданое. И которые все потом под более или менее благовидными предлогами вначале сконфузились, а потом удалились.
7: Долго пробудете у нас?
6: Не знаю. Нет, недолго. Вот продам имение и улечу. А куда бог весть? И больше уж вы меня не увидите. Только что я буду делать сейчас, пока вот это все продастся? Давайте мне что-нибудь. Укажите мне кого-нибудь. Ведь у меня даже здесь нет кавалера. А я хочу в последний раз осмотреть свои родные места, покататься по реке. Вы не годны, отяжелели.
7: Я не годен, это верно. Но кавалера я вам представлю. Есть у меня приятель.
6: Кто же это?
7: А не помните, был здесь ближайший сосед у вас, в версте не больше, майор Рыбачев?
6: Это чудак какой-то, самодур?
7: Он самый, а это его сын Борис. Теперь майор умер, Борис живет в деревне, изучил мужицкое дело, сам и пашет, и орет, и барин, и крестьянин.
6: Это интересно.
7: Вот только как его вытащить? А я придумаю. У вас в имении есть спорная межа. Еще майор затеял дело, я скажу, что вы желаете окончить этот спор, чтобы он немедленно явился. Завтра же будет у вас.
6: Хорошо.
4: Ну, вишня! Ой, какая же вишня! Уж попрошу я у вас, Анна Владимировна.
6: Пожалуйста, завтра же к вам пришлю.
4: А я вам за это варенье сварю.
6: Благодарю вас.
4: Ну, пора нам и ко дворам. О чем задумались, Семен Семенович? Вы не удивляетесь, с ним это часто бывает. Вот найдет на него что-то и ходит истуканом по целым дням. А что нам еще надо, чего не достает? Ну, всего довольно. Вот приезжайте к нам, Анна Владимировна, увидите. Дом у нас новый, большой, какой скотный двор. Все хозяйство, сад разводим. Беспременно приезжайте.
6: Я как-нибудь побываю.
4: Семен Семенович, домой пора. Ночь на дворе, тучи заходят, ишь как стемнело, не было бы грозы. Ой, я смерти боюсь.
7: Едем, едем, да.
4: Слава Богу, очнулся. Ну, прощайте, Анна Владимировна. Уж поцелуемте с вами. Семен Семенович, скорее домой пора, а то гроза заглотит.
7: До свидания.
4: Семен Семенович, ну что ж вы там?
7: Иду. Иду.
6: Нет уж, к нему ничего чувствовать нельзя, кроме сожаления. Бедный.

0: Из глубины сада выходят, обнявшись, Рыбачев и Оля.
1: Смотри, огонь в доме. Еще не спят. Как страшно.
2: Со мной это страшно. Что ты? Не бойся ничего.
1: Нет уж, больше не пойдем сюда. Здесь нельзя нам видеться. Она приехала, будет гулять по вечерам. Лучше где-нибудь в другом месте.
2: Приходи ко мне. Отчего ты не хочешь? Чего боишься?
1: Ах, Боря, ты как-то еще неловко. Стыдно. Ведь никто еще не знает. Но увидит кто-нибудь.
2: А что ж такое? Ничего. Ведь ты моя невеста.
1: Невеста. Да. Ты когда сватался-то?
2: Эка важность, что не сватался. Не успел еще. А вот приеду к твоему отцу, скажу два слова, и сейчас свадьба.
1: А когда это случится? После дождика в четверг.
2: А куда торопиться-то, Олюшка? Наживемся еще, в браке-то надоест. Канитель ведь это. Вон, посмотри, на залешенных. А теперь думаешь, где бы свидеться? Крадешься, чтобы люди не видали. Сердце бьется. Хорошо ведь?
1: Да, тебе-то хорошо.
2: А тебе?
1: И мне хорошо. Да только...
2: А что?
1: Стыдно, вот что.
2: Ты чего?
1: Там кто-то ходит.
2: Да и то. Уйдем отсюда.
1: Куда же?
2: Пойдем ко мне.
1: Ах, нет, что ты.
2: Ну, Оля, милая, ну пойдем ко мне. Ну, Оля.
1: Ах, нет, Боря, право, нехорошо. Ну, увидят.
2: Эх, не ломайся, Оля, сделай милость. Ну, знаешь, терпеть я этого не могу.
1: Ну, миленький, пойдем. Пойдем. Ну, прости меня, миленький. Миленький.
3: Кто это?
1: Вот счастливцы.
3: Какое воркование. Какая ласка. Ведь есть же счастье. Почему же оно другим?

0: Гостиная в доме Реневой. Окна в сад открыты. Солнечные лучи освещают потускневшую от времени мебель, круглый стол, диван, кресло, старинные портреты в овальных золоченых рамах. За письменным столом сидит Ренева. Около нее горничная Даша. Ренева пишет письма своим друзьям за границу.
1: Это в Венецию. Ах, Венеция.
2: Умрешь, не забудешь, Анна Владимировна.
1: Это в Париж. Доброму старичку Пено, нашему банкиру. Париж, милый Париж, когда-то я снова увижу тебя.
2: Лучше города, кажется, нет и на свете.
1: Даша, а вдруг мы с тобой останемся здесь? Придет осень с дождем, настанет зима вьюги.
2: Анна Владимировна, не пугайте. Без оглядки убегу. Вот день всего пробыли здесь, а уж и терпения нет никакого.
1: Я пошутила. Укатим с тобой непременно. Вот и письмо в Ниццу нашей старой хозяйке, чтобы ждала.
2: Ах-ка вы скорее отсюда, барышня.
1: Да вот не идет Денис противный со своим барином, а ведь обещал сегодня.
2: А не добежать ли мне в деревню узнать?
1: Нет, подождем еще немножко. Так-так, вот продам я имение, получу деньги. Несколько лет проживем. А дальше что? Чем жить? Вот страшный вопрос.
2: И я, барышня, что загадывать? Это вот если семейство, дети, а то вы одни? Вот и я так-то себе. Живи, пока молода, а старость придет, тогда все равно знай, только кайся в грехах.
1: Ну так-так, отправь же поскорее письма.
2: Сию секунду. А вот и старость-то, барышня.
3: Дозвольте, барышня, войти.
1: Входите, входите, Денис Иванович, я вас жду с нетерпением. Что скажете?
3: Дело идет на лад, барышня.
1: Отлично!
3: И даже они здесь сами, приехавши со мной.
1: Так давайте, давайте его сюда.
3: Слушаюсь. Только вот что, барышня, какая примерно цена от вас будет?
1: Ах, вот это задача для меня, ведь я же решительно ничего не понимаю в этих делах. Вы мне скажите, сколько просить.
3: Как сказать, дело оно такое. Много запросить не дадут. Мало взять быть-то себе обидно.
1: А вы скажите приблизительно, сколько назначить.
3: Хе-хе-хе, пораскинуть надо умом сообразить.
1: Да вы поскорее, пожалуйста.
3: А коли поскорее приказываете, так вот так верно будет. 15 000 рублей извольте просить.
1: 15 000? Так мало? Нет, я думала гораздо больше. Но 1000 эдак 30.
3: 30 000? Да что вы это, барышня? Нет, коли 15 000 даст, это в самом аккурате будет. А земли топеречь по нашим местам в продаже объявлено. Страшное дело. Куда ни повернись, все продажа. Тут только место ему подходящее по его здоровью для дыхания, значит. Вольный воздух.
1: Мало. Очень мало. Ну, делать нечего. Я согласна.
3: Только вот что, барышня. Коли что заупрямится, так вы обождите. Скидки сразу не делайте.
1: Ни за что не уступлю. И так мало очень. Да, кажется, понадобится план имения. Он у меня где-то был.
3: План как же потребуется в таком случае?
1: Так я сейчас его найду, а вы просите. Просите его сюда.
3: Слушаюсь. Чудно, господа эти. Говорим, что хочет. Пожалуйста, сударь.
0: В дверях появляется Худобаев. В руках у него зонтик, на ногах калоши.
3: Барыши, верно, 7 минут войдут.
4: Да, хорошо. А дом, по-видимому, старый.
3: Он старый еще постоит, потому лес здоровенный, стройка хорошая.
4: Да. Как мне сегодня дурно. Голова. И здесь что-то.
3: Какая, сударь, примерно болезнь у вас заключается?
4: Весь организм расстроен, мой милый. Головокружение, спинное страдание и внутри.
3: Ишь ты, дело какое. Заберется ж такая дрянь в человека. Чахлость это самая.
4: Нет, надо декокт пить. Непременно декоп.
3: Декоп — это первое дело. Я в прошлом году расхворался с натуги, подымал тяжело. Так в городе фершел знакомый велел мне этот самый декоп настоять на вине, на простом, и чтоб по два стакана, поутру натощак и на ночь. Внутри тогда у меня очень на облегчении было, и весь я развязку получил, ваше превосходительство. Бог даст, тут у нас поправитесь. Особливо, если еще тут будет у вас свое имение. А воздух у нас очень легкий, все господа одобряют. И погулять есть где.
4: Да, место недурно.
3: Золотое донушко, сударь, это имение, только в руки его взять. Ну, пришли мы топереч, сударь, с вами торговать. Надо нам свою цену объявить.
4: Надо. Но я полагаю, что прежде должен объявить продавец.
3: Так-с. Но и нам нужно свое в голове содержать, чтобы было готово.
4: Я не знаю, какие здесь земли и условия хозяйства. Со всем этим надо ближе познакомиться.
3: Так-с. Да вам что же, ваше превосходительство, так уж очень затруднять себе насчет хозяйства? Вам главное прохлада, чтобы воздух.
4: Да, конечно. Но вместе с тем я желал бы заняться и хозяйством.
3: Ну, понимаем. Что ж, можно и это попробовать. Дело хорошее. И мы бы, дураки, поучились у вас. Кажись-ка бы у меня капитал и думать не стал. 20 000 выложил.
4: Да. Нет, нет, как можно? Нет, 10 000 так. Или около того. Да меньше, я полагаю.

0: 25 лет состоял на службе, но в настоящее время по расстроенному здоровью вынужден был просить увольнения в отставку и, согласно совету врачей, уехать из столицы для поправления в деревню.
1: И желаете, как я слышала, купить имение?
0: Да. Отчасти, имея желание приобрести собственность, где можно было бы отдохнуть, завести небольшое хозяйство. При том же, я очень люблю природу, тишину лесов и аромат полей.
1: Вот и отлично. Я продаю, вы желаете купить. Ну и покупайте, владейте.
0: Да. А как вы думаете, сударыня, какую сумму взять за ваше имение? Его стоимость, по-вашему?
1: Денис Иванович, как вы думаете?
2: Ваше имение, барышня, ваша и воля.
1: 15 тысяч рублей и ни копейки меньше. Ну, а больше дадите, возьму.
2: А чего не взять, барышня, или дадут?
0: 15 тысяч. Сумма. Очень много. Очень много.
1: Помилуйте, это ли дорого? Нет, в этом имении вы найдете все, что вам нужно. Здесь все к вашим услугам. Леса, поля и город недалеко, если понадобится доктор.
0: Да, советы врачей мне необходимы. Вот и теперь у меня миланские мушки. Головные боли у меня, головокружение, при том же спинные страдания и разное внутреннее расстройство.
1: Ну, здесь вы воскреснете.
2: У нас отгуляется, ваше превосходительство, потому прохладность необыкновенная.
1: Вы одинокий человек?
0: Совершенно. 2 года назад схоронил единственную сестру, девицу уже немолодых лет.
1: Ну вот женитесь здесь на какой-нибудь соседке и заживете на славу.
0: Женитьба – предмет такой, который требует серьезного размышления. Думал, намеревался когда-то, но не встретил в жизни своей.
1: А вдруг здесь и встретите? Может быть, она уже близко, около вас?
0: Да, конечно, все может быть.
1: А в саду моем вы не были?
0: Еще нет.
1: Там много фруктовых деревьев. Не хотите ли взглянуть?
0: Очень будет приятно.
1: Так, Денис Иванович, покажите сад.
3: Слушаюсь.
1: А меня извините. Я должна вас на минуту оставить.
0: Сделайте одолжение. Не извольте беспокоиться.
1: Прошу вас.
0: Очень хорошо.
2: Пожалуйте, сударь.
1: Скорее бы все это кончить. Ах, какая тоска. Кто это? Здравствуйте, Анна Владимировна. Позвольте. Оля, дочь Трофима Федоровича Василькова.
4: Да-с.
1: Как выросла!
4: Папаша не так здоров. Сам не мог, так прислал меня вас поздравить. Из нашего садика.
1: Благодарю, благодарю. Прелестные цветы. А вы еще лучше этих цветов. Вы что ж, где-нибудь учились?
4: Нигде-с, только у папаши.
1: У вас есть жених? Сватался за вас кто-нибудь?
4: Да нет-с, не знаю-с.
1: Ну да мы с вами как-нибудь подолкуем об этом на досуге, и вы мне все расскажете.
4: Не знаю-с, зачем же?
1: Ну, вот вы опять. Да нет, я все выпытаю. Кто там еще?
5: Какой-то господин Рыбачев.
1: А, знаю. Проси.
4: А я... Мне уж пора домой.
1: Подождите минуту. У меня еще кое-что для вас есть.
4: Так позвольте. Я в саду.
1: Очень рада. Очень рада. Здравствуйте. Садитесь.
6: Вы хотели поговорить о спорном владении.
1: Да, да. Но об этом после. Вероятно, я вам уступлю. Что там, я еще не знаю.
6: Зачем же уступать? Я не хочу от вас подарка.
1: Простите, я не то хотела сказать. Ну, да мы сделаемся как-нибудь. Мне просто хотелось с вами познакомиться. Это спорное владение лишь предлог, чтобы вас вызвать. То, говорят, вы такой нелюдим, что и не показались бы никогда.
6: Да-с, я вообще больше дома, я никуда.
1: Ну, вот вы уже хмуритесь. Вы недовольны?
6: Нет, только я совсем не свет.

0: светский человек, со мной скучно.
1: Эти светские мне надоели, и разговоры их тоже. А вы для меня человек новый и интересный.
0: Не знаю, ничего во мне нет. Я простой необразованный человек, и с барышнями разговаривать совсем не умею.
1: С барышнями? С барышнями? Да я не такая барышня, каких вы видели. Я другая. Я совсем особенная. И вот вы увидите, какая я барышня. Я вас теперь не выпущу. Я здесь одна, и вы будете моим кавалером.
0: Да я, пожалуй, только вам скучно будет, уж я это знаю.
1: А что вы потупляетесь, как красная девица? Вот диковина для меня. Да вы прелесть, что такое? И вы не бойтесь, я вас не съем. И мне с вами не будет скучно. Мне будет с вами очень весело. Мы будем гулять, кататься. Лодкой вы умеете править?
0: Хитрость небольшая.
1: Отлично! Мы с вами как-нибудь на лодке подальше и затянем песенку. А лошади у вас есть?
0: Тройка есть съезженная, да и одиночки есть.
1: И править умеете?
0: Ничего, ездить умеем.
1: А вы теперь-то на тройке?
0: На тройке.
1: Поедемте сейчас на дальний луг, и там будем чай пить.
0: Ну что ж, извольте.
1: Извольте, а сам проклинает.
0: Что ж, пожалуй, поедем.
1: Ну так-так. Но знаете, что я не из тех, которые отступают. Сказала, не выпущу, значит, и не выпущу.
0: Нет, я ничего, я готов.
1: Ну, так-так. Да, вы знаете, я продаю имение. Покупщик уже явился. Он здесь вот осматривает сад. Так захватим мы его, кстати. Он поедет вместе со старостой, будет осматривать луга. Таким образом мы соединим приятное с полезным. Хотя, признаться, я ужасно не люблю этой смеси приятного с полезным. Но делать нечего. Нужда. Да, у меня тут одна девушка бедная, но примиленькая. Я сейчас вам ее покажу. Оля! Оленька! Да вы, кажется, уже знакомы.
0: Мы видались иногда.
2: Мы знакомы.
1: Пойдемте ко мне, Оля. Я сейчас буду готова, и мы едем.
0: Вот она какая. Откуда такая проявилась? Вот что значит образование и ловкость-то. Оля ты моя, какая перед ней кажется невидная и простенькая. Но зачем я ей? Не знаю. Но какой я кавалер для нее? Ей совсем не такого нужно.
3: Рыбачев замечает стоящего в дверях Залешина.
4: Ты здесь? Видел?
0: Видел.
4: Какова?
0: Ничего.
4: Ах ты, чурба, ничего. Да ты и во сне-то не видал таких женщин. Жизнь, понимаешь ты, всю жизнь можно отдать за ласку такой женщины. К черту тогда все.
0: Эх ты, брат, разогрелся-то как.
4: Да, брат, разогрелся. Думал, угасло все, конец. А нет, тут еще шевелится что-то. А меж тем, мас есть схороненный человек на всем свете. Можешь ты понять эту штуку, раскусить. Жив и мертв.
0: Понимаю, не совсем глуп. Штука, брат, скверная.
4: А вот то-то и есть. Подло, братец, отчина подло. Жив и мертв. Со своей Авдотьей Васильевной разругался. А чем она виновата? Гадость с моей стороны, ничего не поделаешь. Видеть ее не могу. И работы покос. Все побросал. Нигде не был сегодня. А попаду на покос. Перепою мужиков. Сам нарежусь. Песни будем драть. Гуляй, душа российская.
0: Черт знает, что такое. Зачем же сюда ты явился в таком виде?
4: А сюда? Взглянуть на нее. Вот зачем. Раз увидел и тянет, теперь ничто не мило. Взгляну и бежать. А ты оставайся. Будь здесь и все, что она прикажет. Слышишь ты? А я... Нет, я сейчас исчезну. Лучше не видеть, а то с ума сойду. В пропасть загремлю. Кланяйся ей.
0: Да уж и помешался.
3: Вбегает Оля.
1: Видишь, подарок. Да я не буду носить эту шляпку. Не хочу. А ты приехал познакомиться с ней?
0: Нет, я было по делу о спорной даче переговорить. А теперь зовет ехать с ней на луга.
1: Поедешь?
0: Не хочется, а отказаться нельзя. На тройке просит прокатить.
1: Пришло мне в голову вдруг. Вот возьмет она, да разобьет наше с тобой счастье.
0: Это как же так?
1: Так? Полюбишь ее и бросишь меня.
0: Вот еще вздор какой.
1: Ты-то полюбишь, а тебя-то уж нет. Никто не полюбит так, как я люблю. Нет, уж больше любить нельзя.
0: И что ты выдумываешь? Ну, пожалуй, вот она предлагает мне быть ее кавалером. Гулять с ней, всегда кататься, везде, чтобы вместе.
1: Ну, вот так и начнется, и пойдет дальше да больше.
0: Да не очень-то я податлив. И не желаю я с ней путешествовать. Барни делать нечего, забава себе ищет, больше ничего. Нет, вот прокачу ее, а там и прощай. Некогда нам. Свои дела есть.
1: А затянешься понемножку и забудешь про все.
0: Ну да как же, непременно.
1: А если случится это, Боря?
0: Да перестань же, Оля, наконец. Вот какая глупость, ну не ожидал от тебя.
1: Да за что наше счастье разбивать? У других людей там деньги большие, богатство. А у нас что? Только любим мы друг друга, так кому же до нас дело?
0: И выкинь ты из головы, чтобы я больше не слыхал от тебя этих глупостей.
1: Прости. Не буду. Нет, ничего. Гуляй, катайся с ней. Никто не отымет тебя у меня. Так ведь?
0: Я думаю, кому я нужен, вот еще.
1: Она собирается, сейчас выйдет. А я садом пробегу домой. Я увижу, как вы поедете. Прощай.
0: Придумает же. И что ей в голову пришло?
5: Покупщик со старостой уехали. Послушайте, мне хочется догнать и перегнать их. Можно это?
0: Еще бы. Конечно, перегоним.
5: И мы шибко поедем?
0: Ну, шибко, не шибко. Кому с непривычки, так дух захватывает.
5: А вы знаете, что вы очень красивый молодой человек?
0: Я знаю, что много есть лучше меня, и что я самый обыкновенный.
5: А зачем конфузитесь?
0: Да не надо совсем этого говорить. Что за разговор?
5: Послушайте, донесите меня на руках до Тарантаса.
0: Это еще зачем? Разве у вас своих-то ног нет?
5: Я пошутила. А вы думали, что я серьезно?
0: Да уж это верно. Только вот что. На лошадях моих катайте сколько угодно, а на мне зачем же?
5: Вы любили когда-нибудь? Может быть, любите и теперь?
0: Ведь я говорил, вам другого кавалера надо.
5: Это почему же?
0: Вы все про любовь, а я про любовь разговаривать не умею.
5: Ну, конечно, кто умеет любить, тот разговаривать про любовь не любит.
0: Да я не знаю, умею ли любить-то. Поедемте.
5: А не знаете, так узнать надо. Уж я узнаю. Непременно узнаю.
0: Ну, хорошо, ладно, узнавайте.

0: Прошло 3 дня с приезда Анны Владимировны в родные края. Все эти дни Борис Борисович Рыбачев провел у себя в усадьбе, занимаясь хозяйством. Вот и сейчас он сидит на ступеньках крыльца и точит бруском косу, не замечая подошедшей калитки Авдотьи Васильевны Залешиной.
1: Здравствуйте, Борис Борисович.
2: Здравствуйте, Авдотья Васильевна.
1: Моего Семен Семеновича нету у вас?
2: Не водится и не был сегодня.
1: Да где же это он, моей матушке? На мельнице была нет, на хуторе тоже. Вчера явился ночью, а нынче опять с ранней зарей из дому. Верно, опять закатился на охоту свою? Потому вижу, нету дома ружьища этого поганого и сумки тоже.
2: Ну, значит, на охоте.
1: Да что он выдумал охоту какую-то? Да прежде бывало, во весь круглый год раза два по осени сходит, постреляет для скуки. А ведь это уж, Господи, каждый божий день заладил. Из дому совсем пропал и не видно его. А вернется, дети к нему не подходи. Со мной ни слова. Ходит, молчит, как убитый. Знай, только все глотает рюмку за рюмкой. Ну, пил он прежде, но в меру. А ведь это уж без всякой пропорции. Ой, жили мы 3 года, не было горя у нас. А теперь вот оно. Злые люди позавидовали. Аль попущение какое. Ну, не знаю я, что с ним только поделалось. Ведь 4-й день это у нас идет, Борис Борисович. Ох, уж так думаю. Не завелось ли у него чего-нибудь на стороне?
2: Это вы про что?
1: Известное дело, ваш брат мужчина. Глаза у него завсегда не сытые, особенно касательно женского полу. Своего мало ищет чего другого.
2: Выдумываете еще?
1: Не выдумываю, Борис Борисович. Это мне верный человек сказал.
2: Кто же этот верный человек?
1: Андреевна, что на картах гадает. Так-таки прямо и указывает на трифовую даму. Ну, не я трифовая-то, я бубновая. Я от него по картам за версту ложусь. Ко мне он задом, а на нее прямо вот так вот возрился. Вот что вы мне на это скажете, Борис Борисович?
2: Скажу я вам, что это глупость.
1: Что вы? Уж кому другому? А Андреевне? Я завсегда поверю. Потому не в первый раз. Тогда еще как мне замуж выйти выгодало ведь. А там опять как заболеть папаше. Про пожар. Как у нас сарай с хлебом сгорел, она наперед сказала. А теперь вот про эту трифовую. Я жива не останусь, я дознаюсь.
2: Вон он, радуйтесь. На помине лег, как отыскался.
1: Никак и правду с охотой своей. Слава богу, хоть березой-ка. Поглядите. Видите, Борис Борисович, как у нас являются. На жену и не взглянул, как будто ее и нет. А 2 цельных дня не видались.
3: Жажда мучает. Нет ли у тебя чего, Борис?
2: Воды, квасу, что ли?
3: Это ты можешь сам потреблять. Мне чего-нибудь поживительнее. Водки нет ли?
2: Водки нет у меня, не держу.
3: Ну, коньяк, вино.
2: Ничего этого нет.
3: Скверно. Вперед всегда имей все. На случай для жаждущих, странных и убогих.
1: Как же? Наготовишься на вас таких. Винный завод надо завести. Заливайте, заливайте ум разум свой, что только выйдет из этого.
3: Перемелится какая-нибудь мука да будет. А вы, Авдотья Васильевна, по какому случаю сюда отъявились? Зачем?
1: Зачем? Я уж не знаю, куда мне броситься, куда деваться, куда голову свою преклонить бедную.
3: Что же вы так уж очень беспокоитесь?
1: Семью бросили вы, дом забыли, все врозь да в сторону у нас пошло. Бога вы не боитесь, людей вы не стыдитесь, вот что.
3: Аль вы зеленый лук собираешься?
2: Нет, хотел сад выкосить.
1: Вы что ж домой-то, собирается, аль нет? До завтра здесь будете сидеть.
3: Собираюсь, собираюсь.
1: Так уж пора, кажется, вечер на дворе. Поедемте, что ли?
3: Можете отправляться, сейчас буду. Я верхом.
1: А если опять пропадете, так и знайте. Я завтра уеду к папаше и детей возьму. Довольно, я намучилась.
3: Так и будем знать.
1: Прощайте, Борис Борисович.
2: Прощайте, Авдотья Васильевна.
3: Таскался по болоту, дичь стрелял. Да в голову вдруг и пришло. Не лучше ли вместо Бекасова в себя? Вся хандра разом пройдет.
2: Черт знает, что городишь.
3: Из всякой колеи выскочил, весь в разладе. Мерзость.
2: Пора опомниться, да за ум взяться. Хорошего не выйдет.
3: Все мы, братец, знаем и понимаем. Да вот поди-ка, угомони себя, как со дна души. Буря-то подымется, да перевернет все. Эх. А тебя я, кажется, в добрый час познакомил с ней. Вы подружились? Сегодня видел ее?
2: Нет. И вчера не был.
3: Что так? Аль надоел ей? Турнула?
2: Напротив, очень ласково. Гуляли, катались, в лесу были. Раз ночью разложили костер, пели. Она мне рассказала про свое житье-бытье за границей. А теперь мне больше некогда. Дела много дома.
3: Продажи имения подвигаются.
2: Потеха! Покупщик это Худобаев. Тогда поехал вместе с нами луга осматривать. Я с ней на тройке, а он с Дерюгиным сзади. Я пустил во весь дух. Дерюгин не отставал. Приехали на луг, так Дерюгин его едва ссадил с телеги. Совсем развалился. Ну, после слышное с Лёкой до сих пор нет его. Она уж писала, чтоб дал решительный ответ. Но не знаю, получила ли.
3: А про меня спрашивает?
2: Удивляется, что ты совсем исчез. Не бывал у нее.
3: Кланяйся, как увидишь. И скажи, что боюсь. Можешь рассказать о моем поведении и прибавить, боится де, что будет еще хуже.
2: Да я тоже не буду у нее больше. Довольно гулять.
3: Это что, тоже боишься?
2: Бояться? А чего тут бояться-то? Просто от дела отбился совсем. Да и в голове-то что-то перепуталось.
3: Не в ретевом ли закипело? Что ж, это хорошо. И не беги от нее. Ты молод, свободен. Отдавайся весь страсти, а там что будет, то будет. О, Боже, да я вот отпетый уж и схороненный. А помани она меня хоть взглядом, я бы за ней на край света ушел. Все побросал, все прочь.
2: Ну, а я не хочу безумствовать. Ты еще не знаешь. Я еще не говорил тебе. Мне есть что беречь, и чем я должен дорожить больше всего в мире.
3: Женщина? Другая женщина?
2: Да. И я люблю ее. Крепко люблю.
3: Однако скрытен же ты.
2: Так нечего было болтать прежде времени.
3: Девушка?
2: Девушка. Хорошая, простая душа, милая.
3: Жениться думаешь?
2: Непременно. А вот эти дни с барышней-то этой все путаемся. Совсем было забыл про нее. Скверно. Теперь опомнился, совесть грызет. Да не, не пойду я больше к ней. Да нет, незачем нам, нет, кончено. Шабаш. Оля, вот она, видишь? Вот кого я люблю-то, Оля.
3: Так вот кто. Ну, прощай, брат. Счастливо оставаться. А я домой, в свою тюрьму.
4: В эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
5: Александр Николаевич Островский. «Светит, да не греет». Часть вторая.
2: Пришла. Сама пришла. Вот умница-то. Вот умница.
6: Да уж теперь бежала к тебе. Без стыда и без страха. Люди смотрят, а мне все равно. Одно в голове было, чтобы узнать что-нибудь о тебе. Видеть-то уже не чаяла.
2: Ой, как ты меня обрадовала. Как ты меня обрадовала. Ну вот, хозяйство твое. Смотри, хозяйка ты моя милая.
6: Я к тебе третьего дня и ночью прибегала. До тебя не было дома.
2: На лодке катался.
6: С ней?
2: Да, с ней.
6: Ты все с ней. Я-то Уж я думала, думала. Как же ты это не пожалел?
2: Уж теперь кончено, довольно. Потешил ее и сам подурачился. И будет с меня. Не, теперь калачом не заманишь.
6: Ты ведь и тогда тоже говорил, а потом...
2: Ах, да разве я хвалю себя? Молод, вот беда-то моя. Но словно как я охмелел. Ну да вот очнулся, конец.
6: Нет, ты мне вот что скажи. Ты меня все любишь? Все еще так же, как прежде?
2: А то кого же? Кого же мне любить-то? Ее, что ли? Так ты только подумай, что у меня она, на что? Да и что я для нее так, потеха одна, баловство.
6: Вот точно камень с души свалился. А то ведь я что думала-то? Ты не сердись. Тоска меня одолела, но вот грызет день и ночь. Думала, коли уж он меня покинул, так пойду, взгляну на него последний раз. Да и как мне жить без тебя? И для чего жить?
2: Довольно, Ольга. Пора кончить этот разговор.
6: Ты ведь больше не пойдешь к ней.
2: Сказано тебе не 100 раз повторять.
6: Ну вот видишь, у меня даже слезы от радости, так мне хорошо.
2: И мне-то так хорошо, что и домой-то тебя отпускать не хочется.
6: И мне уходить не хочется.
2: Так оставайся. А чего тут еще бабы-то разводить? Вот и хозяйничай.
6: Нет, что ты? Что ты? Как можно? Ты поезжай поскорее к отцу-то.
2: Завтра же поеду. Да скажу ему, что, пожалуйста, мол, поскорее свадьбу-то. Я церемонии не люблю, а то, мол, я и так увезу.
6: Ты только отцу-то скажи, а то, пожалуй, увози. Ох, что-то уж и не верится такому счастью.
2: Осенью у меня будут деньги. Выстрою новый дом. О, цветов побольше.
6: Да, а окнами, чтоб выходил на реку. Весело, хоть и в барке, народ.
2: На реку и будет. Потом сад побольше разобьем. В саду будем работать вместе.
6: Буду. Я очень люблю копаться в саду.
2: Что ты?
6: Смотри, она идет сюда. Я спрячусь.
7: Хорош, хорош. Как это вы смели 2 дня не являться? Видите? Сама пришла.
2: Я был очень занят.
7: Могу спросить, чем?
2: Рабочая пора, мало ли дело.
7: А вот сегодня, сейчас, например, что вы делали?
2: Собирался косить в саду.
7: Ну, собираться еще не значит делать.
2: Вон и косу точил.
7: А с вами никого не было?
2: Когда?
7: Сейчас.
2: Никого, я один.
7: А мне послышался чей-то голос.
2: Что это, допрос, что ли?
7: А хоть бы и допрос.
2: Права-то у вас нет, кажется.
7: А если есть? Если я интересуюсь вами, как, может быть, никем и никогда?
2: Полноте шутить, какой интерес и на что я вам?
7: А вот какой. Я тоскую, я волнуюсь, я умирала эти дни и все ждала вас. А у него, видите ли, какие-то дела важные?
2: Не важные, а насущный хлеб.
7: Фи! Стыдитесь. Такой молодец и толкует о насущном хлебе, как старик о богадельне. Умрете, что ли, с голоду? Одним словом, как хотите, еще на несколько дней вы мой. Вы не можете, вы не смеете мне отказать.
2: Эх, право, ведь знаете...
7: Я ничего не знаю, ничего не хочу знать. Уеду, тогда вспомните. Может быть, и не раз.
2: Вспомню. Уж, конечно, вспомню.
7: Как? Злом или добром? А? Злом.
2: За что же мне вас злом-то вспоминать?
7: И я так думаю. Женщин вы, конечно, встретите еще много в жизни. Полюбите, пожалуй, женитесь. И будет у вас хорошая жена, и поинтереснее, и получше, чем у Залешина Авдотьи Васильевны. Но такую, как я, вряд ли вы увидите. Я для вас новость, как и вы для меня. Женщина вольная, как птица. Есть ли у вас такие?
2: Да, у нас тут таких не встретишь.
7: Так вот и насмотритесь на меня хорошенько. Не все одни и те же лица, одни и те же чувства. Эх, господа, как посмотрю я на вас, да подумаю над вашим благоденствием. Нет, не хочу. Не променяю я своего бездолья и бесприютности на него. Я живу, а вы здесь прозябаете. А вот и мой Денис Иванович шествует ко мне.
2: А меня извините. Мне на минуту нужно в дом. Позвольте.
7: Позволяю.
8: Был у вас, барышня, сюда послали.
7: Что скажете?
8: Вам от барина.
7: Что такое? Я ничего не понимаю. Неведомое мне до сей поры чувство охватило все мое существо. Дни и ночи я провожу в смятении и думах. То блеснет луч надежды, то угаснет, и я снова во мраке и страдаю. По долговременным и зрелым размышлениям я, наконец, решаюсь, и завтра буду иметь честь явиться, дабы выслушать свой приговор. С чувством наиглубочайшего уважения.
8: Эх, ты как? Только это насчет чего же он примерно?
7: Не знаю, я вас спрашиваю.
8: Мы и не могим знать.
7: Да он здоров?
8: Не то чтобы вполне, а ничего, кажись. Встал с постели, похаживает.
7: Да нет, я не то спрашиваю. А что его голова? Он не помешался ли?
8: Незаметно. А только будто что-то держит он в голове такое особенное.
7: Да что же это, наконец? Ничего он вам не говорил?
8: Не-не, секрет. А только наказывал доложить вашей милости, что завтра сам явится, и будет у него объяснение с вами наедине.
7: Нет, он свихнулся. Как же? Жду, жду, наконец я пишу. И спрашиваю коротко, покупает он или нет. И вдруг ответ. Неведомое чувство, смятение и думы. И в заключение еще какое-то объяснение наедине.
8: Да вот завтра, барышня, узнаем, надо до завтра уж подождать.
7: Только до завтра, больше я не жду, так ему и передать.
8: Слушаюсь.
7: Ну уж благодарю, отыскал покупщика, Денис Иванович.
8: Да уж я и сам не рад, барышня, что связался. Замучил он меня своей канителью.
7: И я уверена, что с ним пиво не сваришь, как говорится. Прощайте.
0: Из дома выходит Рыбачев.
7: Так вы и не скажете мне.
2: Чего? Что вам угодно?
7: Мне все сдается, что вы не один были, когда я пришла. У вас был кто-то, и я спугнула. Может быть, и теперь здесь?
2: Ну, был, был, и теперь здесь.
7: Женщина, конечно.
2: Да.
7: Любимая?
2: Любимая.
7: И очень любите?
2: Очень.
7: Так вот вы как. Наконец-то я узнала. Да нет, вы шутите. Такой тон?
2: Как хотите, так и думайте.
7: А я хочу думать, что ее нет, такой женщины. Если она есть, если даже в эту минуту она видит и слышит нас, то, по крайней мере, в этот вечер она не должна существовать. Сегодня вы мой. Слышите?
2: А если это невозможно?
7: Ни слова. Уж ли это такая страшная жертва? Нет, этот вечер мы вместе, вдвоем. И никто нас не разлучит. Мы пустимся туда, подальше. Прокатимся в последний раз. Ну, в последний раз вы с этой странной женщиной. Уеду, тогда успеете любить и наслаждаться. И не уйдет от вас ваше сонное счастье. Я бегу к лодке. Собирайтесь, я бегу к лодке и там жду.
0: На крыльце появилась Оля.
6: Звала?
2: Звала.
6: Ты не пошел?
2: Нет, иду.
6: Как? Куда?
2: Кататься на лодке.
6: Ведь как же? Ты же сказал мне.
2: Ну ничего не значит, в последний раз потешу ее и кончено.
6: Боря, голубчик, ради бога не ходи, умоляю тебя, пожалей ты меня.
2: Так значит, ты мне не веришь? Не веришь теперь и после, и дальше так будет? Что ж это выйдет у нас за жизнь без конца мучения?
6: Клянусь тебе, я верю. Верю. Но страшно, мне что-то страшно. Вот боюсь до смерти.
2: Не ребячь, Соли, прошу тебя, не огорчай меня.
6: Я верю тебе, я понимаю, что ничего. Но вот сердце-то мое. Сердце-то что ж ты с ним сделаешь?
2: Да что ж такое, не съешь ведь она меня в самом деле. Покатаюсь, да такое и приеду. А ты вот что, ты сбегай домой, да как уснут у вас, приходи ко мне.
6: Приду, приду, милый. Как же не прийти, разве утерпит сердце-то? Все будет думаться где-то, да что ты?
9: Борис Борисович, я жду.
2: Ну прощай, так приходи же, приходи.
6: Убежал. Воротить бы надо на минутку. Боря! Боря! Нет! Не воротишь! Нет! Да что же это я? Ведь он знает. Знает, что мне с ним расстаться все равно, что с жизнью. Боря! Боря, так ты и знай, что с тобой расстаться, что с жизнью. Мне все равно.

0: Наступила ночь. По реке протянулась лунная дорожка. Прибрежные деревья и кусты в ночном сумраке кажутся причудливыми, таинственными. В такую ночь не уснешь. На реке слышны всплески весел. И по лесу словно бродит кто-то. Денису Ивановичу Дерюгину не спится.
1: Ишь, закатывает песни на той стороне, должно, ребята, в ночном. На реке тихо, и плоты мои целы. Что-то будет у нас завтра. А, пожалуй, что так выйдет. От барина ничего путного не дождешься. А развязывай-ка кису, Денис Иванович, да выкладывай. А хоть и в рассрочку много денег. Ой, много. Стоит-то оно стоит. Вдвое стоит, что говори. Клад сам в руки дается. Да деньги-то отдавать. Нож это мне острый. Не нравится. Забарствует тогда Денис Иванович. Узнают его. Ох, и скручу ж я вас, други милые, миряне православные, полного ребятушки баловаться. Подвяжу я вам хвосты, это не то, что у господ вы.
2: Господи, помилуй нас грешных. Что это? Не как человек объявляется. Кто бы это такой?
0: Навстречу Дерюгину медленно идет Худобаев. Он в меховом пальто, на плечах накинут плед, шея обвязана шерстяным шарфом.
1: Барин, да это вы не почиваете еще?
3: Да не мог заснуть, бессонница. Но вообще я чувствую себя теперь довольно хорошо и бодро. Вышел освежиться. Доктора говорят, что деревенский воздух располагает ко сну.
1: И это действительно потому воздух легкий. А далеконько-таки весуды изволите гулять. Версты чай две от дома будет.
3: Не заметил, задумался.
1: Это так. За этой думой можно уйти далеко. У нас так-то мужичок есть, Панкратом зовут. Лошадь у него увели. Вот и пошел он искать. Да дорогой ты и задумайся. Идет и думает. Шел так, да в чужую в губернию и зашел. Ну, обыкновенно за бродяжничество в Остроге там отсидел, сколько ему следует. Так уж на третий месяц так-то по этапу вернулся. И теперь смеются ему. Что, Панкрат, лошадь нашел? Шибко ругается за эту страсть.
3: Да, много еще надо сообразить.
1: Да чего тут, сударь, соображать? Дело все на глазах. Надо какое-нибудь решение от вас.
3: И решимость есть. Но меня несколько форма затрудняет. В какой форме?
1: А ежели, сударь, без формы, безо всякой пока сделать? Ее на после отложить?
3: Нет, вы не знаете, о чем я думаю.
1: Да это верно, мы люди темные, вы нас простите. Мы брякаем так от своего необразования. Я так полагаю, что это вы насчет, то есть, купчей крепости.
3: Ах, нет, совсем не то.
1: А завтра нам надо, сударь, являться. Уж то ли другое надо барышне сказать.
3: Завтра? Да, непременно завтра.
1: А мне тоже что-то не поспалось. Лег от на сене, пес его знает, точно кусает что-то. Встал и пошел. Да вот, кстати, лес тут на реке посмотреть. Целый. Купил у плотовщиков, а убрать не успел. Ну и берет опаска. Народ у нас выжига. Свой же сосед не постыдится убрать, что плохо лежит. Спуститься, привязать хорошенько. Я тотчас, сударь, а там хоть и провожу вас.
0: К берегу причалила лодка. Рыбачев помогает Реневой сойти на берег.
4: Ох, хорошо. Хорошо ведь?
5: Хорошо.
4: Ну вот, сядем теперь вот здесь. Посидим, отдохнем. Вы не думайте, мы еще покатаемся. Вы не устали грести?
5: Нисколько не устал.
4: А ночка, ноченька, как хороша она. И мне вот сейчас и здесь хорошо. Так хорошо мне, как давно не было. И грустно, и сладко, и никуда не манит.

0: Одного бы мне теперь.
1: Чего же?
0: Чтобы вы любили меня.
1: Зачем вам это? Что вы хотите от меня? Ведь вы забавляетесь, и больше ничего.
0: Нет, я вас люблю.
1: Что вы говорите? Это фантазия, минутное увлечение.
0: Ну, пусть минутное, но горячее, искреннее.
1: Завтра уедете, и все исчезнет.
0: Завтра уеду, но сегодня я хочу жить. Ведь то хорошо, что коротко. Едем. Едем еще. Вон туда. Что там?
1: Остров.
0: А что там сверкает?
1: Вода меж ракитником. Там все заливы. А там дальше белеет, это песок. Это он от луны кажется белым.
0: Вода, ракитник, белый песок. Едем.
1: Нет. Пустите. Мне пора.
0: Она ждет.
1: Да, ждет.
0: Так нет. Нет. Не будет этого. Я не пущу вас. Я задушу вас. Владимир Борисович, что со мной? Что со мной?
1: Эх, а со мной-то что?
2: Рыбачев бросается за Реневой. Из-за деревьев выходит подвыпивший Залешин. Навстречу ему, робко озираясь, идет Оля.
3: А что, не пошел? Не буду у нее больше, не пойду. Дудки, брат, либо ты меня, либо сам себя обманывал. Кто идет?
0: Кто это?
3: Я. Уж простите, ну что ж, каков есть. А, это вы, барышня. И знаю, куда, и знаю, к кому. Я все знаю, а вы не бойтесь меня. Ничего, не скрывайтесь. И скажу вам, не ходите. Подождите, его нет. Я сейчас был. Он гуляет. И, пожалуй, долго прогуляет. Гуляли и мы. А это вот нехорошо. Стой, не шатайся. А вот мы сядем с вами здесь. Будет лучше.
4: Как у меня голова что-то.
3: Ничего, пройдет, пустяки. Кто там где, а мы с вами здесь. А ночь, она одна над всеми. И фонарик этот небесный, он сверху светит всем. И радостным, и печальным. Давайте поплачем, что ли, вместе. Или посмеемся. Нет, смеяться лучше. Видали вы уродов-то? Не видали? Так смотрите, вот он перед вами. Люди гуляют, а он бесится. Ничего до него не касается. Посторонний он человек, а он ревнует. Каков урод, а? Эк, безобразие это в людях бывает.
4: Постойте, мне послышалось на реке.
3: Не-не, ничего нет. Игра воображений, милая барышня.
4: Дурно мне, дурно.
3: Это ничего, это пройдет. Все войдет в свою колею. Пустяки. Вот завтра взойдет солнце. Новый день настанет.
4: Солнце взойдет. День наступит. А если счастья-то уж нет, так на что день? На что это солнце? Не надо его.
3: Ну, завтра и увидим, тогда и подумаем. Потому утро вечера мудренее. Эка штука какая, скажу вам. Да бог с вами, что это, плакать, что ли? Ну, плачьте. Пожалуй, это лучше. Нет, то есть говорят, будто лучше. А по-моему, что в слезах хорошего? Да бог с вами, что ж. Отчаиваться-то уж вовсе не годится в молодых летах. Мы дело другое, а у вас-то еще все впереди. Так горе-то, как тучка. Мимолетом налетит и пройдет. Опять разъяснится. Зачем серьезничать прежде времени?
4: Что мне в голову пришло? Ведь я напрасно плачу, я глупа. Погуляет, да и домой придет. Ведь прежде гулял же он до рассвета. Подожду, так и дождусь.
3: Ну да, конечно. Давно бы так.
4: Скоро наша свадьба. Он завтра поедет к отцу. Ведь отец согласится.
3: Еще бы.
4: Ну, сейчас и свадьба.
3: Ну и чудесно.
4: Он хочет новый дом выстроить. Окнами на реку. Веселенький домик будет. Я отца к себе перевезу. Мы будем смеяться, а старик ворчать на нас. Отец меня очень любит. Какое он мне хорошее платьице подарил к Троицыну дню. Чу. Слышите теперь? Это они. Он с ней.
3: Да, может быть.
4: Они. Они.
3: Да, они. И близко уж. Куда же она убежала? А мне-то тут что делать? Какую фигуру из себя изображать? Нет уж, коли стал дураком, так дурачься один на один с собой про себя. А людей-то тешить своей глупостью нет уж зачем же.
4: Ну, довольны ли вы прогулкой, милый Борис Борисович?
1: Да уж что говорите, ваш теперь, возьмите меня себе.
4: Ну что ж, можно.
1: Можно? Нет, это не то слово, это не так непременно. Уж теперь мы не разлучены, я брошусь за вами куда вам угодно.
4: Ну, об этом завтра, милый Борис Борисович. А теперь подите, сядьте подле меня. Я хочу поиграть вашими кудрями.
1: Нет, что за игра? Уж теперь мы неразлучны. Говорите, неразлучны.
4: Ну, хорошо, хорошо, но до завтра мы все-таки расстанемся?
1: Нет, вы бы уж лучше меня не трогали. А то вы разбудили такую силу, от которой вам теперь не уйти. Нам или жить вместе, или умирать вместе.
4: Как умирать? Зачем умирать?
1: Да так, если вы не хотите быть моей навсегда, так смерть нас повенчает.
4: Что вы говорите?
1: Да, сейчас схвачу вас. Да вместе в воду!
4: Вы с ума сошли?
1: Да нет, так и будет.
4: Кто-то идет. Народ! Не ходите за мной до завтра, милый Борис Борисович. Не ходите за мной, народ!
1: До завтра? Что ж, я могу подождать и до завтра. Но и завтра я буду такой же, как теперь. Так вот она, любовь-то. Вот страсть-то настоящая. Оля!
4: Я.
1: Пришла?
4: Да. Ты велел. Я ждала тебя долго. Только уж теперь прощай.
1: Ты здесь была?
4: Здесь.
1: Видела?
4: Все видела.
1: Да говори же что-нибудь. Говори. Только не слезы.
4: Нет, слез не будет.
1: Ты проклинай же ты меня, проклинай.
4: Зачем же? Дай тебе Бог радости и счастья.
1: Да ну. А ты-то как же? С тобой-то что будет?
4: Со мной-то. Да я еще не обдумала хорошенько. Да что и думать-то? Дело обыкновенное.
1: Что же? Что?
4: Я замуж пойду.
1: Не может быть.
4: Боря, после того, что я видела, что случилось сейчас, все все может быть.
1: Ты за кого же ты пойдешь?
4: За кого отдадут? Кто посватается?
1: Да как же так, не любя?
4: Да какая любовь? Боря, любви нет. Уж я как верила тебе, что ты меня любишь. А где же она, эта любовь? Отчего ж мне не идти? Мне все равно теперь. Мне нечего жалеть, нечего беречь. У меня ничего нет. И мне как-то легко. И как будто я веселая. Только эта легкость какая-то особенная. Как будто все с меня свалилось. И ничего у меня нет. Ни горя, ни радости. Ну, ничего. И души нет.
1: Нет, Оля, плачь лучше. Пусть душа страдает, а так хуже.
4: Ничего. Ты не бойся. А как это пришло странно. Здесь, на этом берегу, мы в первый раз встретились с тобой. И теперь тут же расстаемся навеки. Помнишь?
1: Помню.
4: Только тогда было утро, а теперь ночь. Как короток наш день-то был. Как скоро он прошел.
1: Да, прошел.
4: Пора мне.
1: Оля, что ты говоришь? Опомнись.
4: Да, пора. Пора. Прощай. Жених мой ненаглядный. Прощай, Боря. Голубчик дорогой мой.
1: Оля. Оля.
4: Ничего. Не надо.
1: Прощай, Оля. Не так бы надо было прощаться-то. Что-то больно холодно. Да что ж делать-то? У нее души нет. Да и у меня отнята.
2: На следующее утро Анна Владимировна стала поспешно собираться в дорогу. В гостиной на полу раскрытый чемодан, повсюду разбросаны разные свертки, сумки и картонки. Даша собирает вещи. В дорожном синем костюме входит Анна Владимировна Ренева.
5: Все готово, Даша?
6: Кажется, все. Одного вот нет, денег не несут, за ними дело.
5: Деньги будут. С минуту на минуту жду Худобаева, а не он, так Денис. Мне чтоб сегодня непременно уехать.
6: А, пожалуй, до завтра останемся. Уж делать нечего, ждали больше.
5: Нет, сегодня же. Я не хочу здесь оставаться, Доля.
6: Что же так, барышня?
5: Так мне нужно. А, старички. Даша, пойди, пожалуйста, в переднюю и подожди там. Кто придет, доложишь. Что скажете?
7: Барышня наша, матушка, отъезжать изволите?
5: Еду. Жаль мне вас, бедных. Какая старина.
7: Старый мы, барышня, очень да старый. Уж и перед добрыми людьми даже совестно, что чужой век живем. А что же делать-то? На все воля Божья.
5: Поживите, вам же не скучно, вы вдвоем.
7: Вдвоем, барышня, вдвоем. Да уж очень ругатель он у меня. Такой тебе злющий стал.
8: Ты добра.
5: Ничего, поссоритесь и помиритесь.
7: Да это-то что, помиримся. А вот про питание-то не знаем, где теперь себе добывать. Чем свой хлеб оправдывать? Где нам голову преклонить? Ну что же ты стоишь столбом? Ну говори, барышня.
8: Да говори ты, у тебя язык длиннее.
7: Вот он перед вашей милостью облаял меня. Полоумный.
8: Молчи, дурова лапотница.
7: Бессовестный сам старый сыч.
8: Замолчишь ты. Ну, как же будет, барышня, у нас, как вы отъедете? Стало быть, и нам отправляться со двора долой, куда глаза глядят. Потому как продажа эта в настоящее время.
5: Что вы? Что вы? Вы останетесь по-старому. Я распоряжусь. Я сделаю условия с покупщиком.
7: Ну что ж ты стоишь? Ну, кланяйся в ножки, барышня.
8: Постой, не толкай.
5: А, пожалуйста, не надо. За что это вы? Ведь вы, кажется, заслужили.
8: Усерднейше благодарим вас, барышня. А что заслужили, то это действительно мы заслужили.
5: Пойдемте, я дам вам кое-что из вещей.
7: Чурбан, поблагодарить не умеешь. Мы заслужили.
2: Важно входит Худобаев. На нем парадный фрак, на груди ордена. За ним идет Дерюгин.
3: Да, минуту, можно сказать, единственная в жизни человека. У меня несколько дрожит сердце, но буду тверд. Форма же объяснения и самоизложение, мне кажется, хороши. Лучше не мог придумать. Человек – это странник, плывущий по морю житейскому. Очень живописно, очень удачное сравнение.
9: Барышни, верно, сей минуты пожалуют. Насчет здоровья, сударь, смею вас спросить.
3: Да, немножко в боку что-то, и спина отчасти, но вообще хорошо. Много лучше. Я бодр. Имею честь кланяться. Анна Владимировна.
5: Здравствуйте. Садитесь.
3: Благодарю.
5: А зачем это вы во фраке? Что за церемонии?
3: Так, такой случай. Минута, можем сказать, для меня... торжественная.
5: Извините, не понимаю. Ну что ж, вы покупаете мое имение?
3: Да. Нет. У меня, видите ли, есть соображение. То есть я бы желал...
5: Пожалуйста, только скорее объясняйтесь, я так спешу в дорогу.
3: Да. Но именно я бы желал наедине.
5: Что за тайна? Впрочем, извольте, Денис Иванович, выйдите на минуту.
10: Слушаюсь.
5: Говорите, я вас слушаю.
3: Да, именно. Минута для меня торжественная. И я первый раз в жизни решаюсь. Я... долго думал.
5: Но только короче и яснее прошу вас сообщайте ваши думы, если это идет к делу.
3: Да.

0: И при других обстоятельствах.
1: Послушайте, вы меня решительно ставите в тупик.
0: Сейчас, позвольте. Сейчас будет ясно. Да. Я много думал. Вообще человек, его можно сравнить с странником, который волей судеб плывет по океану. Он переносит различные треволнения, страждет, но он, наконец, обретает тихую пристань, источник чистого счастья и успокоения.
1: Что за риторика? К чему все это?
0: Позвольте, вы сейчас увидите. Я много думал. Да, странник. Вот и я. 35 лет беспорочной службы, немало тяжестей и лишений. В заключении я не могу, конечно, жаловаться. Служба меня вознаградила. Я имею ордена, полную пенсию. При том же благоразумной бережливостью я составил накопление. У меня около 50 тысяч денег. Но все же я еще тот странник, пловец, не обретший еще тихой пристани.
1: Нет, извините, я теряю всякое терпение.
0: Позвольте, сейчас. И вот я случайно приезжаю сюда для поправления расстроенного на службе здоровья, и вдруг встречаю... Я долго думал, и мне кажется, я именно здесь нахожу...
1: Свою пристань.
0: Да.
1: Что ж, и прекрасно, и желаю вам.
0: Но все будет зависеть от вас, Анна Владимировна.
1: От меня?
0: Единственно от вас. Вы, так сказать, можете решить мою судьбу, или я получу... блаженство земное, или останусь вечным пловцом, вечным странником.
1: Да что же вам, наконец, угодно от меня?
0: Анна Владимировна, я уже имел честь письменно изложить вам.
1: Да, я получила ваше письмо, но оно для меня так же странно, как и теперешнее объяснение.
0: Мое письмо? В нем именно мои чувства. При первом же знакомстве, с первого взгляда на вас, Анна Владимировна, я сказал себе, вы моя судьба. Анна Владимировна, чувства мои глубоки и искренни, и в сию минуту я прошу, да, прошу...
1: Чего?
0: Я прошу вашей руки. С своей стороны я сделаю все зависящее от меня для вашего счастья.
1: Что ж именно... Вы желаете взять меня и в придачу мое имение. Что же за все это вы сами-то можете предложить мне?
0: Мой чин, мои ордена, они дадут вам положение в обществе. Потом я могу вам преподать некоторые нравственные правила, необходимые для молодой женщины.
1: Немного. Нет, батюшка мой. Я не тихая пристань. Вы ошиблись. Я бурное море. И ваш челнок, нагруженный нравственными правилами, разбился бы вдребезги, и от вас самих-то ничего не осталось бы, кроме чина да орденов ваших. В несчастную минуту пришла вам такая мысль в голову.
0: Я долго думал. Это было вполне искренне, но если, то я прошу извинить, что посмел.
1: Извиняю ради ваших немочей. А теперь последний вопрос. Так вы покупаете мое имение?
0: Имение? Собственное имение. Да. Нет, то есть, видите ли, я еще не сообразил. Такая сумма.
1: Ах, да, вы думали взять его в приданное, но ошиблись в ожидании.
0: Нет, вовсе нет.
1: Засим между нами все кончено. Извините меня, мне некогда. Я желаю вам обрести...

0: где-нибудь в другом месте вашу тихую пристань.
1: Нет, отныне я вечный странник.
0: В таком случае приятных вам странствий желаю.
1: Благодарю. Я ухожу, но не могу умолчать. Я страдаю и еще долго буду страдать.
0: Компрессы, почаще компрессы на вашу больную голову.
1: Имею честь кланяться.
0: Прощайте, всего хорошего.
1: Нет, отныне я вечный странник.
0: Еще одно приключение. Внесем его в дневник под заглавием «Странник в челноке».
2: Анна Владимировна, да что же это с барином с нашим? Выскочил от вас, слова не сказал. На тройке я его привез, парадно, и на лошадей не глянул, задул на своей паре без оглядки. Алюш с радости, что покупку сделал выгодно.
0: Он вовсе не купить хотел, а взять в приданое.
2: То есть как в приданое?
0: Да так, за мной. Он хотел жениться на мне.
2: И связался ж я. Одной воски сколько было.
0: Ну, с ним кончено. Теперь я буду с вами иметь дело. Значит, вы покупаете мое имение?
2: Ну, уж видно, в таком разе что делать. Надо вас выручать, барышня. Но и вы пожалеете нас. А мы завсегда рабы ваши верны.
0: Да что вам еще?
2: Сбавьте, барышня. Скиньте тыщенку другую. Верьте нашей совести непомерная тягость.
0: Я сбавлю 1000. 14000 в два срока. 7000 сейчас и 7 через полгода.
2: Махина денег. Не зарезаться бы и с имением с этим. Пойдешь с умой. И главная причина вдруг, это не подумаешь хорошо.
0: Деньги готовы?
2: Деньги. Да уж сколотимся, дойти только до дому.
0: Хорошо, вы довезете меня до города, там мы сделаем акт, какой будет нужен. А сейчас давайте деньги и лошадей, я готова.
2: Живой рукой.
0: Ну, кончено, сделано. Пойти собираться.
3: Только вышла из комнаты Ренева, как появился Семен Семенович Залешин с женой Авдотьей Васильевной.
4: Слава Богу, образумились. Хоть в люди-то можно показаться, а то странно себя напустили.
5: Образумился, Авдотья Васильевна, радуйтесь. Провожу соседку и буду жить для вашего удовольствия. Будем по субботам блины печь, баню топить.
4: Да, конечно, чего нам не жить, все у нас есть. А блины да баня? Что вы смеетесь? Разве это не христианское дело?
5: Выпаримся, весь чад из головы выйдет.
4: Первое средство. Папенька завсегда после запоя. Любо-дорого смотреть на вас, Семен Семенович, как вы так-то?
5: Как так-то?
4: Да, коли вы умный.
5: О, я очень-очень великатен и тонок. Вы только постигнете, раскусите меня хорошенько, Авдотья Васильевна.
4: А я разве не раскусила? Ума у вас палата, и характера вы доброго. Вот только как задурите.
5: Человек не машина, Авдотья Васильевна, и на грех мастера нет.
4: А никто уж вас так не пожалеет и не побережет, окромя как жена.
5: Никто, мое сокровище.
4: Потому что кому вы нужны? Вы только про себя что-то воображаете. А уж поверьте, что никто, кроме меня, на вас не польстится.
5: Понимаю.
4: Вот вы похудели за эти дни. А кто вас пожалеет? Кабы не я, вы бы не догадались к Анне Владимировне побывать. Так бы она и уехала. Хоть она и погордилась, не была у нас. А мы все-таки честь чести.
5: Именно, мой друг. Да что она не выходит?
4: Ах, ведь вы же слышали, что уезжать собирается. Значит, укладка идет. Погордились, Анна Владимировна.
0: Простите, я и собиралась, да все как-то не удалось. Семен Семенович, а вы только встречать да провожать меня являетесь?
5: И меня простите, мне тоже как-то не удалось.
0: Семен Семенович, я попрошу вас передать мой поклон Моему любезному кавалеру, Борис Борисовичу Рыбачеву.
5: Да он сам че явится.
6: Дома их нет, мы заезжали.
0: Не знаю, видимо, не имеет желания. Да и к чему? Дальние проводы, лишние слезы.
5: Простое дело-то, проспал, лег поздно. Я вчера видел его невесту.
0: Как? Разве он женится?
5: Да уж, это, кажется, дело решенное. По крайней мере, она говорила, свадьба скоро, что они хотят дом новый строить.
0: Угу. Вот как. А вот и лошади. Даша, едем. Прощайте. Улетаю.
4: Счастливого пути, Анна Владимировна. Всего хорошего.
0: Благодарю. Не поминайте лихом.
4: Помилуйте, как можно.
5: За что лихом? Спасибо. Осветили нас.
3: Вбегает испуганный и взволнованный Дерюгин.
7: Барышня, у нас в деревне неблагополучно.
0: Что такое? Что случилось?
7: На реке такое дело, вот поди ж ты.
0: Говорите толком.
7: Парни мои не водок закинули, ан грех и вышел.
0: Да что же, что?
5: Вот он, я говорил, что придет.
8: Да, да, я пришел.
3: Это ворвался в комнату Рыбачев. Косоворотка на нем разорвана, волосы в беспорядке, глаза блуждают.
8: Я пришел, а там на берегу, на песке, я видел ее. Она лежит на берегу, на песке. Я смотрел на нее, я долго смотрел, я хотел бежать. Я бежал, а она, не двигаясь, шла за мной. Ой, или я все еще там, на берегу, подле нее, или она здесь, подле меня.
0: Что-то случилось страшное. Выйдите на минуту, выйдите все. Ему надо успокоиться, я с ним поговорю. Что с вами? Кто за вами идет? Успокойтесь.
8: Ах, нет, нет, я с ума сошел. Она там, на берегу, на песке. Пойдемте к ней. Посмотрите на нее.
0: Хорошо, хорошо, мы пойдем. Вы скажите, что случилось? Кто там?
8: Боже мой, кто? Да она! Оля моя, Оля Василькова.
0: Да что же с ней?
8: Да она в реке. Сейчас вытащили.
0: Да что же? Отчего же?
8: Мы ее погубили. Я не знаю, кто из нас виноват. Кто убийца? Мы будем судиться там, на берегу, перед ней, если вы виноваты. Я вас утоплю в той же реке, на том же самом месте. Идемте!
0: Нет! Постойте! Ваше обвинение слишком серьезное и тяжко, чтобы я могла принять его. Да как же это вы не могли заметить с первого взгляда, что я на серьезную страсть не способна?
8: Да, вам хотелось, чтобы я, всей душой любя мою несчастную Олю, умел еще любить и вас на день, на два, на полчаса. Так как же вы не заметили с первого взгляда, что я серьезный человек?
0: А если вы серьезный человек, как же это вы, любя страстно свою невесту, могли через полчаса увлечься другой женщиной?
8: Да. Да, да. Ах, я сумасшедший. Я ищу виноватого, а он здесь, на глазах.
9: Люди добрые! Люди добрые! Все! Все, кто там есть, идите сюда! Идите сюда! Люди добрые! Люди добрые! Там, на берегу, на песке, лежит мертвая девушка, чистая душа, ни в чем не повинная! Ее убили, а убийца я. Кланяюсь вам всем. Кланяюсь всему свету белому, кланяюсь матери сырой земле. Простите меня,
8: Сам я виноват. Сам я себя и казню.
2: Он побежал не дорогой. Он побежал садом, а там яр. Обрыв побой 20 сажен. Тут не то, что человек. Камень разобьется в дребезги.
0: Так бегите! Бегите за ним, бегите!
2: Нет уж. Молитесь за него.

0: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время.
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
2: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
1: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Марк Качим. Кровавый лес. Глава 18. «Мне показалось, или у этих двоих вчера было свидание?» — спросил Феникс, когда стих грохот движка Харлея. Бэнкс заставил Пепси надеть шлем и куртку, прежде чем позволил сесть на мотоцикл. Хотел еще найти какие-нибудь штаны, но мисс Стерджес поджала свои на редкость аппетитные губки, сложила руки на умопомрачительной груди и заявила, что вообще-то она даже с велосипеда ни разу не падала. Бэнкс крякнул, усмехнулся и сдался. «Честно, даже думать об этом не хочу», — грустно усмехнулся Харри. «Нормально все, и ладно. Еще бы за тех, у кого ненормально, не переживать, и я познаю дзен. Уверен, они сумеют услышать друг друга, и Тед поймет, что для Тони эта стипендия в Йеле — реальный шанс». Феникс посмотрел на два нетронутых стакана кофе. Пепси хотела их выкинуть, все равно напиток остыл, но Бэнкс почему-то сказал оставить. Ну, в крайнем случае, в Мадди Криге появится еще один фонарь, не требующий подзарядки.
2: «Сомневаюсь, что Тони останется тут до следующего лета», — покачал Харри головой.
1: Проследил его взгляд до стаканчиков и тихо добавил. «Потом, когда закончим с убийцей, найду его, может быть. Если в армию не подастся, наплевав на университет». Подтекст сказанного был понятен. Сам Харри тоже не собирался оставаться в Мадди Криге. Не после того, как город во второй раз отверг его. И во второй раз совершенно незаслуженно. «Я вижу его скорее в Нью-Йорке. Он работает курьером, а по вечерам читает свои рассказы в клубах», — предположил Феникс. «Ну нет, в Нью-Йорке мне точно делать нечего». Харри усмехнулся было и снова напрягся. На крыльце замаячила чья-то тень. То ли визитеры не сулили ничего хорошего, то ли Харри просто не хотел никого видеть. Но когда дверь открылась, он явно вздохнул с облегчением. На пороге оказалась Сеймур Тикс. «Добрый день». Тикс шагнула внутрь, оглядела почти пустой офис и, вопросительно вздернув бровь, плотно прикрыла за собой дверь. «Харри, агент Ричмонд, что-то случилось?»
3: «Все в порядке», — успокоил ее Харри, относительным. «Кофе будешь?» «Правда, он остыл?»
1: «Спасибо, я уже пила». Открестилась от предложения Сеймур. Но внимательно рассмотрела стаканы. Феникс непроизвольно напрягся. Алисия приготовила каждому напиток по вкусу. Джареду в стакан добавила дольку лимона. Харри налила очень крепкого, черного, как смоль, кофе. А Теодору высыпала просто неприличное количество сахара. И щедро добавила сливок. В стакане Уинстона сахара не было ни капли, зато дополнением к сливкам шла корица. И Алисия написала имена на боках стаканов толстым черным маркером.
3: «Как Биара?»
1: Харри не стал рассказывать Сеймур про утренний инцидент, и, возможно, правильно. «Обижается на весь свет и выпрашивает лакомство».
4: Сеймур улыбнулась краешками губ.
1: Отчего стала казаться ровесницей Харри, но между бровей у нее залегла суровая складка. «Я видела газету. Мне очень жаль, Харри».
2: «Лжи мистера Смита осталось существовать чуть более пары дней», — заметил Феникс. «С Мередит Олборн все в порядке. ФБР ее разыскали, и она сама позвонила утром. Собирается вернуться в Мадди Крик, насколько я понял, насовсем».
1: Сеймур опешила, но всего на секунду.
2: «Какие замечательные новости!» — искренне обрадовалась она. «В таком случае я сегодня же соберу городское собрание. Мы можем вынести Смиту обвинение в клевете».
1: «Не нужно», — быстро, но твердо сказал Харри. Он посмотрел миссис Тикс в глаза и вдруг улыбнулся.
4: «Джаред будет отличным шерифом».
1: В этот раз молчание продлилось куда дольше. Сеймур не отводила взгляда, будто хотела прочитать мысли Харри. Феникс понял, почему жители Мадди Крига доверили управление городом именно ей. Сеймур только на вид казалась слабой женщиной, под ее кожей были стальные мускулы, и характер у нее железный. Наконец Сеймур медленно кивнула, а потом спросила: «Что собираешься делать?»
2: «Посмотрим», — Харри пожал плечами. «Точно не армия, а там поглядим». «Что ж, не армия уже хорошо».
1: Ее голос прозвучал как-то сдавленно. Но если вдруг передумаешь, к морю съезжу», — перебил ее Харри. «Может, в Европу. А может, сразу осяду где-нибудь. Напишу».
3: Тикс кивнула, поняв непрозрачный намек.
1: «Что ж...» Она помедлила, еще раз глянула на стаканчики и попросила. «Если что, позвони, пожалуйста, если Теда совсем уж понесет».
3: Харри кивнул. Он так и не стал рассказывать о вчерашней сцене, о заявлении Баллока и о том, как Тед сорвался с брифинга, куда и с каким намерением пошел. Феникс счел это правильным. Это дело только Тони и Теда. Они должны разрешить свои разногласия сами. И или признать, что каждый из них волен идти своей дорогой и сохранить зародившуюся еще в детстве дружбу, или распрощаться.
1: Сеймур сменила тему и принялась расспрашивать о текущих делах, что вели между собой шерифское управление и администрация города. Феникс, посчитав, что тут он больше не нужен, ушел в выделенный ему кабинет. На почту пришло несколько писем, сообщение, что его отчеты просмотрены и приняты, напоминание о ежегодном расширенном медосмотре, уведомление о новых программах отдыха для сотрудников бюро и обновленном социальном пакете. В отдельном письме был отчет управляющего жилым комплексом, где у Феникса была квартира. Количество уборок, смета планового ремонта балконов, счет за услуги промышленных альпинистов. Феникс тщательно все просмотрел и в ответном письме согласился с расходами, поблагодарив управляющего за пунктуальность. Квартира эта сжирала уйму денег, но Фениксу не на кого было тратиться, кроме как на себя. Зарплата агентов ФБР оказалась даже больше, чем он когда-то рассчитывал. Но вот надеяться, что тот же Харри мог бы стать его соседом, не приходилось. Да и вряд ли он останется в Солт-Лейк-Сити, хотя... почему нет? Отбросив эту мысль, как далеко не первоочередную, Феникс открыл недописанный вчера отчет и погрузился в работу. Он слышал краем уха, как ушла миссис Тикс, как вернулись Пепси и Джаред и долго шуршали пакетами с едой. Но по-настоящему вернулся в реальность только когда Харри поставил перед ним бумажную тарелку с исполинским бургером, а Пепси ойкнула за своей стойкой.
5: «Харри!» — позвала она громко. «Я вижу коня Тикса!»
1: Переменившись в лице, Харри глянул на Феникса и быстро вышел в коридор.
5: «Конь — это прекрасно! А сам Тикс?» — спросил Джаред.
1: Он оставил в покое свой бургер и перегнулся через стойку, чтобы тоже заглянуть в окно.
5: «Твою ж мать!» «Джаред!» — воскликнула Пепси. «Где тебя учили манеры? Мы вообще, слезай, ты мне все окно загородил!»
6: «Да чего там смотреть, только задница лошадиная видна!»
1: Джаред оттолкнулся ладонями от стойки и спрыгнул на пол. Хлопнула дверь, и все обернулись, чтобы увидеть вошедших. И Тикс, и Баллок были одинаково серьезны, но что-то неуловимо изменилось. Может, в том, что Тикс снова сжимал кулаки, но как-то нервно, то расслабляя пальцы, то стискивая их вновь, а может, в спокойном, умиротворенном лице Баллока и в той уверенности, с которой он взял свой стаканчик кофе, который так никто и не рискнул убрать.
3: Феникс проследил за его движением и опустил глаза. Над грудным карманом его куртки снова блестела серебряная звезда.
1: «Харри», — первым заговорил Тикс, — «мы нужны тебе сегодня?»
6: «Да уж как-нибудь обойдемся».
1: Харри улыбнулся, не пытаясь даже скрыть облегчение. «Тогда мы съездим к Кевину и... маме».
3: Чтобы произнести последнее слово, Тиксу все же пришлось сделать над собой дополнительное усилие.
5: «Сфоткай Пепси-медведицу», — хмыкнул Джаред. «На тонну ярости я насмотрелась. Лучше привезите брусники», — возразила Пепси.
1: Тикс рассеянно кивнул, а Феникс подумал, что парню сегодня точно не до ягод. Баллок допил свой кофе, взял стаканчик Теда, попробовал, протянул ему.
3: «Остыл, но на вкус, как ты любишь, сироп», — заметил тихо.
1: «Угу», — бездумно ответил Тикс, но стакан забрал. Отпил глоток, поморщился.
3: «Ты всегда просишь двойные сливки». Заметил коротко и осторожно опустил стаканчик в урну.
1: «Мы ушли», — бросил отрывисто и первым двинул на выход.
3: Феникс хотел было осведомиться, вынесет ли их двоих конь. Все-таки до лесного убежища путь был преимущественно в гору, когда вдруг в окне промелькнуло что-то странное. Настолько, что он быстро шагнул к двери и выглянул наружу.
1: Лужайки перед офисом как таковой не было, вся трава давно оказалась вытоптана огромными копытами. И сейчас подсохшую землю месили ногами сразу два совершенно одинаковых черных жеребца. На одном из них сидел Тикс, а седлом второго возился Балок.
7: «Их что, двое?»
1: — спросил Феникс, разглядывая невиданную картину. Так вот, как вышло, что конь смог сделать три ходки галопом от убежища Кевина до Мадди Крига и обратно.
8: «Роб и Рой. Кто из них кто, только Тиксы, да, пожалуй, Балок знают», — пояснила Пепси. «Вроде братья от Кобыл и Сеймур, но это не точно. По мне, так два дьявольских отродья».
7: «Мне больше интересно другое», — хмыкнул Джаред.
8: «Тикс теперь станет звать Кевина папочкой?»
9: «Бэнкс», — возмутилась Пепси.
7: «Не твоего ума дело», — строго сказал Харри. Но строгость эта определенно была напускной.
1: Бэнкс пожал плечами, мол, не моего, значит, не моего, и полез за сигаретами. По сути, курить в помещении было запрещено, но он делал это, высовываясь из окна. Феникс подумал о том, а будет ли он сам прощать подчиненным подобные вольности, когда золотая звезда шерифа перекочует на его рубашку. Уже почти решил, что Бэнкса точно заставит выходить во двор, когда зазвонил мобильник. Глянув на экран, Феникс поспешил в свой кабинет, на ходу сделав Харри знак следовать за ним. «Есть новость, Ребекка?» — спросил, приняв вызов.
10: «Все это чертовски странно, Никс», —
1: ответила та, не здороваясь, и даже назвала его особым сокращенным именем.
10: «Но мы проверили несколько раз, и результат однозначный. Генетический материал Молли Коннорс и Кевина Кула указывает на близкое родство. С вероятностью 87% можно утверждать, что они брат и сестра по одному родителю».
7: «Что?» — не сдержался Харри.
8: «Кевин — сын Лаяма Коннорса?»
10: «Либо Молли, дочь Эллен Кул», — подтвердила Ребекка. «У меня все. Удачи с ребусом».
7: «Надо ехать к Коннорсу», — сказал Феникс, убрав телефон в карман. «Он точно знает, кто родил его дочь».
1: Профессор, читавший ту лекцию о маленьких городках, похоже, не бывал ни в одном с населением меньше 50 тысяч человек. Потому что не сказал ни слова о том, что города, подобные Мадди Кригу, больше всего напоминают шкатулку с секретами. И за одним кроется еще один, а за ним целых три, а потом пять. Феникс провел в Мадди Криге меньше недели, а событий здесь случилось, на мегаполис хватило бы.
7: «Я тоже знаю». «Все знают», — покачал головой Харри. «Молли — дочь его умершей жены. Я помню ее еще беременной. И Эллен помню. Это не укладывается в голове, конечно, но Кевин — точно ее сын. И, видимо, от Лаяма».
8: «А как же она сумела скрыть это от города?»
1: — ошарашенно спросил Феникс. «Прости, но это грех куда больше, чем порно на компьютере. Смит или кто там владел до него газетой, должен был распять ее».
7: «Поедем к Лаяму», — решил Харри. «А потом к Кулу. Сегодня еще успеем». «Погоди, заключение распечатаю».
1: Феникс сел за стол. «Коннорс на слово может не поверить, он и так потрясен». Харри кивнул и потянулся включить принтер. Глава 19. Прежде чем сесть в машину, Харри несколько раз прочитал документ. Да, ошибки не было. По результатам четырех экспертиз получалось, что Молли и Кевин — родственники. Вот только поверить в это все равно было почти невозможно, а впрочем, Эллен всегда была яркой и красивой девушкой, а потом и женщиной. Была бы она немного младше, сам Харри с удовольствием приударил бы за ней. Но она когда-то выбрала Берти Кула, чем шокировала всех, включая собственную семью. Феникс молчал, углубившись в чтение чего-то на своем планшете. Рэм покрыл уже половину пути до аптеки Коннорса, когда он выдал: «А знаешь, у Эллен могло получиться сохранить адюльтер в тайне. Кевин явно похож на нее, и глаза, и форма лица, и волосы. А Берти и Лаям похожи между собой. Пусть не как близнецы, но все равно сходство налицо».
7: «Думаешь, она могла и сама не знать, чей ребенок?»
1: Харри покосился на фото, которое он открыл.
8: «Вряд ли», — покачал головой Феникс.
11: Если бы мы говорили о жительнице Солт-Лейк-Сити или другого мегаполиса, я бы подумал именно о таком варианте. Там у девушек нравы совсем другие, они порой действительно не знают, от кого забеременели. Но Эллен... Ричмонд побарабанил пальцами по обтянутому плотной тканью брюк колену. Она вступила в церковный брак и изменяла своему супругу. Это не было спонтанным решением, даже если все предохранители от страсти вышибло.
12: «Четверть века прошло», — вздохнул Харри. «Уже не узнать, что там за страсть такая была». Он свернул к аптеке. Лаяма не было за стойкой, но, услышав звон дверного колокольчика, он вышел из подсобного помещения.
11: «Агент? Шериф?» — перевел взгляд с Ричмонда на Харри. «Вы нашли того, кто убил мою Молли?» На его глаза навернулись слезы, и Лаям, отработанным до автоматизма движением, достал из нагрудного кармана медицинского халата платок и вытер их. Харри с горечью подумал о том, как быстро вырабатываются вот такие привычки.
12: «Нет, к сожалению», — ответил Феникс. «Пришли результаты генетической экспертизы. Останки вашей дочери идентифицированы, и вскоре вы сможете ее похоронить». «Также идентифицированы останки Эллен Кул».
11: «Да», — Лаям отчетливо заикнулся. «Я прочел в газете». И тут же вскинул взгляд на Харри. «Я не верю ни единому слову этого идиота», — заявил пылко. «Он просто мстительный ублюдок».
12: «Спасибо, Лаям». Харри тепло улыбнулся и, не скрывая горечи, добавил. «Жаль, что не все в этом городе столь проницательны».
11: «Насчет проницательности этого у них с лихвой, а вот милосердием Мадди Крик Господь явно обделил». Рука снова потянулась за платком. «Не хотите травяного чая?» «Посетителей все равно нет».
12: Он глянул на стоящий на прилавке барометр.
11: «Атмосферное давление устойчивое, все хронические болезни затаились. Вот на следующей неделе придет циклон, и тут будет не протолкнуться».
12: Харри глянул на Феникса и кивнул. Чай точно будет не лишним, учитывая, о чем они собирались говорить. Лаям пригласил их во внутреннее помещение, он заварил чай, красиво расставил все для него на цветастом подносе и принес к крохотному дивану. Харри и высокий Ричмонд с трудом на нем разместились. Улучив момент, Феникс кивнул ему, предлагая начать разговор, и Харри осторожно спросил. «Лаям, я помню, вы с Эллен жили по соседству в юности, так ведь?» Слез больше не было. Лаям отставил чашку, сцепил в замок пальцы.
11: «Мы старались быть очень аккуратными, и мне даже казалось, что преуспели в этом».
12: Он вздохнул, худые плечи дернулись.
11: «Знаю, произошедшее было против законов божьих, но мы были слишком молоды, чтобы устоять перед соблазном».
12: «То есть факт адюльтера вы отрицать не будете?» — уточнил Феникс. Он явно старался говорить мягко.
11: «А есть смысл?» — Лаям уныло поджал губы. «Но скажите, как вы узнали?»
12: «У вашей связи были последствия», — ответил Ричмонд и достал документы. «Простите, я сказал грубость». Поправился, заметив, как поджались губы Лаяма. «Это результаты сравнения генома Эллен, Молли и Кевина», сказал, протягивая бумаги Лаяму. «Родство Кевина в отношении обеих подтверждено многократными проверками».
11: «Кевина?»
12: Лаям даже не взглянул на бумаги, он растерянно переводил взгляд с Ричмонда на Харри и обратно.
11: «Подождите, подождите, вы хотите сказать, что Кевин...»
12: Он осекся, не желая произнести догадку вслух. «Лаям, по всей видимости, Кевин твой сын. Сделал это Харри за него. Ты не знал этого, верно?» Коннорс бесконечно долго смотрел Харри в глаза, будто пытался распознать ложь.
11: «Нет».
12: Улыбнулся, продемонстрировав кривые, но ухоженные зубы.
11: «Наша связь была недолгая, потом Эллен со мной порвала. Сказала, что больше не может обманывать Берти, что он не заслужил такой участи. Я не стал ничего предпринимать, она все равно не решилась бы на развод. А огласка — это худшее, что может случиться в этом городе, сам знаешь».
12: «Да», — Харри усмехнулся, — «знаю».
11: «Кевин...» — Лаям потер подбородок и вдруг решительно встал. «Мне нужно с ним поговорить». «Боже мой, кто мог подумать? Кевин!»
12: «Его нет сейчас дома», — остановил его Харри. «И прежде чем ты поговоришь с Кевином, нам нужно поговорить с Берти. Он знал о вас?»
13: «Нет, нет, конечно, это бы его убило».
12: Лаем так яростно замотал головой, будто пытался отогнать саму мысль. Он чуть с ума не сошел, когда Эллен уехала. Его взгляд снова потух.
13: «Боже, так она не уехала. А записку-то кто тогда написал?»
12: «Берти не мог. Он к компьютеру не знает, с какой стороны подойти.
13: И убить ее он тоже не мог, я вам клянусь. Да и остальных тоже», —
12: зачастил Лаям.
13: «Берти, он же как ребенок, у каждого застреленного зверя прощения просит. Это Кевин на продажу охотится. Берти лучше спину на морковной грядке сломает, чем таким зарабатывать».
12: «Успокойся, Лаям». Харри чуть повысил голос. «Мы во всем разберемся, хорошо?»
13: «Да».
12: Лаям сел обратно в кресло и трясущимися руками налил себе еще чаю.
13: «Я просто думаю, что это не мог быть он», — сказал тихо, но убежденно.
12: «Расскажите про записку», — попросил Феникс. «Вы сказали, что Эллен, когда уехала, оставила записку. Вы знаете, что в ней было?»
13: «Да ничего почти».
12: Лаям потянулся за чаем. Рука дрожала. «Мол, не люблю, не могу, устала. Не ищите, я хочу начать все сначала». «Записка сохранилась, не знаете?» — спросил Феникс. Харри чувствовал, как тот весь напрягся, как охотничий пес, взявший след.
13: «Да она не на бумаге была», — обрубил нить мелькнувшей надежды Лаям.
12: «На экране компьютера. Из города детектив приезжал, с клавиатуры отпечатки пальцев делали. Только Эллен да Кевина.
13: Из дома вещи ее пропали, удостоверение личности, да из шкатулки на расходы $50 исчезло».
12: «И больше она не сообщала о себе?» — поинтересовался Феникс. «Берти ведь сказал бы, верно?»
13: «Да, у него секреты не водятся», —
12: Лаям грустно покачал головой. «Нет, да и не ждал никто после такой записки. Кевин тосковал первое время, да он, считай, как из колыбели выбрался, от отца не отходил. От Берти, то есть. Никому и в голову не пришло о чем-то думать. По городу слухи ходили, что Берти сам его родил. В шутку, конечно». «Что ж, думаю, Берти Кул расскажет больше», — решил Феникс. «Но напоследок. Расскажите, как долго длился ваш роман? Кто еще мог о нем знать?» Лаям улыбнулся. Грустно, но в то же время нежно. Как улыбаются, вспоминая о первой любви. Чуточку наивной, несвоевременной, нелепой и бесперспективной. Но такое будоражащее чувство, пряный и обжигающе горячий.
13: «Чуть меньше полугода», — сказал он со вздохом. «А знать, мой дом, земля, Мадди Крига, бумага, на которой она писала мне записки».
12: «А они остались?» Феникс выдернул его из воспоминаний резким вопросом. «Записки эти, их можно прочитать?» Харри видел, что Лаяму не хочется показывать их. Никому и никогда. Потому что эти записки — все, что осталось у него от любимой женщины. Но мысль о непойманном до сих пор убийце, лишившем жизни и ее, и дочь Лаяма, заставила изменить решение.
13: «Конечно, я сейчас их принесу», — сказал аптекарь. «Только очень прошу, верните их, когда закончите расследование».
12: «Обещаю». «Очень серьезно», — Харри бы сказал, — «официально», — ответил Феникс. «Да, Ребекка, понял тебя». Феникс сбросил звонок. «Эксперт сказала, что записки в физическом виде ей не требуются, достаточно будет отсканировать и прислать файлы. Психологи их проанализируют, чтобы понять, было ли у Эллен желание уехать, или ту последнюю записку действительно написал убийца».
10: «Не стоит сбрасывать со счетов вариант, при котором Эллен стала случайной жертвой грабителя», —
12: пояснил Ребекка.
10: «Голосовала автостопом, села не в ту машину, а серийный убийца просто облюбовал тот же самый колодец».
12: Теперь же следовало отсканировать записки и отправить их в штаб-квартиру. «Смотри», — выдохнул Харри, подъезжая к офису. Уже начало темнеть, и Феникс не сразу разглядел в сгущающихся сумерках двух неподвижных черных лошадей. Видимо, разговор длился дольше, чем ему казалось, раз Тикс и Баллок успели вернуться. Харри припарковал машину и быстро вошел в здание. Феникс задержался, чтобы еще раз оглядеть коней, их и правда было невозможно различить.
11: и поспешил за ним. Тед, Тони, Джаред и Пепси сидели рядышком на стульях в приемной и рассматривали что-то на телефоне Тикса. Присмотревшись, Феникс увидел на экране медведицу с перемотанной бинтами грудью.
14: «Она ручная совсем, я понятия не имел, что такое бывает», — говорил Тед.
11: Как и прежде, отрывисто, но уверенно. Никакой тоски, никакой ярости.
14: И сладкоежка страшная.
11: «Брусничный конфитюр Кевин в основном для нее делает», — добавил Тони. Провел пальцем по экрану телефона, и Феникс увидел медведицу с упоением, вылизывающую большую плошку.
14: «Но когда я сказал, что для тебя, Пепс, он баночку дал». «А еще у Кевина беременная волчица», — добавил Тикс. «Ее кто-то сильно поранил, не выжила бы».
11: «Волчат, может, продадут, может, подрастят и в лес отпустят. А она, скорее всего, останется насовсем».
15: «Будешь крестным папой?» — усмехнулся Джаред и тут же вскинул руки под яростным взглядом.
14: «Оу, прости».
11: «Не время для таких шуток еще, да?»
14: «Придурок»,
11: — выплюнул Тикс, мотнув головой.
15: Феникс ушел в кабинет сканировать записки, а Харри тем временем рассказал своей команде, что они узнали. Когда Феникс закончил, страсти уже улеглись, и все собрались разбредаться по домам.
11: «Может, к Кулу поедем завтра?» — поинтересовался Харри. В руках у него оказался странный большой сверток.
14: «Да», — с легкостью согласился Феникс. «Известие о настоящем отце Кевина точно могли подождать».
11: «Что это?» — спросил, глядя на сверток.
14: Съеденный в обед бургер давно усвоился организмом и хотелось мяса. Большой стейк, поджаренный снаружи и непременно розовый внутри. Но у Шварца Феникс точно ничего не собирался покупать, даже если бы лавочник сделал скидку в 95%.
11: «Бизон», — вместо Харри ответил Тикс.
14: «Подарок Кевина. Попробуйте, прежде чем отказываться».
11: «Даже не собирался», — заверил его Феникс.
14: «Ну вот, а я уже почти поверила, что у меня на ужин будет стейк», — вздохнула Пепси.
16: «Так в чем вопрос? Поехали».
14: Тут же подсуетился Джаред.
16: «Босс, я машину возьму, а то на байке заморожу администратора».
14: «Не потеряй главное», — поддел Тед.
17: «А то что же, будешь скучать?»
11: Удивительно добродушно промурлыкала Пепси.
14: «Безмерно».
11: В свою очередь поддержал шутку Тед без своего обычного насупленного ворчания.
16: «Ну вот что, давайте-ка все на выход», — решил Харри. «Я закрою».
11: Спорить с ним желающих не нашлось.
15: До дома они домчали в мгновение ока. Хоть Харри никак этого не показывал, но Фениксу казалось, что он физически чувствовал его нетерпение. Но едва зайдя на кухню, тот первым делом занялся мясом. В свертке оказалось два куска. Свежий, одуряюще пахнущий большой кусок ярко-бордового цвета и длинный заветренный, покрытый сухой корочкой шириной примерно в ладонь.
18: «Обалдеть!»
11: С благоговением протянул Харри, проведя по корке пальцем.
14: «Знаешь, что это?»
11: Он посмотрел на Феникса и потянулся за висящим над столешницей охотничьим ножом.
14: «Сухая выдержка?» — предположил Феникс и пощупал мясо.
11: Под плотной корочкой чувствовалась упругая мякоть. «В дорогих ресторанах есть специальные витрины, где такое мясо висит, и тебе отрезают кусок и жарят. Правда, говядина, не бизон».
14: «А почему им?»
11: Феникс показал на нож, он же тяжелый и лезвие толстое.
14: «Она самая», — довольно кивнул Харри, — «а ножом привычнее мне».
11: И полоснул по мясу остро заточенным лезвием. Феникс не был уверен, сможет ли когда-нибудь отличить бизона от говядины на вкус, но приготовленный Харри стейк был совершенно изумителен. Никакой гарнир просто не полез в горло. Оба ели истекающие соком мясо до тех пор, пока были способны проглотить еще хоть кусочек. А потом Харри молча заварил крепкий душистый чай. Пить его в тишине оказалось уютно. Феникс знал, что в холодильнике у Харри есть ягодный пирог, но он был слишком сыт даже для сладкого. Они и так сидели в тишине, пока чашки не опустели, и глаза не начали слипаться от усталости и сытости. Первым встал Харри, сполоснул чашку, потянулся за чашкой Феникса.
16: «Я сам».
11: Феникс тоже поднялся, помыл чашку, поставил на сушилку.
14: «Спокойной ночи».
11: Харри кивнул и ушел к себе. Феникс зевнул и двинулся к лестнице. Заснул он раньше, чем успел пригреться под тяжелым одеялом.
18: Глава 20. На завтрак Харри предпочитал ездить в кафе, и Феникс не видел в этом ничего плохого. Они сидели за столиком, пили кофе в ожидании вафель и яичницы и уютно молчали. Для кого-то подобное поведение могло показаться странным, а тишина гнетущей, но не для Феникса, и похоже, что не для Харри.
19: «О, босс!» — раздалось довольное. «Агент Ричмонд, приветствую!»
18: Джаред помахал им рукой, но не стал садиться за их стол. Ушел куда-то вглубь кафе. Алисия поспешила к нему, чтобы принять заказ.
19: «Давай

0: коням, если только не влюбится в какую-нибудь красотку из Бивера или Солт-Лейк-Сити. «Тед, если и женится, то на одной из сестер Тони», — покачал Харри головой. «Они ж с самого детства без конца друг у друга дома торчали. Сначала только Тед и Тони, потом вся банда Уинстон дом Тиксов на прочность проверяла». «Возможно, так даже и лучше», — заметил Феникс. «Как говорится, знакомство с родителями уже случилось, и грозный старший брат, возлюбленный, не накостыляет незадачливому ухажеру. Кстати, а вот и они, легки на помине. Выглядят отдохнувшими», — он показал на площадку перед кафе. В этот раз Тикс и Балок приехали на шерифской Виктории. Тикс, как черт из табакерки, выскочил с пассажирского сиденья, дождался, пока Балок запрет машину, и вместе с ним зашел в кафе. Хозяева радостно приветствовали обоих, и Феникс некоторое время наблюдал редкое, по всей видимости, явление — улыбающегося Тикса. К ним за столик они с Балоком не сели, поздоровались и ушли в угол, где больше шушукались, чем ели. Пару раз Феникс даже слышал смех. Последней пришла Пепси. Погода все еще оставалась хорошей, и на девушке было яркое цветастое платьице с юбкой-колоколом. За столик она садиться не стала, взяла сэндвич на вынос, помахала всем рукой и ушла, явно желая съесть свой завтрак где-то на свежем воздухе. Феникс ожидал, что Джаред ломанется следом, но тот остался сидеть за своим столиком, мечтательно улыбаясь. «Что нам дает эта зацепка с родством?» — поинтересовался Харри, когда с завтраком было покончено. «Ну, помимо шокированных Кевина и Лаяма».
1: «Пока не знаю», — признался Феникс.
0: «Но Эллен могли шантажировать, если кто-то оказался в курсе ее отношений с Лаямом и того, кто отец Кевина. Возможно, что она уехала из города, не убегая от нелюбимого мужа, а опасаясь огласки».
2: «Если предположить, что убийца один на всех», — протянул Харри задумчиво.
0: «Но тогда получается, что это должен быть человек, который хорошо знал Эллен и, возможно, любил ее. Но тогда, возможно, Молли убили, чтобы отомстить Лаяму Коннорсу?»
2: «Нет, в этом случае выбор скорее бы пал на Кевина», — возразил Феникс. «Если предположить, что убийца один, то версия о родственных связях, жертв и мести не годится. Остальные точно не из Мадигрига. Если преступников двое, то Эллен и Молли оказались в одной могиле по чистой случайности.
0: Но что, если Эллен была убита в порыве чувств, и это убийство стало как бы отправной точкой в желании маньяка убивать?» Харри жестом попросил Алисию налить им еще кофе.
2: «И Молли стала уже спланированной жертвой в тот момент, когда он до этого дозрел?
0: Тогда получается, что нам нужно искать человека, который был связан с ними обеими».
2: «Я думал об этом», — согласился с ним Феникс, «но, если честно, слабо представляю кого-то, кроме доктора Хоренса, а его мы решили не включать в круг подозреваемых. Молли и Эллен принадлежали к разным поколениям, и круг общения был у каждой свой».
0: «А кто говорит про общение?» Харри внимательно на него посмотрел и вдруг усмехнулся. «Уж прости, я, конечно, не следователь, даже не коп», и все мои рассуждения основываются на фильмах типа «Молчание ягнят», но... Часто ведь маньяки наблюдают за жертвой, не вступая в контакт, особенно за первой. Вполне возможно, что он убил Эллен и понял, что хочет убивать еще, и все это время выбирал себе жертву, из тех, что перед глазами.
2: Шериф в ряде англоязычных стран – административно-судебная должность в определенных административно-территориальных образованиях. В США должность шерифа выборная, на нее может баллотироваться любой, независимо от профессии, образования, возраста и пола. Ни шериф, ни его подчиненные не являются сотрудниками полиции.
3: «Больше 10 лет?» — Феникс постучал по столу черенком чайной ложки.
0: Хотя в истории бывали случаи, когда период охлаждения длился и дольше. «Убийца считается серийным, а не массовым, если между убийствами есть промежуток не менее нескольких недель, так называемый период охлаждения до нескольких лет, когда преступник ведет обычную жизнь и не продумывает очередное убийство, не ищет новую жертву».
2: И изменение способа убийства тоже не уникальное событие. Ребекка обещала к вечеру прислать психологический

0: и портрет, а мы пока можем подумать, кто из горожан подходит под описание «связан с обеими». Проблема маленьких городков. Тут все со всеми связаны. Невесело улыбнулся Харри. Но если говорить о чем-то более-менее регулярном, то на ум приходят только трое. Доктор Хоренс, он жил напротив дома семьи Эллен, а когда та вышла замуж, переехал в другой район. Предполагалось, что это было сделано для того, чтобы разнести аптеку и врачебный кабинет. Тогда они располагались на одной улице, почти окна в окна. Второй вариант – Ральф Шварц. Не потому, что он выставил меня вчера из своего магазина, а все по той же причине – дом и лавка на той же улице. Ну и третий вариант – Эстебан Фернандес. Эллен, как и Молли, да и, собственно, как все женщины нашего городка, была очень набожная. Вот только я не представляю, чтобы Эстебан писал Коннорсу письма от имени его дочери. А Шварц, по-моему, слишком туп для этого. И мы снова возвращаемся к доктору. Феникс допил кофе. Маловероятно, ведь он не покидает город, а убийца как-то похитил и где-то содержал еще семерых девушек. Святой отец выглядит невероятно подозрительно. Общаясь с молодежью и не проявляя интереса к дамам постарше, но он тоже вряд ли тот, кого мы ищем. Шварц, я попрошу его проверить, туп или нет, порой у маньяков наблюдается расстройство психики, и даже не две, а три и больше личностей. Знаешь, я думаю, начал было Харри, когда зазвонил телефон Феникса. В кафе ставить его на громкую связь не стоило, поэтому Феникс выслушал отчет Ребекки и быстро пересказал его. Закончились фотографиями от лже-Молли. Большинство из интернета, но есть и несколько настоящих. Самых ранних, из колледжа, в который она якобы уехала учиться. «А какой это колледж, напомни?» — быстро спросил Харри. «Управление и право. В пригороде Солт-Лейк-Сити». «Управление и право», — повторил Харри, прищурившись. «Я не уверен, но знаешь...» «Сдается мне, что это тот самый колледж, в который пригласили преподавать Эйдена Хоренса». «Сына врача?» — вспомнил Феникс. «Того самого, чьи розы ты стриг со своей сестрой?» Харри кивнул. «И он же жил с отцом по соседству с Коннорсами и Эллен, пока не уехал преподавать». Феникс хищно прищурился и снова набрал номер Ребекки. С виду отель не впечатлял. Заведение Натали Фолл и то выглядело презентабельнее. Но оказалось, что у них есть два номера повышенной комфортности, а гостям предоставляют не только охраняемую парковку, но и ужин и завтрак. Тот, кто декорировал отель изнутри, явно вдохновлялся фильмом «Сияние». Белые стены, черные двери, психоделический узор коврового покрытия. От времени, правда, стены стали грязно-серыми, а ковер покрылся пятнами. Но Харри все равно не мог избавиться от ощущения, что вот-вот увидит маленьких близняшек. «Ты хочешь с окнами на восход или на закат?» — поинтересовался Феникс.
1: «Мне все равно, где мучиться бессонницей»,
0: — мысленно ответил Харри, а вслух сказал. «Восход». Потому что он почти не спал с того момента, как расследование привело их к Эйдену Хоренсу. Харри взял ключ, поднялся на второй этаж и затормозил у номера. «Ты будешь ужинать?» — поинтересовался у отставшего всего на пару шагов Ричмонда. «Нет, еще не одолел съеденный на заправке сэндвич», — покачал головой тот. «Но твердо намерен раздобыть чаю!» Харри кивнул и сунул ключ в замок. «Во сколько завтра выезжаем?» — спросил, открыв дверь. «В 9», — посмотрев на часы, ответил Ричмонд. Помедлил всего секунду, потом добавил. «Ребекка прислала отчет графологов по запискам. Не хочешь глянуть?» Внутри что-то дрогнуло и расслабилось, будто туго натянутый канат вдруг отпустили, позволив ему провиснуть раньше, чем начали рваться стропы. Чем позже Харри останется наедине с собой и своими мыслями, тем меньше придется думать о том, что убийцей может оказаться Эйден. «Давай ты за чаем и посмотрим», — предложил Харри. «Отличный план», — согласился Феникс. «Тебе черный без добавок двойной сахар». И, не дожидаясь ответа Харри, скрылся в номере. Положа руку на сердце, Харри был уверен, что Ричмонд покинет Мадди Крик на своем арендованном Авео уже сегодня и один. Шериф не был нужен ему для визита в колледж. Но Феникс попросил Харри временно передать дела помощнику Бэнксу и поехать с ним в связи со служебной необходимостью. Спорить с агентом ФБР никто не решился, и вскоре они неслись по шоссе на Рэме, игнорируя знаки ограничения скорости. А Харри так и не решился спросить, зачем он вдруг понадобился. Хотя, может быть, в случаях с маньяком уставом предписано не ездить в одиночку? А Джареду стоило бы привыкать вести дела. Но всем остальным можно было расслабиться после насыщенных событиями последних дней. О подозреваемом они с Фениксом рассказывать не стали, хоть Тикс и попытался выведать, почему они решили вдруг ехать. Вряд ли, конечно, кто-то из парней или Пепси стали бы болтать, но на всякий случай информацию было решено приберечь. Тем более у шерифского управления накопилось много текущих дел – провести в школе учебную эвакуацию, наведаться с ежегодным визитом к гражданам, держащим лицензии на оружие. Пепси предстояло целыми днями держать оборону, пока Джаред, Тед и Тони будут пытаться успеть сразу и везде. В пятый раз, посмотрев на часы, Харри понял, что дальше тянуть глупо, и вышел в коридор. Феникс открыл, стоило только постучать. «Я на всякий случай заказал ужин в номер», — сказал он, пропуская Харри. Вдруг умственная работа разожжет аппетит. «Отлично, я уже почти проголодался», — кивнул он. Ложиться на голодный желудок и правда не стоило. «Так что прислала Ребекка?» Феникс поманил его к кровати. Номер повышенной комфортности мог похвастаться двуспальным ложем, но владельцы отеля оказались слишком экономными, чтобы поставить хотя бы один стул. Присесть можно было только на банкетку у двери, но она была слишком маленькая для двоих мужчин и оказалась намертво прикручена к полу. «Видимо, небольшие предметы мебели слишком часто ломают или воруют», — предположил Феникс. «Смотри», — он показал отчет. Эллен Кул, возможно, страдала дисграфией. Об этом свидетельствуют перепутанные местами буквы, их пропуски в словах, неповторяющиеся ошибки. Было написано сухим канцелярским языком. Но прощальная записка, та, что на компьютере, написана грамотно, мгновенно сообразил Харри. Перед выездом из Мадди Крига они все-таки заехали к Берти Кулу, и, о чудо, он сохранил письмо жены и даже распечатал его для себя. Феникс сфотографировал его и отправил экспертам. «Верно», — кивнул Феникс. И даже если ошибки исправляла программа, стилистика записки и письма совершенно разные. «Я могу попросить Джареда съездить к Смиту», — предложил Харри и пояснил на непонимающий взгляд. «Эйден Хоринс владел газетой до него, помнишь? В типографии должны храниться старые выпуски газет. Можно попробовать сравнить его статьи с этой запиской, если, конечно, это может что-то дать». «Наверное, лучше послать Балака», — скорректировал Феникс и закрыл ладонью один глаз. «А если Смит не даст, в Мадди Криге же есть библиотека, как правило, там хранятся все выпуски местной газеты». «Так в том-то и дело, Смит испугается Джареда и даст ему все, что тот попросит, лишь бы поскорее распрощаться». В дверь постучали, это принесли ужин. Феникс и Харри с одинаковой жадностью набросились на еду. А потом пили чай и перебирали присланные Ребеккой документы до тех пор, пока слова не смешались в кучу. Глава 21. «Похоже, снимали вот отсюда», — предположил Феникс. Держа распечатку фотографий на уровне глаз, он присел на корточки. «Сколько еще осталось?» К их с Харри неожиданности оказалось, что не все снимки можно привязать к этому колледжу. Так, например, здесь не оказалось пруда, и директор заверил, что никогда и не было. «Еще четыре», — Харри помахал веером из фотографий, которые не подходили к местности. «Если они сняты в тех колледжах, где Хоринс работал в следующие годы, то это точно он». «Список будет к обеду, поищем фото в сети и решим, куда ехать в первую очередь». Феникс достал телефон, сделал снимок так, чтобы были видны фотографии места, на ней изображенное. Ребекка тем временем будет заниматься пропавшими абитуриентками. Думаю, начиная с Молли, у него была четкая тактика. Девушки не доезжали до колледжа. Харри кивнул, убрал лишние фотографии в прозрачный файл. «А когда ты его арестуешь?» — поинтересовался он у Феникса. Сегодня он был сосредоточен и серьезен даже больше, чем обычно. Привычный азарт погони, когда дело наконец начинало проясняться, в этот раз отчетливо отдавал горечью предстоящего расставания. У Феникса было несколько напарников, а уж со сколькими представителями полиции и шерифских управлений пришлось поработать и не счесть. Но ни с кем не было настолько комфортно и даже в половину продуктивно, как с шерифом Олборном. «На ордер на арест у нас пока маловато улик». Феникс заставил себя вернуться к работе. «Если мы найдем совпадение по фото в других колледжах, и там тоже будут пропавшие студентки, не отучившиеся и дня, то прокурор штата тут же подпишет ордер. Но пока лучше взять Эйдена под наблюдение, почти наверняка он уже похитил свою очередную жертву. Девушку надо найти и найти живой. Сомневаюсь, что он оставляет ей большой запас еды». «Черт!» — Харри мгновенно помрачнел. «Об этом я не подумал. Но если он похитил девушку перед учебным годом, прошло не так много времени. Получается, он держал их весь учебный год, а летом...» Тут он поднял на Феникса глаза и с трудом продолжил. «Он что, привозил их на лето в дом с бассейном? Держал их там, насиловал, издевался. И все рядом с моей сестрой и племянниками?» «Нет, для него нелогично», — покачал головой Феникс. «Вспомни психологический портрет. Четко разграничивает сферы своей жизни, у него как минимум три личности. Хороший сын и сосед, талантливый преподаватель и безжалостный убийца. Дом ему нужен, если сын и сосед возьмут верх над остальными двумя». «То есть у него есть убежище возле Мадди Крига?» Харри с сомнением покачал головой. «Кевин бы его давно нашел. Или другие охотники».
1: «Нет, скорее всего, в Мадди Крик он приезжает, когда готов убить пленницу», — пояснил Феникс.
0: «Потому что знает, убежище найдут, но главное, он хочет, чтобы родной город как можно меньше соприкасался с его личностью убийцы». «Тогда я не понимаю», — Харри провел рукой по волосам.
1: «Где-то же он должен ее держать столько времени? Может, какой-то фургон? Правда, я не помню, чтобы у Хоринсов был такой.
0: Но его же, наверное, можно прятать. Трейлер или отдельно стоящий дом с подвалом», — предположил Феникс. «Я бы поставил на трейлер, его можно перевозить, сложнее отслеживать. Да и поставить можно там, где никого нет. Купить он его мог, когда уехал из Мадди Крига, так что в городе о нем не знают».
1: Сделав знак Харри подождать, он написал Ребекке просьбу проверить, какие транспортные средства зарегистрированы на Эйдена Хоринса и его отца. А потом убрал телефон в карман теплой куртки, одолженной в управлении шерифа, и двинулся к зданию администрации. К визитам ФБР в небольшом провинциальном учебном заведении не привыкли. Секретарь растерялась и немедленно побежала к директору, хоть у того и были на этот момент посетители. Просьба дать возможность осмотреть квартиру бывшего преподавателя также ввела в ступор. Там сейчас жил другой учитель, и тот был на занятиях. «Попросите его прийти или передать ключи», — распорядился Феникс, когда секретарь начала говорить о том, что преподаватель вернется не раньше 3 PM.
0: «Но занятия», — перебил его директор, — «кажется, вы не поняли». Феникс достал телефон и показал директору снимок могильника. «Мы с коллегой расследуем серийное убийство. Звоните преподавателю, нам нужно осмотреть квартиру». Директор и секретарь, обе немолодые женщины, очень похожие друг на друга, одинаково схватились за сердце, и уже через полчаса ключи были у Феникса в руках.
1: «Алетта, проводи, пожалуйста, офицеров».
0: Кажется, от испуга директор забыла, как представились неожиданные гости.
1: «Да, хорошо».
0: Секретарь кивнула и быстро повела их с Харри к общежитиям.
1: «Вы считаете, мистер Хоринс мог сделать что-то подобное? Боже мой, он был всегда так вежлив. Ученики любили его».
0: «К сожалению, люди умеют очень хорошо скрывать свои истинные лица», — заметил Феникс. «Составьте нам компанию. распорядился он, когда Олетта показала им нужный корпус и собиралась вернуться в офис.
1: «Вы думаете, там есть улики?»
0: Женщина округлила глаза, прижала к побледневшим щекам худые руки.
1: «Столько лет спустя?»
0: «Возможно», — не стал отрицать Феникс. «А если нет, так мистеру Инграму не придется подозревать нас в неподобающем обращении с его собственностью. Вы можете засвидетельствовать обратное». Олетта кивнула, но входила в квартиру с таким видом, будто ждала, что к каждой стене там приковано по девушке. Собственно, это Феникс и собирался проверить. Не наличие девушек, конечно. Но если Молли держали здесь прикованной, то могли остаться хоть какие-то... Рассуждение оборвала большая батарея прямо под окном. От массивной старомодной гармошки труба шла в угол стены и поднималась к потолку. Выкрашенная в бежевый цвет в тон обоям, она придавала комнате определенный колорит. А еще была невероятно удобна для того, чтобы пристегнуть к ней наручники. «Кто принимал жилье у Хоринса и занимался последующим ремонтом?» — спросил Феникс, потрогав трубу. Та была толстой и умеренно теплой в начале осени.
1: «Завхоз?»
0: — секретарь удивленно хлопнула глазами.
1: «А что?»
0: «Пригласите его сюда», — распорядился Феникс. «Нам нужно задать ему пару вопросов». Завхозом оказался просто невероятных размеров детина. По сравнению с ним даже Шварц казался маленьким.
2: «Всем здрасте», — прогудел он. «Олетта, чего звали-то? А то у меня там в пятом корпусе канализации хана».
0: «ФБР», — Феникс показал значок. «Будьте добры, припомните, что ремонтировалось в этой квартире после отъезда мистера Хоринса».
1: «Тута!»
0: Завхоз поскреб в затылке и к полной неожиданности Феникса достал из нагрудного кармана поношенного комбинезона новенький планшет. На корпусе отсвечивал логотип дорогой фирмы.
1: «Ага, вот», — просиял завхоз.
0: Его большие, похожие на сардельки пальцы с удивительным проворством скользили по экрану.
2: «Перекрашивали потолок, за год до этого крыша протекла, меняли обои, докрасили трубы и радиаторы. Конкретно вот эта, в углу, вся была ободрана до металла. Хоринс сказал, что крепил к трубе эспандер, мышцы качал. Я ему намекнул, что для этого спортзал есть. Да он акт приема передачи подписал, где черным по белому ущерб прописан. В кассу колледжа 87 баксов заплатил за покраску. Я и не полез. Вот у меня тут-то все есть», — показал сканы акта и чеки.
0: «А почему меняли обои?» — спросил Харри.
1: «Так это...» Завхоз поскреб пятерней затылок. «Поцарапанные были. Я уж не стал спрашивать, чё как. Все равно старые были. Пол, кстати, тоже».
0: Он нагнулся и отогнул ковролин, которым была затянута вся комната.
1: «Но он не только тут покоцан. Проще было ковролином застелить».
3: «До мистера Хоринса здесь жила преподавательница с собакой».
0: Олетта брезгливо наморщила нос.
3: «Крайне невоспитанной собакой, должна отметить».
1: «Ну да, а ремонт мы не делали. Она съехала перед самым семестром. Хорин спешил заселиться», — поддакнул завхоз.
2: «В акте написали, что обои и напольное покрытие БУ. И мебели занесли. Потому за них с Хоринса и не взяли ничего».
0: «Ясно, спасибо». Феникса не интересовали ни собака, ни то, как Хоринс въезжал. А вот явная потертость пола прямо под местом, где батарея когда-то потеряла краску. «Очень даже». Он забрал у завхоза край ковролина и оттянул его еще на метр. Две округлые потертости обнаружились именно там, где он и ожидал. Под оторопелыми взглядами присутствующих Харри сел на полу стены, поднял руки к батарее и поскреб ногами пол. Пятки его ботинок как раз попадали в самые протертые места. «Надо вызвать Ребекку, возможно, здесь есть следы крови», — сказал Феникс. «Подожди секунду, я сделаю фото». Попросил, когда Харри начал подниматься.
1: «Он держал здесь кого-то?» —
0: сделала правильный вывод Олетта.
1: «Нет, это же невозможно».
0: Она попыталась улыбнуться, но ее губы дрожали.
1: «Нет, невозможно, это же кампус. Бедняжку непременно услышали бы».
0: «Нет», — возразил Феникс. Подал Харри руку, помогая встать. Он мог использовать кляп или лекарство. В конце концов, мог и запугать.
3: «Боже мой!»
0: Алетта зажала рот рукой, а потом опрометью бросилась из комнаты. Завхоз снова поскреб затылок и протянул. «Распечатать надо, да? Смету по ремонту, чтобы понятно было, что делали». «Да, и акты приема-передачи помещения, и чеки», — подтвердил Феникс. «Скоро прибудет группа экспертов. Отдайте распечатки им. Харри, мы едем в следующий колледж». Теперь время начинало работать против них. Феникс сомневался, что где-то еще они найдут подобные следы. С Молли преступник определенно пошел на риск, но протокол расследования предписывал проверить все, и Феникс обязан был ему следовать. Судить Хоринса будут присяжные, и жизненно важно найти и грамотно зафиксировать все улики.
3: «В каких ситуациях мне можно стрелять?» — спросил Харри, когда они проехали вывеску общественного колледжа штата Юта. Заведение, где сейчас работал Эйден Хоринс. «Мне вообще можно стрелять?»
0: «Если на линии огня не будет гражданских», — ответил Феникс таким тоном, будто они обсуждали правильность составления протоколов, а не стрельбу по людям.
3: «Стрелять не просто можно, а нужно, если будет угроза заложницы или Хоринс направит оружие на нас. Лучше всего попасть в руку или ногу, проникающее ранение будет менее благоприятным. Постарайся не попасть в шею или голову».
0: «Если он наставит пистолет на тебя, я точно попаду в голову», — мрачно пошутил Харри.
3: «Надеюсь, мистер Хоринс не будет столь неосмотрителен», — заметил Феникс и коротко улыбнулся. «Мне все-таки очень хочется увидеть его в суде и услышать, как присяжные выносят ему самый суровый приговор».
0: Харри закусил губу. Это, конечно, чертовски неправильно, но сейчас ему было наплевать на то, что случится с Эйденом. Конечно, очень хотелось найти живой девчонку, если он действительно ее похитил, но даже об этом он сейчас почти не думал. Вскоре впереди показались учебные здания. «Профессор Хоринс?» — удивленно поднял брови секретарь, молодой темнокожий парень. «Он на больничном с сегодняшнего дня. Приболел и с утра отменил свои пары. Я могу ему позвонить?»
3: «Нет-нет, не стоит», — поспешил отказаться от подобной любезности Феникс.
0: «Проводите нас к его квартире, будьте добры».
3: «К сожалению, мне запрещено покидать рабочее место». Парень задумался, посмотрел Харри и Фениксу за спины.
0: «Рокки, ты не занят?» — спросил с надеждой.
4: «Пока нет. А что?»
0: Еще один темнокожий паренек пересек приемную. «Собирался кофе выпить».
3: «Отлично. А по пути проводи джентльменов в общежитие», — обрадовался секретарь. «Покажи, где профессор Хоринс живет. И можешь идти на перерыв, я прикрою».
0: «Окей, с меня кофе».
3: Рокки остался доволен раскладом.
0: «Господа, идемте со мной, я только куртку накину».
3: Идти пришлось далеко. Этот колледж совсем рядом с Солт-Лейк-Сити был значительно больше первого. Для учителей здесь оказалось целое здание, а не этаж в общежитии.
0: «Здесь проще было бы держать девушку», — шепнул Харри Фениксу.
3: «Да, днем почти никого, вечером тоже немноголюдно», — согласился Феникс и потянулся к наплечной кобуре.
0: «Ну вот мы и пришли», — возвестил их провожатый. «Второй этаж, квартира 6А. Вас проводить?»
3: «Нет, дальше мы сами, спасибо».
0: Ричмонд достал оружие. Мальчишка, если и удивился такому повороту, то вида не подал. Развернулся и двинулся в обратную сторону. Харри вспомнил, что они проходили мимо целого квартала кафе.
3: «Поднимаемся, стучим», — проинструктировал Феникс.
0: «Если нет ответа, открываем и входим». Достал из кармана выданный секретарем универсальный ключ. Харри бывал на боевых операциях, они очень сильно отличались от того, что любили показывать в кино. Но все равно встреча с Эйденом Хоринсом почему-то совсем не пугала. Даром, что тот мог быть вооружен. Поэтому он кивнул и без опаски пошел к двери. На стук Хоринс не ответил, они с Фениксом замерли, прислушиваясь, но за дверью царила полнейшая тишина.
3: «Старик его предупредил», — выдохнул Харри, и Ричмонд вставил ключ, быстро открывая несложный замок.
0: Квартира оказалась совершенно пуста. Феникс прошелся по всем углам, заглянул в ванную и на небольшую кухню и, опустив пистолет, кивнул.
3: «Похоже на то».
2: Глава 22.
0: «Да, администрация в курсе, вас будут ждать». — ответил Феникс, наблюдая, как Харри разговаривает по телефону проводной связи, установленному в квартире. Краткий справочник с номерами и абонентами был закреплен на стене, так что дозвониться труда не составило.
4: «Хорошо, до связи».
0: Они повесили трубки одновременно. Харри, разговаривавший с директором колледжа, и Феникс, вызывавший бригаду для обыска квартиры Хоринса. «Что теперь?» – деловито поинтересовался Харри. Удивительно, но то, что профессора не оказалось на месте, его особо не огорчило. «Его машина на стоянке, я уточнил. Как его искать?» «Варианта всего два – объявить его в федеральный розыск и ждать или поехать в Мадди Крик и устроить засаду». Феникс посмотрел на часы. «Из квартиры ничего не забрали, значит, он уехал сразу, как ему позвонил отец. Но у него было занятие в 10 утра, и отменил он его за четверть часа. Значит, Феникс сделал нехитрые вычисления. У него фора чуть больше 3 часов. Учитывая, что ему надо забрать пленницу и организовать ее перевозку, думаю, далеко Хоринс не ушел. Тогда поедем», — быстро сказал Харри. «Знать бы еще, что за машина, может, догнали бы его». «Догнать не главное, его надо взять, и крайне важно, чтобы девушка не пострадала». Феникс огляделся по сторонам. В квартире не было ничего, что могло бы им помочь. «Поехали, я по пути сделаю несколько звонков». Ребекка и ее подчиненные уже занимались поиском автомобиля, на котором Хорин смог увезти девушку. А Тикс и Балок наведались в дом врача и увезли его в офис, чтобы не вздумал больше звонить сыну. Вряд ли, конечно, старик сделал это умышленно, скорее всего, просто поделился последними новостями и страшными известиями. Но лучше было перестраховаться. Харри гнал свой рэм с невероятной для здешних дорог скоростью, притормаживая лишь на самых опасных участках и проезжая мимо редких попутных машин, внимательно вглядываясь в лица водителей. Однако очень скоро такие проверки стали не нужны.
5: «Никс, я нашла!»
0: Буквально прокричала в трубку Ребекка.
5: «Мы опознали одну из жертв, вторую, скорее всего, после Молли. Ее имя Рози Гульц, но это сейчас не важно. Важно то, что в колледж она не поступила, но ее родители уверены в обратном. А главное, на ее имя в год вероятного удержания в плену был куплен большой минивэн, переделанный под трейлер».
4: «Номер пробили?»
0: — спросил Феникс. Он подключил телефон к мультисистеме Рэма, и голос Ребекки раздавался из колонок, так что они с Харри оба могли и слышать, и участвовать в разговоре.
5: «Да».
0: Ребекка перевела дыхание.
5: «Но даже это не все. Страховые взносы оплачивались ежегодно. Наклейки о прохождении техосмотра тоже получались без просрочек. Минивэн явно на ходу, и на нем можно ехать, не привлекая излишнего внимания».
4: «Диктуй номер», — распорядился Феникс. «Надо объявлять его в розыск, пока не пытаться задержать. Сначала поймем, куда он направляется».
5: «Перезвоню»,
0: — отозвалась Ребекка и сбросила вызов.
2: «Минивэн может ехать довольно быстро». Харри снова вынужденно притормозил на повороте.
0: «Вряд ли мы его догоним. Нужно перекрыть мост, это единственный въезд в город».
2: «Слишком предсказуемо, он ведь местный», — возразил Феникс. «Надо устроить фальшивую аварию недалеко от моста, нарядить незадачливым водителем кого-то из полицейских и дать ему ориентировку. Машины будут вынуждены снизить скорость. Можно будет рассмотреть и номер, и водителя, и понять, сидит ли похищенная девушка рядом, или он везет ее в пассажирском салоне».
4: «Я могу связаться с полицейским участком в Бивере», — предложил Харри, и едва Феникс кивнул, потянулся за телефоном. На то, чтобы обговорить детали, ушло не меньше четверти часа, но полицейские обещали сделать все как надо.
0: «А у могильника?» — спросил Харри затем. «Туда не послать парней? Вдруг мы его пропустим?»
2: «Обязательно», — согласился с Харри Феникс. «Только предупреди, чтобы смотрели в оба и не геройствовали. Жизнь заложницы важна, но и лишние жертвы никому не нужны. А я буду вызывать спецназ».
0: Феникс открыл загруженный в систему Рэма навигатор, приблизил участок дороги между Бивером и Мадди Кригом.
4: «Как думаешь, вот тут будет правильно?» — показал на небольшой участок.
2: «Есть место для лёжки снайпера, там над дорогой нависает утёс, узко, быстро не развернуться. И дорога идёт под уклон, если что, уезжать ему придётся в гору».
6: «Нет, там такой склон, что не подберёшься, да ещё и обрыв. Скинет девчонку, смерть мгновенная», — покачал Харри головой.
4: Прокрути чуть левее. Еще. Вот. Он указал пальцем на ничем не примечательную часть шоссе. На карте не видно, но там насыпь с двух сторон большая, примерно с километр. Удобный карман, чтобы его запереть. Никуда не деться, ни человеку, ни машине. Отлично. Феникс сфотографировал экран мультисистемы и снова принялся звонить. В отличие от полицейского участка в Бивере, подразделение спецназа в городе по соседству куда чаще участвовало в подобного рода операциях, и дело пошло быстрее. Через 10 минут Феникс закончил разговор, а еще через 20 ему сообщили, что группа выехала на позицию.
5: «Сэр, у нас два броневика. Один армейский «Хаммер», его используем как заграждение», —
4: доложил командир группы.
5: «Второй — тюнинговый «Шевроле Тахо». Он будет курсировать между Бивером и засадой, сядет минивену на хвост».
4: «Хорошо». Телефон завибрировал. На вторую линию пробивалась Ребекка. «Лейтенант, я перезвоню».
7: «Никс, его засекли».
4: Голос Ребекки ворвался в салон.
5: «Заплатил картой на заправке в 100 милях от Бивера. Видимо, слишком спешит, чтобы думать о таких мелочах».
4: «Или понимает, что для него это билет в один конец», — предположил Феникс. «Я готовлю захват. С тебя все, что может помочь подвести мерзавца под обвинительный приговор».
5: «Проверяю счета, но там пока ничего. Видно, платил наличкой».
4: Ребекка недовольно выдохнула.
5: «Но я найду, будь уверен».
4: «Верю». Феникс кивнул. «До связи».
5: «Подожди, Никс!»
4: Остановила его Ребекка.
5: «Сэм говорит, опознали еще одну девушку. Тоже из колледжа Хоренса».
4: «Хорошо. Пришли мне все в письменном виде, чтобы я успел подготовиться, когда буду разговаривать с ублюдком».
5: «Обижаешь, Никс?»
4: — хмыкнула Ребекка.
5: «Все уже у тебя на почте».
4: «Спасибо», — поблагодарил Феникс. «Будет что-то еще? Все шли». Она отключилась. Феникс посмотрел на Харри. Тот выглядел спокойным, ни побелевших от напряжения костяшек пальцев, ни бьющихся на висках жилок. Рэм несся по дороге, цифровой спидометр уверенно показывал трехзначное число. Феникс думал о том, что, наверное, так же Харри выглядел во время боевых операций. Максимально собрано, но без излишней драматичности. Просто работа, которую просто надо хорошо выполнить. Промелькнул указатель. До Бивера осталось 50 миль. «Кажется, мы прибудем как раз к подаче закуски», — предположил Феникс. «Или даже к горячему блюду. Хоренс или чуть впереди нас, или немного позади». «Впереди», — уверенно ответил Харри. «Я бы заметил, если бы обогнал». Он явно хотел сказать что-то еще, но тут телефоны зазвонили сразу у обоих.
7: «Харри, он только проехал мост, слышишь меня?»
4: Стив, а кому же еще, как не ему, доверили следить за мостом, буквально кричал в трубку. На его веку это определенно было самое громкое и ответственное дело. Уж всяк поважней перевернувшегося лесовоза. «Слышу, Стив, спасибо!» — отозвался Харри. «Мы в двух минутах». В какой-то момент они нагнали Хоренса, но Феникс немедленно попросил сбавить скорость. Машина Харри была весьма приметна, и обгонять минивэн было очень рискованно.
8: «Машина сопровождения, стартую»,
4: — отчитался спецназовец. На подъезде к Биверу их машину встретил полицейский патруль, и Фениксу вручили рацию.
8: «Принято»,
4: — по-деловому сухо подтвердил лейтенант.
8: «Жду ублюдка».
4: «Принято». В свою очередь, сказал Феникс, мы едем следом.
8: «Девушки не видно», —
4: вступил еще один голос. Его Харри уже не мог опознать на слух.
8: «Подтверждаю, в кабине девушки нет»,
4: — ответил сопровождающий. «Скорее всего, она внутри кузова». Феникс поправил лямку выданного бронежилета и внимательно осмотрел такой же на Харри. Тот не стал говорить, что носил в армии куда более сложные конструкции, сейчас это было совершенно неважно.
8: «Видим минивэн»,
4: — сообщил лейтенант отрывисто.
8: «В кабине один человек. Начинаем операцию по перехвату».
4: Рация умолкла. Харри утопил педаль газа в пол, заставляя Рэм нестись на всей возможной скорости. Это в фильмах. Такого рода захваты сопровождаются миллионом выстрелов, громкими криками и мелодраматичными заявлениями. В жизни все происходит куда прозаичнее и быстрее. Рэм только влетел на мост, когда послышалось...
8: «Агент Ричмонд, мы его взяли!»
4: «Статус задержанного?» — спросил Феникс.
8: «В сознании!»
4: — ответил лейтенант. «Заложница, сотрудники?» — задал следующие вопросы Феникс.
8: «Вскрываем дверь, но слышим ее голос. Очевидно, она жива!»
4: — был ответ.
8: «Среди личного состава потерь нет!»
4: Машина вошла в крутой поворот, и Феникс увидел их. Сначала огромный Тахо, потом неприметный минивэн, каких сотни тысяч колесят по дорогам Америки. Возле него суетились двое, еще один присел над лежащим на асфальте человеком. Четвертый стоял над ними, целясь лежащему в голову из автоматического пистолета.
6: «Ну вот и все»,
4: — вдруг выдохнул Харри. Феникс посмотрел на него и увидел, что именно сейчас костяшки пальцев вдруг напряженно побелели. Харри припарковал рэм рядом с машиной сопровождающего и задержался всего на секунду, прежде чем открыть дверь, чтобы улыбнуться и шепнуть.
1: «Поздравляю!»
6: «Я тебя тоже поздравляю», — Феникс улыбнулся в ответ. «Один агент ФБР не очень много навоюет».
4: Харри дернул плечами и вышел из машины, не ответив. И Феникс поспешил к задержанному.
1: «Девушка здесь, с ней порядок!»
4: — крикнул лейтенант от машины.
6: «Отлично», —
4: процедил Феникс и, наклонившись над лежащим на земле мужчиной, сделал знак спецназовцу поднять ему голову. «Эйден Хоренс», — констатировал почти с удовольствием. «Вы арестованы по подозрению в убийстве 9 человек. Вы можете хранить молчание». Спецназ уехал первым, почти сразу, как Ричмонд зачитал Хоренсу права и надел на того наручники. А за похищенной девушкой подоспела скорая. Осталась только одна машина, туда погрузили Хоренса, предварительно перевязав рану. Когда стало ясно, что ехать ему больше некуда, он дернулся было к девушке, но получил пулю в плечо.
6: «Вот и все»,
4: — мысленно повторил Харри, когда Феникс сделал знак водителю подождать и пошел к нему. Участок шоссе считался аварийным, а потому отлично освещался фонарями. И стоя в их желтом искусственном свете, Харри вдруг понял, что Феникс даже не сможет нормально попрощаться. Не сейчас, когда ему предстоит допрашивать маньяка. А Харри предстояло возвращаться в Мадди Крик и думать, куда податься теперь, когда город снова отверг его. Феникс перебросился с водителем парой слов, но не стал обходить машину, чтобы устроиться рядом, а бегом вернулся к Харри. «Надо транспортировать Хоренса в Бивер, проследить, чтобы оказали медпомощь, а потом дождаться дорожную полицию. Они перевезут его в Солт-Лейк-Сити», — сказал, кутаясь в куртку. «Ночи здесь, в горной местности, уже были по-настоящему холодные. Составишь мне компанию? Мы могли бы снова поехать на Ареме». У Харри просто не хватило времени, чтобы обрадоваться или испытать любую другую эмоцию. Все, что он успел, кивнуть и дернуть дверцу своей машины. «Садись быстрее, не мерзни», — выдохнул он. Феникс ловко забрался в высокий пикап, закрыл дверь, Харри завел двигатель. Водитель Тахо расценил это как сигнал и тронулся с места. Харри пристроился за ним, радуясь, что сегодня уже больше не надо никуда спешить. «Позвони Тиксу, пусть парни идут домой», — попросил Феникс. «Старика Хоренса можно отпустить, не торчать же из-за него кому-то всю ночь в офисе».
6: «Хорошо»,
4: — кивнул Харри механически и сделал то, о чем попросил Ричмонд.
8: «Понял тебя, босс»,
4: — ответил ему Тони.
8: «А тебя когда ждать?»
4: Слышавший разговор Феникс явно хотел подсказать, но Харри его опередил. «Не знаю, справляйтесь без меня», — и, попрощавшись, отключился. Посмотрел на Феникса, усмехнулся и припечатал. «Пусть привыкают». Глава 23.
2: Допросная, как и обычно, была ярко освещена. Хоренс уже сидел за столом. Его руки освободили от наручников и, как следовало из пометок в записи об оформлении, сделали обезболивающий укол. Рана, как и предположил лейтенант спецназа, была не опасная для жизни, но все равно неприятная. «Старший агент Феникс Ричмонд», — четко и разборчиво проговорил Феникс, чтобы обозначить, кто вошел в допросную. «5 октября, время 4 часа 10 минут по полуночи.
4: Он сделал знак Харри назвать себя, чтобы соблюсти протокол допроса. «Харрис Олборн, шериф города Мадди Крик», — отчеканил Харри по-военному четко. На этих словах Эйден почему-то хмыкнул.
6: «Удивительно, что тебя действительно избрали шерифом», — протянул он. «После тех гонений на ведьм, что они устроили. Но надо отдать тебе должное. Яйца у тебя, видимо, стальные».
4: «Не жалуюсь», — совершенно спокойно ответил Харри, пропустив весь яд словно сквозь себя.
6: «Да куда уж!»
4: — Эйден неприятно улыбнулся. Он был похож на отца, ну, с поправкой на возраст и телосложение. Но если взгляд Эллиота был наполнен добротой и спокойствием, то у Эйдена тот был ледяным. И Феникс не отталкивался от факта, что первый всю жизнь лечил людей, а второй почти 20 лет мучил и убивал их. Нет. Он видел разных преступников, и порой самые жестокие выглядели ангелами во плоти. От Эйдена же просто несло холодом и безжалостностью. Впрочем, Феникс вполне допускал, что это было лишь результатом поимки с поличным. Вполне возможно, будь обстоятельства другими, перед ними предстал бы богобоязненный сельский учитель или уважаемый профессор, звезда крупного известного колледжа. «Мистер Хоринс, вы обвиняетесь в убийстве первой степени 9 человек и похищении». Феникс сел на один из двух свободных жестких стульев и стал неторопливо выкладывать на стол фотографии из могильника вместе с восстановленными программой фотографиями жертв. «В вашем ноутбуке, изъятом из машины, нашли переписку с родителями 8 жертв, которых вы убили, будучи преподавателем. Похищенная вами девушка уже дала показания и рассказала, что вы в подробностях поведали ей, как мучились другие девушки перед смертью, называли имена и показывали фотографии». «Честно говоря», — он недовольно покачал головой, — «этот допрос — лишь формальность. Нам не нужны ваши показания, чтобы предоставить суду все нужные основания для смертной казни. Так что это скорее шанс для вас. Расскажите, как все было. Облегчите совесть».
6: «А кто сказал, что на ней висит какой-то груз?»
4: Эйден откинулся на спинку стула. Поморщился, осторожно устроил раненую руку на животе. «Тем более, если моим делом занимался столь сообразительный агент и уже нашел столько улик».
6: «Почему, Эллен?»
4: Харри перевернул стул и сел на него верхом. Кажется, глядя в лицо человеку, которого знал с детства, он забыл о том, что находится в штаб-квартире ФБР и ведет официальный допрос.
6: «Соседская девчонка.
4: Вы ведь дружили, разве нет? С Эллен все дружили. Я помню, как она угощала нас, мальчишек, конфетами, а иногда булочками». Эйден скривился. Холод во взгляде уступил место яростной жгучей злобе. Феникс подумал, что видел подобный взгляд у Теодора Тикса.
6: «Да, да, святая Эллен».
4: Хоринс зло усмехнулся.
6: «Вся такая добродетельная, такая милая. Без нее не обходится ни одно городское мероприятие. Она всеобщая любимица и такая примерная жена и мать. Как же!»
4: Последний он буквально выплюнул. «Вы испытывали к ней романтические чувства?» — поинтересовался Феникс.
6: «Да».
4: Хоринс дернул плечами, снова поморщился. «Сколько себя помню, аж дыхание перехватывало, как ее видел. Помогал ей с уроками. Она ж в слове «мама» 5 ошибок умудрялась сделать. На праздники эти глупые, благотворительные таскался. Потом стал писать о них. Боже, какая скука это! Дорогие горожане, приглашаем на осеннюю ярмарку. Доходы будут перечислены в приют для несовершеннолетних в Бивере», — продекламировал наивно, бравурным тоном.
6: «И что?»
4: Харри прищурился и внезапно жестко припечатал.
6: «Не дала она тебе? А блаженному Берти перепала? И чего она только в нем нашла?» —
4: выплюнул Хоринс. «Ни нормальной жизни, ни денег. А она как дура последняя все ходила да улыбалась. Отощала в конец, за собой следить перестала. А потом еще и понесла от него». Он скривился, будто съел что-то тухлое. «Я тогда уже всерьез подумывал свалить из Мадди Крига», — продолжил Хоринс. Кажется, у него наконец развязался язык, и наступила стадия желания пояснить свои действия. «Газета надоела, да и о чем там писать? Что старик Фернандес опять забыл слова проповеди? Что жителям Мади Крига стоит помолиться за хороший урожай? Поздравления с днями рождения, некрологи да объявления о распродажах? Скука смертная!» Держало то, что не мог решить. Отдать газету отцу или продать? С одной стороны, ею еще мой прадед владел. С другой, у отца и без того дел хватало. Врачебная практика. Шерифом его во второй раз выбрали. Я фактически жил на два города. Вернулся на уикенд и увидел, как он от нее выходит.
9: «Кто, ваш отец?» — уточнил Феникс.
4: Разумеется, он понимал, что речь шла о Лайаме Коннорсе. Но все, что не было произнесено вслух и под запись, невозможно было доказать потом в суде. Сканируя записки Эллен, Феникс заметил, что она выглядит намного новее остальных. Бумага более плотная и чернила яркие. Коннорс, когда они с Харри отдавали ему записки, пояснил, что эту Эллен написала накануне своего отъезда. Она сильно простудилась и пришла в аптеку за лекарствами. Не застала Лайама, попросила принести что-то жаропонижающее. Коннорс нашел ее едва ли не бредящей от лихорадки и провел у ее постели всю ночь, опасался, что начнутся судороги.
6: «Коннорс!» — не разочаровал его Эйден.
4: Он помолчал и постучал пальцами по губам, будто сдерживая ругательство.
6: «Разгар сезона охоты, 7 утра.
4: Кула с мальчишкой дома не было и быть не могло. Хозяйство-то есть на кого скинуть? Я помогал ей в такое время. Иначе за целый день не то что присесть, поесть не успевала. Чертов Кул, кого только не держал и ее заставил за скотом своим ходить. Но, видно, ей помощь другого рода была нужна. Других жеребцов подавай».
9: «Коннорс?»
4: Харри удивился так искренне, будто бы не рассказывал лично Кевину о том, кто на самом деле его отец перед отъездом из Мади Крига.
6: «Лайам? Ты серьезно? Ни кожи, ни рожи. Еще хуже Кула».
4: Феникс не спешил вмешиваться. Харри отходил от каноничной схемы допроса, которые учили в Куантику, но сейчас это было неважно. Главным было то, что Хоринс говорил, озвучивая факты, пока еще неизвестные следствию, и добавлял в картину преступления недостающие фрагменты.
6: «Видимо, не за рожу она их ценила», — выплюнул Хоринс.
4: «Я к ней как раз зайти хотел, неделю не видел. Обычно она то и дело на улицу выскакивала, с 5 утра уже. А тут как специально от меня пряталась».
6: «Да смотрю».
4: «Коннорс? Довольный. Рожа, как медный пятак, сияет. Походка в развалочку. Видать, всю ночь ему покоя не было. Я думал, она сейчас выйдет, и тогда спрошу ее, мол, не душат демоны за прелюбодеяние. А ее все не было».
6: «Так спала, небось», — фыркнул Харри, будто они с Эйденом были лучшими приятелями и обсуждали девчонок за кружкой пива. «Умотал ее Коннорс».
4: Но в этот раз его панибратская стратегия не сработала. Хоринс насупился, сложил руки на груди и отчеканил.
6: «Это я ее умотал. До кровавых соплей. Так умотал, что она аж обмочилась в экстазе».
4: «Вы признаете, что изнасиловали Эллен Кул?» — уточнил Феникс.
6: «Признаю»,
4: — согласился Хоринс. «Правда, живая она мне не далась. Отбивалась как бешеная, даже кусаться пробовала. Я хотел ее успокоить малость. Шею руками сдавил. А она Богу душу отдала».
6: «Из соображений ревности вы ее задушили?» — снова уточнил Феникс.
4: «Нет, агент», — покачал головой Хоринс. «Из ревности я этому кривомордому Коннорсу бы навалял, да блаженному Кулу голову разбил бы».
6: «Ее я наказал за то, что родилась шлюхой».
4: «Остальных тоже наказывал?» — поинтересовался Харри с каким-то непрошибаемым спокойствием.
6: «До кровавых соплей. А кстати, когда под тобой мочатся, разве не падает все? У меня бы упало». «Конечно, ты же слюнтяй!»
4: Эйден зло усмехнулся.
6: «Извращенец вдобавок.
4: Интересно, если ты подашь на меня в суд за оскорбление на сексуальной почве, мне перед казнью еще штраф выпишут или извиняться заставят?»
9: «Не подам, не волнуйся».
4: Харри посмотрел на него почти скучающе.
9: Я всего лишь извращенец, по твоему субъективному мнению. А ты убийца, насильник и редкостная мразь. И это уже доказано. Тебе, наверное, просто по кайфу было в моче возиться».
6: «Моча — это всего лишь вода», — заметил Хоринс. «Стекла, и осталась просто мокрая». «А вот страх, мольба в их глазах...»
9: Он подался вперед.
6: «Олборн, неужели тебе никогда не хотелось наказать этих ублюдков? Не виделось ночами, как ты недоумку Балоку морду разбиваешь? А дружку подпевали его Тиксу, не хотел по роже съездить?» «А, я ж забыл, ты слюнтя и терпила всепрощающий. На работу их взял, кофеек из их рук принимаешь. Я не такой. Я не прощаю и несу возмездие».
9: «И чем же провинились те девушки?» «Молли Коннорс». «Феникс взял в руки фотографии жертв». «Роззи Гульц». «Посмеялись и сказали, что у тебя маленький член?» Стратегия, выбранная Харри, определенно давала плоды, и Феникс решил попробовать под нее подстроиться.
6: «Они все были шлюхами», — заявил Хоринс. «Молли, такая же, как Эллен. Все к пастору таскалась, да с этим зверенышем младшим Кулом возилась. А сама в зубы бриллиант вставила наверняка, чтобы когда сосала мужикам блики в глаза пускать. Рози Гульц, стоило мне написать, сходу согласилась на предложение. Нормальные девушки не отвечают на письма незнакомых мужчин».
9: «Вы же представлялись профессором колледжа, куда она поступила. Разве она не должна была ответить?» — уточнил Феникс.
6: «О, да, отвечали они все», — согласился с ним Хоринс. «Но половина обрывала переписку, стоило мне предложить перейти на обращение по именам. Еще половина, когда я просил фотографию».
9: «А что зазорного в просьбе прислать фотографию, если вы предлагали подбросить их до колледжа?» Феникс достал распечатку переписки, взятую из компьютера Хоринса. «Никаких сексуальных намеков, просто услуга со стороны преподавателя. А фотография нужна для того, чтобы он не проехал мимо нее на шоссе. Где логика?»
6: «Вторая половина ограничивалась своими словесными портретами и описанием. В какой одежде они будут?» — стоял на своем Хоринс. «Этим шлюхам непременно надо было показать себя. Застолбить местечко потеплее, завести особо тесные связи с преподавателем». «А в Мадди Крик ты их тащил красотами нашими полюбоваться?» — поинтересовался Харри.
9: В его спокойствии уже было что-то ненормальное, как показалось Фениксу.
6: «Не пытайся казаться умнее всех, Харри!» —
9: ядовито усмехнулся Эйден. «Шахта просто удобная там».
6: «И этим уродом Кулом не разнюханная».
9: «Весь штат Юта изобилует заброшенными шахтами», — заметил Феникс. «Вам так важно было показать Эллен, что... еще одна шлюха получила по заслугам?»
6: «Все, я устал», — заявил Хоринс. «У меня рука болит. Я требую оказать мне медицинскую помощь. Отказать не имеете права. Я заявлю о пытках».
9: «Что-то поздновато вы о правах вспомнили», — Феникс бросил на стол заключение судмедэкспертов.
6: «Вы месяцами держали девушек на цепи. Бедняги до костей стирали кожу и мясо, пытаясь освободиться, а вы лишь меняли руку или ногу, за которую их приковывали. А потом обревали им головы, раздевали догола и привозили к шахте. Там закалывали, как подстреленного оленя, бросали в шахту и насиловали на трупах остальных несчастных. Больше ничего не хочу говорить». Хоринс думал, что таким образом отрицает слова Феникса, но он их лишь подтвердил. «Требую врача!» Феникс помедлил, давая возможность Харри сказать что-то еще при желании, но тот промолчал. И первым выскочил из кабинета, едва только Феникс встал, заканчивая тем самым разговор. «Шериф Олборн!» — обратился было к нему глава управления Робсон, но Харри оттолкнул его с дороги и метнулся в угол комнаты, отделенной от допросной односторонним стеклом. Все присутствующие, а их набилось в комнату немало, удивленно на него уставились. И под этими взглядами Харри стошнило в корзину для бумаг.
10: «Извините»,
9: — выдавил он, с трудом распрямившись.
10: «В армии такому не учат».
6: «Ничего страшного, шериф».
9: Робсон подошел к стоящему в углу кулеру, набрал воды и протянул стакан Харри. «Я был стажером первого года, когда агентство расследовало дело маньяка-некрофила.
6: За то время, пока его допрашивали, меня стошнило дважды. А я стоял с этой стороны стекла. «Ну, значит, я еще ничего», — кисло усмехнулся Харри. Он налил себе еще воды, залпом осушил стакан и вопросительно посмотрел на Феникса. «Получилось вроде, или нужно было еще дожать?» «Вполне достаточно». Феникс налил...

0: бюрократической рутины. «Да, вы свободны на сегодня, агент Ричмонд», — решил Робсон и добавил. «Отличная работа и... чистая». Это был явный намек на прошлый промах и на то, что Феникс себя реабилитировал. Феникс кивнул, и Робсон пожал ему руку. А потом, повернувшись к Харри, протянул руку ему. «Вы отлично справились, шериф. Достойно даже для опытного сотрудника, что уж говорить о новичке». «Я просто его знал». Харри чуть смущенно улыбнулся, поэтому примерно понимал, куда давить. «Зачастую личное знакомство только мешает», — возразил Робсон. «Мы машинально пытаемся найти оправдание для своих знакомых. Все, отдыхайте, вы на ногах больше суток». На самом деле Харри немного поспал в машине. После полуночи он неохотно, но все же уступил Фениксу место за рулем. Но возражать Робсону никто не собирался.
1: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Weather Girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Лето в разгаре, друзья, и мы в программе «Зрячее сердце» решили вновь продолжить тему летнего активного отдыха. Тем более, что наш гость отдыхает активно, интересно и об этом увлекательно рассказывает. Итак, сегодня у меня в гостях Михаил Галких из Туапсе. Михаил уже был у нас в гостях, рассказывал о рыбалке, но это было очень давно, в далеком 2014 году, а сегодня у нас новая тема интересная, это горный туризм. Итак, Михаил, здравствуйте.
3: Добрый вечер, ну или времени суток, да?
2: Да, у кого что. Та программа о рыбалке была очень интересная, увлекательная, насыщенная, но, наверное, не все с ней знакомы. Вот не так давно тоже была программа об активном отдыхе, там и сплавы, в том числе и рыбалка, моя коллега вела. Давайте к горам перейдем, да, попозже. Как дела обстоят с рыбалкой вот, в данный момент?
3: После того интервью я и лодку поменял, то у меня была лодка резиновая, а теперь у меня катер такой уже стационарный, алюминиевый. Ну и экстремальные такие случаи были, что занимались браконьерством и нас поймала ФСБ. Были суды, все дела, в общем, прошли по полной программе. Это так, вкратце. Теперь мы законопослушные граждане.
2: А история, как это было? Раз это уже было давно, наверное, можно рассказывать. Как это произошло?
3: Взяли лицензию, все как обычно, но просто нужно было кого-то поймать, кого-то сделать крайним. Ну, как у нас обычно это делается, для галочки. Вот. А потом оказалось, что начали раскручивать все это дело. Мой напарник Вячеслав Васильевич, царство небесное, его уже не стало. Вот. Он в молодости что-то не поделил с начальником погранзаставы. Он на него замахивался веслом. Где-то там на проверке на какой-то или еще что-то. В общем, из-за этого было указание поймать Васильича, но что бы то ни стало. Ну, взяли-то лицензию, взяли. Но просто там был какой вопрос, что в апреле идет одна камбала. А нужно камбалу ловить приловом 40